0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

За меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: поэзии в душе.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Жик, жик, жик, хоп, уноси готовенького. Жик, жик, жик. Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубиться на носу. Джик, джик, уноси готовенького. Джик, джик, кто на новенького, кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав. Поет и обо мне. Жик, жик, жик.
1: Уноси готовенького.
0: Жик, жик, жик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, жик, жик, жик, хоп, уноси готовенького. Жик, жик, жик, хоп, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького, эй! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Джик-джик-джик-пау! Носи готовенького! Джик-джик-джик-пау! Кто на новенького?

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Родные песни.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

не жалею о сгибшей надежде. Я сумею тебе подпевать.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.
1: Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши.

Идешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернут.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

губит людей не пиво, губит людей вода. Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить, чтоб...

0: дело. Губит людей вода, да.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
3: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
2: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит Москва». 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

К ворот, где ты живешь, все льет и льет унылый дождь. Ему не лень, и он идет, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет.

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
4: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные песни.

горят. Понад домом ты стал бы клубиться, никому не жаль своих сапог. С пересвистом пляшет вся станица, развеселый танец сказать.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
1: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
0: Право знать. Говорит Москва.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: самовара, и я и моя Маша.
1: А на дворе совсем уже темно.
0: Как в самоваре, то кипит страсть наша, смеется месяц, весело в окно.
1: Маша чай не наливает, и взор ее так много обещает.
0: У самовара и я и моя Маша,
1: выкуску чай, пить будем до утра.

мною, а причиной тут иное. Но товарищ Костелов, я не зря о котелке задел, котелок в Европе закипел. А кипенья крышка пляшет, заварил там Питер нашу, только разливать он не сумел. Прихотел быть господином, европейским властелином. Но не вышел призванный мирок,

0: тот не пьет, не ест. На позиции надо ставить крест. Вот дела пошли какие, раз уже по 5 сотен, значит завтра трахну бухарев. Но куда же лучше трапать, на восток или на запад? Всюду ждет горячий пяток, Антонеску не придумать, и к тому же нечем думать. Вот говорит котело,
1: вот говорит котело.
0: И на фронте паника пошла, всюду немцам гибель подошла. Бритвы, чуя поражение, стали трусить окружение.

0: пуститься на утек. Но лишь только захотели, я клянусь, они усили и попали в котело.
1: И попали в котело.
0: Гитлер там боится котелка, смертная крючок его соска. Просто прицу можно смыться, но чтоб Гитлеру крючок.

0: Летний нонешний денек. Каждый ступит на задача, и собаки, теперь собачья, и отрубят котелок. И отрубят котелок.
1: Говорит Москва. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа! Заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена...

журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисичанска.
2: О том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
1: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. «Знание – наше оружие». В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после...

0: 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
1: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси! Lionel Messi does it again, he's superhuman!
5: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
9: Мотор! Мотор!
0: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: 6.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Да, ведь это четверг, 23 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа обо всем самом важном, животрепещущем, клубящемся. Как вот это происходящее за окном. Божечки, как многофактурно на небе сейчас просто. Здесь тебе и чистое небо голубое. Здесь тебе и высокие облака какие-то темные, здесь тебе и низкие, тучевые, кучевые, перьевые, дождевые. И вот это все, и все это в одном месте. Господи, какая красота. Да, в этой связи нужно, наверное, что-то сказать о погоде сразу же, прежде чем мы начнем вообще путешествие по этому четвергу. Секунду, подождите, я вас мигом просвещу. 22 градуса сегодня выше нуля. Кондиционеры не включаем в офисах. Мы свой кондиционер не включаем. Мы дышим свежим воздухом из окна. Вот что мы делаем, потому что 22. Я зашел, думаю, зачем у них кондиционер работал здесь всю ночь в студии в нашей? И окно открыто. Смотрю на них, гляжу на них, а они не работают, кондиционеры. Это так свежо из улицы, поэтому вырубайте все, открывайте окна, дышите озоном. Что там еще у нас? Серой, водородом, углекислым газом и всем, что есть в воздухе мегаполиса. Вот, видите, плюс 22 сейчас, днем будет 28 в Челябинске. Артем Каримов сообщает. Доброе утро, Артем, у нас будет 22 тоже. Но это максимально днем, потому что сейчас 15 на улице. Вот, я нашел картинку, где видна фактура происходящего на улице. Посмотрите, вот я сейчас вам ее буду транслировать. Вы только гляньте на это небо. Вы только посмотри. Так, а как убрать у тебя, чтобы ты стала яркой картинка? Она какая-то не яркая, но все равно. Вы только посмотрите на эти облака, которые клубятся прямо вот над поверхностью. И при этом есть высокое небо, видите? Вот это я говорил вам про высокие тучи, такие сизые. А между ними еще и синее небо рассветное. Господи, как красиво. А что? Вы не знаете, где смотреть, что ли? Ну, вы даете. Радио говорит МСК. Телеграм-канал такой. Радио говорит МСК. Боже, Москва, я тебя не узнаю. Москва просто в Москве, как эти небоскребы, как после дождя грибы выпрыгивают. Прынь, прынь, прынь. Посмотрите уже рельеф местности, на силуэт. Видите, спички, спички, спички такие торчат. Вот эти все башни, башни, башни. Очень красиво. Очень. Но погода шикарная. Как раз вот все супер-ультрафотографическое. Поэтому, если вы вдруг в какой-то момент на работу не забираетесь, идите, фотографируйте вот это все. Влажность, сами видите, какая дождливая. Осадки должны закончиться утром, потому что ни днем, ни вечером, ни ночью осадки не прогнозируются. Но мы знаем, что Москва — это свой собственный, такой огромный, большой генератор своей собственной погоды. Ну, что захотим, то и сгенерируем себе. То, что в прогнозе написано, не будет дождя и гроз, но это, знаете, такое. Световой день, 16 часов 35 минут. 35, все, покатился день. Я на небе просто вижу. У меня есть сигнал. У вас есть сигнальная башня такая? Ну, как Стоунхендж и прочие мегалитические строения древних людей, цивилизации, которые отмечали положение солнца в важные для себя моменты. Есть у вас такое? У меня есть. У меня есть дом, такое большое офисное здание, за которое солнце садится ровно в день летнего солнцестояния. То есть, когда самый длинный день и самая короткая ночь. Вот. До этого момента солнце до него садится, до этого здания. Ближе, ближе, ближе, ближе, ближе к нему. И потом бамс за ним. И, ну, естественно, потом начинает из-за него появляться, и все раньше и раньше до него садится за горизонт. И сейчас уже намного-много-много строений оно до этого здания садится. Казалось бы, ну, месяц-то всего прошел. Всего месяц. А уже, понимаете, в чем дело? Уже, как бы, такое зимнее положение, почти зимнее положение у солнца. И еще самое неприятное, это то, что компания Marvel только что опубликовала трейлер, настоящий большой мощный трейлер новых «Мстителей». На мой взгляд, входящая, ну, безусловно, в тройку лучших франшиз Marvel, франшиза. Ну, как ее еще назвать? Ну, серия, ну, или вселенная. Точнее, это вселенная, объединяющая все вселенные. Я прекрасно вас понимаю, давайте так, я прекрасно вас понимаю, если вы не киношный человек, и вы вообще ультрареалист. Вы привыкли смотреть там какого-то Лунгина с его говноедством, ненавистью к стране, к своей все. Вы привыкли смотреть еще что-то, там какие-то, ну, не знаю, ну, в общем, реализм, реализм вам нужен. Я это уважаю. Вот посмотрите на меня, я уважаю и не пытаюсь сделать из вас дурачков. Правильно?
11: Правильно.
10: Уважаю. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вы с уважением относились к людям, чей внутренний мир гораздо, ну, шире, он шире, в него попадают сказки, фэнтези, комиксы, как некое направление сказок. Это все сказки, это все сказки. А сказки — это, в общем-то, истории, которыми наши предки пытались объяснить необъяснимое. Природу, события вокруг себя и все остальное. Поэтому в этом нет ничего зазорного. Смотреть «Звездные войны», к примеру. Нет ничего зазорного любить «Пиратов Карибского моря», вот эту франшизу. Это совершенно нормально даже для взрослого человека с интересом следить за тем, что делает Marvel киностудия. Тем более, что это вообще веха в кинематографе, потому что они первыми это сделали. Pixar сделали это в мультипликации, а Marvel сделали это в кино. Что это? Сами начали реализовывать свой продукт. Сами. Потому что до этого Marvel существовал давно очень. Весь прошлый век, всю середину прошлого века. Стэн Ли и его напарник, которого история не помнит, вот такой крутой Стэн Ли был, маркетолог, начали рисовать комиксы с 50-х или 40-х, вообще не помню, с каких годов. Прошлого столетия. И все это направление снимали киностудии большие. Если вы вспомните... «Фантастическая четверка», она была... И всякие там эти другие комиксы, они существовали раньше, до «Железного человека». Но смотреть, честно говоря, это скучно. Это вот реально такой ширпотреб для детишков и для подростков. Ну, такой, низкокачественный. И только с идеей «Мы сами будем снимать свой продукт», вот сами, Marvel, открыла киностудию, и первым фильмом настоящего современного Marvel... Вселенной Марвел был «Железный человек» с Робертом Дауни-младшим. Это был еще один успех, когда они взяли Дауни. Единственная звезда... Нет, там еще был, еще несколько звезд было, но они такие. Ну, то есть, ультра-прорыв — это Дауни в роли «Железного человека» и сама трилогия «Железный человек». Когда студия, точнее, когда издательство комиксов само начинает снимать фильмы. Вот. И каждый раз, когда... перепощиваю там какие-то свои соображения по поводу новых фильмов или трейлеры новых фильмов или еще что-то, всегда найдется пара человек, которая начнет гоготать и пытаться всячески унизить тех, кто с интересом относится к этой продукции. В очередной раз хочется спросить вас, зачем? Вот почему вы не можете просто пройти мимо того, что вам не нравится или кажется скучным? Не знаю, вот мне крикет нравится никак. Вот вообще мне нравится крикет никак. Но у меня никогда в жизни не появится идея унижать или подтрунивать, или язвить в отношении людей, которые уделяют внимание этому спорту. Ну, им ну, нравится, нравится, окей. Но всегда же найдется как сопливое для детей. Фу, как такое можно смотреть? Фу, давайте... Господи, слушай, какие вы душнилы, серьезно. Вот, ну, реально, то есть люди, следите за собой. Вот каждый раз, когда вы сталкиваетесь с чем-то, что выходит за рамки вашего порой очень узкого кругозора, это вызывает у вас агрессию, это вызывает у всех остальных вопрос. А чё вы такие токсичные-то, елки? Это я все подготавливаю нас к трейлеру новых «Мстителей». Да, какая еще франшиза у Marvel суперкрутая? Ну, конечно, «Стражи Галактики». Тут вопросов вообще нет. «Стражи Галактики» и «Мстители», которые объединяют всех. Давайте посмотрим, что мы видим здесь. Во! Мы видим здесь профессора из «Людей Икс». Я не помню, как его зовут, лысый этот, на коляске. Телепат главный. И мы видим здесь Роберта Дауни-младшего, но не в роли Тони Старка и Железного Человека, а в роли Доктора Дума. Фантастическая четверка, Мстители. Мы видим здесь Тора. Из Ваканды, пантер черных. Снова Тор. С гром секира идет против Доктора Дума. Шанти, вот эти девять колец мы видим здесь еще. Локи жив. Смотрите-ка, Танос его убил, а он жив. Вот. Мистик, да, или как ее? Из Людей Икс снова. Магнита тоже жив. Питер Квилл из Стражи Галактики. Фантастическая четверка снова. И, по-моему, здесь появится Капитан Америка. Сейчас посмотрим. Вот Тор идет с молотом, с Мьёльниром. Вот он. Отдает ему Мьёльнир, и он перелетает к нему. Да, Капитан Америка тоже здесь. Хорошо. Это вторая, кстати, в одной части. Теперь можно смело говорить, что в одной части, вот в этих Avengers, Мстители, Doomsday. Вот, Doomsday. Я начал вообще не с этого, я начал со времени, с того, как солнце уходит. Ёлки-палки, куда нас завел этот Марвел? Вы видите счетчик вот этот? Doomsday выходит под Новый год, вот эта часть. И на этом счетчике неумолимые страшные цифры. 4 месяца. 4 месяца. До предновогодних фильмов. 4 чертовых месяца. Ну ладно, 4 месяца и 27 дней, почти 5. Но тем не менее. Как летит времечко, видите, все. Это я к тому, что лето прошло уже, а вы все говнитесь по поводу того, что вы сказок не понимаете, Марвела. А ведь находятся еще те, кто что-то такое рассказывает про «Властелина колец», про «Хоббита», тоже что-то фигня какая-то для сопливых детей. Ну, какие вы скучные. В общем, в одной части вот сейчас, в этой марвеловской, произойдет уникальное. В этой части будут играть 2 человека, которые в одной вселенной играли разных персонажей. Крис Эванс играет сейчас Капитана Америку, а в домарвеловский период, когда Фокс снимал эти комиксы, в «Фантастической четверке» он играл летающего горящего человечка, вот этого, помните? Факел такой был. Что было очень круто обыграно в еще одном потрясающем... нет, я не прав. Еще Дэдпул, конечно. Дэдпул, Стражи Галактики и Мстители. Вот самые крутые франшизы. Так вот, помните Дэдпул и Росомаха? Росомаха и Дэдпул. Там было обыграно, что Крис Эванс появляется, и Дэдпул говорит: «Все, вам всем конец, с нами Капитан Америка!» А он такой загорается, и становится понятно, что он из другого фильма. То есть один герой, точнее, 2 героя и 1 актер в рамках одной вселенной. Ну, это странно, казалось мне. Но они пошли дальше. И теперь... После гибели Тони Старка, Роберт Дауни-младший, игравший Железного Человека, играет еще одного персонажа в Марвеле, но теперь злодея, Доктора Дума. Это же круто, нет? Доброе утро, извините, я столько слов сказал непонятных для вас, правильно? Доброе утро, я слушаю.
11: Доброе утро, Николай Кубик-Рубик.
10: Да.
11: По дорожной обстановке можно доложить?
10: Давайте, давайте.
11: Смотрите, на 3-м транспортном кольце внешняя сторона, Лужницкий, как он, тоннель. Перед ним стоит маленькая красная машина в левом ряду, развернутая на бок, и КамАЗ в крайне правом ряду. Там сидит девушка, там, я не знаю, как надо предупредить, или опасно она сидит, ее могут также сбить.
10: То есть ничего там, не предупреждения, никаких, ничего этого?
11: Ничего, она сидит в машине за рулем, КамАЗист сидит тоже за рулем.
10: Да что ж такое? Я понял, хорошо, спасибо большое. Это прямо где Лужники, вот прямо напротив Лужников. С правой стороны, правильно, Лужники?
11: Перед въездом в туннель.
10: Перед въездом в туннель, да. Я на карте, спасибо большое, я на карте уже открыл это происшествие. Кстати, после тоннеля там тоже ДТП. Или где-то. ДТП, левый, правый ряд. Вот у меня нарисовано, что внешняя сторона, но это на выезде из тоннеля. На внешней стороне. А также на внешней стороне у меня, вот на карте перед съездом в Лужники. В общем, в районе Лужников на третьем кольце, пожалуйста, внимательно на внешней стороне, там развернут автомобиль. Это еще возвращает нас к одной дискуссии, невероятно жаркой дискуссии, которую поддерживали, как всегда это бывает, несколько таких, ну, мы называем их душнилы. Вот такие, ну, душнилы. Просто вот люди, которые, основная задача которых все время что-то бубнить, и такое, причем нудное. Ну, раньше они были нудилами. Вот нудные, знаете, так, нудные. Казалось бы, ну, причем это на ровном месте было. Вот, позвольте, я окуну вас еще в одну историю. И на примере этой истории попрошу не быть такими, а с другой стороны еще раз напомню о важности соблюдения правил. Потому что есть такой и Телеграм, и Макс-канал, мы его с вами обсуждали накануне. Кто-то решил уделить ему внимание, и вы большие молодцы, потому что это, ко всему прочему, это еще и полезно, я считаю. Глаз народа. Вот канал, где собираются видео с регистраторов. Курьезные, забавные, нелепые, трагические, драматические случаи. Один из которых произошел, из этих случаев произошел на ЗСД накануне. Он чуть ли не на прошлой неделе. Ну, то есть это свежее совсем. Вот, я сейчас снова показываю уже это в трансляции. Если вы смотрите или слушаете радио через какие-то приложения, которые позволяют смотреть стрим, вы увидите. Если нет, потом, когда будет возможность, заходите в «Глаз народа» и выше чуть-чуть пролистайте, там, за несколько сообщений до последнего, до самого нового, вы это увидите. Мост, ну, ЗСД — это западная скоростная дорога, правильно? ЗСД, запад, она же западная называется. Это в Питере. Ну, такая объездная, круговая вокруг, кольцевая вокруг Питера. Часть ее проходит по прекрасным пейзажам Финского залива. Мосты, эстакады. И вот это событие как раз происходит на мосту. Раз, два, три, четыре полосы для движения. Автомобилей нет вообще. Ну, в поле зрения два автомобиля на встречке. И раз, два, три автомобиля в попутном направлении, плюс четвертый тот, из которого ведется видеозапись. И, видите, с правой стороны две кабины видны, один грузовик какой-то едет, и вот в поле зрения появляется «Газель», вот она вырывается. То есть, ну, пусто, между автомобилями расстояние метров по 50, по 100, наверное, все, больше никого нет, это такое пустое. «Газель». Бекетов написано. Газель — это эвакуатор. Может, это, наверное, даже не газель был. Это, скорее всего, Форд какой-то. Колесо переднее не газельское. Я думаю, что, может, Форд Транзит, но эвакуатор. Ну, хороший какой-то, видите, значит, не ржавое. Все очень красиво разукрашено. Телефон на нем написан на кабине. Все раскраска. Черно-оранжевые полосы, символизирующие спецтехнику такой. Ну, в общем, как бы... Все сделано для того, чтобы он заметен был. Наверное, люстра даже какая-то есть вверху. И мы видим, что впереди метрах в 100, вот перед, когда начинается съемка, во втором ряду, то есть второй справа, мусоровоз такой едет. И непонятно, он едет или нет. Нужно сказать, что событие происходит против солнца, во-первых. Во-вторых, скорости, ну это ЗСД. Западная скоростная дорога. Она скоростная. Там... Я не помню сколько. 110, по-моему, да? Питерцы, вы здесь? 110 у вас разрешенная на ЗСД. Вот. И мы видим, что в какой-то момент, когда автомобиль, из которого ведется видеосъемка, а он едет по третьей полосе, то есть по предпоследней. Этот автомобиль вместе с эвакуатором, который едет быстрее, чем автомобиль, из которого ведется видеосъемка, вот он уже на корпус обогнал его. И мы понимаем, что этот мусоровоз стоит. Он не едет, он стоит. То есть автомобиль, из которого ведется видеосъемка, мы будем называть его регистратор, ладно, так принято. Регистратор приближается, и мы понимаем, что он стоит, а эвакуатор, вот этот Форд, продолжает ехать с обычной скоростью, быстрее даже регистратора. И вот только сейчас мы видим, что... Ну, сколько здесь метров разделяет их? Метров 7-8. Появляется дым из-под передних колес. Только сейчас водитель эвакуатора увидел, что он мчится прямо в большой, очень твердый, очень железный контейнер мусоровоза. Контейнер такой большущий, знаете, который сам забрасывает мусор, но не сбоку, а сзади. А потом пресс там есть такой, который так дожимает его. Большой мусоровоз. На базе чего-то похожего на КамАЗ, МАЗ или еще что-то такое. Ну и, естественно, на скорости, которая здесь сильно выше 100 км в час была, ну, может, 100, 110, 115, ну, в общем, в районе 100. Начало торможения для эвакуатора этого за 5-7 метров до мусоровоза привело вот к чему. Вот. Естественно, он полностью в смятку. Кабины не остается. Вот, весь, это вся платформа эвакуатора, на которую ставится автомобиль, она уходит под этот мусоровоз. Ну, и понятное дело, что шансов у водителя эвакуатора не было никаких вообще на выживание. Почему? И вот здесь начинается, да? Что, значит, обсуждение. Вот тут пошло обсуждение. Я думаю, что, конечно, отвлечен был, безусловно. Потому что человек, который следит за дорогой, понял бы значительно раньше, что мчится на автомобиль, который не двигается, он стоит. Кстати, я не вижу, чтобы... Так, хотя об этом позже. Второе. Возможно, солнце мешало, там еще что-то. Но точно он был отвлечен либо в навигатор, либо телефон. Скорее всего, телефон. Расслабило все предыдущее движение. Расслабленное. Он до этого ехал по той же дороге, которая была абсолютно пустая. Расстояния между автомобилями очень большие, что позволило ему начинать отвлекаться на телефон. И вот он отвлекался. И в какой-то момент ситуация резко изменилась. Заметь он раньше, на, там, ну, на 50, 70, 100 метров раньше. Вот обрати внимание на этот мусоровоз. У него были бы шансы либо увернуться, как, потому что это полосы свободные. Ну, как минимум правая. Левая занята регистратором, а правая свободная. Или торможение экстренное привело к тому, что ДТП, может, и произошло бы, но у водителя хотя бы были бы шансы. А здесь шансов не было вообще. Телеграм продолжает грузить это видео, не загружает. В тот момент, когда в замедленной съемке осталось 3 метра до ДТП, вот он тут грузит видео. Значит, и я пишу про то, что, скорее всего, телефон, да, безусловно, отвлеченность внимания, все. Но у меня, впрочем, как и у всех, впрочем, как и у сотрудников ГИБДД, должны возникнуть вопросы к мусоровозу. Вот. И все, как бы вопросы. Почему он стоит во втором ряду на эстакаде, где, в общем, ну, это мост. Где, в общем-то, в принципе, не, ну, нельзя останавливаться на мостах. Вы знали, что нельзя? Если он сломашка, тогда где аварийная сигнализация и где аварийный знак? Все, если ты сломался, если ты не сломался и просто стоишь, это один спектр вопросов. Если ты сломался и продолжаешь просто стоять на своем большом, твердом, тяжелом, очень железном автомобиле против солнца, без аварийной сигнализации, без знака аварийной остановки, это второй комплекс вопросов. И здесь понеслось оно по трубам.
8: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
12: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа.
13: авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
15: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
16: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.
8: Внимание! Говорит Москва!
17: 94.8 FM.
8: Моторы!
10: 6.34, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас, это очень-очень-очень хорошо, что вы здесь. Если вы здесь, а не там, за океаном, то у вас тоже 23 июля, четверг. Ну а если вы там, у вас еще 22, тогда вам добрый вечер. Вне населенных пунктов не менее... Ага, хорошо, не менее, но можно и более. Итак, возвращаемся к ДТП. Все, Телеграм отвис и дает возможность теперь эту видеозапись прокручивать. Значит, мы видим снова, возвращаемся к этому ДТП страшному на ЗСД. Вот эвакуатор едет, вот самосвал, мусоровоз, удар, замедленно. И еще раз, мы видим, что он, торможение начинается, экстренное торможение. Мы видим по тормозному пути и по дыму из-под колес передних, торможение начинается менее чем за 10 метров. На такой скорости шансов, конечно, нет, поэтому кабина тут же моментально, вы видите, превращается в... Она прекращает быть кабиной. Мусоровоза именно. Так вот, а дальше началось. Я пишу, значит, дословно. Водитель погиб на месте, видно, что тормозить начал за секунду до столкновения, наверное, телефон. Ну, еще, конечно, есть вопросы к стоящему на мосту мусоровозу. Вот, и тут появляется, значит, на самом деле один, вот такой, это как всегда, это один человек, один или два, или полтора человека всегда, когда, вот, ну, вонь начинается. Значит, процитирую. «Знак аварийный, конечно, бы помог. Если человек автомобиль не видит, с которым сближается, то знак аварийный, конечно же, помог бы», еще раз повторяет он. Плюс мы же не знаем, сколько самосвал стоит, дальше начинается Marvel, ну, то есть фантастика, дальше начинается фантазия. Мы не знаем, сколько стоит самосвал. Может, он только заглох, ждет. пока поток проедет, чтобы выйти, выставить знак. Опять же, если эвакуатор долбится в телефон, вот, или спит, то его этот знак не спасет. Окей, это мнение. Я уважаю мнение. Хорошо. То есть, если мы начинаем фантазировать, мы не знаем, сколько он стоит, заглох, не заглох. Мой вопрос простой. Знак был выставлен или нет? Это предельно простой вопрос. То есть, знак был выставлен аварийный? Аварийная сигнализация мигает на нем? Знак выставлен или нет? Спрашиваю я. Идем дальше. Нет, не выставил. Что дальше? Аварийный знак сам собой появляется моментально в момент остановки? Или он является оберегом от ДТП? Вы вроде водитель. Тут уже ко мне упреки. Выставление аварийного знака после обнаружения неисправности автомобиля? Водила тупо мог не успеть еще выйти. А теперь варианты событий. Какие могли быть? Самосвал заглох, пытался несколько раз завестись. Заглох и водила лез в свой кабин аварийным знаком. Водитель самосвал... И так дальше. Ну, то есть, понимаете, да, какая история? Значит, вот на примере... Ну и дальше. Дальше начинается. Потом там еще было что-то про то, что этот... А вы ПДД, говорите, выставить знак. Какая длина тормозного пути... не будет в районе шитой, дальше, все. Там, когда в пробке у вас сзади дети, вы что, всегда выставляете знаки, и начинается вот это катавасия, просто катавасия. Вот на этом примере я хочу разобрать немножечко степень каши в голове. Ну, просто степень каши, ладно? Внимательно. Во-первых, аварийный знак — это требование правил дорожного движения. Это не фантазия. Это не мое пожелание, не каприз, не взбрык какой-то. Это требование правил дорожного движения, оформленное черным по белому в этих правилах. Требование. Если это требование не нравится, ну, соответственно, значит, нужно писать там депутатам, в Госдуму, еще куда-то. Но это такое же требование, как требование разметки, требование знака. Требование пристегивать ремень безопасности. Это требование. Аварийный знак. Все. Вот тут давайте договоримся. Ладно? Второе. Если человек долбится в телефон, аварийный знак, конечно, ему поможет. Конечно, поможет. Я говорю, да, конечно, поможет. Я бы выставлял аварийный знак сильно дальше за своим автомобилем. В метрах, в 30 минимум надо. Это требование правил. Минимум 30. Вообще побольше. 50. Если водитель эвакуатора начал тормозить за 7 метров, потому что глаза поднял, отвлекся от телефона и увидел надвигающееся что-то, пятно какое-то, просто увидел периферическим зрением, раз, а здесь мусоровоз, то когда он сбил бы на своей скорости знак, находящийся в метрах в 30-50 от автомобиля, он моментально отреагировал бы на это, потому что, когда ты сбиваешь знак своим автомобилем, ты это слышишь. Ты не видишь, можешь не видеть этого, но ты это слышишь. И это отвлекает тебя, и ты моментально реагируешь. Резкий удар. Первая реакция — тормозить. Сразу. И тогда тормозной путь с 7 метров увеличивается до 30 или 50. А это уже сильно повышает шансы на выживание. ДТП все равно произойдет. Он все равно врежется. Может быть. А может и затормозит, бог его знает. Но последствия ДТП будут совершенно иными. Поэтому, отвечая на вопрос, да, знак помог бы. Просто тем, что он его сбил бы, этот знак. И тут же отвлекся. Значительно раньше, чем отвлекся в этой трагической ситуации. В-третьих, идем дальше. Когда сейчас будет разбираться причинно-следственная связь произошедшего, а она будет разбираться, погиб человек. Причинно-следственная связь вот какая. Он был отвлечен. Или как вы это выясните? Если нет регистратора внутри эвакуатора, не выясните. Значит, может, у него прихватило сердце. Не приступ, который потом вскрытие покажет, хотя там вскрывать я не знаю, что он уже вскрылся весь в результате ДТП. А вообще-то отвлекся, что-то произошло, и степень участника второго, а здесь есть второй участник, степень участника второго участника ДТП тоже будет оцениваться, ей будет даваться оценка. И первым делом, он начнет говорить, я заглох, у меня сломалось, и первым делом сотрудники будут рассматривать, а что он сделал для информирования остальных участников о том, что он помеха на дороге, на скоростной дороге. Что он сделал? Ничего. Все. Это вопрос предельно короткий. Какой смысл душнить здесь и начинать... Ну, единственное, это только если водитель мусоровоза писал все вот эти комментарии. Это, конечно, помогло бы, а вот это так, а вот это сяк, а может, у него то, а может, у него все. Да, может быть. Только это водитель этого мусоровоза будет объяснять сотрудникам ГИБДД в суде. Ну, там будет суд, конечно. Ну, человек погиб. И он будет это все объяснять. И степень его участия будет совершенно иной, как если бы стоял просто знак и просто мигала аварийная сигнализация. Все. Для него... По сути, ну, физически, ничего не изменилось. Он также сидел бы в кабине, в него также въехал бы эвакуатор. Но только в эвакуаторе, возможно, остался бы чувак живым. Возможно. А к нему было бы значительно меньше вопросов. Формально меньше, потому что он принял все меры, необходимые и указанные, прописанные в правилах дорожного движения. Все. Что должно быть в голове, какая каша должна быть в голове, чтобы не понимать таких простых, элементарных вещей? И больше того, переходя на личности, еще пытаться спорить, я не знаю, честно. Возвращаясь к третьему транспортному кольцу. Граждане, там сидит девочка в автомобиле, в красном, в правой полосе, в районе Лужников. На выезде из тоннеля или на въезде в тоннель. Несколько значков ДТП сейчас на карте. И они один до, второй после тоннеля. Ленинский проспект, Гагаринский тоннель. В левой полосе развернут красный автомобильчик, и в нем сидит водительница. Это слушатель сообщил. И уж, конечно, никто никуда не выставляет никакие знаки аварийной остановки. Пожалуйста, просто внимательно бдите, чтобы не въехать ей в бок, и чтобы еще какой-нибудь одной трагедии не случилось вот в этот момент прямо сейчас. Я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
17: Да. Роман, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
17: Ну, по поводу этого, перед Гагаринским тоннелем, там да. подъехал сотрудник ДПС, убрал эти машинки.
10: Все, класс, тобой, молодец.
17: Так что там все нормально.
10: Оперативно, молодцы. Так, а дальше по другим поводам?
17: По другим вроде...
10: Все нормально.
17: По крайней мере, да, съезда на Варшавку, все хорошо.
10: Все, понял, спасибо. До Варшавки все нормально. То есть это все-таки действительно на внешней стороне. Сотрудник ГИБДД молодец, быстро отреагировали. Вообще у нас очень быстро ЦОДД реагирует на это тоже. Я уже приводил этот пример, как автобус. Возвращаясь с обочины, я только что забираю Дипал G318, на Варшавке, еду по МКАД, и автобус съезжает с обочины, он по обочине, по правой, под Варшавкой, всех обгонял, а потом, вероятно, чтобы не попасть в камеру, а там камера на разметку, решил вернуться в первый ряд. Я по первому ряду еду, я только что с Варшавки съехал на МКАД, на внутренний, и иду крайним правым, ну, первым еще. И такой автобус по обочине справа проезжает такой, и передо мной прям, и задевает боком задним бампером, этот крыло мое, все. Ну, это давно уже была история. Вот, возвращается этот автобус в населенном пункте не менее... Да, спасибо большое. И мы стоим, вот. И нужно отдать должное, что приезжают быстро сотрудники ГИБДД, но не сильно дольше пришлось ждать, когда появился зеленый Амарок, и они такие... Не подходя еще к нам, не подходя, видят, что там стоит автомобиль ГИБДД. Быстро такие, чук, остановились, автомобилем своим перекрыли ряд за мной. У меня знак, я поставил знак аварийный. Да, я его поставил. Я открыл его и пошел поставил, если что. Причем распечатал автомобильный этот ящичек с инструментами. Он был запечатан клипсой пластиковой. Новый был совсем еще. Девственный, я его распечатал для этого. Все, они перед знаком, но чуть на удаление, перед моим знаком поставили свой зеленый Амарок. Выставили конусами радиус безопасности такой, периметр вокруг меня и автобуса. отделили конусами так, чтобы никто по обочине не обгонял, чтобы с Варшавки можно было съезжать на внутреннем кат, и потоки не встречались. Такие быстро, эти мощные дузеры, в хорошем смысле слова, такие чук-чук-чук,

какая-то инфраструктура безопасности, контроля и помощи развитая, как четко она работает. А она реально работает, это очень круто. И большие молодцы ребята из аварийной службы ЦОДД, и службы контроля, и диспетчеры, и все. И если вы не знаете, как они работают, это очень хорошо. Вот чтобы вам и не знать этого, конечно. Все, давайте просыпаться. Мы проговорили, почитай час, протоптались на безопасности. Теперь предлагаю опилюлиться. По-нашему. По-четверговому. Давай. А, нет, еще не давай. Вот сейчас давай. Алекс Хьюстон, доброе утро. Владимир Григорий, СПБ. Приветствую. Пока стрёмно ходить, выставлять знак. А вы не врезайтесь и не будет, ну или не ломайтесь, и не будет стрёмно ходить. Это требование такое. На Кавказе людям, к примеру, стрёмно пристегиваться. Они думают, что если они перевернутся в арык, они утонут. Если автомобиль загорится, так они сгорят. А если бандит сядет, то он ремнем задушит его. Ему стрёмно пристегиваться. На Кавказе реально стрёмно водителям пристегиваться. Так что ж, не пристегиваться теперь, Григорий. Ну, вы даете.

Ольга Илюхина из Санкт-Петербурга. Ну, наверное, ну, потому что знает скорость на скоростном диаметре. От 90 до 100 разрешенная в зависимости от участка. Спасибо большое. Нет, какой диаметр? Дорога. На северной скоростной дороге. Западной скоростной дороге. Я правильно говорю? ЗСД. Дорога. Нет, все-таки диаметр все-таки. Западный скоростной диаметр. Вот. Все-таки КАД — это дорога, а западный скоростной диаметр — это что? Это, наверное, часть этой дороги. Но я не питерец, но мне простительно не знать таких подробностей. ЗСД — это западный скоростной диаметр.

Даже электронный мозг мой знает. Если бы попали в ДТП или вынуждены остановились на западном скоростном диаметре ЗСД, минимальное расстояние для знака аварийной остановки 30 метров, как вне населенного пункта, из-за скорости до 110 км в час недостаточно. На таких магистралях знак нужно выставлять значительно дальше. Рекомендация: не задерживайтесь в машине, сразу включите аварийку, выставляйте знак как можно дальше и немедленно перейдите за барьерное ограждение.

0: Ну что, хватило вам, чтобы проснуться или не хватило? Если не хватило, ну что ж, такое тоже бывает. Уже в начале следующего часа будет еще одна пилюлечная.
1: Моторы.
0: Нет ли информации, когда снова продажи бренда Fortune? Недавно информация, Синамаш будет новым дистрибьютором. Это же фирма, дистрибьютор или авто России. Да, это... там не то, чтобы все так прямо очевидно. Синамаш действительно большой дистрибьютор. И большие молодцы. Они, к примеру, дистрибьютируют продажи и поставки в Россию интересных, классных электрически последовательно гибридных кроссоверов ROX. Сначала ROX 01, потом его новой, более роскошной итерации ROX Adamas. И Ли Авто они должны были поставлять, причем вывести его, этот бренд, в публичное официальное поле с официальными дилерами и собирались прикрыть лавочку с параллельным импортом Ли Авто. И мы уже обсуждали с ними это, я уже говорил, ребят, ну вам надо привлекать тогда к себе владельцев, которые серо ввезли автомобили, обещая им обслуживание, там какую-то поддержку, и переманивать их на свою сторону, потому что потом, когда у них состарится их Ли 6, Ли 7, Ли 9, они захотят купить что-то посвежее, а бренд-то хороший, модели интересные, они захотят остаться в этом бренде. И тогда уже придут к вам, чтобы купить у вас официально все это с поддержкой, с гарантией, со всеми пирогами. В общем, эти разговоры продолжаются уже не первый год, но пока что я активных движений не вижу. И это мое заявление, это не обвинение, это просто констатация факта. Мы просто фиксируем это. Причины могут быть совершенно разными. Причины могут лежать того, что пока что вот эта дистрибьюция, она происходит как-то так вот, ну, я бы сказал, ни шатка, ни валка. На фоне других партнерских программ российско-китайских, таких, к примеру, как АГР, напротив, и Дефиту, с китайской стороны Дефиту, насколько я понимаю, примерно такая же структура, как Синамаш. Вот примерно. Она занимается тем, что продвигает китайские бренды, поддерживает интересы китайских брендов, помогает технически, документально, юридически китайским брендам за рубежом. Не именно в России, а вообще на внешних рынках. Из китайской стороны Дефиту, а с нашей стороны АГР холдинг. Вот есть такая форма партнерства, при которой мы все прекрасно видим динамику развития этой формы партнерства. Уже несколько заводов в России, которые полным циклом собирают автомобили. Со сваркой, с окраской, со всем. Только что на заводе в Шушарах у Теннета началось производство А8. Расслабьтесь, не Audi, нет. Нет, А8 — это седан. Вы знаете его по тарифу «Комфорт Плюс» в такси. И под именем Ариза 8 у Черри. Теперь это А8 Теннет, и он производится также полный цикл, окраска, сварка и все вот это. Дилерские центры по всей стране. Ну, вы видите. Портфель из брендов. Там же в Шушарах G-Land собирается. G-Land. Ну, я зову его G-Land. Также еще несколько брендов, которые были китайскими, а теперь стали российскими. Российскими не потому, что название другое получили, а потому, что прописка здесь же. Они начинают собираться здесь, причем по системе полного цикла со сваркой, окраской и с параллельным настраиванием, отладкой и запуском производства моторов, к примеру. Также в перспективе производства коробок, к примеру, российских. А все это дико повысит бальность локализации. То есть за локализацию автомобили получают баллы. И исходя из этих баллов, им становится доступно разное. Государственная поддержка в виде дотаций на производство, субсидий при продаже. И Также участие в госпрограммах, поставки автомобилей для корпоративных государственных парков, для чиновников, поставки автомобилей для служб такси, потому что сейчас в такси только произведенные в России автомобили могут работать, причем достигшие определенного уровня вот этой самой бальной локализации. А, к примеру, вы можете всю требуху в автомобиле локализовать, ее производство. Все. Сиденье, двери, обшивку, руль, там, все локализовать. И этого будет недостаточно. А можете локализовать только мотор. А коробка вообще приносит невероятные баллы по локализации. Все. Вы можете все везти откуда угодно, а коробку и мотор делать в России уже будет хорошо. А если у вас сварка, окраска, конечно, в перспективе я бы хотел видеть и штамповку тоже, потому что сварка, окраска сваривают и окрашивают кузова, которые приезжают в страну к нам, тем не менее, в виде кузовных панелей. То есть крылья, крыши, элементы там, моторного отсека, щит, крышки багажников, капоты, все это приезжает в виде комплекта. Ну, просто вот приезжает контейнер, открываешь его, а там 50 капотов в нем стоят. Вот так машинокомплекты, но они приезжают уже вот такими, то есть это совершенно иной уровень, иная глубина локализации. А потом действительно сварочный цех. В общем, у меня материалы набраны как раз по Джиленду, с завода в Шушарах, по производству. Это настоящий сварочный цех. Там трудятся роботы, им подвозятся комплекты, они хватают эти капоты, боковины, все это соединяют, сваривают, доводят мастикой, все проходят, все это... герметики потом все. То есть это настоящее, потом отправляют кузова только что сваренные, тепленькие, в цех окраски, там ванны все эти проходят. В общем, это производство автомобильное. Это я все к чему. Я к тому, что вот есть такой вариант партнерства и дистрибьюции у ГР и Дефиту. А есть вот Синамаш, который Рокс, я не знаю, какие успехи сейчас у Рокса. Модель-то классная. Ну, модель, если разобраться, классная, внешне классная, в пенинфорине нарисована, технически классная, все, у него салон, все прекрасно. 11 миллионов там с чем-то. Субсидии, не знаю, там, планировалось выведение его в Калининград, там какая-то сборка. Вот почему-то все время планируется что-то у Синамаша, все время планируется, да-да-да, будет, и это планируется уже как бы несколько лет. А, как говорила одна известная дама, в наших краях просто, чтобы стоять на месте, нужно бежать изо всех ног. А если ты хотела бы двигаться вперед, Алиса, то бежать нужно в два раза быстрее.
1: Краш-тест.
0: Нет, какой краш-тест? Вы что, с ума сошли? Причем здесь краш-тест? А чего у меня, не то стоит, что ли? Я должен отбить час этот.
1: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: А вы говорите, милин.
4: Я его что?
3: Тоже мне милин.
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
7: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
9: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
8: а российский футбол продолжает удивлять,
9: мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Время начинать движение.
10: Мотор! Мотор!
5: Так говорит Москва.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 7.06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 23 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Я Роман Щукин. А вы? А вас-то как зовут? Вот вы, к примеру, красивая женщина. Нет, не, да, да, вы. Вот кто вы? Присылайте фотографию в купальнике. Ай, в шортах сначала призывают ходить в Японии в шортах, а потом женщины жалуются на мужиков, которые ходят в шортах. Власти Токио призвали мужчин носить на работу шорты, а японки жалуются, что им приходится смотреть на волосатые ноги коллег, извините. Откуда там волосы? Откуда там волосы? Что вы называете волосатыми ногами? Вы не видели на самом деле волосатых ног? О, полюбуйтесь, японки. Вы видели вообще бородатых мужиков в Японии? И не существует. Все бородатые мужики в Японии — это мужики, которые клеют себе волосы. Или прошли гормональную терапию. У них не растут на лице волосы, и на ногах тоже не растут волосы. Они голенькие, они не подготовлены к зиме. Все, какие волосы? Вы бы приехали к нам, японки. Вот у нас бы в офисе сейчас бы все мы переоделись бы в шорты, и вы бы приехали бы к нам. Вот это... На самом деле они очень любят волосатых мужиков, японки. Очень. Бородатых, высоких и не японских, чтобы они были светло, ну, светловолосые. Все это. Очень любят. Готовы отдавать, ну, в смысле, отдавать свое свободное время им и проводить это все самое время. Вот. А смотреть они не хотят на эти жиденькие волосики японских ног мужских. Жиденькие. Никто не хочет на это смотреть. Одни считают, что более свободный дресс-код помогает комфортнее работать в жару. Экономить электричество. Власти Токио зачем призывают в шортах ходить? Чтобы... не так сильно тратиться на электричество, на энергию, перегружать электросети кондиционерами, потому что реально жарко. Ну, мы знаем, мы вступаем в новую климатическую реальность, в которой нужно привыкать к волнам жары, к тому, что, как раньше, уже не будет. Лето будет все более и более экстремальным, и какие-то зоны на Земле будут все менее и менее пригодны для жизни летом, в частности, Токио. Вот. И поэтому они говорят, ходите в шортах. А женщинам при этом... запрещают снимать колготки. Понятно? Если они открывают ноги. Если женщина в юбочке или в шортиках, то она должна быть в колготках. Вот. Потому что... Ну... Скажи спасибо, что тебе вообще пустили работать в офис, женщина. Что ты в самом деле? Да, она не должна носить колготки. Дэн... Или как они там по плотности у вас отличаются? Дан... 30-го дана. Такие шерстяные зимние. Вот. А мужики при этом ходят в шортах, без колготок. И непонятно, чего больше у женщин. Обиды на то, что они их заставляют носить колготки, или то, что волосатые ноги и некоторые сотрудницы заявляют о так называемых домогательствах волосами на ногах. Домогательство волосами на ногах. Это говорят тетки, которые живут в стране, в которой процветает облапывание женщин в переполненных вагонах метро и поездов, электричек. Облапывание. Ну, фактически. Они стоят все так, и она так облапывает ее везде. Фактически. А она, чтобы соблюсти себя, не опозорить, она молчит и терпит это. И это целая культура облапывания. И если вы обратите внимание, в японских телефонах, айфонах, вы не сможете отключить звук затвора фотографического. Это сделано специально для того, что там еще процветает еще одна, если можно назвать это субкультурой, фотографирование подюбочного пространства женского, тоже в общественном транспорте. Когда телефоном снимают подюбочки туда. Вот, и... Ну, о чем говорить, если это страна, где стоят специальные автоматы, продающие нижнее белье, ношенное женское, для извращенцев. Ну, чтобы он... Вот так делал. Автоматы по продаже этого всего. А когда надоело теткам, что фотографируют их подъюбочное пространство, Apple отключила возможность отключения звука затвора, чтобы каждый раз, когда срабатывает камера, было слышно. И она такая раз отреагирует на это, скажет, что ты делаешь, мерзавец. Согласно июньскому опросу, 53,5% респондентов выступили против ношения шорт в офисе летом, а 46,5% поддержали новую рекомендацию. Главной причиной неприятия шорт как у мужчин, так и у женщин назвали внешний вид ног. В частности, особенности фигуры и наличие волос. Все. То есть, уродские ноги с уродскими... жиденькими, торчащими пучками, волосами. Пучками такие. Это разносит, как будто ты вышел на опушку леса заболоченную. И осока здесь растет. Потом кустик какой-то. Потом водная гладь. Потом еще один кустик. Ну, конечно, это без содрогания невозможно посмотреть. То ли дело настоящая мужская волосатая нога. Вот настоящая шерстяная, мощная, медвежья нога. Вот это любо-дорого любой женщине посмотреть. Правильно, женщина? Естественно, конечно. О чем вы говорите? Все, хватит развлекаться. Пойдем просыпаться, опилюливаться, кружиться, анжуматься, подтягиваться, танцеваться и работаться. Потом в пробке стояться, с коллегами перекуриваться. Правильно? работники офисов. Кофе напиваться и по четвергу поэтому продвигаться. Я так думаю. Александр Сазыкин, доброе утро. Deep Deal, I'll be back again fly. Диван Адам, Григорий СПБ, Алекс Хьюстон. Рейнджер тоже здесь. Приветствую лучшие люди планеты. В бот-мессенджере говорит МСК-бот.

Возвращаясь, мы как бы проскочили тему комиксов и Марвел. Вот здесь я вижу комментарии, что, дескать, у Марвела выводок всяких, их не запомнишь. То ли дело у DC, Супермен и Бэтмен. Вот это вы, конечно, товарищ, показываете свою неосведомленность и невовлеченность вообще, вообще во вселенные и Марвел, и DC. Супермен, криптонец, один из самых узнаваемых. Бэтмен, Брюс Уэйн, конечно. Чудо-женщина, принцесса Амазонка. Зеленый фонарь, Хэл Джордан. Ну и там целая толпа зеленых фонарей. Флэш, который Флэш Гордон, суперскоростной. Аквамен, житель Атлантиды, он живет под водой. Киборг, человек, частично превращенный в киборга. Затана, волшебница, использующая магию в борьбе со злом. Синий жук, потом Найтвинг, потом Джокер. Ну а чего вы героев называете антигероев? Они что, меньше героев, что ли? Пожалуйста. Джокер, Лекс Лютер, Дарксайд, это вообще с другой планеты. Харли Квинн, а это подруга Джокера. Двуликий, Ядовитый Плющ, Синестра, Атом, Марсианский Охотник, Отряд Самоубийств, тоже оттуда, из DC, Легион Супергероев. Ну и так дальше. Вы чего? Их там легион вообще. Реально, легион супергероев и суперзлодеев от DC. Просто они все мрачные. Такие все. Ну, постоянно угрюмые, депрессивные. Это характерная черта всех персонажей DC и вообще всех комиксов DC. Да, как сказал Дэдпул этому солдату из будущего: капец ты мрачный, ты точно не из DC сюда прибыл. Говоря о том, что он немножечко угрюмый. Руслан, доброе утро, я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится? Как слышится? Вот так и пишется, заходите, пишите, я читаю.

0: Наконец-то счастье с нами. Павел Счастье присоединился. Краснознаменск, вам тоже привет. Всем городам, называющимся на красно, большой привет. Это все очень классные, крутые города. Красногорск, гляньте. Ну, красно — это же однокоренное слово, понятие красиво. Краснодевица, она значит красивая, помните, красно. Так что это все очень красивые, крутые города, в частности Краснознаменск.
1: Говорит Москва, 94,8.
0: Так, у нас самолетом ограничили высоту полета, и я со вчерашнего дня, когда эта новость появилась, думаю, ограничили в смысле, есть же два вида ограничения. Вот вам говорят, ограничение скорости 20 км в час. Это может быть ограничение скорости не превышать 20, а может быть минимальная скорость 20. Это что же ограничение? Так когда ограничили высоту полетов самолетом на 4900 метров эшелон, это значит, что они снижаться не могут ниже? Или нужно лететь не выше 4900? Был у меня вопрос. Потому что помимо запрещения вот этой высоты, но ограничения, еще запрет транзита. Транзитных полетов российских иностранных авиакомпаний над Москвой. В извещении сказано, что ограничение действует до 26 августа, как ожидают источники действия извещения пользователей воздушного пространства, будет продлеваться. В Росавиации подтвердили выпуск соответствующего, но там он называется, но там, ну, по-английски, в авиации вообще английский язык признан главным. И поэтому даже в России пилоты летают, когда они периодически, если есть в пространстве иностранцы. Ну, я не знаю, по каким причинам, но принято общаться на английском. Подтвердили эту самую «но там» это и есть извещение пользователей воздушного пространства. Сообщили, что ограничения введены с 11 июля по 12 августа. А в новости говорится по 26 августа. С чем связано? Запрет транзитных рейсов значительно снизит интенсивность полета в этой зоне. Снижение же допустимой высоты позволит воздушным судам ускоренно производить посадку на ближайший аэродром. Вот теперь все становится понятно. Значит, не выше 4,9. Высоту полетов у Москвы. Что значит высота полетов у Москвы, я не очень понимаю. Если посмотреть на карту, то в зависимости от масштаба, у Москвы может быть и Воронеж тоже. Он тоже у Москвы. Ты как так удаляешь. У Москвы может и Иркутск тоже быть где-то. Если смотреть там с Луны, то Иркутск, он тоже где-то у Москвы рядом. Поэтому у Москвы это как что. Но, в общем, высота понятна. Это я к тому, что вы полетите сегодня. И какое-то время, может, будете низко лететь. И вам покажется, а что, почему мы не взлетаем? Это потому, что вот есть такое ограничение. Но звучит логично, потому что когда все находятся уже на эшелонах, которые предшествуют заходам на посадку, то распределять самолеты и сажать их гораздо можно быстрее и оперативнее. Потому что одно дело, тебе нужно снижаться с 9000 с эшелона, а другое дело, ты уже на 4000 идешь. Ну, в общем, как-то так. Воздушным судам ускоренно производить посадку позволит. Еще, сейчас, секундочку, я что-то хотел здесь посмотреть. Несколько операторов поднимают цены на связь, интернет и связь в среднем подорожали на 15%. Российские операторы связи начали очередной раунд повышения тарифов. Уведомления об этом получили миллионы абонентов. Это имеет значение для нас? Не знаю. 1 июля плата за один из пакетов услуг с 1000 выросла до 1120 рублей. Объясняется это ростом расходов и инфляции. Мне кажется, что вы пытались здесь вчера тоже утром обсуждать этот вопрос. Если бы вы меня спросили, я бы сказал, да пофиг вообще. Ну как пофиг? Конечно, это нехороший тренд, когда повышается стоимость. Но с другой стороны, стоимость денег снижается все время, называется инфляция, правильно? И она является результатом экономической деятельности человечества глобально, в целом. И это общий тренд. там, даже в странах, в которых валюты не менялись последние, у нас валюты менялись, у нас был рубль советский, потом рубль додевальвационный, потом девальвационный, и вот это все. А в странах, к примеру, там, где есть доллар или фунт стерлингов, там можно тоже посмотреть на платежеспособность тысячи долларов в 60-е годы и платежеспособность тысячи долларов сейчас. И понятное дело, что эти инфляционные процессы, они сопутствуют вообще экономической деятельности. Ну, так устроено. Это такая, если хотите, финансовая энтропия, с которой невозможно ничего сделать. Это просто один из законов природы. И в этой связи, ну, наверное, связь должна там дорожать, еще что-то. Но я бы хотел, чтобы вы успокаивали себя вот как. Есть несколько мантр. Во-первых, одна из мантр для этих самых дебоширов, которые напиваются для того, чтобы с аэрофобией бороться. Это им якобы помогает. Боритесь другим методом, методом статистики. Нет ничего лучше и успокаивающей статистики. К примеру, скажите себе вот что. Сейчас я точную скажу вам цифру, потому что точная цифра. Нет ничего успокаивающей статистики, да еще и с точными цифрами. Какое количество рейсов выполняется на планете ежедневно? Ежедневно. Какое количество? Планетарно. Ну, в мире. Я хочу узнать, сколько планетарно. Итак, в среднем по планете ежедневно выполняется около 100-104 тысяч коммерческих рейсов. 100 или 104 тысячи ежедневно. Если считать все типы воздушных судов, включая частные джеты, военную и малую авиацию, эта цифра достигает от 100 до 135 тысяч в сутки. Вот примерная разбивка по данным за 2025 год. Коммерческие перевозки в среднем 102 тысячи. Грузовые рейсы 10-15 тысяч в сутки. Бизнес-авиация 15-20 тысяч. Окей? Значит, смотрите, 104 тысячи в сутки. Давайте до 100 округлим. А 24 часа превратим в 25 часов. Просто, чтобы было удобно считать. Ну, идет? Не идет? Нет? Хорошо, ладно, давайте я буду делить тогда в этом, вот так вот. 100, 104 тогда не буду, 110 возьму. Хотя на самом деле нужно брать все взлеты. И коммерческие, и какие угодно. И тогда их будет 135 тысяч. 5625 самолетов в час. Или 93,75 самолета в минуту. Округлим до 100. 100 самолетов в минуту. 100 самолетов каждую минуту взлетают, садятся, то есть выполняют рейс. Прямо сейчас выполняют рейс. Сколько вот при такой интенсивности вы видите авиакатастроф каждый день? Нисколько. Они происходят. Но иногда бывает так, что проходят месяцы, прежде чем что-то произойдет. А месяцы — это означает миллионы рейсов. Миллионы рейсов. Соответственно, вероятность того, что с вашим самолетом что-то произойдет, она крайне низкая. Очень низкая. Это очень страшно, потому что для нас это вырывается за пределы повседневного опыта. Это чуждая среда для нас. Чуждая. Лететь. Это даже еще более чуждая среда, чем плыть. Потому что плыть, мы все вышли из океана. У нас по-прежнему соленая кровь и соленые слезы. Это наследие того, что мы жили в соленой среде. До сих пор мы частичку океана в себе всегда носим. И плыть для нас даже не так тревожно, как лететь. Но, тем не менее, статистически, ничего страшного не должно произойти. Миллионы рейсов выполняются в неделю. В неделю почти что миллион. Поэтому можно расслабиться немножко. Это для этих самых, для аэрофобов, это, мне кажется, должно немножечко помочь. Лететь на самолете безопаснее, чем останавливаться на магистрали. Да, лететь на самолете безопаснее, чем вообще все, чем ехать на автомобиле, Лететь на самолете в тысячи раз безопаснее, чем ехать на мотоцикле. И вообще все остальное. Поэтому вот с этим нужно просто взять и согласиться. Так, значит, мы тут космос двигаем, пишет Павел Счастье в Краснознаменске. Это очень-очень хорошо. Надеюсь, освободили эшелон для других важных полетов. И это тоже, я думаю, это как-то, ну, думаю, что это как-то связано. Так вот, возвращаясь к теме статистики, вы можете успокаивать себя, когда вы садитесь в самолет, вот этим. Тем, что статистически, ну, микроскопическая вероятность того, что... Не того, что вы разобьетесь, а того, что вообще что-то с самолетом произойдет. Теперь вернемся к вашей панике по поводу повышения стоимости. Призовите на помощь статистику. А именно, попробуйте уточнить у своих друзей, у врагов, релокантов, которые попереезжали туда, куда-то. Попробуйте уточнить, сколько стоит мобильная связь, включая безлимитный интернет 4G-шный, в той стране, куда они релоцировались. Или у ваших родственников, которые давно там живут. И уточните вообще зоны покрытия и того, как это работает. Вам напомнят про роуминг внутри страны. Роуминг, который действует, ну, вы должны дополнительно платить, потому что звоните, как это было у нас раньше. Вы должны дополнительно платить, потому что решили позвонить кому-то, кто находится в другом регионе. Причем у того же оператора мобильного. Уточните, сколько стоит там все это вместе с интернетом, еще раз. Таким интернетом, который позволяет вам смотреть киношки в HD-качестве, используя сотовый интернет. Безлимитный при этом. И потом приведите им свой пример. Скажите, а у меня, прикинь, было 1000 рублей, а теперь 1120. Они вообще берега потеряли. Кровопивцы просто... просто... 1120 рублей. 1120 рублей. Так, алло, телефон. Понимаете, в моменты экстаза эмоционального мой телефон перестает меня узнавать, не разблокируется. 1120... Да что же я не у того спрашиваю. 1120 рублей в доллары. К примеру, в доллары давайте переведем. Точно сейчас по курсу мы узнаем. 1120 в долларах — это $14.27. Скажите, американские граждане наши, граждане американские, агенты там за океаном, я знаю, там есть Владимир, там сидит, мигранты скорее Таун, сегодня, кстати, что-то нет, раньше лег спать там у себя в Калифорнии и не проснулся. Киньте, пожалуйста, стоимость. Я вас умоляю, Станислав, прекратите вот это. Конечно, должен был появиться Станислав, который тут же... У них там зарплаты намного больше. 1000 рублей в месяц у вас мобильная связь стоит. При чем здесь ваша зарплата? Ну просто 1000 рублей, 2 чашки кофе. Какое отношение это имеет к зарплате? Во-первых. Во-вторых, у них зарплаты больше. К примеру, $3000 зарабатывает неплохо себя чувствующий, 3,5, по-моему, да, мигрант, сколько там он говорил, среднемесячный? 3,5. После уплаты всех кредитов, взносов, страховок и всего остального не остается ничего. А еще долги на кредитных картах, которые нужно погашать. Просто заезд на заправку, заправиться и зайти купить себе снеков каких-то. Вот последний раз он чек прям прислал. $120. Больше 10 тысяч. Ну, 10 тысяч в среднем. Да, зарплаты побольше. 3 тысячи. Это сколько у нас сейчас пересчет? 200 тысяч рублей. Но только траты еще больше, чем здесь. Что вы начинаете-то, я не пойму. У них там зарплаты. Речь не о покупке автомобиля, Станислав. Речь о 1000 рублей за полный пакет. Вы вообще считаете минут? Когда вы перестали считать минуты, когда вы звоните по телефону? А? Вы забыли уже, когда действительно вы перезвонили, просили вам перезвонить, чтобы не вы платили за связь? Забыли уже это? Когда по 3 секунды разговаривали, были 3 секунды бесплатные первые. И ты говорил, ты где? И выключал. А он тебе потом отвечал, я дома! И выключал. А ты говорил, пойдешь туда-то? И выключал быстро телефон, чтобы бесплатненько все это было. Забыли уже про это, про все. Сейчас с мамой ваши жены трындят по 1.5 часа по мобильникам сидят. Просто по 1.5 часа. Вообще не думая ни о чем. сейчас я тебе видео перешлю, а я тебе миллиард фотографий, а я подожди секундочку, давай видео, этот, видео включим, чтобы по видео еще мы с нами разговаривали, ну и так далее. Ну что вы начинаете в самом деле? В России самая дешевая мобильная связь вместе с интернетом безлимитным, очень мощным, когда он есть, и самым мощным покрытием этого самого интернета. Вообще, в принципе, вам Wi-Fi в общественных местах, в трамваях, в метро Wi-Fi подключаете, сидите в интернете. Вы вообще на Западе хоть где-нибудь такое видели, покрытие интернета? Его, в принципе, не существует, свободного интернета, нигде. Чтобы вот так вот идти по улице и просто можно было в интернете в городском общественном находиться. Нет, понимаешь ли, вместо $12 в месяц я теперь буду платить $14 в месяц. Все, конец света.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама.
3: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
4: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
5: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
6: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
7: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
8: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
9: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов
2: История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Говорит Москва. 94,8.
16: Моторы.
0: 7.38, говорит Москва. Моторы. Доброе утро. Здравствуйте. Я вас приветствую. Очень хорошо, что вы здесь. Значит, в Турции... Где-то здесь было про Турцию. В Турции дешевле пользоваться мобильным интернетом нашим в роуминге, чем покупать местную симку, сообщает Григорий из СПБ. Так, у них там большие налоги. Ну да, ну да. Раньше у Билайна было 9 секунд бесплатно, пишет Виктор. Да, ну за 9 минут можно вообще все сказать. Во-первых, ты учишься быть... лаконичным, правильно? То есть за 9 секунд не растекаться по древу мыслью, а четко сформулировать, значит, и быстро зерно ключевое сказать. Тра-та-та-та-та-та-та. Вы еще успеваешь даже поговорить о всяком, о погоде. Когда 9 секунд у тебя, ты можешь провести деловой разговор и даже уточнить, что там, дождь есть на улице. Да. Мне предлагает Павел почитать материал. В Европе только две страны, где нет полного покрытия территории интернета. Во всех остальных, даже в болоте и в глубине лесов, есть устойчивая связь. Вот мне пишет Павел. Павел, как бы вам это сказать? Так, чтобы, ну, настолько простую очевидную вещь. Возможно, я это допускаю. Но в данном случае мы сейчас говорили не столько о покрытии, сколько о цене. Не надо передергивать. Зачем вы... Вот это называется манипуляция. Вы манипуляции передергиваете так, чтобы подкорректировать тематику под удобные свои аргументы. Это хороший прием, но это настолько очевидно. Во-первых, речь шла сейчас не о покрытии в труднодоступных местах. К примеру, у нас, если говорить о Сибири, то у нас есть места, где плотность населения, там ниже 0 человек на квадратный километр. Можно считать плотность населения в медведях. Там. В медведях, в лосях, в волках. Но не в людях. Там нет людей вообще. Поэтому как бы покрывать вот это... Во-вторых, если вы говорите о европейских странах, которые на автомобиле проезжаешь за полтора часа всю страну, всю, за полтора часа проезжаешь или за два, и если эта страна гордится тем, что у нее там все покрыто, ну еще бы у них не было там все покрыто вышками. Потому что каждый участочек земли нарезан, кому-то принадлежит и так далее. Кризис земли наблюдался в Европе во времена гражданской войны Помпея и Гая Юлия Цезаря. Уже в Италии не было земли для ветеранов, легионеров. Уже не было, им уже в Галлии давали землю. Уже нарезано все было, уже принадлежало кому-то. Уже тогда. Вот, соответственно, ну, как бы, было бы странно, чтобы там были зоны, где они все населены, но там нет почему-то этого интернета. Но речь шла при этом, еще раз обращаю ваше внимание, не столько о покрытии, а мы начали говорить о цене, о стоимости, о качестве услуг и стоимости. Вот, значит, и больше того... Еще речь шла не о покрытии. Покрытие может быть каким угодно. Речь шла о доступности. Бесплатности и доступности. Простите, но в моем лице вы найдете человека, объехавшего весь мир. Весь, на всех континентах, на всех. Многие страны, а многие из них десятки раз. И не думаю, что за последние там, 7 лет, пока мы не ездим, что-то изменилось. Там, ну, радикально изменилось. Но раньше общественного интернета, вот такого просто общественного, где на улице ты просто подключаешься, сообщаешь свой номер телефона или еще что-то, его не было. Ну, был, но это крайне редко было в Европах, крайне редко. И поэтому, выезжая за рубеж, всегда подключаешь пакет там за границей, еще что-то, который дает тебе интернет и мобильную связь за рубежом. И это значительно дешевле реально, чем там покупать это все. Так вот, возвращаясь к стоимости, у меня же есть интернет. И я уточнил. Среди стран G20, а мы предполагаем, что это самые развитые страны в мире, G20, остальные все значительно ниже. Россия занимает второе место по доступности безлимитного интернета и мобильной связи. Опережает нас только Индия. Среди G20. Ну, это можно сказать в мире. Потому что дальше, ну, G20 это, ну, я же говорю, самая индустриальная и экономически развитая страна, а остальные все, они стремящиеся сюда. Второе место после Индии. Все, понятно? Так что вот такая история. Орел и область, связь ужасная, интернет работает не везде. Да, конечно. И я эту оговорку уже сделал, мне кажется, что сейчас, когда нет мобильной связи, когда проблемы с интернетом, это связано с неразвитостью и не со стоимостью. Это связано с объективными техническими вопросами безопасности и того положения, в котором мы находимся с учетом проведения специальной военной операции и бесконечных террористических угроз и атак. Это связано с этим, а вовсе не с качеством предоставляемых услуг и с технической базой наших операторов. Хотя, как утверждает, опять же, статистика, техническая база во многих странах выше. У нас все круче, доступнее. А вот что касается технологий, все-таки последние годы, десятилетия, начиная с 2014 года, санкционного давления, в том числе технического санкционного давления, сказывается, потому что все компании имели оборудование тамошнее, не здешнее, а тамошнее. Ну и в результате это, конечно, сказывается на ресурсности и на оборудованности. Да, я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро.
16: Доброе утро, Роман, всем доброе утро.
0: Доброе.
16: Я немножко повеселить всех хотел, можно?
0: Давайте, я за повеселиться, мне что, дураку с горы скатиться, конечно, давайте.
16: То точно. Маленькие заметки из записок Тимофея Классова. Вот сейчас стою у подъезда, жду жену, как обычно, с утра. И встал немножко как бы не там, где обычно, но там занято. Встал чуть в другом месте, вот как получилось. И рядом лужа гигантская лужа.
0: Да.
16: Вот все, кто не едут мимо, просто машина едет, едут да. спокойно.
0: Да.
16: Но как только проезжает мимо такси машина,
0: да.
16: налетит. У меня машина уже бочина, ну вся уже обрызгана, вся.
0: А сколько лет вы там жену ждете? Может, надо ходить на танцы уже, там жену? Нет?
16: Нет. Просто встал, вот просто получилось, кстати,
0: лужа. Я понял.
16: Как, и таксист едет,
0: и а все. Спасибо большое. Видите, вот вы не в том месте ищете жену себе. Он ждет жену, сидя в автомобиле на улице. Ну, кто так ищет жену? Жену нужно на дискотеки ходить, в кино, на вечера кому за три. На слепые, на встречи слепых этих знакомств, или как они, тайных, еще куда-то. Так вы всю жизнь просидите, жену прождете. Кто же знает, что вы сидите, ждете жену, когда вы в автомобиле сидите. Да, зачем лосикам, кабанчикам интернет? Где нет людей, там интернет не нужен. Ну, наверное, это очевидно. Так, что тут еще? Орлам мобильная связь не нужна. Конечно, конечно. Ну, Соколов, ты орел. Товарищ генерал, я не Соколов, я Орлов. Ну, Орлов, ты сокол. Да, Станислав, и тут Максимилиан здесь про самолеты. Садишься в самолет и думаешь, что это давно аварии не было. Статистически я все ближе к катастрофе. Ну, в этом смысле, наверное, да. Как играя в русскую рулетку с кем-нибудь после 5 осечек, ты уже такой начинаешь напрягаться, думаешь, елки-палки, однажды же этот пуля найдет этот спусковой, как он называется, курок же, да, бьет по патрону. Короче, есть еще одна новость про наших депутатов, которые в очередной раз решили потрогать, как называется, решили, а где они это трогали? Сейчас, Румыния. Господи, пенсионный возраст? Нет. Да что ж такое? У меня только что было про скорость. О том, что депутаты хотят снижать скорость. То есть ощущение, что снова, как называется,

0: где качество дорог позволяет это сделать. Напротив, в зонах плохого покрытия нужно снижать скорость, отметили депутаты. Нет смысла сохранять ограничение 90 км в час на дороге, технические характеристики, уровень безопасности которой позволяет двигаться быстрее. Нужен дифференцированный подход, добавили авторы инициативы. Кто? Кто? Можно фамилию? Кто авторы этой потрясающей, невероятной, свежей, хрустящей, как новая банкнота инициативы? Кто? Можно по фамилиям этих дельцов? Вы выбираете, ходите их, голосуете. Они ездят со своими программами, рассказывают вам про то, как они будут настраивать и отлаживать машину государственного управления, законотворчества и всего остального. А потом они сидят и пишут вот эти вот предложения. Давайте на хороших дорогах побыстрее, а на плохих дорогах помедленнее. Все, инициатива. В актив занесли новую инициативу, потрясающую. И мы такие, давайте. Давайте грязные автомобили мыть, а чистые автомобили мыть не будем. Давайте. Давайте, чтобы если в автомобиле громкая музыка играет во дворе, будем требовать потише сделать, а тихая музыка, когда играет громче, не будем требовать делать. Пусть играет тихо. Давайте. Ёлки, вы что там, сговорились, что ли? Ну, правда, а можно придумать чуть побольше пакет инициатив, которые, по вашему мнению, благотворно влияют на электорат, на психологическое состояние электората? Потому что я смотрю сейчас на дороги, когда езжу по ним. Скоростной режим меняется в хаотичном порядке как угодно, и никто не создает никаких законов по этому поводу. Вообще. То есть это принимают решения какие-то совершенно не депутатские корпуса, где какую скорость ставить. У нас в стране есть разрешенная скорость 110. Я вам страшное скажу. Есть даже скорость местами 130 разрешенная. И в этой связи, я задаю вам вопрос, депутат, зачем вот это вот, для чего? Вы все еще думаете, что это может как-то повлиять и градус социальной напряженности там, в связи с бензином, еще там чем-то? Таким образом, вы как бы успокаиваете людей вот этим вот? Давайте пусть хорошего будет больше, а плохого будет меньше. Давайте. И мы такие, давайте, хорош. А еще мы будем все красивые, богатые, молодые и здоровые. Давайте. Мы такие, класс, спасибо. А про цены на бензин скажете что-нибудь еще? Мне кажется, это актуально. Давайте пусть на всех заправках будет бензин, а на тех заправках, на которых его нет, чтобы он тоже был. Давайте.
1: Моторы.
0: Вас нужно объединить всех в партию, назвать ее «Давайте». Будет партия такая «Давайте». Ну или «Даешь партия». Да? И даже слоган я какой-нибудь там придумал. «Даешь давай». Вот так. О, Господи, слушайте, ну реально, просто вот, неужели это, ну, есть действительно люди, инициаторы вот этого всего, кто действительно мыслит в таких категориях, которые говорят, вот сейчас своевременно вот как раз вот это сейчас заявить как раз своевременно. Ладно, давайте я вам вот что скажу. Российский бренд G-Land. Я не думаю, что вы случайно зарифмовали это. Теперь каждый раз, когда ты будешь говорить «G-Land» и использовать слово «бренд», у тебя будет получаться речитатив. Крутой российский бренд, отличный «G-Land», полным приводом обновлением анонсирует кроссовер. Да-да-да-да-да-да. Это, наоборот, классная новость. Я пока что его не катал, но теперь уже нужно, теперь уже стоит. Потому что, когда появился G6, он вообще был в G-ку, G6? Он появлялся как G-ку или он сразу как G-Land появился? Кто знает? Я не следил за историей этой конкретной модели, но факт остается фактом. G6 стал первой моделью.

0: или которую АГР и ДИФИТУ стали собирать на питерском предприятии компании АГР, бывшем джемовском заводе в Шушарах, G6 стала первой моделью. Моделью, которая стала угрожать вообще сегменту бюджетных кроссоверов, реально грозить. Потому что, ну, что есть такое из себя представляет сегодня бюджетный кроссовер? Это любой кроссовер в сегменте 2-3 миллиона рублей. От 2 до 3, скажем так. Потому что средняя цена кроссовера сейчас у нас в районе 3,6-3,8. Средняя цена нового кроссовера. Поэтому если кроссовер стоит от 2 до 3, это кроссовер бюджетного сегмента. Примерно как раньше считался бюджетным сегментом кроссовер при цене от миллиона до, там, до 1,8. Да? Ну, до двух, условно скажем. Раньше, это я имею в виду год какой-нибудь 19-й, 20-й, 21-й. Так вот, G6 появился первым и стал угрожать всему бюджетному сегменту просто потому, что при оснащенности всеми необходимыми ассистентами, опциями, мультимедиа, со своей вот этой вот внешностью G-лендовской, ну, давайте так назовем, G-лендовской внешностью, напоминающее что-то британское, он стоил, там, начиналась цена 2200 или что-то такое, а заканчивалась на 2,5 или 2,6. Уже заканчивалась. В полном оснащении. Система выбора режима движения, все остальное, круговой обзор. Вот. И в этой связи, конечно, в первую очередь должны были напрячься на АвтоВАЗе с ценообразованием Весты SV Cross, которая тоже за 2 миллиона уходит цена. Потому что все-таки это кроссовер. И неплохо оснащенный. И с мотором, который на 150 сил. И все вот это. Теперь они как бы решили добить вообще сегмент бюджетных кроссоверов. Я имею в виду АГРовцы и ребята из G-Land. И вот что заявляют. Российский автомобильный бренд G-Land представляет новую полноприводную версию кроссовера G6. Автомобиль получил более мощный 1,6-литровый турбированный двигатель, семиступенчатую роботизированную трансмиссию, интеллектуальную систему управления полным приводом, 6 режимов движения. Полноприводная модификация на первом этапе будет доступна в комплектации «Престиж» с расширенным набором оборудования. Угу. Блок цилиндров из алюминия, оснащен чугунными гильзами, впускной коллектор, интегрированный интеркулер с принудительным жидкостным охлаждением. Такое решение эффективно, работа агрегата развивает 150 сил, крутящий момент 275 ньютон-метров, в диапазоне от 2 до 3,5 тысяч. Хороший подхват внутри, как раз где-то крутящего этого оборотов. Семиступенчатый робот, мокрый, 98% КПД трансмиссии, интеллектуальная система полного привода с 6 режимами, экологичный, нормальный спорт, снег, в грязь и внедорожный. Адаптируемые настройки различным условиям, расширенное оснащение, что там у нее входит, элементы социальные, ну, в общем, восьмиядерный чего-то там процессор, подсветка салона, круговые камеры. Ну, пока что я не вижу цены. Я пока что не вижу цены, соответственно, это анонсируется производство полноприводной версии. А когда речь зайдет уже о поставках к дилерам, тогда появится и цена. 187 официальных дилеров в 95 городах России. Вот, пожалуйста. Вот вам и G-Land. Кстати говоря, что-то было еще. Вообще, они развернули деятельность. Нужно отдать им должное. Просто новости. Я каждый день получаю что-то от АГР. Производство нового седана Tenet A8 организовано в соответствии с современными промышленными стандартами по полному циклу со сваркой, окраской, сборкой автомобилей. Это тоже АГР, но в данном случае речь уже о Tenet идет. Упомянул в прошлом часе уже его, сейчас даже и покажу вам фотографию, потому что в телегу я эту новость сразу перепостил. Вот как выглядит эта штуковина. Вы знаете его как Ariza 8. Теперь мы переучиваемся называть его Tenet A8. Это седан с двумя моторами, двумя видами мощности, типами мощности. Двухлитровый выдает 197 лошадиных сил и агрегатируется восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Здесь будет довольно сложно всем конкурентам побить такую связку, потому что если ценник удастся сдержать где-то внутри 3 миллионов, не думаю, что это произойдет. Ну, Басма, не знаю, сейчас пока цены нет. Но тем не менее, 2 литра, 200 сил и восьмиступенчатый автомат на седане, на большом. Это интересно. Также это таксишная версия 1.6, 150 сил, 7-ступенчатый робот. Это вторая версия седана. Кузов усилен антикоррозийкой, антишумкой, адаптирован к российским условиям. Это имеется в виду по стойкости к агрессивной среде. Комплектации попозже появятся. Мы уже рассуждали на этот счет. Это в Телеграме. Щукин и все. Заходите в Телегу, посмотрите. Размышляли на этот счет, и я предположил при помощи своего электронного помощника быстренько... Ну, почему-то фотография седана, стоящего на заводе, это вот фотография о седане, новость, иллюстрирована фотографиями с предприятия. Мы как раз вот в этом отделе были, где автомобили выезжают на улицу с конвейера. Как раз там сфотографирован седан. И он так стоит и так освещен, что вот прям напрашивается, чтобы он был универсалом. Ну, и я нарисовал при помощи нейросеточки, взял седанчик и на его базе нарисовал универсал. Вот я вам сейчас его показываю. Вот так он выглядел бы сзади. И спросил, а вот такое, если бы было 2 литра автомат восьмиступенчатый, а еще и на полном приводе, смогли бы вы отказаться от такого седана? Конечно, не нашлось таких людей, кто бы от такого отказался. Уважаемый Теннет, АГР и Дефиту, это вам домашнее задание. Мы тут с ребятами посидели и решили, что нам, помимо седана, теперь еще мы хотим и универсал А8. А? Давайте, работайте. Меня зовут Роман Щукин. Ну и давайте, держитесь.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 8 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Лавров и Марко Рубио провели переговоры в Маниле. Встреча главы МИД России и американского госсекретаря пошла на полях мероприятий по линии АСЕАН и продлилась 35 минут. Стороны провели беседу на площадке Филиппинского международного конференц-центра, отмечает ТАСС. Анонсируя предстоящие переговоры, Лавров накануне заявил, что планирует поинтересоваться у американского коллеги, какую позицию сейчас занял Вашингтон по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, министр иностранных дел России объявила о намерении прояснить слова Дональда Трампа о возможности его скорого завершения. Сергей Собянин заявил о 4 ликвидированных на подлете к Москве дронах ВСУ. Информация появилась в канале мэра столицы в мессенджере «Макс». Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, говорится в публикации. При этом, как сообщили в Росавиации, аэропорт Домодедово принимает и выпускает самолеты по согласованию с соответствующими органами. Губернатор Ульяновской области сообщил об атаке украинских дронов на объект ТЭК. Он расположен в Новоспасском районе, уточнил Алексей Русских. На месте работают спецслужбы. Прошу сохранить спокойствие. Буду держать в курсе тушения пожара и ситуации на объекте, написал глава региона в мессенджере «Макс». Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. В общественной палате предложили ввести в школах курсы по этике и культуре речи. С инициативой выступил заместитель секретаря организации Владислав Гриб. Он полагает, что вопросам этического и эстетического воспитания в школьной программе сегодня уделяется недостаточно внимания, несмотря на их важность для формирования личности ребенка. Особенно это значимо на фоне введения в учебных заведениях оценки за поведение, подчеркнул в беседе с РИА Новости Владислав Гриб. Ранее он выступил с идеей изменить систему проверки домашних заданий в школах. Их следует проверять в устной форме, чтобы ученики объясняли, как выполнили работу. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 11 рублей 58 копеек. Доллар 78 рублей 48 копеек. Евро 89 рублей 60 копеек. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
1: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Новый конфликт между США и Ираном». В эфире писатель-востоковед Мария Кича. В эту среду после 8 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
8: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
10: Oh my goodness!
9: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
10: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain, I'm sorry.
9: Dear, dear, I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». К
3: каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: 8:08, четверг, июль, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 2 балла в Москве, 16 градусов, ощущается как 15, вообще погода отличная. Вот погулять, подышать, самое оно. Здравствуйте, Алексей, пишет Роман. Вчера вы закончили программу тем, что говорили про карьеру, построенную под бандеровцами. Зеленский что, бандеровец? Есть какое-то теневое бандеровское правительство, пишет Роман. Так оно не теневое. Но, Роман, я польщен тем, что вы помните, чем я вчера заканчивал программу, и вам настолько было интересно выяснить ответ на этот вопрос, что вы даже сегодня написали. Действительно, спасибо большое, что с вниманием относитесь к тому, что я говорю. Теперь по сути вопроса, почему я называю Зеленского бандеровцем. Все очень просто. Он возглавляет режим, который перезахоранивает с воинскими почестями бандеровцев, и фактически это сделал идеология официальной Украины. Понятно, что и до него эти процессы происходили, но при Зеленском они не уменьшились, не остались даже на том же самом уровне, а усилились. Я имею в виду тот факт, что они создают вот такое там, как это уж, некрополь, что ли, назвать, не знаю. Ну, они, в общем, собирают со всего мира останки бандеровцев. Разнообразных. И это их идеология. Плюс сам лозунг, что ли, Украины нынешний, это лозунг бандеровцев, ОУН-УПА, террористическая экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации и так далее, про славу Украине. То есть имейте в виду, можете это проверить. Вот взять и в интернете проверить, что это за лозунг, кем он использовался. То есть, если прям сильно коротко, украинскими нацистами, так скажем. Ну, назовем их так. Националистами. Как вам больше нравится? Смысл один и тот же. По сути. Поэтому, Роман, я так и говорю, что сегодня в Киеве бандеровцы во власти. И Зеленский, да, главный бандеровец. То есть я даже больше вам скажу, мы в эфире когда-то это обсуждали, это мое мнение, опять же, можете там не соглашаться. Зеленский превзошел Бандеру в бандеризме. То есть можно говорить не о том, что они бандеровцы, а можно говорить о том, что они зеленковцы. Или как-то вот так вот, зеленовцы, я не знаю, как правильно. Ну, то есть Зеленский больше народу-то положил, для понимания. Под теми же самыми идеями. Поэтому такая штука. Доброе утро всем, отличного эфира, пишет Саша Зум. Да, Роман, если вдруг вам кажется, что я в чем-то не прав, пожалуйста, ваши какие-то, может быть, вопросы, может быть, аргументы, может быть, тезисы просто, я с удовольствием постараюсь ответить на них, если будет что ответить, да? А почему бандеровцы, а не просто фашисты, пишет 66-й? Ну, потому что они собирают именно бандеровцев. То есть именно эта ветка национализма радикального их интересует наиболее. То есть они не взяли лозунг фашистов итальянских себе, они не взяли себе лозунг нацистов немецких, они взяли себе лозунг радикальных националистов, нацистов, фашистов, как хотите их называйте. Ну, в общем, бандеровцев. То есть самое, на самом деле, точное определение того, что сегодня собой представляет с идеологической точки зрения власть в Киеве, это бандеровцы. Это самое точное определение. Нацисты не совсем точное определение. Почему? Потому что нацисты, я расшифровываю вам слово нацизм, национал-социализм. Есть национал-социалисты немецкие, как бы первой половины и середины 20-го столетия. Вот их называют классически нацистами. Ну, обычно о них говорят. То есть это прочная ассоциация именно с этими национал-социалистами. Вот. Эти национал-социалисты отличились тем, что они стали проводить радикальную, так скажем, расовую политику. Ну, в чем она заключалась? Убить славян, ну, не всех, кого-то в рабы, убить всех евреев, цыган, всех, ну и так далее. То есть она заключалась в том, что есть какая-то нация, которая превосходит все остальные нации не так хороши, есть нации, которые почти такие же хорошие, как у них, а есть нации, ну, то есть национальности, люди такой национальности, которые, в общем-то, и не люди, так вот они говорили. Унтерменши, недочеловеки. Мы в их классификации были унтерменшами. Сегодняшняя европейская политика по отношению к нам лживая, когда они поддерживают бандеровский режим, говорит о том, что мы не только были для них унтерменшами, мы и остаемся для них унтерменшами. К сожалению, для нас, для всех. Вот. И евреи власти при этом, пишет Макс, да, и евреи власти при этом. Вот такая вот история, Макс, понимаете, может быть, это кого-то удивляет, а может быть, оно и не должно удивлять. Вот такая вот специфика, да. Зеленский, насколько я понимаю, по крови, я не знаю, насколько, но он еврей, об этом говорят открыто, в том числе люди, которые этому народу принадлежат, например, в России. Да, он еврей, да, но идеология, которую он проповедует, это идеология бандеровцев, все. Вот такая фишка. Да, у него есть дедушка. Дедушка, ну, был дедушка. Дедушка у него был человеком советским, советским офицером был, с бандеровцами сражался. Зеленский предал дедушку, Зеленский предал всех, Зеленский предал свой народ, фактически. И да, поддерживает бандеровцев, да. Да, ну, конечно, да, так и есть. Так и есть. Правильно, кстати, ты говоришь. Если мы говорим о там, национальностях, вот, смотрите, возле Христа был Иуда. Да, вот посмотрите. Вот вам какая разница. Везде есть предатели, конечно. Поэтому вот так. А что, нет в Израиле тех людей, которые поддерживают киевский режим? Есть. Есть. Есть факты того, что в Израиле лечили бандеровских преступников? Есть. Что, они не видели на этих преступниках свастик и всего остального? Всех этих татуировок Гитлера? Конечно, видели. Все они видели, все они знают. Поэтому, вот, да, такая ситуация, дорогие друзья. Но я уж не говорю о тех американских евреях, людях сверхсостоятельных, вот, состоятельных много лет подряд, из поколения в поколение передающих свое богатство своим там, потомкам. Кстати, это очень круто, что получается сохранить вот это потомственно богатство. На самом деле это удивительно, потому что многие говорят, что богатство-то сливают дети, но если не дети, то внуки. Ну и еще некоторые говорят, что на внуках природа отдыхает. Ну вот видите, есть семьи, в которых не отдыхает природа. Она всегда работает и хорошо работает. Значит, есть какая-то система воспитания. Но другое дело, что, возможно, у этих людей в культ возведены именно деньги. Да? А нравственность оставляет желать лучшего. И вот получается, что эти люди, будучи при этом, да, вот по национальности евреями, проживая в Соединенных Штатах Америки, например, финансируют бандеровский режим. Вот такие вот пироги. Да? А что вы удивляетесь? А олигархи украинские некоторые, там есть разного происхождения люди, но есть и еврейской крови. Да, и они поддерживали бандеровский режим. И да, они поддерживали Майдан, да, они финансировали это все. Другое дело, что, может быть, кто-то из них считал, что это инструмент. Может быть, вот господин Коломойский считал, что это инструмент. Может быть, господин Коломойский считал, что Зеленский в его руках инструмент. Вот видите, теперь господин Коломойский в тюрьме. Вот так тут получилось. Ну, что поделать. Ну, вот. А как же борьба бандеровцев с москалями и жидами, так говорят. Вот вы написали. Мне не нравится это слово, и слово «москали» мне тоже не нравится, но да, действительно, бандеровцы так называют русских и евреев. Да, и вот я вам приведу еще один пример. Смотрите, вы мне говорите про Зеленского, который поддерживает, не то что поддерживает, а возглавляет бандеровский режим, и удивляетесь его происхождению. А я вам скажу про Сырского. Русский человек, русский офицер, советский офицер, дававший присягу здесь, в Советском Союзе. В конце 80-х годов. Вчера я биографию приводил его, в пример вам. родители которого, как, ну, он сам родился под Владимиром, живут до сих пор под Владимиром, я не знаю, там, живы они, нет, просто люди уже в возрасте. Ну, возглавлял ВСУ, да вот до последнего момента. Русский человек. Дальше, сейчас вся истерия, это почему? Выкинули с поста министра обороны Украины Федорова. Федоров. И что? И вы мне скажете, ничего себе, это что это? Это русские, что ли, бандеровцы поддерживают? Представляете? А я вам напомню про генерала Власова. Русские, знаете, тоже разные бывают. Поэтому, когда вы говорите, вот Зеленский, он же еврей, поэтому он, как вот он может бандеровцев поддерживать? А как Федоров может поддерживать бандеровцев и быть одним из видных бандеровцев? Как это возможно? А ничего, что верхушка киевская, она ну, представлена русскими людьми во многом? Ну, это ни о чем вам не говорит? Ну. А те коллаборанты, которые были на территории, ну, давайте так скажем, Советского Союза во времена Второй мировой войны, что на Украине, что из других регионов, перебежали на сторону немцев. Это о чем-то говорит? Или не говорит? Поэтому, смотрите, нацистам, к сожалению, может быть русский, нацистам, к сожалению, может быть еврей, нацистам, к сожалению, может быть кто угодно. И они, к сожалению, нацисты. А мы, к счастью, нет. И с нашей стороны, те, кто борется с нацистами, могут быть и русскими, и евреями. И даже они могут называть себя украинцами, хотя я считаю, что украинцы — это русские. И всякое может быть. И есть немцы, которые ненавидят нацизм и ненавидят бандеровцев, и презирают их, и борются с ними. От нас. Вместе с нами. Люди с немецкими фамилиями, люди с немецкими корнями борются с нацизмом. А как? Такая штука. Во времена Второй мировой войны среди французов было большее число коллаборантов. Давайте будем говорить откровенно. Дивизия, по-моему, дивизия Шарлемань до последнего обороняла Рейхстаг от советского наступления. То есть французы держали Рейхстаг в некотором смысле. Но при этом было и французское сопротивление. Все эти Нормандия, Неман. Но, к сожалению, сопротивление французское было не такое многочисленное, как коллаборация их с немцами. То есть, есть французы, деды, или там прадеды, которых воевали на правильной стороне истории. Их просто меньше. А есть те, которые были с Гитлером заодно. Французы. Ну, так вот бывает. По-разному бывает, дорогие друзья. Украинцы — это русские или славяне? Это же разное же, нет, пишет Санчиксон. Украинцы — это конкретно русские, при этом русские и украинцы — это славяне. И поляки — славяне, и чехи — славяне. И не только. А вот прибалты — не славяне. Они — балтийцы. Но смысл-то в чем? Вы меня спрашиваете, а я вам отвечаю. Собственно, ваш вопрос был в таком, как бы, ключе. Я вам, в общем-то, так же информативно, как вы спросили, ответил, мне кажется, Санчиксон, нет? Федоров 35-летний, пишет Санчиксон. Да, где-то 35-летний, 91-го года рождения. Можете посчитать, сколько ему лет, там, 35-34, не знаю. Зеленский агент Кремля стаскивает со всего мира кости бандеровцев для облегчения последующей утилизации, пишет В. Шутку понял, но понимаете, в чем дело? Не шутка это. Он их стягивает, эти кости, туда не для того, чтобы мы их потом полегче утилизировали, а он их стягивает для того, чтобы укрепить миф украинский о том, что Украина якобы какая-то независимая страна, и там были какие-то периоды этой независимости, они были абсолютно замечательные, и эту независимость все время кто-то подавлял. Все эти периоды, на самом деле, обозначены кровью ужасной. В силу того, что так называемая украинская независимость, это... Ну, вот у нас бы сейчас это все охарактеризовали где угодно в мире, как, ну, нацизм. Ну, вот это вот расизм, нацизм, национализм радикальный, вот, такая вот проблема. И, соответственно, все герои нынешнего киевского режима и их мифа о том, какие они были когда-то и могли быть какими-то великими, это не герои вовсе, это преступники исторически. Да, то есть и они этих преступников собирают и хотят вот хоронить и дальше где-то там в центре Киева и поклоняться им ходить. Это не просто так, это знаковая вещь. Это знаете, как вот у нас, например, есть могила неизвестного солдата. Есть, да? Вот в Александровском саду. Там есть... ну, памятник, да, мы говорим о том, что там города-герои обозначены и так далее. То есть люди приходят к могиле неизвестного солдата, полагая, что в этой могиле может быть их родственник, который пропал без вести, сражаясь с нацизмом. Это важная вещь, это очень важный момент. Это часть, в хорошем смысле этого слова, нашего, ну вот миф здесь даже неприменимо, потому что это прямо историческая правда. Ну то есть это часть нашего понимания, это часть нашего фундамента, это часть нашего вот этого стержня духовного. То есть в центре Москвы, нашей столицы, в сердце нашей Родины есть могила неизвестного солдата, которым может быть... каждый из наших родственников, пропавших без вести, сражаясь с Гитлером. То есть оставшийся неизвестным. Невозможно было определить, кто это конкретно. Но это был наш там, боец Красной Армии. Все. Вот кто-то. А пропавших без вести было очень много. Вы это, наверное, знаете. Так я и пишу, что получается, это такой бизнес, только очень кровавый, пишет Макс. Ну, это мы уже говорили, что все, так или иначе, бизнес. Вопрос ведь не в том, что бизнес, а что не бизнес. Вопрос в том, на что готовы люди ради денег некоторые. Конкретно эти люди готовы ради денег на все. Ну, давайте, может быть, на все они не готовы, но они готовы забыть свое прошлое, забыть свои корни, наплевать в могилы предков и все остальное за деньги. И они это делают. Вот. И все. Поэтому богатеть-то можно по-разному. Правильно? Зарабатывать можно по-разному. Да, конечно, любая, даже работа, она требует вашего времени и фактически, ну, некоторой части такого, самопожертвования. Ну, то есть, ты бы мог спать, но тебе надо идти на работу. Да? Ты бы мог бы гулять, но тебе надо работать. Ну, то есть, это ты жертвуешь своим временем за то, что у тебя денежка потом есть. Ну, зарплату ты получаешь, так скажем. Все. Но чем вы готовы пожертвовать? Ради каких денег? Вот ради тех денег, которые, доступ к которым получил Зеленский и все остальные там бандеровцы, они пожертвовали, ну, всем практически. Ну, кроме тех, кто, так скажем, из рода бандеровцев и был. То есть прямо они потомственные, вот эти вот националисты украинские. Зеленский не такой. Нет. Зеленский, он именно что предатель, то есть это вот, назовем его Манкурт, там, не знаю, Иван, не помнящий родства, как-то так. Просто он наплевал на деда, который воевал Великую Отечественную с нацистами и бандеровцами. Ну, просто наплевал и все. Понял, что дед уже давно умер, а деньги здесь и сейчас, а власть здесь и сейчас. И поэтому, ну, извини, дедушка, потом как-нибудь, может быть, где-нибудь встретимся, хотя они не встретятся, потому что Зеленский отправится в ад обязательно. Ну, тем не менее, там у него может быть свое представление о потустороннем мире, а может быть, у него представление такого, что потустороннего мира никакого нет. Может быть, он абсолютно там безбожник какой-нибудь, не знаю. А, вот. Так, ну, нету истории правильной стороны, вот сейчас вся история с Украиной фантастически неправильная, а это уйдет в историю, пишет Ники. Ну, когда говорят о правильной стороне истории, конечно, можно подразумевать разные вещи, Ники. Но я имею в виду, что ты был на стороне правды, справедливости, добра. Это я имею в виду, когда говорю на правильной стороне истории. Здесь, конечно, уйдет ли это в историю, что сейчас происходит? Внес ли себя, так скажем, Зеленский и те, кто его раздул в историю? Да, они внесли себя. Они будут в учебниках, да, они будут. Вопрос только в том, в каком статусе они там будут. Вот и все. А так, ну, естественно, это не заметить того, что и происходит, не описать это потом в литературе и научной, и... художественный, ну, уже не получится, это очевидно. То есть слишком масштабно все, слишком масштабно. Более того, Запад будет наверняка создавать миф о героизме Зеленского, о героизме бандеровцев современных. снимать об этом фильмы. Они и сейчас это делают, но будут еще делать, и еще, и еще, и еще. То есть это противостояние, оно на... ну, я не могу говорить такими категориями, даже мысли там, навсегда. Ну, оно надолго, сильно надолго. Вот как они сейчас создают миф о том, что Украина сражается за свободу и демократию, хотя там ни свободы, ни демократии нет, так они и продолжат этот миф пестовать. Вот. Раньше бандеровцы прятались в лесных землянках, сейчас же засели в Киево-Печерской лавре, пишет Печерской лавре, пишет дело техники. Да, так и есть. В силу объективных обстоятельств. Советский Союз рухнул, и у нас не было сил для того, чтобы сдержать этот натиск. А восхождение бандеровцев, оно полностью оплачено Западом. То есть мы проиграли в холодной войне, давайте так скажем, в прямом противостоянии. Запад продолжил реализовывать те стратегии, которые у них есть относительно нас. Стратегия, мы уже обсуждали тоже, она понятная. Разделить и владеть. Все. У меня прадед до Берлина дошел, всю сознательную жизнь и по сей день, День Победы самый главный праздник, а эти гады бандеровские нацистов с почестями закапывают, гореть им в аду, пишет Дмитрий. Восхождение бандеровцев началось еще при Хрущеве, пишет Николай. Ну, на самом деле, вы понимаете, что оно началось гораздо раньше, то есть вот эти вот идеи националистические, ультранационалистические на Украине, они начались гораздо раньше, чем при Хрущеве, но при Хрущеве были некоторые сделаны шаги, которые должны были вроде бы утихомирить эту часть публики, а произошло все с точностью наоборот в итоге. Вот. А как актеришки Петрушки голливудские хоть перестали к ним ездить, пишет Павел. Знаете, плевать на этих актеришек, интересная новость в другом заключается. Есть вот эта вот компания, вчера пишут, международная компания, как она там, Маерск. Вот. Она перестала пользоваться Одесским портом. Перестала пользоваться, говорит, слишком опасно. И все, международная компания грузовая, международная компания. Она датская. Чего это она международная? Она датская. То, что она действует по всему миру, это ничего не значит. Это датская компания. Перестали пользоваться, знаете почему? Потому что мы порт Одессы разнесли. Они говорят, ой, слишком опасно. И теперь будут ходить через другой порт. Все. Все, туда они не пойдут. Вот, оказывается, как можно превращать датский флот в теневой. Оказывается, вот оно что. Как интересно. Давайте новости, после этого вернемся.
15: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 8:31 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Лавров и Марко Рубио провели переговоры в Маниле. Встреча главы МИД России и американского госсекретаря прошла на полях мероприятия по линии АСЕАН и продлилась 35 минут. Стороны провели беседу на площадке Филиппинского международного конференц-центра, отмечает ТАСС. Анонсируя предстоящие переговоры, накануне Лавров заявил, что планирует поинтересоваться у американского коллеги, какую позицию сейчас занял Вашингтон по урегулированию конфликта на Украине. Один человек погиб в результате ночной атаки ВСУ на Крым. Пострадали четверо, в их числе двое несовершеннолетних. Такие данные в своем телеграм-канале привел глава республики Сергей Аксенов. Он добавил, что местные власти окажут семьям необходимую помощь и поддержку. Кроме того, один мужчина погиб при ударе украинских военных по Белгородской области. В региональном оперштабе уточнили, что ВСУ с помощью дрона атаковали «Газель» в селе Первое Цепляево. Цена нефти марки Brent поднялась выше $96 за баррель. Это произошло впервые с 8 июня, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи. По состоянию на 7.22 по Москве ее стоимость увеличилась на 2,15% до $96.09 за баррель. При этом сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,69% до $88.03 за баррель. Роспотребнадзоре пообещали достаточный запас вакцин от гриппа к новому эпидсезону. Жители страны смогут привиться бесплатно, отметила глава ведомства Анна Попова. Наши производители готовят достаточный запас отечественных вакцин, как трехвалентных, так и четырехвалентных. Всех будут прививать за счет средств федерального бюджета. Суммы определены без каких-либо сокращений. Цена на вакцины не изменилась, поэтому объем будет вполне достаточный, сказала Попова в беседе с РИА Новости. Она добавила, что в первую очередь от гриппа будут прививать детей, пенсионеров, граждан с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
15: Говорит Москва. 94,8.
16: Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
17: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
18: Это когда нас с братом родители вместо уроков отвели в зоопарк.
19: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
20: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
21: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
22: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
23: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
24: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Право знать. Говорит Москва.
14: Восемь 36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. А 5 лет назад так нельзя было сделать спортом в Одессе. Только сейчас проснулись, пишет Павел. Павел, понимаю ваш пафос, но и на эту тему тоже мы в эфире уже говорили. 5 лет назад наши вооружения сильно отличались от тех вооружений, которые у нас есть сейчас. 5 лет назад включенность Запада в конфликт сильно отличалась от той включенности, которая есть сейчас. Целями нашими 5 лет назад, на самом деле, и целью нашей была стабилизация безопасности в Евразии в целом. И наши предложения, которые звучали в 2021 году, были направлены на то, чтобы американская и вообще западная военщина, так сказать, отодвинулась от наших границ, то есть перестали стягивать войска к нашим границам. Вот в чем заключалась наша инициатива. 5 лет назад Россия всячески говорила об этом и действовала так, чтобы показать, что она не хочет воевать. Вот что было 5 лет назад. Понимаете, какое дело? Поэтому нет, нельзя было 5 лет назад так. Так, Почему у вас в социальной рекламе дети не выговаривают «Р», их родителям плевать, к логопеду не ходят, пишет Павел. Павел, вы сегодня решили проявить, ну, как бы, неосознанность во всех вопросах? И про 5 лет назад и Одессу спросили, и про детей, которые не выговаривают «Р»? Хорошо. Павел, во-первых, социальная реклама – это социальная реклама. И она, собственно, размещается теми людьми, которые проводят правильную социальную поддержку людей, населения. И призывают к правильным вещам. Раз. Два. Буква «Р» – одна из самых сложных. И букву «Р» дети все не выговаривают до определенного возраста. А некоторые взрослые и не выговаривают уже, когда становятся взрослыми, потому что это сложная буква. Буква «Р» и «Л» – это сложные буквы. Если, Павел, вы когда-нибудь видели детей, вот, возможно, и, возможно, кто-то вас, так сказать, допускал к общению с детьми, то вы, может быть, обратили внимание, что зачастую лет примерно до 5 ждать хорошего произношения буквы «Р» вообще не очень-то и следует. Ну, до 4,5, до 4. Ну, то есть «Л» будет, «Л». Потому что дети не умеют делать «Р». Они делают «Р». Ясно? Так что, Павел, это просто говорит о том, что дети очень маленькие. Маленькие детишки. И они высказывают свое мнение о том, как они видят, что такое семья. И они говорят, это когда мам, папе, там, та-та-та-та-та. Это как раз говорит о представлении детском о мире, о спокойствии, о семье. Вот. И объяснение, соответственно, мы слышим детское, что такое семья, а не взрослое. Да? Так, готовьтесь отвечать на вопросы, почему небо синее, а трава зеленая, пишет Дмитрий Александрович. Но это не самые сложные вопросы. Дружно поблагодарим Павла за познавательную минутку. Низкий поклон, пишет Василий. Павел, почему без шапки, спрашивает Олег. Да... Без зубов, потому что, пишет Диванов. Ну, нет, почему? С зубами, вы думаете, когда, по-вашему, Диванов, а когда у детей зубы-то появляются? Вы думаете, что ближе к 5 годам появляются? Или вы имеете в виду, это период, когда дети уже научились говорить, и у них молочные зубы выпадали, и поэтому с буквой «Р» проблемы возникают? Короче, букву «Р» мы не сразу все научились говорить. Это не то, чтобы вот нас мама родила, и тут же там какой-нибудь акушер нас в руки берет, там, врач берет в руки, вот, легкие нам расправил легким похлопыванием по спине, и мы такие «Р-р-р-р-р». Я предположу, что только один человек на свете так сделал, это был Охлобыстин. А все остальные нет. Да. А да, или Сергей Доренко, Василий. Правильно, правильно, да, вот это. Этот, вот два человека мы знаем. Больше не знаем. Вот, так. Фу, а французы все не выговаривают «Р», пишет Алекс. Ну, по сути, да, у них такой выговор специальный. А Гудошников, вы ко всему прочему еще и логопед, спрашивает Николай. Да нет, я просто достаточно здравомыслящий человек. И раз уж кто-то задается вопросом, почему дети маленькие не выговаривают «Р», и что, их родителям на них наплевать, я сразу же вижу, что этот человек, ну просто, как бы, у него нет детей. И, скорее всего, он детей, ну, видел где-то в кино, может быть, я не знаю, там какие-нибудь фильмы, там какой-нибудь Бетховен, знаете, где там собака какая-то особо умная, там, трудный ребенок. А так вообще он не в курсе. И, наверное, еще я могу предположить, что не было младших в семье у этого человека. То есть он, наверное, такой вот одиночка-эгоист. Или младшенький. Потому что все старшенькие говорили «Р», а когда он не умел еще говорить «Р», никто это, сам он не помнит. И говорю, как это они не говорят «Р»? Розги им надо, да? Это, вот раньше детей били, и они сразу говорили «Р», а сейчас что такое, что за времена? А что, если я вам скажу, что Владимир Ильич Ленин не выговаривал «Р»? И что же вы хотите сказать? Родителям Владимира Ильича было на него плевать? Владимир Ильич Ленин не выговаривал «Р». Подумайте над этим, уважаемый Павел. Так к нам в порты тоже никто не заходит из кораблей, и выйти боятся, пишет Евгений. Да, вот и наконец-то мы сделали так, чтобы их и в Одессу никто не приходил и не заходил. Ну, то есть мы отзеркалили, наконец-то, слава богу. И все, и все эти дерзкие, классные, веселые датчане на своих майерсках вдруг свалили из Одессы. Вдруг им стало невыгодно, и вдруг все эти страховые компании британские, которые нашим судам страховку не предоставляли и называли наши там какие-то корабли теневым флотом, всем чем угодно, вот, они вот своей страховкой, видимо, риски покрыть не могут.

государствах с Ираном, плюс-минус, то есть в регионе. До американцев и американских баз, которые находятся на территории Соединенных Штатов Америки, иранцы дотянуться не могут. Я полагаю, что если бы иранцы могли дотянуться до военных баз американских на территории США, они бы это сделали. Иранцы настроены решительно, судя по всему, но дотянуться не могут. Что мешает иранцам дотянуться? Отсутствие ракет, которые могут дотянуться, и других видов вооружений, средств доставки по воде или еще как-то под водой. И, если уж вы говорите о ядерном оружии, отсутствие ядерного оружия у Ирана. Ядерное оружие, ну, как само взрывное устройство, так скажем, этого мало. Его надо еще уметь доставить. Вот у американцев есть разные средства доставки. Ракеты, самолеты специальные, бомбардировщики, как видимые, так и невидимые. Много разных есть. Ну, некоторые, ну, так скажем, истребители имеют возможность у них нести бомбы ядерные, там как бы на Б-61, те самые, которые американцы активно распространяют там, в Европе и так далее. Ну, то есть у них много разных средств доставки. У них есть подводные лодки, на которых есть тоже ракеты, способные далеко и эффективно поражать цели. Много что у них есть. У Ирана нет таких ракет, которые могут долететь до Соединенных Штатов Америки. Иран действительно ощутил большие проблемы с флотом в тот момент, когда американцы этот флот выбивали, а американцы его, по сути-то, выбили. То есть Дональд Трамп, конечно, клоунаду все время устраивает и шапито, но в целом он сказал правду относительно иранского флота, что они прям были нацелены на то, чтобы его выбить, и, по сути, они его и выбили. Поэтому куда-то доплыть и что-то запустить, ну, перспектива туманная. Подводный флот иранский крайне, так скажем, скромный, насколько я понимаю, если он еще остался. И он не дает возможности даже мыслить о том, чтобы куда-то там дойти до Америки под водой. Нет. Поэтому американцы, собственно, и говорят, что их цель не допустить появления, ну, не допустить развития ракетной программы иранской и появление ядерного оружия у Ирана. Конечно же, если бы у Ирана появилась ракета, да еще и с ядерной начинкой, так скажем, которая бы гарантированно поражала бы территорию Соединенных Штатов Америки, даже в теории, Соединенные Штаты Америки вынуждены были бы резко изменить их подходы к Ирану. Ну, то есть вот так охально, как они сейчас бомбят Иран, они бы уже не могли это делать. Я сама научилась выговаривать, а вот сын с логопедом к 7 годам только смог. Все индивидуально, пишет Октябрина. Павел говорит, я вообще без нервов, но я не о том. Я о некачественной социальной рекламе, где используется имитация голосов детей, добавляется картавость, примитивный пошлый ролик, пишет Павел. Да нет, это дети говорят, Павел, ну что вы не понимаете? Или вы думаете, это как это, Клара Румянцева? Когда все детские персонажи, и зайчики, и белочки, и все остальное, вот, ей озвучивались. Великая женщина в этом смысле, потому что ее голос мы слышим почти в каждом мультике, который мы любим. Нет, это дети. И уже, Павел, как бы я намекаю, я еще раз так намекаю, отстаньте от них, Павел, не поссорьтесь, отстаньте от детей, все. А как же реклама не обсуждается, пишет Нилс. Ну, не обсуждается, конечно. Но тут же не реклама. Здесь человек спрашивает про детей. Я ей говорю, ну, отстаньте вы от них, от детей-то, господи. Вот. Я все понял. Вы просто хотите похвалиться своими. Все, я уже догадался. Мол, мои, они вот так. Они бы в рекламе. Ну, что я вам скажу? Ну, да. Свои-то они всегда самые хорошие. Это правильно. Своих детей, конечно, надо очень сильно любить, и да даже если и не надо, то все равно сильно будешь любить и все такое. Поэтому, конечно, свои-то, да, это ясно. Знаете, я так иногда тоже посматриваю там какие-нибудь там выступления детских ансамблей, вот этих вот поп-музыку они всякую разную поют. У меня возникает масса вопросов относительно способностей конкретно некоторых детей к пению и выступлению на сцене. Но это же мои вопросы. Собственно, меня же никто не заставляет это слушать. Вот. Все эти дети, поющие на автотюне, так называемом, когда компьютер подстраивает нотки, чтобы они, ну, они попадать не могут. То есть без голоса, без слуха дети. Ну и что? Ну и что? А зато пляшут, зато поют, зато не стесняются.

0: меняются. Зато научены публичным выступлением. Прекрасно, замечательно. Вот. Что еще нужно? В конечном счете смотришь потом, как взрослые исполнители поют. И тоже страшно становится. Понимаешь, что не по голосу выбирают людей, не по умению извлекать ноты, а по каким-то другим критериям. Вот. Так. Так. Да он хвалится собой, пишет Нео. Ну, собой, да, вот я постарался, а эти не постарались, а я молодец. Вы молодец. Все, Павел, вы молодец. Вы вовремя все сделали, и все правильно. И как хорошо, что есть такие сознательные родители, как Павел. Все, Павел? Да? Орден Павлу, орден пупка земли, пишет Василий. Дети цветы жизни, может, принесут стакан воды, пишет Конь-Огонь. Ну, не знаю, Илон Маск говорит, что нам принесут стакан воды эти роботы. Еще одна важная новость, о которой я хотел сказать. Вчера, кстати, рынок на это отреагировал позитивно. Наконец-то многонедельное падение рынка нашего фондового, так сказать, прекратилось. И даже там некоторые позиции были отыграны. Ну, там скромно отыграли, но тем не менее отыграли. Один из позитивных таких сигналов был переговоры Сергея Лаврова с Марко Рубио. Ну, вот вы, может быть, слышали, что на полях саммита АСЕАН должны были встретиться, это вчера было сказано, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и госсекретарь США Рубио Марко. Они встретились. Встреча длилась, ну, по разным данным, от 30 до 35 минут. Ну, то есть удалось поздороваться, сесть за стол, и потом разойтись, потому что 35 минут — это очень и очень мало. Хотя, с другой стороны, мы знаем, что Сергей Викторович великолепно владеет английским языком, а это позволяет, конечно же, сократить время диалога, потому что не через переводчиков можно говорить, а напрямую. Я сами кадры встречи не посмотрел еще пока, поэтому не знаю, на каком языки общались. Ну, гипотетически представлю себе, что, чтобы сократить время пребывания в одной комнате с Рубио, Сергей Викторович мог использовать английский язык, чтобы побыстрее избавиться от этого персонажа рядом с собой, от Марко Рубио. Неприятный тип, флюгер конкретный. Вот. Мы это тоже обсуждали с вами. Но, тем не менее, из-за как бы позитива, можно сказать, что впервые за много, ну, за долгое время вот эта встреча произошла. То есть главы дипломатии российской и американской вот так вот, лицом к лицу, друг с другом поговорили. От 30 до 35 минут. А то вообще этого не было. И, по сути, контакты с американцами шли через другие группы. Ну, вы знаете, да? По бизнесу, так скажем, решали. Джаред Кушнер, зять Трампа, зять Трампа, который ездит, переговаривается. Вот, Стив Уитков, любитель чебуреков и чего там еще, посекунчиками угощали. Ну и с нашей стороны Кирилл Дмитриев. Вот по линии бизнеса какие-то контакты наводили, а по линии МИД все было совсем глухо, судя по всему. И тут вот произошла встреча. Сказать, посмотрели друг другу в глаза. Ну, более как бы дополнительного какого-то позитива по поводу этой встречи дать не могу. Ну, вот-вот, сама встреча, это уже можно ее трактовать как позитив, наверное. И что там? Снова нам напомнили, что нас побеждают, и наша экономика в клочья, пишет Василий. Не могу знать пока, Василий. Как только узнаю, сразу вам начну сообщать по этому поводу. Вот, что-то, наверное. Вот переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио в Маниле завершились, продлились 35 минут. Все. Встреча прошла по инициативе США. Американцы говорят, а давайте встретимся, говорят они. Сергей Лавров на встрече с Марко Рубио в Маниле довел до американской стороны, вот, информацию о положении дел на линии боевого соприкосновения акцентировал недопустимость дальнейшей накачки Киева вооружениями. Глава российского дипведомства подтвердил приверженность России предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске. Стороны обсудили нормализацию условий работы дипмиссии России и США, договорились продолжить контакты по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках международных организаций, обменялись мнениями по международной проблематике, включая ситуацию в Персидском заливе. Видимо, это был очень быстрый разговор на все животрепещущие темы по итогу. Но, тем не менее. Посмотрим, как этот, как сейчас модно говорить, трек будет развиваться. 9.00 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: 9 утра в столице, в студии Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Лавров указал Марко Рубио на недопустимость дальнейшей накачки Киева вооружениями. Глава МИДа России обозначил этот тезис на встрече с госсекретарем США в Маниле. При обсуждении украинской проблематики Сергей Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и указал на недопустимость дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России стратегическое поражение, отметили на Смоленской площади. Также министр иностранных дел России в разговоре с Рубио вновь подтвердил готовность Москвы к урегулированию конфликта на Украине и сообщил о приверженности договоренностям, достигнутым в Анкоридже. Кроме того, во время беседы, которая продолжалась 35 минут, стороны обсудили обстановку в Персидском заливе, а также договорились продолжить контакты. Обломки сбитого БПЛА упали на балкон жилого дома в Туле. По информации губернатора Дмитрия Миляева, пострадавших нет. В своем телеграм-канале он сообщил, что к месту ЧП выехали оперативные службы. Опасность атаки БПЛА в Тульской области сохраняется. Глава региона призвал жителей незамедлительно сообщать об обнаружении подозрительных предметов. Дмитрий Миляев ранее заявил о 5 сбитых украинских беспилотниках. Bloomberg анонсировал получение крупнейшими нефтяными компаниями рекордной прибыли. По итогам квартала они могут заработать почти 46 миллиардов долларов. Аналитики полагают, что это будет третий по величине показатель в истории отрасли. Наибольшую выгоду, как ожидается, получат ExxonMobil и Chevron, а Shell, BP и Total Energies увеличат доходы благодаря сильным торговым подразделениям. В статье Bloomberg отмечается, что к увеличению прибыли 5 мировых нефтяных гигантов приведут рост цен на энергоресурсы на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Известия узнали о намерении властей добавить в госуслуги функции соцсетей. В правительстве обсуждают стратегию развития портала до 2035 года. В ее рамках госуслуги могут превратиться в универсальную цифровую платформу для общения, повседневных сервисов и получения государственных услуг, пишет издание со ссылкой на два источника, участвующих в подготовке документа. Одно из ключевых направлений обсуждения – это создание на базе портала собственной социальной сети с лентой публикации и возможностью формировать тематические и локальные сообщества. Еще одним элементом новой концепции могут стать семейные сервисы. Обсуждается запуск доверенных чатов с родственниками, общего календаря событий, а также возможность оформления госуслуг в интересах близких или по их поручению. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 11 рублей 58 копеек. Доллар 78 рублей 48 копеек. Евро 89 рублей 60 копеек. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: 94.8 FM.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением.
3: Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Имена. Поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
5: «Имена. Поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9:07, четверг, июль, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве, 18 градусов, ощущается как 18 градусов. Василий говорит, интересно, два дня назад Сергей Лавров заявлял, что Россия исходит из того, что США не отказались от договоренности Анкориджа. Но ведь это же Рубио ранее заявлял, что не было никаких договоренностей, а был только обмен мнениями. Зачем-то оставляем американцам пространство для маневра и смены позиции. Не зачем-то, а оставляем американцам пространство для маневра и смены позиции. Потому что было бы неплохо, если бы американцы поменяли свою позицию. Некоторые медийные украинцы решили в кавычках помочь гражданам и предпринимателям России, предложили завалить суды исками к Wildberries, даже исковое сделали. А они точно в нашу сторону воюют? Почему при ударах по Укрпочте они не предложили завалить исками украинские суды? Вопросы. А некоторые медийные украинцы... А, вы имеете в виду кто-то на территории России, приехавший с территории Украины, сейчас, значит, занимается такой деятельностью, которую можно охарактеризовать как подрывную, да, Алекс? Я правильно понимаю? Так а что, у нас нет силовых структур, которые могут это проверить?

0: Не раз слышала мнение, что ИИ – это ядерное оружие ближайшего будущего. Вы согласны? У кого преимущество такого вооружения? У Китая или США? Мы есть в этом списке? Спасибо, пишет Олеся. Олеся, понятно, что ИИ есть разного характера. Есть бытовые вопросы, которые решаются при помощи этих технологий. Есть в военной сфере ИИ используется. Вот, сказать в военной сфере, где мы сейчас находимся, я вам не могу. Не вся информация в этом смысле доступна. Но я знаю, что у нас есть оружие с машинным зрением, и я, насколько понимаю, могу сделать вывод, исходя из этих вещей, что у нас в военном смысле ИИ есть и работает. У нас есть некоторые лакуны с точки зрения обеспечения связи. Вы знаете, что у них есть низкоорбитальная группировка Starlink, которую изображают как интернет для всего мира, а на самом деле это военная, конечно же, технология, и в военном смысле она используется и работает на врага у нас, да. У нас такой группировки нет, есть проект бюро 1440. Это как раз-таки создание вот этой вот низкоорбитальной группировки или группировки спутников, которые работают на низкой орбите для обеспечения вот такого же интернета плюс-минус как у американцев. Недавно была новость о том, что мы такие спутники еще запустили, и запуск прошел успешно, то есть вывели на орбиту, и они уже, насколько я понимаю, работают. Новость очень хорошая и необходимая. Что касается ИИ технологий в целом, то, что я читал последнее время, во всяком случае, заявления американцев говорят о том, что они находятся впереди по ИИ технологиям, и им в спину дышит Китай. Якобы ИИ модели китайские отстают, ну, это в среднем, где-то на 6 месяцев. То есть вот такое вот у американцев задел. Но при этом есть также информация о том, что определенные ИИ модели, которые начинают использовать китайцы, они, например, так хороши, что некоторые сегменты американских ИИ начинают выбивать. Как они их выбивают? Рынок. Просто рынок. И проблемы начались у компании Oracle, насколько я знаю, американской. По-моему, Oracle, да? Что-то еще Blue Origin у меня в голове. По-моему, Oracle. Проблемы с бумагами. Почему? Потому что китайцы выпустили там какую-то новую модель обновленную, то ли там на DeepSeek, то ли на чем. Ну, то есть показали, что они как какую-то придумали хитрую схему, что эти ИИшки работают лучше. И быстрее, и дешевле, и вообще. Китайцы уже не отстают, судя по всему, на 6 месяцев. Наверное, отставание это еще сократилось. И вообще все говорит о том, что, скорее всего, они выйдут вперед, китайцы. Вот, и американцы по этому поводу как раз бьют тревогу, кто, ну, занимается этой сферой и говорит, китайцы уже, как бы, ребята, вы не думайте, что они там копируют какие-то наши вещи, они уже вот-вот-вот-вот-вот, ноздря в ноздрю с нами уже практически идут. И начинаются проблемы с бумагами, начинаются проблемы с финансами у компаний, вот, по-моему, все-таки Oracle первая попала под нее, вы можете это, кстати, найти. А мы уже насколько отстаем, пишет Андрей, таких данных у меня нет. Спросили, собственно говоря, кто впереди, Китай или США. На данный момент, судя по тем данным, которые есть в открытых источниках, американцы все-таки чуть впереди, но разрыв стремительно сокращается. Вот. Насколько я понимаю, мы дружественными системами ИИ пользуемся в том числе. Вот недавно выступал Герман Греф, и такое ощущение, что он мягко намекнул, что те системы ИИ, которые развивает Яндекс, это китайские системы ИИ. Не знаю, это какая-то у них внутренняя борьба между Сбером и Яндексом или что-то большее, но вот как-то он намекнул, что надо свои системы улучшать. Слышал, что мы где-то на полгода от Китая, пишет Николай, отстаем. Ну вот, значит, если мы на полгода от Китая, Китай на полгода от американцев, мы где-то на год отстаем от американцев. Бюро вывело на орбиту часть группировки, но военным тестировать не дают. Что касается ИИ, то в самом прогрессивном УПЛА «Елка» стоит контроллер с китайской нейросетью, говорит Андрей. Что касается тестировать военным не дают. Мы, конечно, доподлинно с вами не знаем, кому и как и где дают тестировать спутники бюро 1440. Да, «Рассвет» это называется еще система «Рассвет». Мы не знаем этого, и знать мы этого не можем. А почему я предполагаю, что мы этого не можем знать? Гипотетически, конечно, возможно, существуют подразделения, которые имеют возможность этим пользоваться, но я предположу, что это в тестовом режиме может происходить, и, наверное, это, конечно же, не касается в широком смысле всех. И в связи с этим все вряд ли об этом знают, даже если находятся на передовой. Поэтому, когда говорят, что военным не дают, возникает вопрос, каким и на какой стадии сейчас находится вот эта наша спутниковая группировка и какими возможностями обладает. Есть специфический момент, о котором я хотел сказать. Вы, наверное, обратили внимание на улучшение качества наших ударов по инфраструктуре двойного назначения и чисто военного назначения на территории Украины. Улучшить качество ударов, улучшить во всех смыслах это качество, то есть чтобы дрон дошел, чтобы дрон точно поразил и все остальное, чтобы он не был сбит, можно, и самое главное, чтобы он попал именно туда, где болезненно будет для врага, можно только при помощи разведки. Только при помощи разведки. И, собственно, систем связи, которые обеспечивают пролет этих дронов к нужным объектам. Да, и плюс изменение траектории и всего остального. То есть они прокладывают маршруты таким образом, чтобы избежать встречи с системами ПВО западными, которые тоже, в общем-то, вы знаете, управляются при помощи западных ИИ и все такое. Я предполагаю, что улучшение качества в этих ударов наших, оно из воздуха-то не берется. Я так предполагаю, что улучшилась разведка. Видимо, какую разведку можно улучшить? Улучшить можно спутниковую разведку, да? Всегда. То есть ты наблюдаешь из космоса, где, куда, кто, какие силы стягивает, и быстро реагируешь на это. Силы или средства. Также на Земле, то есть можно и нужно развивать сеть, партизанскую, у нас по классике это партизанщиной можно назвать, то есть разведка на Земле, видимо, тоже лучше стала работать. Разведке на Земле, хочешь не хочешь, нужна связь, а связь должна быть такая, чтобы враг не мог отследить эту связь, и много чего еще интересного. Доподлинно мне неизвестно, на каком этапе сейчас находится тестирование или использование нашей низкоорбитальной группировки, которая формируется. Но предположить, что потихонечку этот процесс идет, хотелось бы, конечно, чтобы он шел семимильными шагами, но предположить, что он идет, этот процесс, я вот могу, например. В ИИ самое главное набор данных, на котором обучается модель, военный ИИ у нас наиболее сильный, таких дата-сетов, как у нас, есть в лучшем случае у США, но с учетом источника данных для американского у них данные хуже, ибо когда врет, значит, бандеровец, когда открывает рот, а значит, данные искажены, пишет Алекс Поляков. Американцы тоже, да, та же самая Палантир, они же не на слово верят бандеровцам, они данные собирают, то есть кадры объективного контроля и все остальное, поэтому предположить, что им просто бандеровцы что-то сказали, а те такие, значит, будем делать так, это, наверное, неправильно. Они собирают данные, много часов видео, и фотосъемки, и всего остального. Спутниковая группировка у американцев крайне разветвленная и качественная. Снимки из космоса у них великолепные. И много чего еще интересного. Вот. Я думаю, мы очень быстро поймем, когда военные начнут это использовать, пишет Игорь. Я думаю, мы ничего не поймем с вами, когда и кто, и где, что будет использовать. И я думаю, что задача заключается в том, чтобы мы особо и не понимали, потому что в нас зачастую не держится информация. Вы знаете, мы даже до сих пор не можем понять, что не надо снимать удары беспилотников вражеских по нашим объектам и выкладывать это в интернет. То есть вот мы с вами поймем. Мы, может, с вами и поймем. Нужно ли, чтобы это поняли все? И в каком объеме? И зачем вообще? Заметьте, все штурмовики ВСУ оборудованы камерами GoPro, пишет Игорь В. Да, в том числе. То есть информацию они собирают в огромных объемах, и эта информация перенаправляется американцам. И в частности, вот этой компании Palantir, которая фактически курирует вопросы ударов, которые наносятся вглубь нашей страны. То есть это наши непосредственные враги. Напоминаю, что оружием считается то, что принято Государственной комиссией на вооружение, все остальное опытный образец, пишет Дмитрий. Ну, как бы юридически, конечно, да. У нас с заводом молодой парень в бюро это уходит. Пожелал им удачи, пишет Андрей. Ну и отлично. Я думаю, все получится. Главное понять, а это уже мы поняли, что такие чувствительные сферы, как оборона, они нуждаются в независимости. И элементная база должна быть своя, и вообще все должно быть свое, потому что это умение себя защитить. Ну и наказать врага, который на тебя нападает. Так. Да, и вот по поводу того, что Олеся говорила, что ИИ — это ядерное оружие ближайшего будущего. Это красивые слова. В том смысле, что и это ядерное оружие ближайшего будущего. Просто говорят о том, что эффект от использования ИИ, он может быть в некотором смысле сопоставим с эффектом от использования ядерного оружия. В том смысле, что те страны, которые обладают системами искусственного интеллекта и оружием, которое действует на основе этого искусственного интеллекта, они будут сильно доминировать над теми странами, у которых этих технологий нет и не предвидится. То есть так, когда... Ну, когда так произошло в последний раз? Ну, когда... Ну, это, кстати, не последний раз был, но тем не менее. Именно тогда, когда появилось ядерное оружие. То есть не было ядерного оружия, и вот Оппенгеймер и его группы ученых, естественно, под контролем военных американских, создали ядерное... две бомбы. И эти две бомбы натурно, в кавычках, испытали, то есть сбросили на города Хиросима и Нагасаки. И многое в те дни, 6-9 августа 1945 года, изменилось, многое изменилось на самом деле. Нет, Япония не капитулировала в связи с этим. Япония капитулировала по другим причинам. Но это была одна из причин капитуляции Японии тоже. Появление чего-то такого, что демонстрирует абсолютное превосходство над всеми в вопросах войны. И вот искусственный интеллект сегодня — это именно такая сфера. Именно поэтому воевать на равных с теми, у кого есть эти системы, и они развиваются, тем, у кого нет этих систем, и они не развиваются, не получится вообще никак. Но есть и плюс. С видео солдат ВСУ наши смотрят, как они ведут боевые действия, анализируя действия, можно использовать для наших солдат, пишет Денис. Конечно, потому что эти GoPro-шки, они же остаются в том числе и на трупах ВСУшников, и можно посмотреть, где они, что они, почему они, как они, что делают. Какой фильм посмотреть? Подскажи, пожалуйста, пишет Валентин. Вы знаете, я вчера начал смотреть глубоко пиратскую версию фильма «Одиссея», который получил много уже негативных комментариев, да, отзывов до того, как вышел на экраны, но благодаря нашим уникальным интернет-технологиям и нашему воистину свободному интернету и воистину свободным соцсетям, а не задушным поганым соцсетям западным, где все сорвать с тебя хотят, урвать кусок, понимаешь, копеечку. Я могу смотреть, хоть и глубоко пиратскую, но все-таки вот самую-самую, что ни на есть, новинку прямо сейчас. Я там не досмотрел полчаса, невозможно, просто уснул. Вот, я бы, не знаю, как просыпался бы, если бы эти полчаса еще досмотрел. И так что-то я там в 1:30 лег. Не очень. Так вот, ну, есть смысл посмотреть. Вы знаете, что касается чернокожей Елены, это, конечно, вызывает бурю эмоций в людях. Ну, мне это, собственно, не так уж интересно. Вот, меня это мало смущает. Я понимаю, что это, как всегда, исковерканная история, это сумасшествие, которое демонстрируют режиссеры западные. Потом девочка-актриса симпатичная была, хорошая девчонка, которая вдруг решила, что она мальчик, она сделала себе операцию, она там играет одного из героев, играет мальчика. Это тоже омерзительно. Вот. Ну, а так, в целом, интересно посмотреть, ознакомиться. Какой-то фильм, который по-настоящему меня зацепил, но не знаю, не знаю. Из художественного мне сложно сказать. Вот сегодня с моим коллегой, который сейчас вот в студии, обсуждали документальный фильм. Он уже давно появился, кстати, в широком прокате он был. Это наш документальный фильм, который я много раз рекомендовал. И вот, возможно, мои рекомендации возмели эффект. «У края бездны». Я рекомендую всем посмотреть этот многосерийный документальный фильм. Он в 4 сериях. О фактически начале боевых действий вот в 22-м году. Ну и некой предыстории. А? Конечно, это настоящая документалистика, она очень, так скажем, для зрелой психики, слабонервным действительно такое смотреть нельзя. Но нельзя сказать, что здесь смакуется насилие. Нет, здесь нет никакого попытки смаковать насилие, здесь просто показаны реалии боевых действий. На примере наших людей, наших воинов. Сомали. Да, Сомали. Это донецкие. Фильм действительно заставляет и задуматься в очередной раз о важных вещах, и дает понимание того, что такое военные действия. Ну, в общем, рекомендую. Вот этот многосерийный фильм я прямо могу рекомендовать без каких-либо там оговорок. Действительно, дает понимание он. У нас еще есть радиостанция «Судного дня», пишет Сергей. Ну, вы имеете в виду вот это, как она там, УВБ, что-то там, где иногда какие-то голоса раздаются, там какой-нибудь свинорыл. Для понимания, эта станция никакие слова не передает, насколько я понял. Пытался разобраться в этой теме, почитал. Много мифологизации вокруг этого. Значит, она передает определенные вот эти вот звуковые там шумы. Ну, просто шумы. И все. Жужжит, да. Жужжит как бы. Кряхтит, жужжит там. Щелкает. А вот эти вот голоса, которые вы слышите, это радиохулиганы в вашем регионе, которые поверх этой волны вам что-то вещают по приколу. Все. В этом... И вот он, свинохрюк, там еще что-нибудь, хрюхостяк. Это очень веселит некоторых, самих хулиганов радио. Это веселит журналистов, которые вдохновлены этим всем, и каждый раз они нам об этих хрюкостягах сообщают. Но никакого отношения не имеет к реальности все эти хрюкостяги и прочее. Поэтому обращать на это внимание нет никакого смысла. Есть предположение, что якобы вот эти радиостанция «Судного дня», она может иметь отношение к системе «Периметр». Система «Периметр», прозванная на Западе системой «Мертвая рука», это система, которая гарантирует запуск ракет разного базирования в случае уничтожения нашего руководства врагами. То есть это гарантированный ответ и гарантированное уничтожение врага в случае, если уничтожается наше руководство. Опять же, из открытых данных, система «Периметр» якобы, помимо всего прочего, в ее состав входят три чемоданчика так называемых ядерных. Система эта называется «Казбек». Эти три чемоданчика распределены следующим образом. Глава Генштаба, министр обороны, верховный главнокомандующий. Решение о применении ядерного оружия, опять же говорю, якобы по открытым источникам, это может быть не так, но это вот то, что, так скажем, общее мнение такое в открытых источниках. Мы применяем ядерное оружие, если мы, например, решаем, что нужно применить ядерное оружие, наше государство так решает, то решение, точнее так, приведение в действие ядерного оружия осуществляется при помощи сразу трех чемоданчиков. То есть это должно быть решение согласованное, совместное и фактически параллельное между Верховным главнокомандующим, министром обороны и главой Генштаба. То есть они там, грубо говоря, поворачивают ключ и нажимают на кнопку. Дальше. Если один из этих чемоданчиков уничтожается в результате удара врага, то два чемоданчика продолжают общаться с этой системой и не дают разрешения на запуск. Если все три чемоданчика не отвечают, якобы запускается специальная ракета, так скажем, ракета командная, то есть ракета, которая дает команду на запуск других ракет. Она взлетает и дает команду, и они реагируют на это. Она может быть одна, может быть их 10, мы не знаем, сколько их. Ну, как бы просто объясняется сама суть происходящего. Некая ракета взлетает, дает команду другим, и они пошли. Сколько этих ракет, которые взлетают и дают команду, мы с вами не знаем. И замечательно. Вот такая примерно система. Повторите, пожалуйста, название фильма, не успел услышать его, пишет доктор Ливс. «У края бездны». Да, «У края бездны» называется документальный фильм, который я всем рекомендую уже, мне кажется, не первый год рекомендую. Про УВБ неправы. Задавить передатчик помех такой мощности радиохулиганы не могут на постоянной основе, пишет Дмитрий. А они на постоянной и не давят. И потом они давят в вашем регионе конкретно. Рядом с вами. То есть они не давят этот передатчик, а они, условно говоря, вещают на этой волне где-нибудь рядом с вашим передатчиком. Вот. Насколько я это понял, исходя из того, что я читал. Но, возможно, те люди, которые у нас профессионально занимаются радиовещанием, я не имею в виду радиовещание в FM-диапазоне, а радиолюбители, возможно, мне подскажут, может быть, я ошибаюсь. Новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 9:31 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение ночи ликвидировали 223 украинских дрона. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 20.00 22 июля до 8 утра 23 числа. Минобороны заявили, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены, в частности, в Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ульяновской областях, над Московским регионом, Крымом, Татарстаном и акватории Азовского моря. Трехлетний ребенок погиб при атаке ВСУ на Воронежскую область. Его родители пострадали. Ранение также получил 19-летний местный житель. Такие данные в канале в мессенджере Макс привел губернатор Александр Гусев. В результате падения БПЛА в пригороде Воронежа возник пожар в частном доме, в котором погиб трехлетний мальчик. Его родители получили ранения различной степени тяжести. Власти готовы оказать всю необходимую помощь, говорится в публикации. Также глава региона сообщил, что в результате атаки украинских военных незначительные повреждения получили 5 многоквартирных домов и склад одного из маркетплейсов. В Роспотребнадзоре пообещали достаточный запас вакцин от гриппа к новому эпидсезону. Жители страны смогут привиться бесплатно, отметила глава ведомства Анна Попова. Наши производители готовят достаточный запас отечественных вакцин, как трехвалентных, так и четырехвалентных. Всех будут прививать за счет средств федерального бюджета. Суммы определены без каких-либо сокращений. Цена на вакцины не изменилась, поэтому объем будет вполне достаточный, сказала Попова в беседе с РИА Новости. Она добавила, что в первую очередь от гриппа будут прививать детей, пенсионеров, граждан с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями. Миноборнауки назвали возраст самого старого кита в мире. Он составляет 211 лет. В пресс-службе ведомства РИА Новости заявили, что речь идет об особи гренландского кита. Старший научный сотрудник зоологического института РАН Андрей Бубличенко подчеркнул, что в 19-20 веках млекопитающие были объектами китобойного промысла, поэтому сейчас их популяция состоит из относительно молодых особей. Ученый также отметил, что китообразные считаются интеллектуальными животными. К примеру, дельфины узнают себя в зеркале уже в 7 месяцев, а дети только году. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва».
3: Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
4: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на sto-filter.ru.
5: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
6: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-так.
5: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
8: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: День 36 в Москве, а вот Андрей И, я так понимаю, он радиолюбитель, он написал, что нет, это короткие волны по поводу жужжалки, 80-метровый диапазон, распространение минимум 300 плюс километров от передатчика днем, а ночью от 1000 километров, это физика распространения радиоволн КВ. Ну и даже 1 киловатт доступен не каждому радиохулигану, у меня первая радиолюбительская категория и разрешение работать на КВ мощностью 1 киловатт, а жужжалка фигачит, киловатт 100, пишет Андрей. Так то есть, Андрей, нельзя перекрыть в конкретном каком-то, на конкретном участке? Вот у меня такой вопрос. То есть, вот эта жужжалка стоит, например, она там расположена от нас на расстоянии 100 километров, да? Мы находимся к источнику каких-то там, ну, к приемнику чужому на расстоянии, не знаю, километр. Мы можем перекрыть или не можем перекрыть? Вот у меня такой вопрос. Это абсолютно, ну, так сказать, любительский здесь неправильно. То есть, абсолютно я не знаю этого. Вот это именно вопрос, чтобы вы мне объяснили. Нет, пишет Андрей. Андрей говорит, нет. То есть, реально сидят люди на этой вот станции и говорят, хрюкостяк, хрюкостяк. Там, вот это, то есть, они реально передают какие-то хрюкостяги. Радио хулиганов не глушит, они создают помехи в эфире различным службам, а еще и создавать помехи мощной глушилкой. Радио хулиганов, когда они серьезно мешают, пеленгуют и штрафуют. Да, я знаю, должны, вроде. Но есть открытые волны для всех. Вот можно купить там какой-нибудь Баофэнг и слушать, как общаются между собой радиолюбители. Я один раз так и сделал. Ну, в Москве, значит, у меня этот Баофэнг есть. его поставил и так бы настроился на те волны, которые выделены под общение радиолюбителям. И там все было нормально, но в какой-то момент какой-то мужчина такой достаточно серьезного уже, мне кажется, возраста, вероятно, уважаемый в кругах, он что-то обсуждал с другими, но он, знаете, как он вещал им какие-то серьезные их радиолюбительские вещи, а какие-то хулиганы что-то там мешали, и он начал их воспитывать самыми нехорошими словами, самыми нехорошими. Я просто сидел и слушал, а он там, ты, п, вот это вот все. Я думаю, ах, вот ты какой мир радиолюбителей. Меня это немножко удивило, если честно, потому что я думал все-таки, что, как бы стремятся все к некой стерильности эфира. Нет, там жизнь кипит, я вам скажу, эмоционально. Но, во всяком случае, так было. Ну, это, наверное, где-то пару лет назад было. Вот. Они не говорят Харю Костяк, они говорят Харитон, Роман, Юрий, Каша, Олег и так далее, пишет Дмитрий. А кто говорит Харю Костяк, Дмитрий, тогда? Вот. Просто хулиганы работают параллельно на этой же частоте, что и радиостанция, и без проблем, пишет Николай. Ну вот Андрей и говорит, что невозможно, не повещаешь ты в параллель. Открытый диапазон и узкая полоска. И там в основном и хулиганье, и всякие сигналки, пишет Андрей. Да, и вы вот написали 433 мегагерца, да, мегагерца, и 446. А еще есть что-то там около 148 или что-то такое, да? Вон что-то там, их два диапазона этих есть, насколько я понял. И вот на одном из них я слушал, как негодовал один старый, так сказать, старый волк радиолюбительский. Там прикол в том, что мне выходить нельзя, то есть ничего мне говорить в эту нельзя. Да меня и не услышат, что у меня этот Баофенг. Но слушать можно. Ну, я слушал, сидел. Но есть же специальные такие интересные сайты, где вы можете, пользуясь этими сайтами, вообще слушать много разных волн, которые ваши баофенги и все остальное просто не слышат. И, с одной стороны, это удивительно, с другой стороны, это тоже удивительно. Ну, то есть, например, фактически, зайдя на этот сайт, например, наши враги могут слушать, что говорят диспетчеры аэропорта Шереметьево, например, и не только. Да, и причем не один там диспетчер, а там, как этот, прилет-вылет, заход такой, что-то там, там много разных башен, там. Ну, я сидел так, слушал, и враги могут постоянно слушать. Кстати, интересная новость по поводу авиасообщения. У нас некоторые самолеты летели транзитно через Москву. Например, из Санкт-Петербурга в Сочи там, и так далее. И вот сейчас эти самолеты, которые транзитно летели через Москву, насколько я понял, исходя из вчерашних новостей, будут лететь стороной. То есть им сказали, что, ребятки, не надо через Москву летать для обеспечения безопасности, давайте облетать. В среднем это добавит около 5 до 20 минут дополнительного летного времени, если ты летишь из Санкт-Петербурга в Сочи. Вот как-то так вот посчитали журналисты. В общем, проблема не, в этом смысле небольшая. То есть по времени там потери не такие большие. Ну, а с точки зрения безопасности, я так понимаю, что тут ясно почему. Потому что небо над Москвой, ну, во-первых, атакуется врагами постоянно, да, эти беспилотники все и все остальное. Ну и чем больше объектов в небе, которые тебе нужно контролировать, тем сложнее работа, собственно, диспетчеров. И вот это постоянно отслеживать, перенаправлять и все остальное, особенно то, что летит транзитом. А так оно летит, например, чуть-чуть восточнее, да, вот если на карту посмотреть, и летит, и пускай чуть-чуть облететь Москву, разгрузить работу диспетчерам. Я так понимаю, в этом смысл. Авиадиапазон это 108-136, он должен быть открытым, без цифры, без шифрования, чтобы борт мог связаться с диспетчерами. Да и ничего там интересного врагам нет. Рутинная работа аэропорта, пишет Андрей. Ну, вот видите, вы глубоко погружены, Андрей, поэтому вы сразу даете ответ. А для меня, как человека, который с этим плохо знаком, для меня это все удивительно, знаете. Потому что сидишь и слышишь, как работают диспетчеры. Как будто бы тебе это нельзя слышать. Вот как будто бы нельзя. А оказывается, ничего там интересного для всех остальных нет. Ну, они там эшелоны меняют, а?
10: Актуальная погода, ветер.
0: Нет, то заходите, выходите, эшелон такой, там, туда-сюда. Там. Радиолюбительство — это очень интересное интеллектуальное увлечение, пишет Код Z. Безусловно, безусловно. Это невероятно увлекательный, крайне романтичный вид досуга. Раньше мне казалось, что это какие-то радиолюбители сидят там в каких-то гаражах, ну, грубо говоря, в каких-то там помещениях непонятных, какие-то антенны они обсуждают. Что это за чушь? А потом, когда я чуть-чуть прикоснулся к этому удивительному миру, я подумал, черт побери, а почему не я радиолюбитель? Почему я не радиолюбитель? Это же очень интересно, и это еще и важно. Потому что если вдруг везде и все, и до свидания, то, возможно, это будет один из немногих элементов связи, который будет доступен, да?
10: Если вы слышите меня, вы и есть сопротивление.
0: Раньше летали по Европе, в эфире часто слышал от других европейских экипажей «мяу». Это они так развлекаются, пишет Николай. Вот. Они, посмотрите сериал «Радар». Очень даже неплохо, пишет Светлана. Сериал «Радар». А может, я и видел что-то такое. Это наш отечественный, да? Ты смотрел? На око? А о чем там, о чем? Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, просто введи в курс дела, я просто вспомню. Ну, что там промо, что там промо? О чем там, примерно? Парень с фотоаппаратом увидел. Да, ну, я понял. Да, пишет Светлана. Ну, парень с фотоаппаратом что-то увидел. В прошлом году в колонию отправили известного радиохулигана Валентина Бушуева за возбуждение ненависти, оскорбление чувств верующих. 3 года дали. Радиоэфир — это не игрушка, пишет СВ. Да, конечно. Особенно сегодня. Посмотрите книгу «Илья». Книга... Нет, написано «Илья». Книгу «Илья». Ну, конечно, «Илая». Ну, а какая разница, «Илай» или «Илья»? По-нашенски «Илья». Илья, Илья. Вот. В любом случае, имя еврейское. В любом случае, как и Иван. Некоторые Иваны этого не знают, а я им докладываю. Конечно же, это еврейское имя. Ну, или, может быть, библейское. Библейское имя. Так. Радар, там инопланетяне, если коротко, пишет Дмитрий. Инопланетяне, радар... Ну, может быть, я что-то и видел. Но есть и другие... Помните, да, это тайна... Не тайна, не тайна третьей планеты. Не тайна третьей планеты, а какой-то там... Задача трех тел. Китайская тоже там. Вот это вот все. Какие-то радиосигналы идут туда-сюда. И почитать можно, и посмотреть можно. А тайна третьей планеты вообще классная вещь. Потому что никто не знает, что такое третья планета. Ты знаешь, что такое третья планета? Ну да. Ну какая планета третья? Ну смотри, Луна — это не планета. А какая планета третья? Ты знаешь те вопросы, которые как бы для меня дают понимание, что ты знаешь. Какая планета третья? Марс! Пишет нам один из слушателей, не буду говорить кто, чтобы он потом не чувствовал себя ущемленным. «Венера», — пишет Лис Хитрый. «Железяка», — пишет Алена. Ну, может, и железяка. Может, и железяка. Третья планета. Ребята, третья. А? Третья планета от Солнца, — дело техники, говорит. Земля. Земля? Не Марс, не Венера, нет, точно. Понимаете, почему-то, я не знаю почему, но многие люди думают, что Земля — четвертая планета. Почему-то. Я не знаю почему. А получается, что вроде как третья. Вот такие дела. Получается, что вроде как Меркурий, Венера, Земля и Марс. Вроде. Вроде. А? Ну? Капекс, мне говорят. Земля, земля, ну земля же, Аркадий говорит, земля. Да, просто я не знаю, каким образом сформировано это общественное мнение, но как будто все считают, что Марс до Земли. Вот смотрите, я сейчас вам... Солнечная система. Солнечная система. Вот я ее открываю. Это прикольно, почему бы и нет? Вроде бы в школе все это изучали. Меркурий, Венера, Земля — третья планета, и Марс — четвертая. Но люди почему-то думают, что Марс ближе к Солнцу. Некоторые. Не знаю почему. А Марс дальше. И, собственно, на Марс мы и летим, для того, потому что он дальше. Ну, как бы мы хотим туда полететь. И вот такая специфика. Может быть, думают о том, что Марс чуть раньше, потому что он меньше Земли. Но планеты не распределены по размерам относительно Солнца. То есть нет такого, что они увеличиваются в размерах. Такого нет. То есть та же самая Венера, она больше Земли, например. Вот. Это надо знать, как времена года. У меня отсутствует знание по нумерации планет Солнечной системы, пишет за плинтусом. Прикиньте. Поэтому тайна третьей планеты — это тайна нашей планеты. Так если задуматься, это наша планета, ребята, это наша планета. Земля и есть третья планета. Прикольно, согласитесь, если задуматься. Вот. А спросите, сколько звезд в нашей Солнечной системе, вот это будет номер, пишет Михаил. Хорошо. А сколько звезд в нашей Солнечной системе? Столько же, сколько в нашей Солнечной системе. Уважаемые друзья, сколько звезд в нашей Солнечной системе? Потому что вот мой коллега говорит, столько же, сколько у меня волос на голове.

0: Вот давайте выясним, одна или две. А Высоцкий не звезда, что ли, пишет Андрей. Вот. Чего вы гоните? Одна, конечно, пишет Алексей. Не знаю, вот люди пишут две, некоторые. Ну, конечно же, одна, потому что это солнечная система, звезда по имени Солнце, как пел Виктор Цой. И, собственно, система одной звезды, вокруг которой вращаются наши планеты, третья по счету, от которой Земля, это и есть система звезд и планет вокруг одной звезды. Вот, вот так вот скажем. Она потому и называется. Солнечная система. Звезда одна тут все. Было бы у нас две звезды, ох, ребята, не знаю, это была бы уже задача двух тел. Да, две звезды. А теперь в Прибалтике, да? Вот такая песня. Нравится, нет? Две звезды теперь в Прибалтике. Русофобы. Сначала было две, но потом Киркоров сказал, что он планета, пишет Алекс Поляков. В Солнечной системе две звезды, Солнце и я, пишет Наталья. Вот еще, кстати, вопрос. Есть Наталья, а есть Наталья. С чем это связано, дорогие друзья? Мне кто-то может объяснить, что есть Наталья, а есть Наталья? Вот кто-то может объяснить, с чем это связано? Мне всегда было интересно узнать. Это первое, что мне интересно узнать. И второе, кто у нас на клавиатуре рисует карандашом вот здесь сидит?
1: Я.
0: Реально? Посмотри, у нас клавиатура разрисована карандашом. То есть кто-то очень нервный из моих коллег вот так вот рисует карандашом черточки на клавиатуре. Это не я. Вы можете проверить все видеозаписи. Может быть, у нас есть влажная салфетка, и этот карандаш мы отсюда удалим навсегда? Потому что осталось только написать слово из трех букв, естественно, мир, на столе. И как бы мы достигнем, мне кажется, вершины восприятия действительности. Кстати, эта пыль в клавиатуре тоже немножко удивляет. А, есть влажная салфетка? Я протру, мне не сложно. Меня просто вот это вот рисунок зебры на клавиатуре немножко смущает. И на этой клавиатуре тоже немножко, один раз только нарисовали. Не знаю. Или просто человек, который хочет сделать мир красивее. Единственное, что вот так пальцем проводишь, и пачкаешься. Так и что там по поводу Натальи, Натальи? Еще не дай бог Наталью назвать Натальей. Там такое можно... вот Данил, Данила, Даниил, пишет Владимир. Это я с вами согласен. Это я с вами согласен. А есть Коля и Толя. Толя — это Анатолий, а Коля... Почему не Анатолий, пишет, почему, пишет Андрей. Старая шутка. Так, Макс Челноков вчера влажной салфеткой стол протирал, пишет Ирина. Значит, после Макса тут кто-то рисовал, ты понимаешь? Вот тоже загадка. Не уходи от вопроса про и я. А, от Натальи? Ну, в общем, так и не ответим мы. Но интересная вещь, всегда люблю ее приводить в пример. Я сейчас вижу, часто дают имена детям какие-то немножечко, ну, так скажем, с колоритом. То есть не Алексей, а Елисей. Да, Елисей. Не Ирина, а Арина. Прикол с Елисеями и Аринами, знаете? Это региональное произношение имени Алексей и Ирина. Да? Вот прям можешь взять и открыть в интернете и посмотреть имя Арина. Это то, как мы здесь стали говорить имя Ирина. И все. Вот так вот. Так же, как Оксана. Это регионализм от Ксения. Ксенос. Чужачка, чужая, чужой. Да-да-да, Ксения — это чужая. Ну, где-нибудь, наверное, какое-нибудь племя захватили, ты будешь Ксения, чужая. Ну, Ксения. Ну, мужики захватили каких-то женщин. Вот, пришлая, наверное, какая-то. Ксенос. Чужой. Чужой против хищника, понял? Предатор там, ксеноморф его еще называют поэтому. Да, Ксения — это чужачка. Оксана — это региональная от Ксении. Аксинья, регионализм от Ксении.

0: какие пироги. А Ксения красивое имя, согласен. Но в Тихом Доне она, конечно, сумасшедшая абсолютно. А у меня сестра Ксюха всегда так звал, пишет 48-й. Да? Ксеноморф чужой, пишет Игорь. Ну? Вот. Ратибор, пишет Лис Хитрый, при этом ему за 40, у меня друг. Не, Ратибор это не регионализм, это конкретное имя, образованное из слов в, ну так, я так предположу, это славянские слова. Вот, есть у нас такие имена, которые прям русские-русские, прям русские-русские. Все, ну, славянские имена, все связанные со словом «слав». Вот. Владимир, русское имя полностью. Владеющий миром. Вот. Все славы. Это славяне. Есть калькированные имена, ну, они получаются русские. Любовь. Вера. Ну, русские слова просто. Получаются русские. Но как бы это калька. От тех там святых, ну, знаете, да? Вот, самое русское имя — это Шаман! Шаман! Пишет Макс. Ярослав, он же Ярик. Да, русское имя. Все, где вы видите слав, это обязательно славяне. Поэтому у поляков будут славы всякие разные, и у всех остальных. У славян слав — это обязательно. То есть славянское имя. Алексей, вам два по астрономии, Меркурий меньше Земли, пишет Георгий. Почему мне два по астрономии, если я сказал, что Венера больше Земли? Я не говорил, что Меркурий больше Земли. Меркурий меньше Земли. Венера больше Земли. Марс меньше Земли. Но Марс расположен дальше Земли. Хотя все считают почему-то, что Марс расположен, ну не все, а многие. И это страшная ошибка, не знаю, с чем связано. В чем проблема? Почему-то считают, что Марс ближе к Солнцу. Это не так, наоборот. Вот. Олеся, пишет Леся. Олеся, Олеся, Олеся. Ну, это Лейсан. Не, Олеся, я воистину вам не скажу происхождение этого имени, но могу посмотреть вот, для вашего интереса. Вот Олеся, не знаю. Сейчас. Олеся. Олеся. Да, это найдем сейчас мы. Так. А уменьшительно ласкательное от формы от Александра. На украинском Олександра. Но есть еще другая версия происхождения. Олеся лесная, возле леса. Но, скорее всего, это несостоятельная версия. Вот. Вот. Так, Венера меньше Земли. Венера меньше Земли. Ну-ка, сейчас проверим. И, возможно, я ошибаюсь, дорогие друзья. Венера и Земля. Что больше? Если Венера больше Земли, то... ты посмотри, Венера сложила... Да, меньше, смотрите. Земля 6371 километр, а Венера примерно 6052. Вот скотиняка такая. А газы считаются? Или нет? Вот скотиняка, смотри, что. Или мы приросли, или Венера уменьшилась. Черт я. Все, два мне по астрономии тоже. Благодарю вас, дорогие друзья. Век живи, век учись. Но это наверняка эти западники. Но это речь о размере, а по массе, пишет Макс. Потом будем разбираться. Так, диаметр, радиус. Угу. По диаметру на 320 километров происходит. Вот гадина. Когда успела? 10.00. Пойду тоже подтяну свои знания по астрономии. Ну, по крайней мере, мы выяснили, что Земля — третья планета. Вот. И в Солнечной системе одна звезда по имени Солнце. Ну, еще Цой и, конечно же, Высоцкий. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 10:01 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны сообщили об ударах по объектам инфраструктуры в порту Одесса. Они использовались для хранения грузов военного назначения. Помимо этого, вооруженные силы России поразили склад с дронами и цех по производству комплектующих для беспилотников. В сводке ведомства отмечается, что ночью российские военные продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА. ФСБ задержало троих жителей Луганской Народной Республики по подозрению в госизмене. Мужчины сотрудничали с украинскими спецслужбами. В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что фигуранты независимо друг от друга собирали и передавали сведения военного характера и данные о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти. В частности, установлено, что житель Стаханова в ЛНР по указанию кураторов установил в своей бане прослушивающее устройство для записи разговоров российских военнослужащих. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Задержанные помещены под стражу. Bloomberg анонсировал получение крупнейшими нефтяными компаниями рекордной прибыли. По итогам квартала они могут заработать почти 46 миллиардов долларов. Аналитики полагают, что это будет третий по величине показатель в истории отрасли. Наибольшую выгоду, как ожидается, получат ExxonMobil и Chevron. Shell, BP и Total Energies увеличат доходы благодаря сильным торговым подразделениям. Кстати, Bloomberg отмечается, что к увеличению прибыли пяти мировых нефтяных гигантов приведут рост цен на энергоресурс на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, высокая маржа нефтепереработки, а также повышенная волатильность на энергетических рынках. Известия узнали о намерении властей добавить в госуслуги функции соцсетей. В правительстве обсуждают стратегию развития портала до 2035 года. В ее рамках госуслуги могут превратиться в универсальную цифровую платформу для общения, повседневных сервисов и получения государственных услуг, пишет издание со ссылкой на два источника, участвующих в подготовке документа. Одно из ключевых направлений обсуждения – это создание на базе портала собственной социальной сети с лентой публикации и возможностью формировать тематические и локальные сообщества. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 11 рублей 58 копеек. Доллар 78 рублей 48 копеек. Евро 89 рублей 60 копеек. Сейчас столица облачна с прояснениями, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
4: Тбилиси. О том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот четверг гость в студии – руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». «Легкий разговор о жизни в Америке». По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Доброе утро, в эфире передача «Револьвер», я Андрей Фролов, сегодня без Евгении, поэтому попробую за двоих сегодня поработать, тем более тем много скопилось, и вот размышляя о том, как все-таки будет эфир продвигаться, долго думал, с чего начать, но здесь, наверное, сыграло два фактора. Первое, что называется, тепло самой новости, а второй момент этого... Моя давняя любовь к атомной отрасли, как все-таки 10 лет почти отработал там в свое время. Поэтому начнем, наверное, с того важного очень события, которое, мне кажется, еще не до конца осмыслено и оценено. Это вчерашнее заявление о том, что Саудовская Аравия и Соединенные Штаты договорились о заключении такого масштабного ядерного соглашения, которое позволит в конечном счете... не просто поставлять, я не знаю, строить реактор на территории Саудовской Аравии, а позволит в намного более широком формате осуществлять трансфер американских технологий в Саудовскую Аравию. То есть для нас, для экспертов и для сообщества специалистов в области режима нераспространения оружия массового уничтожения, эта новость, ну, стала таким, ну, честно скажу, легким шоком. Почему? Потому что в тех вбросах и так называемых инсайдах, которые сопровождали информационную подготовку этой новости, говорилось даже о том, что Саудовская Аравия не просто будет покупать какие-то американские ядерные материалы, технологии, но и получит ядерный топливный цикл. Здесь стоит, наверное, небольшое отступление сделать, и для тех, кто, может быть, далек от атомной отрасли, пояснить в двух словах, что такое ядерный топливный цикл. Это можно представить в виде некого круга, в котором есть начальная стадия топливного цикла и конечная стадия топливного цикла. Начальная стадия – это все, что касается добычи урана. То есть уран вначале добывается в виде руды, потом проходит очистку, далее он проходит конверсию, то есть из оксида его трансформируют в газ. Этот газ, который гексавторит урана, далее обогащается. Сейчас основной метод наиболее эффективный – это центрифужный. До определенной степени обогащения для реакторов гражданских это порядка 5%, для ядерного оружия это 90%. После чего происходит деконверсия, то есть мы из газа гексавторит снова переводим в оксид, из которого делаются таблетки, если мы говорим о топливе, которые затем помещаются в тепловыделяющие элементы. Или же мы делаем ядерное оружие, но для этого нам тоже все равно нужен не газ, а нужен нам оксид, то есть твердое вещество. Поэтому, собственно говоря, вся борьба, которая ведется вокруг новых ядерных держав, в частности, вот мы все наблюдаем в режиме реального времени то, что вокруг Ирана происходит, это в конечном счете все про ядерный топливный цикл или какие-то его отдельные ключевые элементы. Понятное дело, что уран находится не в каждой стране, и эти страны, которые его производят, массово добывают, они все известны. Но при желании уран, наверное, на рынке можно найти. А вот все, что касается более высоких переделов, здесь уже, конечно, надо создавать отдельную отрасль промышленности, которая очень недешевая. И, собственно говоря, главная проблема – это вот как раз обогащение урана. То есть те страны, которые в прошлом пытались создать ядерное оружие, они утыкались всегда вот именно в этот элемент ядерного топливного цикла, потому что он самый затратный, он самый очевидный, и не у всех получается, даже у тех, кто... казалось бы, технологически и финансово мог бы это потянуть. И в этом смысле то, что американцы готовы пойти навстречу Саудовской Аравии, это такой показатель очень серьезный. Почему? Потому что сами американцы в настоящий момент испытывают очень серьезные проблемы именно с обогащением урана. Исторически в США, то есть все американские ядерные бомбы, они делались методом газовой диффузии. Это вот самый первый, исторически первый метод обогащения урана, который и в Советском Союзе использовался для советской ядерной бомбы, и в Соединенных Штатах, и во Франции. Но в современных условиях он очень неэффективный для коммерческого использования, потому что там очень большие затраты электроэнергии идут, поэтому себестоимость продукта очень высокая. Американцы в свое время это поняли и пытались создать собственную центрифугу. Потратили на это кучу денег, у них даже отдельный проект был, так и назывался «Американская центрифуга». Но этот проект в итоге ни к чему не привел. Американцы были вынуждены по факту импортировать уже готовые европейские газоцентрифужные технологии, ставить их у себя, но доступа к самой технологии они так и не имели. Но попытки они не оставляли эти. И в итоге вот здесь вот сразу возникает, конечно, тонкий момент, какие конкретно технологии американцы будут передавать саудитам в рамках этого нового соглашения. Потому что, поскольку собственного обогащения нет, то что же будет на выходе, сложно сказать. Я не исключаю, вот сейчас вот, когда с вами вот этот монолог я произносил, мне пришла в голову мысль, а вдруг американцы в стиле Трампа хотят по факту взять саудовские деньги, на эти деньги довести собственную центрифугу, соответственно, получить себе эту технологию, ну и от щедрот своих вот эту готовую центрифугу уже передать саудовцам. Кстати говоря, в принципе, вариант очень такой любопытный может быть, и который может всех устроить. Это первый момент. Второй момент, который, возможно, даже более такой, ну, не побоюсь этого слова, гаденький, что ли, это то, что в этом соглашении, казалось бы, двухстороннем, по факту присутствует еще третий игрок, который, по большому счету, с Саудовской Аравией уже связан какими-то договоренностями, это Пакистан. С Пакистаном Саудовская Аравия уже заключила соглашение в области безопасности, согласно которому на территории Саудовской Аравии могут размещаться пакистанские военнослужащие. Но дело даже не в этом. В экспертном сообществе уже долгое время, долгие годы даже, циркулирует идея о том, что Пакистан, ну, мы знаем, что Пакистан – это ядерная держава, которая, кстати говоря, обладает собственным ядерным топливным циклом и, более того, имеет собственные даже центрифуги газового обогащения, которые, тоже ирония судьбы, были в свое время украдены Абдул-Кадырханом, который тогда был стажером, аспирантом в Европе, был украден из европейской компании «Юренко» в 70-е годы, и потом он эти центрифуги воссоздал уже на территории Пакистана. Так вот, есть мнение, что, в принципе, в значительной степени вся пакистанская ядерная программа, она финансировалась тайно Саудовской Аравией в 80-е, 90-е годы. Причем идея саудовцев была очень простая. То есть мы даем пакистанцам деньги, они создают на своей территории ядерное оружие, имеют все соответствующие проблемы, связанные с режимом нераспространения и так далее. Но в час X, когда нам понадобится, они нам этот ядерный заряд или эти ядерные заряды в том или ином виде передадут. Либо сами применят по нашей заявке, либо мы просто получим все необходимые коды и физически сами эти боезаряды для применения с помощью наших средств доставки. В пользу последней версии, кстати говоря, говорит и тот факт, что Саудовская Аравия в конце 80-х годов совершенно нелогично для внешнего наблюдателя приобрела в Китае несколько ракет средней дальности. И количество этих ракет было невелико, и при этом все прекрасно понимали, на тот момент еще не остыла, что называется, Иран-Иракская война, в ходе которой была так называемая война городов, когда обе стороны друг по другу стреляли десятками баллистических ракет. То есть то, что сейчас происходит в зоне Персидского залива, и рядом не стояло с точки зрения массированности применения ракет по сравнению с тем, что было 1980-1988 годах. Так вот, они купили эти ракеты средней дальности, кто-то говорит 10 их, кто-то говорит 20. Но все прекрасно понимают, что без ядерного заряда эти ракеты, они мало что дают. Ну, хорошо, ты какие-то цели поразишь, но противника ты десятком ракет или даже 20 ракетами никакому серьезному ущерб-то не нанесешь. Поэтому уже тогда появлялись подозрения в том, что саудовцы где-то имеют в виду, что на эти ракеты в случае какой-то неблагоприятной ситуации будут установлены ядерные заряды. И получается, что сейчас, когда с Пакистаном по факту уже необходимые договоренности, видимо, есть, то есть мы видим часть айсберга, но очевидно, что есть какие-то и закрытые договоренности. Теперь получается, что с Трампом тоже есть некая договоренность по поводу того, что как минимум американцы бить по рукам не будут и более того помогут воссоздать на территории королевства какие-то нужные производства для того, чтобы саудовцы уже сами могли производить то, что они хотят. Очевидно, что это все история на даже, наверное, не на миллиарды, а на десятки миллиардов. У саудовцев такие деньги есть, тем более на такое интересное дело. И при этом это, конечно, для американцев очень хорошая такая инвестиционная история, потому что, ну, честно скажем, американская атомная промышленность все-таки в последние лет 20-30 переживает не самые лучшие времена, потому что долгое время атомные станции не строились, технологии постепенно терялись. То есть, с одной стороны, инжиниринг оставался, но инжиниринг без собственного производства мало что дает. И в этом смысле опыт компании Westinghouse, которая разработала на бумаге очень неплохой реактор, но не смогла его на своей территории сделать, а отдавала это все на аутсорсинг какой-то, ну, ни к чему хорошему не привело. По крайней мере, и для Westinghouse, как компании, и для проекта реактора. Поэтому воссоздание всего вот этого вот необходимых элементов собственно атомной промышленности, конечно, американцам нужно. Это раз, и два, мы же не знаем, что в конечном счете будет на горизонте 20-30 лет в плане ядерного оружия, потому что, да, у американцев есть запасы и оружейного плутония, и оружейного урана, который он у них еще со времен Холодной войны остался, когда и Советский Союз, потом Россия и Соединенные Штаты сокращали количество стратегических ядерных носителей и количество боеголовок, у обеих стран высвободилось довольно большое количество вот этого материала. Российский уран обогащенный, как мы знаем, поставлялся в Соединенные Штаты в виде энергетического урана по программе ВОУ-НОУ. При этом, опять-таки, мы тоже знаем, что между Россией и Соединенными Штатами в свое время был подписан договор о утилизации 34 тонн оружейного плутония. У каждой из стран, получается, как минимум такое количество было. То есть, с одной стороны, в принципе, должно хватить надолго, но с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что кроме боеголовок есть еще атомные подводные лодки и авианосцы, которым тоже обогащенный уран требуется для производства топлива. Плюс есть экспериментальный реактор, то есть потребителей довольно много. И поэтому иметь собственную разделительную технологию, она же обогатительная, Соединенным Штатам, конечно, нужно. И тратить свои деньги, видимо, не очень хочется, но вот когда найден такой очень щедрый инвестор, то здесь, конечно, открываются очень интересные перспективы. И здесь Трамп, очевидно, работает на перспективу. То есть вся эта история, она, конечно же, не про его нынешний срок, она уходит на горизонт 30-х годов однозначно. И это такой очень серьезный задел на будущее. И в этом плане, конечно, эта история явно будет развиваться, причем, возможно, мы какие-то ее нюансы и детали будем узнавать в ближайшее время. Напоминаю, что у нас есть обратная связь, смс-портал для сообщений 7925888948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 8495-7373-948. То есть мы, я думаю, что, наверное, во второй части передачи все-таки и звонки тоже попринимаем. Но уже пишут слушатели. Так, Дмитрий Катков. Мир на атом – это побочный продукт военных технологий. Сколько атомных станций должно быть, чтобы окупить полный цикл? Безусловно, мир на атом – это побочный продукт атомной бомбы. Здесь никакого секрета нету. Сколько нужно станций, чтобы окупить? Ну, во-первых, станция это же не ядерный топливный цикл, это не только атомные станции. Мы же можем, например, имея собственный ядерный топливный цикл, мы можем не обязательно все поставлять для себя, мы можем экспортировать обогащенный уран или услуги по обогащению урана на экспорт, и тем самым окупая собственную ядерную программу. Ну, сколько нужно чего-то для того, чтобы купить, вопрос риторический. Очевидно, что полный ядерный топливный цикл стоит, ну, я думаю, в нынешних деньгах не меньше, наверное, 10 миллиардов долларов, и то не факт, что получится. У японцев до сих пор не получилось нормальную центрифугу сделать, хотя, казалось бы, все есть. По поводу того, как мы это все окупать будем, ну, вот такой пример, если мы посмотрим на лучшие годы российской атомной промышленности, я имею в виду лучшие годы в плане международного сотрудничества и поставок за рубеж. У нас в среднем экспорт Росатома, именно вот без учета атомных станций, а только услуги по обогащению урана, обогащенный уран, ну, возможно, природный уран, ну, в совокупности, и сборки для АЭС советского и российского дизайна, которые за рубежом стоят, это на круг выходило примерно 3 миллиарда долларов. Понятно, что в этих 3 миллиардах еще себестоимость есть, но если мы предположим даже, что у нас 1 миллиард или даже хорошо 500 миллионов чистой прибыли долларов, то ну, можно прикинуть, что лет за 15-20 при благоприятном стечении обстоятельств, это без учета внутреннего рынка, мы только за счет экспорта нашу программу ядерного, я имею в виду создание ядерного топливного цикла, мы можем полностью своими силами, что называется, окупить. Так. Ну, по поводу программистов, это не к нам вопрос. Ирина пишет, слышала, что снаряды для американских Абрамсов содержат обедненный уран. А это вообще законно, не военное преступление? Опять-таки, да, к разговору об окупаемости и то, что экономика должна быть экономной. Ведь откуда взялся обедненный уран в американских подкалиберных снарядах? Это тоже побочный продукт как раз обогащения урана. То есть, как это все работает? Тоже небольшое теоретическое отступление. Природное содержание изотопа урана-235, который нам и нужен для того, чтобы у нас реакция цепная шла, 0,7%. Причем это содержание, оно во всем мире одинаково. Неважно, где у тебя месторождение, в Канаде, в России, в Казахстане или в Соединенных Штатах. Соответственно, мы, как я уже выше говорил, переводим оксид, урановую руду в газ, для того, чтобы вот эти 0,7% повысить до нужного нам обогащения. Ну, предположим, 5%. Но полностью взять 235-й изотоп мы не можем. То есть, теоретически это возможно, но это требует таких затрат на обогащение, которые того не окупают. Поэтому у нас все равно остаются так называемые хвосты. То есть, какое-то количество продуктов, в котором и содержание урана остается, но при этом экономически невыгодно это дальше все обогащать. Дальше возникает вопрос, что с этими хвостами делать. А, как правило, эти хвосты хранятся тоже в виде газа, но, опять-таки, мы можем снова этот газ перевести в оксид, но нам его тоже надо где-то хранить. Поэтому американцы решили использовать вот этот вот, по факту, ну, не мусор, но отходы производства для полезного военного дела. То есть, почему уран используется в качестве сердечника для снарядов? Он очень плотный и тяжелый металл. За счет этого не нужно тратить дорогой вольфрам, например. Тем более, все равно по факту можно сказать, что обедненный уран у нас бесплатный. Вот они это используют. С точки зрения военных преступлений, ну, наверное, не совсем это хорошо. С точки зрения международного законодательства, как ни крути, даже обедненный уран – это материал, который должен отслеживаться МАГАТЭ, и его поставки, его применение все равно имеют определенные ограничения. То, что они его применяют, применяли или применяют, и тем более, кстати говоря, поставляли еще и на Украину его, это, наверное, не очень хорошо. Но, как бы то ни было, это тоже попытка немножко сэкономить на и как-то окупить ядерную программу в целом. Так, тоже Дмитрий Катков. А насколько продвинулись технологии по производству сверхмалых ядерных зарядов? Вопрос интересный, вопрос не по зарплате, сразу говорю, потому что ни американцы, ни китайцы, ни французы, ни тем более Российская Федерация, они, что называется, в открытых источниках не докладывают по поводу продвижения в этой области. Но то, что какие-то работы ведутся по разработке новых ядерных зарядов, ну, сейчас мы не будем вдаваться в какой они мощности, это тоже не секрет, подкритические испытания идут, причем во всех странах. Это нормально, потому что науку нельзя прерывать. И мы как-то в одном из эфиров говорили, кстати говоря, ведь в чем смысл-то неокров и научных разработок в области нового ядерного оружия? То есть физика, вся процесс, она уже давным-давно известна. Здесь, в этом смысле, взрывать реальный заряд для того, чтобы какое-то новое знание в области именно физических процессов получить, ну, наверное, уже смысла особого нет. Но основной фокус научных работ, ну, во всех странах, у которых ядерное оружие есть, как раз направлен на то, чтобы сделать обвеску оружейного урана или плутония более эффективной. То есть, чтобы мы могли использовать меньшее количество материала в ядерной бомбе. За счет этого она становится более компактной, за счет этого она становится не такой тяжелой, и тем самым мы, получается, в большем количестве носителей можем это ядерное оружие применять и в каких-то сценариях, с одной стороны. А с другой стороны, это нам позволяет КПД самого материала повысить. То есть, опять-таки, это приводит к тому, что нам нужно меньше материала в производстве этого заряда. То есть, для этого проводить реальные какие-то взрывы, ну, смысла нет. Единственное, что в чем, наверное, имеет смысл ядерных испытаний, это проверять работу непосредственно готовых изделий. Потому что когда ты 40 лет ничего не взрывал, у тебя заводы работали, но при этом никто не знает, как это вот серийное изделие себя поведет в реальных условиях, наверное, вот с этой точки зрения, да. Это имеет смысл, это как если производить автомобиль, например, вот ты его произвел, на склад отправил, он не ездит. И ты уже несколько поколений автомобилей сделал, но у тебя ни один из них не катался в реальных условиях эксплуатации. Поэтому вот с ядерными зарядами, конечно, то же самое. Так. А что за история с производством топлива в Германии, спрашивает Андрей, с помощью Росатома, вчерашняя новость. Да там история-то, в общем, историю-то сложно назвать, то есть это, видимо, попытка обойти какие-то санкционные риски, потому что если на территории Германии будет некое предприятие, на котором будут собираться тепловыделяющие элементы, тепловыделяющие сборки для реакторов российского дизайна, которые стоят в ряде стран Европы, в частности в Чехии, Словакии, Венгрии, то получается это производство, ну, формально уже европейское, и здесь уже накладывать на него санкции, наверное, будет сложнее. То есть вот это чисто такая локальная вещь, которая, наверное, на революцию не тянет. Так, ну вот у Дмитрия точно такой же вопрос был по поводу Германии. Так, Димитриус. США хотят сделать Саудовскую Аравию самой сильной страной региона для контроля проливов под своим чутким руководством. Не думаю, что они хотят сделать Саудовскую Аравию какой-то сильной державой. Это вот в данном конкретном контексте, эта история чисто про деньги. Мы в этом плане можем вспомнить другой эпизод саудовско-американских отношений, который был во времена Холодной войны, когда при Рейгане Саудовская Аравия активно закупала американские вооружения, самые современные, в контексте как раз сдерживания Ирана. Ну, мы об этой теме во второй части поговорим, а сейчас новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 10:30 столица, в студии Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Лавров указал Марко Рубио на недопустимость дальнейшей накачки Киева вооружениями. Глава МИДа России обозначил этот тезис на встрече с госсекретарем США в Маниле. При обсуждении украинской проблематики Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и указал на недопустимость дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России стратегическое поражение, отметили на Смоленской площади. Также министр иностранных дел России в разговоре с Марком Рубио вновь подтвердил готовность Москвы к урегулированию конфликта на Украине и сообщил о приверженности договоренностям, достигнутым в Анкоридже. Кроме того, во время беседы, которая продолжалась 35 минут, стороны обсудили обстановку в Персидском заливе, а также договорились продолжить контакты. В СТО нанесли удар по рынку в Энергодаре. Глава городской администрации Максим Пухов назвал его очередной атакой против гражданского населения. В мессенджере Макс он также сообщил, что в результате действий украинских военных поврежден магазин на улице воинов-интернационалистов. По данным Пухова, пострадали 4 человека, они госпитализированы. Один из получивших ранения находится в крайне тяжелом состоянии. Ранее глава администрации города Спутника Запорожской АЭС сообщил, что Энергодар обесточен из-за аварии за пределами населенного пункта. В Роскачестве дали рекомендации по выбору зарядного устройства для телефона. Специалисты советуют не приобретать продукцию дешевле 900 тысяч рублей, если она не от проверенного бренда. Кроме того, покупку следует совершать только в федеральных сетях или в официальных магазинах на маркетплейсах, чтобы избежать контрафакта. В организации отметили, что пользователю необходимо обращать внимание на репутацию бренда. Производители дешевых зарядных устройств научились давать обещанную мощность и поддерживать протоколы быстрой зарядки. Однако они целенаправленно экономят на системах безопасности, изоляции, огнестойком пластике и фильтрах помех, сообщили представители Роскачества. Специалисты провели исследование таких товаров, в рамках которого протестировали 20 образцов различных торговых марок. 13 из них не соответствовали требованиям безопасности. Синоптики пообещали жителям московского региона дожди в течение 5 дней. Однако они будут непродолжительными и умеренными. За сутки выпадет не более 7 миллиметров осадков. Такие данные в беседе СТАС привела ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Захарова. Она пояснила, что такой характер погоды установится из-за того, что регион попадет в тропосферную ложбину. При этом, по прогнозам Макаровой, в ряде регионов северо-западного округа прогнозируются сильные дожди с грозами и штормовым ветром. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
7: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
8: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
9: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
11: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
9: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
6: Продолжаем наш эфир «Револьвер». В эфире Андрей Фролов. В первой части мы активно обсуждали тему, связанную с возможным получением в Саудовской Аравии ядерного оружия, ну и как-то плавно в целом перешли на ядерное оружие в мире, в том числе в Соединенных Штатах. Я напоминаю, что можно писать сообщение на смс-портал 7925888948. Телеграм для сообщений говорит Москобот и прямой эфир 8495-7373-948. Активно приходят сообщения. Чем эта ситуация опасна для России? Ну, для России, наверное, в любом случае не очень хорошо, когда в мире появляются новые ядерные державы, потому что количество сценариев увеличивается, и все-таки Саудовская Аравия относительно близко от нас находится. Ракеты, которые у них, ну, старые китайские есть, на 5000 бьют километров, и, в принципе, до территории России долетают, а там, глядишь, если они так активно развивают свою ядерную программу, но ядерная программа без носителей смысла не имеет. Поэтому, наверное, на каком-то очередном витке мы сможем увидеть уже и ракетные технологии в Саудовской Аравии. Тем более, что, собственно говоря, этот весь пример, он нам демонстрирует, как режимы, привычные нам режимы, связанные с ограничениями вооружений, с нераспространением каких-то технологий, они трещат по швам. То есть в случае Саудовской Аравии и Соединенными Штатами это очередной удар по договору о нераспространении ядерного оружия. Ну, видимо, следующий этап будет уже окончательные похороны, причем вряд ли какие-то пышные, режимы контроля за ракетной технологией. Потому что, опять-таки, мы наблюдаем полное молчание всех заинтересованных лиц по поводу передачи той же Украине ракет с дальностью больше 300 километров, которые как раз ограничивают РКРТ. Мы видим, что никто из МАГАТЭ не осаживает различные заявления на Украине, связанные с тем, что там хотят ядерное оружие делать. Никто ничего не сказал про Саудовскую Аравию. Но вот зато Иран вот у нас главный подозреваемый, и все беды оттуда. Поэтому явно политика двойных стандартов, и, повторюсь, вот вся история Саудовской Аравии, она, конечно, еще аукнется, и мы, наверное, не до конца понимаем весь тот масштаб исторический этого соглашения. Тем более, правда, пока еще оно не опубликовано, но допускаю, что даже если оно и будет опубликовано, то все равно там будут какие-нибудь секретные протоколы и добавления, которые широкой общественности представлены не будут. Так, как известно, Франция 90% энергии имеет от АЭС. Небольшая поправка, не 90, а 70. Германия заморозила свои АЭС, перешла на уголь, но это тоже сейчас уже рассматривается как некая ошибка. Немцы пытаются как-то вот что-нибудь такое изобрести, чтобы и от газа не сильно зависеть, и чтобы в зеленую повестку укладываться, и при этом, чтобы всю страну ветряками не застроить. Поэтому вполне может быть, что через какое-то время снова к АЭС вернутся. Ну, в Германии, честно сказать, я проблемы энергетики Германии не занимаюсь плотно так, но время от времени голоса о том, что надо бы нам как-то вернуться к атомной энергетике, они есть. Я не исключаю, что в контексте, в принципе, ремилитаризации Германии в целом, потому что все процессы, которые в Германии сейчас с военной точки зрения происходят, они, по крайней мере, с моей колокольни кажутся наиболее опасными. То есть мы частенько смотрим там на Польшу, на Восточную Европу. Германия вроде как у нас традиционно считается таким другом, хотя свернувшим не на ту дорогу, но судя по тем решениям и тем действиям, которые немецкое руководство принимает, причем вне зависимости от политической окраски, я даже думаю, что даже если альтернатива для Германии придет к власти, они, видимо, будут то же самое делать. Немцы помаленьку себя звено по звену вот эти вот цепи снимают, которыми их опутали, как им кажется, после 45-го года. И в этом контексте, если действительно немцы снова выйдут на военные рельсы, то там уже никто, я думаю, не будет рассуждать о зеленой повестки, по крайней мере, вот в таком чистом виде, как это было 5-10 лет назад. И вполне может быть, что они вернутся к созданию атомных реакторов, тем более, что ремилитаризация Германии, почему я так на это внимание акцентирую, она в конечном счете приведет к появлению Германии ядерного оружия. То есть здесь тоже никаких иллюзий не надо создавать. А мы выше говорили, делать ядерную бомбу и создавать под нее весь цикл, это дороговато, поэтому, чтобы хоть чуть-чуть сэкономить, надо цикл использовать еще в гражданских целях. Поэтому, если немцы цикл у себя, тем более у них элементы его уже отдельные есть, в частности, вот эта компания Юренко, европейская, которая по факту единственная сейчас на Западе производит центрифуги, ведь немцы являются одним из акционеров, на территории Германии один из заводов по обогащению находится, поэтому обогащение у них есть, а все остальное набрать, это особых проблем нет. Тем более, кстати, тоже к разговору о последних новостях, ведь японцы начали уже вести разговоры, буквально на днях об этом стало известно, что надо бы нам как бы тоже пересмотреть наше отношение к ядерному оружию. И допускаю, что 30-е годы у нас в этом контексте будут очень веселые. То есть мы, скорее всего, увидим ядерную Германию, мы можем увидеть ядерную Японию, вполне, может быть, увидим еще ядерную Турцию, потому что турки тоже исподволь к этому идут. Вот недавно у них была в апреле оружейная выставка, на которой они представили макет межконтинентальной баллистической ракеты с дальностью 6 тысяч километров. Мы все прекрасно понимаем, что делать ракеты такой дальности с неядерной боевой частью смысла нет. Поэтому, если они делают эту ракету, то, зная турок, они, скорее всего, ее могут предложить на экспорт тем же саудовцам, как вариант, ну и под нее сделать свой ядерный заряд. Поэтому впереди нас ждет очень много веселого и увлекательного. И я не исключаю, что, кстати говоря, вся иранская история закончится тем, что иранцы плюнут, наконец, на свое воздержание ядерное, и в итоге тоже ядерный заряд сделают. Так, почему Иран считается главной угрозой для Саудовской Аравии в ядерном контексте? Неужели саудиты хотят тягаться с Ираном на континенте и свергнуть гегемона? Гегемона они, конечно, свергнуть не хотят, хотя было бы неплохо, но желательно чужими руками. А эта же история тянется с революции 79-го года. Кто главный в исламском мире? И кто ведет за собой всех остальных? И кто главный в регионе? Поэтому для Саудовской Аравии Иран это просто конкурент на одной площадке. Тут чистый расчет, никаких эмоций. Поэтому появление у Ирана, скажем, ядерного оружия, это для Саудовской Аравии будет действительно красная черта. И наоборот, если у Саудовской Аравии появится ядерное оружие в том или ином виде, скорее всего, Иран тоже это использует как предлог, причем абсолютно оправданный, для того, чтобы самому получить эту ядерную бомбу. Сергей Кузьмин интересуется, какое у меня образование. Сергей, у меня высшее образование, кандидат исторических наук. Так, ну, Лавров у нас, Анкоридж, ну, это немножко не наша тема. Вот Рустам комментирует по поводу обедненного урана. Просто удельный вес обедненного урана больше, чем наши сплавы ВК-6 и ВК-8 в наших подкалиберных снарядах. Поэтому кинетическая энергия заряда выше. Ну, не заряда, наверное, а... Ну, можно... Нет, не заряда, наверное, снаряда все-таки. Так. Получается, Пакистан защитит своим ядерным зонтиком Саудитию и ОАЭ, и Катар. Тогда кто главный на Ближнем Востоке? Пакистан, что ли? Ну, во-первых, Пакистан не обещал защищать своим зонтиком ОАЭ и Катар все-таки. А у них пока договор только с Саудовской Аравией. Но то, что Пакистан за последние несколько лет резко нарастил свою политическую активность в регионе, это факт. Я больше хочу вам сказать. Такую открою вам, ну, не тайну даже, потому что тайну открывать — это когда ты точно знаешь что-то. А я с вами поделюсь своими такими размышлениями, которые еще я нигде публично не озвучивал, по поводу Пакистана, кстати, это вот в контексте именно этого вопроса. Почему у нас так внезапно закончилось первое действие войны против Ирана, которая была в феврале-марте? Напомню, что там активно выступил в роли посредника Пакистан. И даже если мы помним вот этот вот меморандум между США и Ираном, он был при активной помощи и посредничестве Пакистана заключен. И даже как раз в Исламабаде там активно они все переговаривались. Но почему Пакистан, казалось бы? Иран, Пакистан, США, при чем здесь они все? Так вот, есть ощущение такое, что почему иранцы так быстро, в общем-то, пошли на попятный, хотя, в принципе, по раскладам, которые складывались к, наверное, к началу апреля, еще неделя вот таких ударов, и, наверное, бы иранцы истощили ПВО и ПРО Израиля и помогающим им Соединенным Штатам, и начали бы наносить удары практически безнаказанно по территории Израиля. Так вот, не исключено, что Пакистан мог пригрозить Ирану, что пропустит войска американские через свою территорию для того, чтобы занять часть объектов, часть территории Ирана, вот с той стороны, со стороны пакистанской границы, где у иранцев вообще практически никакой серьезных сил не было, там очень неблагоприятный рельеф для того, чтобы перебрасывать туда резервы, это все контролируется, дорог немного, и чисто теоретически американцы могли с помощью вот этого плацдарма, занятого с территории Пакистана, могли уже накапливать силы и безнаказанно практически, и без какой-либо воздействия со стороны иранцев, и даже готовить наступление на Тегеран, чисто теоретически. А вот эти все разговоры об острове Харк, там еще чего-то, это все было для отвлечения внимания. Я не исключаю, что подобный сценарий может быть и сейчас реализован, хотя не все коллеги в это верят. Ну, опять-таки, что называется, свечку не держал, в Объединенном комитете начальников штабов не заседал. Поэтому это как гипотеза. Здесь я с вами делюсь, поэтому любые мнения на этот счет тоже приветствуются. Так. Зачем Германии создавать, получать свое ядерное оружие? Им недостаточно ядерного зонтика США, Франции и Великобритании. Так вот, зонтиком-то как раз он же явно сейчас начал как-то так вот худеть. США постепенно сворачивают свою активность. И не факт. Тут же главный вопрос очень простой. Пятая статья НАТО. В итоге американцы применят ядерное оружие в случае нападения на одного из членов или нет? Или все-таки проявят суверенитет? Тем более, как один мой коллега в свое время очень метко подметил, что пятой статьи в том виде, в котором она сейчас есть, ее бы не было, если бы два события 49-го года были бы хронологически поменены. Напомню, что НАТО создан, кажется, май или апрель 49-го года, а советская ядерная бомба в августе взорвана. Поэтому, когда они эту пятую статью писали, они исходили из того, что у Советского Союза ядерного оружия нет, а у Соединенных Штатов есть. Когда Советский Союз свою ядерную бомбу взорвал, тут с пятой статьей сразу получилась такая легкая, конфузная история. Если поиграть в альтернативную историю, предположить, что в апреле Советский Союз взрывает ядерную бомбу, а НАТО собирается в сентябре 49-го, скорее всего, пятой статьи бы не было. И поэтому для всех участников этого занимательного шоу под названием «Будет применено ядерное оружие или нет?» этот вопрос остается открытым. Поэтому надеяться на кого-то – это хорошо, но когда у тебя у самого есть десяток зарядов, оно как-то спокойнее живется. Тем более с учетом всех остальных мер, которые немцы в военной сфере сейчас предпринимают. В частности, опять же, новость на неделе была о том, что немцы с британцами ракету разрабатывают против России или хотят разработать 30-е годы с дальностью 2000 километров. Зачем им, опять-таки, эта ракета без ядерных зарядов? Вопрос открытый. Купили у израильтян систему ПРО РУ-3, которая имеет дальность такую, что может перехватывать ракеты на территории России. Возникает вопрос, зачем им это все? Поэтому я бы немцев бы не недооценивал. То есть это угроза, которая нарастает с каждым днем, и ну, в России в конечном счете придется с этим что-то делать. И отнюдь не Польша главный противник. Польша слишком шумная, но немцы, и поэтому более заметная. Но немцы с точки зрения какой-то долгосрочной перспективы, в том числе и с точки зрения рисков получения ядерного оружия, они, конечно, намного более серьезным обладают негативным потенциалом, чем все остальные. Так. Может, для начала надо на Кубе построить атомную электростанцию? Ну, конечно, можно. Но для этого надо из наших с вами карманов, российских налогоплательщиков, выделить 10 миллиардов долларов примерно. Как большинство наших атомных станций сейчас за рубежом строятся, по большому счету, на российские деньги. При этом, исходя из тех знаний о Кубе и ее экономике, которые мы имеем, предположить, что мы с вами, как спонсоры этого проекта, быстро эти деньги получим, не приходится. Поэтому, ну, готовы ли мы тратить на Кубу на собственные деньги? Это вопрос, наверное, тоже риторический. А что мы будем делать, когда появятся малые ядерные боеприпасы? Это в связке с беспилотниками просто жуть. Вопрос, конечно, хороший. Но, с другой стороны, компактные ядерные боеприпасы-то уже были. В частности, были ядерные снаряды калибра 152 и 203 миллиметра. Были ранцы ядерные.

будет, но не в ближайшие лет 20-30. Хорошо бы милитаризованную Германию натравить на Англию и Францию. Отлично было бы, вот честно говоря. Но вопрос, получится ли. Насколько интересно саудитам плавучая АЭС? Неинтересно. Она вообще мало кому интересна, честно вам скажу. И я за этой историей наблюдаю середину нулевых годов. И несмотря на все вот радостные заявления о том, что весь мир прям спит и видит строить у себя малые плавучие атомные станции, ну, пока очередь не выстроилась, и все-таки это очень специфический продукт, который не каждому подходит. Простите за, возможно, глупый вопрос. А вопрос утилизации вообще на каком этапе возникает отработавшего ядерного топлива? Ну вот, собственно говоря, это конечная стадия ядерного топливного цикла. В мире пока есть два подхода к этой проблеме. Мы, если мы сейчас говорим о отработавшем ядерном топливе, просто ничего не делать. Как только из реактора сборка отработавшего топлива достается, она в какое-то время, года 3-4-5, хранится в пристанционном бассейне для того, чтобы охладиться. После этого она везется в хранилище, опять же, либо с водой в качестве теплоносителя, либо воздушная, где просто они хранятся до бесконечности. В этом смысле можно привести пример хранилища, которое создано на территории Чернобыльской АЭС. Там как раз планируется вот сборки, отработавшие, которые с украинских реакторов изымаются, хранить бессрочно. Второй вариант, который принят во Франции, который принят в России, это переработка отработавшего ядерного топлива. Как это происходит? Сборочка приезжает на специализированное предприятие. В России оно одно. Погружается в раствор серной кислоты. Соответственно, распадается на различные элементы. После чего вот этот раствор, он, ну, грубо говоря, выпаривается. Все, что можно использовать вторично, оттуда изымается. А высокорадиоактивные элементы, которые, с которыми ничего не сделать, отдельно, это примерно 2% от всего объема, они собираются и уже остекловываются и хранятся где-то, ну, в подземном, как правило, хранилище, на века вечное. А то, что можно использовать вторично, это плутоний и уран, идет на повторное обогащение. В частности, Россия единственная страна, которая, ну, может, наряду с Францией, которая может работать с так называемым регенератом. Регенерат — это регенерированный уран, который как раз вот из этих сборок получается. Но здесь проблема в том, что этот регенерированный уран, для того, чтобы снова использовать сборки, у тебя реактор должен быть сертифицирован для использования этого регенерированного урана. У нас этот уран использовался для топлива в блоках, которые чернобыльского типа. Поскольку все-таки число этих блоков сокращается, и они постепенно будут выводиться из строя, ну, для нас, я думаю, станет проблема, что с этим регенерированным ураном делать, но думаю, в конечном счете будет использоваться все равно в том или ином виде. А плутоний у нас используется в реакторах на быстрых нейтронах. Мы тоже в России, я имею в виду, одна из ведущих в мире стран по этой технологии, поэтому, что называется, добро не пропадает. Так, ну, кто-то предлагает отправлять высокорадиоактивные отходы в космос. Ну, идея, наверное, любопытная. Другой вариант, а что если на взлете ракета с этим грузом взорвется или что-то с ней нештатное произойдет, и этот груз упадет на территорию Земли или в океан? Поэтому, думаю, пока будем все-таки хранить в каких-нибудь подземных пещерах. К разговору о том, кто будет строить кубинскую атомную станцию. На турецкую АЭС выделили же, а потом почему-то долю владения еще туркам отдали. Ну, там все чуть более сложно. Но, опять-таки, на Турцию выделили, когда это было. Можем ли выделять столько же на какие-то новые проекты с непонятной окупаемостью? Все-таки, если мы посмотрим на Кубу и Турцию с экономической точки зрения, очевидно, что при всех рисках вероятность получения денег назад с проекта в Турции намного выше, чем с какого-то кубинского объекта. У нас переработка в Гремихе на Кольском полуострове происходит. Нет, у нас переработка там не происходит. У нас там долгое время хранились сборки, которые из атомных подводных лодок выделялись. Там были плавхранилища, были наземные хранилища. Сейчас в тех краях хранятся реакторы, реакторные отсеки подводных лодок, которые мы утилизировали. Потому что вот тоже отдельная тема, что делать с реакторами. То есть

0: есть, ну, пока сейчас выбран такой подход, что они будут лет 150 храниться до тех пор, пока уровень радиации там, ну, в какие-то более-менее нормальные уровни придет, и, собственно говоря, по возможности тоже их дальше разделывать на металл. Но пока за это никто не берется. Я думаю, что практически до этого тоже ни мы, ни американцы, ни французы до лодочных реакторов их разборки еще, наверное, дело не скоро дойдет. Так, у нас остается 3 минуты. Хотел я поговорить по поводу ударов по логистике и по судоходству, которое идет сейчас в отношении Украины. Ну, наверное, можно пару слов сказать. Тоже новое слово за последние несколько недель. Активизация российских ударов по украинскому судоходству. Причем в масштабах, которые, ну, не побоюсь этого слова, мы не видели со времен Великой Отечественной войны. Даже по открытым данным, которые Министерство обороны публикует, или в каких-то украинских источниках есть отсылки, за последние, наверное, пару недель было поражено, ну, порядка 50 различных судов, которые в украинских водах находились. Часто приходится слышать, почему не бьем мощными противокорабельными ракетами, почему удары наносятся беспилотными летательными аппаратами, как правило, это вот Герань-4, Сикер. Все очень просто. Нету задачи топить эти корабли. Наши беспилотники, с учетом того, что там есть и элементы искусственного интеллекта, и оператор может их наводить на цель, они стараются поразить управление корабля. И задача не столько потопить, сколько надолго вывести из строя. А в случае пожара, если выгорит вся система управления, то с учетом всех цен, которые сейчас на рынке есть, этот корабль по большому счету будет невыгодно восстанавливать. Поэтому задача стоит в том, чтобы для судовладельцев и для страховых компаний, которые обеспечивают трафик на Украину, сделать подобного рода рейсы максимально рискованными. И мы уже видим, что компания Maersk, например, крупнейшая в мире компания по перевозке грузов морем, она заявила вчера буквально, что все, на Украину ее корабли ходить не будут. Для Украины же это означает резкое снижение возможностей по вывозу собственной продукции, которая еще имеет какой-то экспортный потенциал. И самое главное, что этот путь, он вычитается из тех возможностей по импорту как горюче-смазочных материалов, так и оружия. Не секрет, что на тех кораблях, которые под видом гражданских приходили на Украину, также привозилось оружие. Делать перевалку через Румынию, это сильно все удорожает, усложняет и, опять-таки, снижает оборот. Поэтому компания примечательна. Я думаю, что в следующих эфирах мы к этой проблеме, к этой истории обязательно вернемся, тем более будут явно какие-то новые детали. А пока прощаюсь и новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 11:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Глава Евросовета назвал содержание нового пакета антироссийских санкций. Рестрикции коснутся сфер энергетики, торговли, финансовых услуг и криптовалюты, уточнил Антонио Кошта. На своей странице в соцсети X он написал, что 21-й пакет ограничительных мер нацелен на секторы с наибольшей значимостью. При этом Рейтер отмечает, что он предусматривает разрешение перевозчикам из стран Евросоюза доставлять российский сжиженный природный газ по морю в течение года. По данным агентства, послы государств-членов ЕС согласовали исключение по перевозкам СПГ в третьи страны на этот срок с автоматическим продлением. Исходный вариант, разработанный Еврокомиссией, предполагал полный запрет европейским перевозчикам на транспортировку российского сжиженного природного газа, против чего выступила Греция. Глава Минтруда оценил уровень бедности в России в 6,7%. Антон Котюков обозначил такие цифры на итоговом в 8-м созыве заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Внедрение единого пособия со значительной суммой финансирования позволило серьезно снизить уровень бедности в нашей стране. Действительно, 6,7%, который мы видим сегодня, это как раз тот результат, который напрямую характеризует введение такой меры
3: меры поддержки, сказал Протяков.
2: Взрыв газа произошел в жилом доме в подмосковном Егорьевске. Пострадали 3 человека. ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает, что в одной из квартир произошло возгорание. Оно локализовано на площади 60 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Также сообщается, что из здания эвакуированы 28 человек. По информации оперативных служб, эпицентр взрыва находился на 3-м этаже жилого дома. В результате повреждены несколько квартир. В Крыму за нарушение запрета на ночную езду изъяли почти 100 мопедов и мотоциклов. Актуальные данные привели в региональном управлении МВД. Согласно указу, за подписью главы республики Сергея Аксенова, меры вступили в силу 17 июня. В частности, под ограничения, которые действуют с 20.00 до 6 утра, попали квадроциклы, мопеды, питбайки, мотороллеры с двигателем до 125 кубических сантиметров и мотоциклы. С момента вступления документа в силу было выявлено 92 нарушителя. В каждом случае транспортные средства изъяты, сообщили ТАСС в ведомстве. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 11 рублей 58 копеек. Доллар 78 рублей 48 копеек. Евро 89 рублей 60 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
4: 94.8 FM.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости.
8: В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
9: для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного.
11: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
14: Каждую субботу после 7 вечера.
13: «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Имена. Поверх времен.
16: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников.
17: Каждую субботу после 15 часов.
16: Авторская программа Леонида Варебруса
15: «Имена. Поверх времен».
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
4: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
18: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
4: ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM.
18: Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
4: «Говорит Москва».
18: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
4: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
18: Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
19: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
20: А мы свободны для всех и даже для министра.
21: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
22: Мы с вами на одной волне.
23: Hello! Общежитие слушает.
20: И мы вас слушаем.
24: Галочка, ты сейчас умрешь.
20: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
18: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
25: 11:08 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
26: Герман Баваян.
27: И Макс Челноков.
26: Я не знаю, что сегодня с погодой, но почему-то как-то очень сонно. Друзья, вот
25: сонно,
26: так.
25: Да. Вы не поверите, но мне тоже сонно, но мы держимся, мы крепимся.
26: Кто, если не мы?
25: Да, будем заряжать вас. Если вы 3 часа и потом останетесь вместе с нами, вот я вас уверяю, проснетесь прямо вот сразу же, друзья мои. Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Сегодня четверг. Проведите его с нами 23 июля. Вот. Хотите страшное, я вам скажу? Сделаю вернее. Нет. Хотите, я вам больно сделаю?
26: Нет.
27: Честно, вот когда так вопрос ставят,
25: да. А я вам
27: ответ
25: сделаю
27: только
25: больно.
27: Один, может быть.
25: На следующей неделе уже август.
27: Август.
25: Понятно, ну, больно?
27: Да ладно, по большому счету.
26: Не унять эту боль.
25: Не унять эту боль. Да. Так, давайте, что ждет нас на этой неделе, говорю, в эти 3 часа? В этом часе мы поговорим о том, что такое феномен шрекинга. Вот, кто не знает, слушайте нас, обязательно узнаете. Марафоны в стиле 80-х начали проводить в России. Очень популярны они стали. Еще у Москвы появилась собственная фирменная мороженая. Один воришка украл почти, там я не помню, сколько-то килограммов мороженого пьяного, 13 килограммов алкогольного мороженого и съел его за раз. Вот, непонятно, что с ним произошло, но его уже поймали. Ну и российские пластические хирурги назвали жуткой новую моду у девушек, они делают нос, как у грызунов, как у мышек. Вот так вот наверх, у ежиков. Страшно. В следующем часе вопросы нотариусу будете задавать вы, к нам заглянет Ирина Аникеева, нотариус Москвы. Ну и в 13:05 инсулинорезистентность.
26: И другие интересные вещи обсудим с врачом-эндокринологом Майрой Рай.
25: Да, врач-диетолог-эндокринолог в программе «Народный диетолог». Поехали.

0: Белая волчица нам пишет. Доброе утро, Макс, Марина и Герман. Ура, скоро осень.
1: А почему же скоро-то что, еще?
2: Во-первых, не скоро, да. А во-вторых, что ура-то?
0: Что такое месяц в исторической перспективе?
2: Да ой, что такое минута в исторической перспективе, а? Скажи, а для нас-то ну, масса времени, масса, целая минута. Знаешь, когда сидишь в 11.59 и думаешь, ну когда уже 12 новости объявляете, потому что, не знаю, что-то хочется, а еще целая минута.
1: Мы не знаем, что с нами будет завтра. Наслаждайтесь сегодняшним днем, ну правда.
2: А, так и делаем, правда, друзья, не надо унывать. Так, давайте расскажем про наши средства связи.
1: Ну, конечно, они не меняются. У нас есть смс-портал плюс 7925888948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Пишите нам в Макс и звоните по телефону прямого эфира 7373-948, код города 495.
0: Еще нас можно посмотреть каждый день новую футболку Макса Челнокова.
1: Вот сейчас будет викторина, кстати.
0: Да, принтами, узорами.
1: Сейчас, подожди, я
0: посмотреть. Смотреть можно нас на Рутюбе, на Ютюбе и ВКонтакте.
1: Молодец. Друзья, у нас сейчас будет интересный конкурс, интересная викторина. Макс сегодня пришел в новой футболке, я сначала не поняла, что на ней изображено, потом поняла, но оказалось, что я не так поняла. Макс интерпретировал изображение по-другому. Сейчас Макс встает и показывает, что изображено на его футболке. Вам нужно зайти на нашу видеотрансляцию, вот и три источника Гера назвал какие, посмотреть на футболку Макса и написать сообщение либо в Телеграм, либо в Макс, что изображено на футболке. В конце этого часа Макс выберет
2: подарок
1: самое
2: будет.
1: Интересное сообщение и подарит книгу со своим автографом.
2: Не, это будет хороший подарок, не волнуйтесь, я подарю что-нибудь.
1: Да, со своим автографом. Вот, друзья, смотрели. Пишите, что-нибудь интересное, необычное напишите, да, что увидите на этой футболке. Я люблю, кстати, вот всякие интересные футболки с какими-нибудь принтами, надписями.
0: Вчера у тебя была классная футболка.
2: Это правда, березки были, да, березки. Так, что сегодня отмечается? Во-первых, Всемирный день китов и дельфинов. День Невской битвы, также сегодня день дачника, самый главный, значит, праздник, но, в принципе, более или менее, да, еще сегодня, значит, праздник Каневской иконы Божьей Матери, ну и более или менее все, да, да, все, кстати, ничего больше особенного-то и не произошло. Друзья, со всеми этими праздниками, еще Институт Склифосовского в 23-м году открылся в этот день. Поехали дальше.
1: Новости. Марафоны в стиле 80-х начали проводить в России. Бегуны в винтажных коротких шортах и майках собираются возле кофеен и бегут 6 километров. Ну, мне кажется, и больше бегут. Принять участие может любой, главное соблюдать дресс-код. Но вообще, мне кажется, как-то вот, может быть, в этом сезоне, или я только стала отмечать, что в этом сезоне огромное количество людей, которые...
2: Марафонов, парадов.
1: Нет, марафон, это понятно. По поводу одежды, вот именно как будто стиль 80-х, да, присутствует. Олимпийки, какие-нибудь спортивные штаны с полосками.
2: Я тут заметил, что достаточно большое количество людей стали ходить, мужчин в майках-алкоголичках, извините меня за слово.
1: Но это все стилизовано, не нужно думать, что мы ходим в майках-алкоголичках.
2: Да, это не из тех времен, это новые пошиты.
0: Мне нравится это название.
1: Алкоголич.
0: Майка-алкоголичка.
1: Слушай, даже у меня есть кофта, которую я в этом году купила, которая, знаете, как у тренера, на молнии и по бокам полоски.
2: Ну, это вообще стиль, ты что, это самая маза такая вот прям.
1: Ну, слово-то какое, боже мой, я забыла про него.
2: Вот, поэтому такие вещи вообще очень популярны. Все, что связано со спортом, и особенно связано с Олимпиадой 80, например, извините за то, что я скажу эту марку, с одной фирмой спортивной, где три полоски присутствуют.
1: О, я люблю ее.
2: Тоже
1: очень.
2: Популярность, я тоже люблю ее.
0: Чего ты извинился за популярна. То, что скажешь эту марку и не сказал?
1: Я сейчас сижу в этой марке, кстати.
2: Да, на мне тоже надета сейчас одна вещица от них.
1: У меня целых две.
2: Вот, да.
0: А на мне нет ничего.
2: Очки, да, вот Макс Федосимов пишет, очки большие, как 80-е, да, все это модно. Ну, друзья, не знаю, я в марафонах давно не участвовал, давно их не видел.
1: Ну, я же вам рассказывала, когда я гуляла по Нескучному саду позавчера, огромное количество людей, которые бегают, прыгают, едут, идут, и очень красивая спортивная форма. И причем там не поодиночке они это делают, ну, поодиночке тоже есть. Да, но и в каких-то группах, в каких-то сообществах.
2: Московское долголетие.
1: Нет, ну молодежи, Макс, тоже там много.
2: Московские зумеры.
1: Да.
2: Треники с оттянутыми коленками, это круть, пишет Игорь Владимирович. Игорь Владимирович, вы знаете, треники есть, достаточно много, ходят, но вот оттянутых коленок нету, куда-то пропали они.
0: Ну, это надо как-то просто немножко поносить спортивные.
2: Наверное, но как-то народ стал от этого отходить.
1: Главное, чтобы не носили серые спортивные штаны, остальное все топ.
2: Да, да. Так, нам написали, что скоро Новый год, движение — это жизнь, Зурита пишет, мы согласны совершенно, Зурита. Я, знаете, тут у меня вчера отключился лифт.
0: Так.
2: Я
1: живу
2: на шестом этаже. Я вспоминаю.
1: Ну, у тебя там такие пролеты, да, как будто десятый.
2: Да, да, как будто десятый. Вспомнил всех нехорошими словами. Поднялся на этот шестой этаж.
1: Кардиотренировочка, да?
2: С меня, да, просто в подъезд, солнечная сторона, с меня просто льется, да. Короче, захожу в дом, и вдруг звонок. Максим Геннадьевич, здравствуйте, мы подвезли доставку. Я говорю, вы можете подняться на этаж?
1: Нет.
2: Нет, у вас доставка только до подъезда. Остатки 1700 рублей. Я говорю, что? У меня товар 1650 стоит, а это доска гладильная, я заказал. Спускайтесь.
1: Такая у тебя прям тренировочка.
2: Да, я вышел с этой доской, я опять поднялся. Потом смотрю на собаку, а она просто, как это, в туалет хочет. Ну, думаю, ну пойдем, все. Думаю, погуляю подольше, чтобы успокоиться. Подхожу, лифт заработал. Думаю, ну какие мелочи, ну
0: благодать
2: как приятно, конечно. Да. Прям, вы знаете, движение — это правда жизнь. Ты вот иногда... Я сейчас в бассейн почему-то не хожу, то ли абонемент на лень мне продлить, то ли еще что-то. Но нужно двигаться. Просто хотя бы, вот как мне врач
1: сказал. Нужно начать.
2: Да, тяжело подниматься наверх. Вы спускайтесь хотя бы, да, по лестнице. Он говорит, неважно, какое-то движение, ноги разминайте, дыхание держите. Просто идите. Не обязательно нашагивать уже вот эти вот 10 тысяч шагов. Угу. Хотя бы по лестнице спуститесь со своего этажа. Короче, вот так вот. Мои версии описания принта у Нигматуллин пишет. Это мои принт.
1: Ну, мы поняли.
2: Беззаботная лестница в детство. По крышам бегали голубей, гоняли, а закат созерцали. Дружба — это вместе возвращаться домой. Зимние хороводы по крышам, зима в городе.
1: Ничего себе, как вы
2: творчески подошли. Красиво,
1: еще, да. Казимир Малевич не отстает. У Макса на майке изображено мое детство, когда мы прыгали по гаражам в округе. В округе. Почему, наверное, в округе, да, воспитывали?
2: Все.
1: Но однажды вышел хозяин одного из них и отвел к родителям, но это нас не остановило.
0: Есть прекрасно. Еще версия от Дефиса.
1: Так.
0: Дефис нам пишет, что у Макса на майке изображен пивозавр.
2: Нет, он меня называет пивозавр, я думаю. У Марины крутые тапки.
1: Какие?
2: А как это вы увидели?
1: Как это вы увидели?
2: Это, по-моему, какой-то бренд с Балкан.
1: Нет.
2: Намелис. А как ты ноги задирала, что ли?
1: Нет, я просто сижу, не знаю.
2: Я не понимаю, у нее ноги под столом. Как вы увидели тапки? А, может, вот в эти камеры,
1: или которые в моем телеграм-канале.
2: Или в телеге, или на улице человек увидел.
1: Да.
2: Хорошо, ладно. Короче, про марафоны рассказали. Мода 80-х рулит. The best. Идем дальше. Смотрите, господа, что интересного
1: произошло.
2: Актриса, итальянская актриса, моя любимая, Арнелочка Мути и ее дочь Найки Ривелли станут гражданами России.
1: Актриса, да, вместе с дочерью подала заявление на получение российского гражданства.
0: По словам Ривелли, да, у нее и у Мути есть русские корни, и они не могут отречься от своего происхождения. Ривелли добавила, да, что они с матерью не подвергались критике за частых поездок в Россию и планов получить российское гражданство. Больше всего Мути известна по фильму «Укрощение строптивого».
2: Ну, вообще, Мути известно огромное количество других фильмов, не только «Укрощение строптивого», это самый яркий. Вот вы знаете, как вы думаете, почему это они делают? Это правда такой зов предков, зов сердца, души, или это политика?
0: До налогов поменьше платить.
1: Присоединяюсь к предыдущему оратору.
0: Скорее всего. Ну, как, да, Жерар Депардье. Уехал от варварских французских налогов.
2: Он оставил себе французское гражданство все равно. Они двойное гражданство имеют. Он. Как и этот, не Мел Гибсон, а кто к нам переехал. Большой
1: Стивен
2: такой.
1: Сигал.
2: Стивен Сигал, да. Он тоже оставил американское. Я не знаю, что.
0: Наверное,
2: имя
0: с двойным гражданством все равно поменьше.
2: Кто-нибудь, позвоните, пожалуйста, расскажите.
1: Арнелочка Мути, зачем ты, да, это делаешь? Дорогая?
2: Да, Арнелла, позвони, если есть возможность, где там,
1: да,
2: Милан? Не, она не в Милане, подожди, я забыл, как город называется. Ну, под Миланом она живет. А, друзья, позвоните кто-нибудь, расскажите, как вот на ваш взгляд, почему иностранцы, и тем более звездные такие, потому что вот недавно, буквально недели две назад, главный дизайнер автомобильного автопрома к нам тоже получил гражданство.
0: Какого автопрома?
2: Он с BMW работал, он работал на Kia, вот, работал еще с кем-то, достаточно известной марки. И он приехал сюда, Путин ему вручил гражданство, он пошел на завод АвтоВАЗ, а ему отказали. Сказали, да вы что, наверное, да вы сейчас нарисуете, посмотрите, какая у нас Лада Калина там, или какой у нас Москвич шикарный, ну, это разные заводы, но все равно. Зачем он сейчас все будет ездить у нас, как это, в Киа? У нас, правда, и так ездит все в Киа, все на Киа ездят и на китайцах, не поймешь, что за марка, я уже путаюсь. Отказали. Что ими движет? 7373948, код 495.
1: Опустила просто низ, ты так столько говорил.
2: Иностранцами.
1: Так мы же уже все выяснили.
2: Я думаю, что тут не только налоги.
1: Ну, а что ты думаешь еще?
2: Ну, понимаешь, многие вот... Я знаю одну семью, ну, вернее, я знаю через своих знакомых. А у них четверо детей. Две девочки, два мальчика. Да. И они говорят, мы не хотим вот эти где-то гендеры запрещенные, да, на территории. Вот эти ЛГБТ-сообщества, мы не хотим, запрещенные на территории Российской Федерации. Мы не хотим всяких вот этих парадов. Мы не
1: я
2: хотим
1: не думаю,
2: того,
1: что Арна Ламути думает именно об этом.
2: А откуда ты знаешь? Может, она боится за Nike... За дочь свою, Риволи, а?
0: Подожди, она... какие у нее Найки? Форсы, да. Или Данки? А, понял? Да.
2: Слушайте, она Мелис за нами следит. Он говорит, у Геры да, классные вот кеды
0: камере,
2: красные.
0: Он, да. По той камере нас смотрит, он написал об этом ниже.
2: Может, они с ЦРУ связаны, пишет.
0: Может
2: Зурита.
0: Быть. А Макс чё? Федосимов говорит, что в России просто лучше, чем там.
1: Согласна. Смотрите, у Москвы даже появилось собственное фирменное мороженое. На упаковке разместили главные... Ну, естественно. На упаковке разместили главные символы столицы, включая ВДНХ, Центральный детский мир, Лужники, речные вокзалы и Триумфальную арку.
0: Пока доступен классический пломбир, позже появится шоколадный вкус, крем-брюле и варианты с вареньем.
2: А я чуть не понял, а раньше разве не было? Я помню мороженое московское.
1: Как будто бы даже не московское, вот я про московское ничего тебе не скажу, но мы же могли там прийти в один известный магазин, да?
2: Да мы уже его назвали.
1: Да, в ЦУМ.
2: Да.
1: И съесть там мороженое, мне казалось, что... Или в Детский мир, вот оно же там уже продавалось.
2: Это все было, это было фирменное мороженое, да. На ВДНХ было тоже мороженое.
0: Оно будет продаваться во многих магазинах.
2: Ну, славно, почему
1: даже
2: нет?
1: Даже в Серебряном Бару уже продается мороженое.
2: Боже мой, цивилизация...
1: Там вообще же ничего никогда...
2: Голые ушли, мороженое что пришло, а голые не ушли.
1: Максим, там вообще никогда ничего не продавалось. Ты просто ходишь, гуляешь, и там вообще невозможно ничего купить.
2: Там
1: только
2: продавалось...
1: там, если где-то на набережной, в парке Ветеран, он, по-моему, так называется.
2: Отвратное видео.
1: Вот. А теперь там стоит точка с мороженым, и станция оборудована около этой станции, кстати.
2: Потрясающе.
0: Алексей пишет. Доброе утро. Да. Максим, какие у вас замечательные носки.
1: Друзья, мы вас боимся.
2: Я, кстати, без носков сегодня.
0: Просчет, Алексей.
2: Да, Алексей, И тем более вы не можете видеть мои ноги, я сижу слишком далеко за камерой. Продолжая тему мороженого, сладкоежка украл 13 килограммов алкогольного, значит, этого вот продукта, съел все за раз. Он просто, наверное, хотел охладиться в знойную жару и опьянить.
1: Дело было так. Ночью 22-летний любитель мороженого из Ульяновска нашел кусок арматуры, взломал холодильный ларек в парке и вынес 3 контейнера мороженого 18+, общей стоимостью более 61 тысячи рублей. С добычей мужчина скрылся в глубине парка, где в гордом одиночестве ликвидировал почти все украденное. Доесть не смог, и тогда спрятал остатки в кустах.
0: Далеко любителю алкогольного лакомства уйти не удалось. Сначала полицейские обнаружили улики, а затем задержали прямо по горячим, ну тут скорее по холодным следам и преступника. Возбуждено уголовное дело по статье кража. Сейчас вор находится под подпиской о невыезде.
1: Психанул просто.
2: Знаете,
1: да?
2: Вот эти вот такие глупые поступки, украсть 13 килограммов алкогольного мороженого. Ну вот это же глупость. И загреметь, ну ему тут больше, чем 3000 рублей потери, явно ему грозит уголовка. Это будет кража. А, ну вот и есть статья кража, это уголовное наказание.
0: Виталий Филиппович, этот случай не тот польский бобр, ворующий трусы?
2: Мы не знаем, тут мужчина, да, далековато. И потом, вот как тоже девушка украла очки в дьюти-фри в аэропорту. Вот, очки, она такая, господи, ну они ж копеечные. Выяснилось, что очки стоят почти $1000.
0: Дьюти-фри нет ничего копеечного.
2: Вот именно, ей тоже светит сейчас уголовное наказание за кражу.
1: На самом деле это очень грустно, когда 22-летний молодой человек в Ульяновске, почему он на это пошел? Видимо, он был, может быть, в каком-то состоянии алкогольного опьянения или еще что-то, ну, потому что же, ну, как-то до этого додуматься, вскрыть и унести столько мороженого, ну,
2: короче,
1: это
2: господа,
1: очень странно.
2: Давайте стараться, чтобы в нашей жизни было поменьше глупости. Потому что глупость, это, знаете, лень, прогресс движет там, миром, человечеством, а глупость,
1: мне нравится, как ты связываешь
2: слова.
1: Убивает.
2: Глупость, она убивает вообще вот в этом мире.
1: Читайте
2: практически
1: книги.
2: Все. Вот именно. Если захотели мороженое, я не знаю, там, блин, подойдите днем, попросите, скажите, у меня нет денег, но я страшно хочу, сколько, 13 килограммов мороженого.
1: Лайфхаки от Макса.
2: Вдруг дадут. Ну, ладно. Может, у него тяжелое детство было, пишет Зоя.
0: А Сергей, как будто бы вступая в эту полемику, говорит, нет, просто дурак.
2: Это правда. А, так, заплатит и все, как доказать, сколько было мороженого. Оно растаяло, улик нет. XMR, я думаю, они там смогут доказать, не волнуйтесь. А, так, вот еще про принт пишет. Дружно звали Новый год. А, седьмой вариант. Назло маме отморожу. Что-то там он не дописал. А, восьмой. Один из всех и все причем. А, и девятый вышли на дело.
1: Я напоминаю, что Макс не пришел в необычной футболке. И мы хотим, чтобы вы угадали, что изображено на этой футболке. Присылайте ваши варианты СМС, Телеграм, Макс. В конце программы выберем самое оригинальное описание того, что изображено на Максе, и подарим на Максе. На Максе так и есть, да. И подарим какой-нибудь суперприз с автографом Макса.
2: Виталий Филип вот написал. Гер, прочитай.
0: Почему алкоголь? В каждом молодом человеке живет гусарство, желание почудить. Нужно что-то, чтобы можно было вспомнить, чтобы не было ощущения очень скучной и душной жизни.
2: Ну, ему будет время повспоминать. Посидит немножечко, я думаю, да, или на СВО поедет. Виталий еще пишет, я против раздачи гражданства разным странам, вышедшим в тираж звездам, должны давать только полезным нашей стране, экономии людям в самом рассвете сил. А кейс Депортье во многом себя скомпрометировал. Наш паспорт это не справка для низких налогов. Но а чем наш Депортье-то скомпрометировал? И потом, мне кажется, Арнелла Мучи не самый плохой, как вы говорите, кейс. Это не та вышедшая
1: вчера звезда.
2: Не верю
1: я, что она просто так-то делает. Не верю.
2: Ты думаешь, купили ее за деньги?
1: Приехала? Нет, она это для чего-то делает.
2: Ну да, может быть и так. Ладно, остается у нас две минутки, и мы вам расскажем немножечко жути. Российский пластический хирург, третью страницу открываем, назвал жуткой новую моду у девушек. Речь идет о тренде на нос, как у грызуна. Максимально вздернутый и с загнутым кончиком.
1: У меня нет третьей страницы, читай сам.
2: Как-то нет.
1: Не знаю.
0: На мой взгляд, выглядит это жутко. Долго такой тренд точно не проживет, заявил врач.
1: По словам хирурга, он отказал бы пациенткам в формировании подобной внешности, поскольку, по его мнению, цель пластической хирургии заключается в создании красоты и гармонии.
2: Марин, подними кончик носа наверх.
1: Да у меня нос в рюмку смотрит.
2: Ну, подними.
1: Ну, нет.
0: На себе нельзя показывать.
1: Нет, мне прекрасный нос.
2: Это вот так вот. Это даже не грызун, это какой-то поросячий, нет?
1: Ты про мой?
2: Мой, я себе поднимаю, вот. Далеко?
1: Ну, как-то тебе не идет. Хрю-хрю.
2: Да, ну как-то, я не знаю, это странно. Вот этот вот кончик, он наверх. Вот как люди себя не уродуют? Я сегодня ехал в метро и вижу, стоит...
1: Они уроды кругом.
2: Нет, я такого не говорил. Парень стоит, у него...
1: Ну почему ты такой некрасивый?
2: Вот знаешь, ощущение, что он из какого-то племени, из Африки. У него туннели в ушах. Все знают, да, что такое туннели? Туннели. Это такие...
0: Да, это широкая дорога в горе.
1: Максим, а еще люди делают много татуировок, прокалывают ноги.
2: Татуировки, ладно, прокалывать нос, но какие-то такие вещи, которые, ну, несуразные, вот эти дырки в мочках.
1: Ты ему дал совет?
2: Нет, я ничего ему не давал. Потом,
1: как он живет теперь?
2: Очень странно, зачем вот прокалывать те вещи, те части тела, которые люди, во-первых, не видят, а во-вторых, это неудобно. Серьга в языке. Ну, а вдруг ты съешь эту серьгу или еще что-нибудь произойдет? Короче, друзья, про уродство себя поговорим сразу же после новостей на радио, говорит Москва. Марина, мы еще в эфире, что хихикаешь?
1: У нас очень красивый ведущий новостей сегодня.
2: Правда, боже, богиня, фея. Поехали, слышим от нее новости.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 104,8.
4: 11:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Марко Рубио назвал беседу с Сергеем Лавровым хорошим и честным разговором. При этом госсекретарь США отказался раскрывать ее содержание. «Я не могу сказать, о чем мы говорили, потому что дипломатия не работает через микрофоны», заявил Рубио, отвечая на вопросы журналистов на конференции министров иностранных дел стран АСЕАН в Маниле. Также американский госсекретарь сообщил, что Соединенные Штаты готовы сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта. Однако это потребует новых идей и предложений, так как с предыдущими инициативами стороны не согласны, считает Рубио. Трехлетний ребенок погиб при атаке ВСУ на Воронежскую область. Его родители пострадали. Ранение также получил 19-летний местный житель. Такие данные в канале в мессенджере «Макс» привел губернатор Александр Гусев. В результате падения БПЛА в пригороде Воронежа возник пожар в частном доме, в котором погиб трехлетний мальчик. Его родители получили ранения различной степени тяжести. Власти готовы оказать всю необходимую помощь, говорится в публикации. Также глава региона сообщил, что в результате атаки украинцев военных незначительные повреждения получили 5 многоквартирных домов и склад одного из маркетплейсов. В Роспотребнадзоре пообещали достаточный запас вакцин от гриппа к новому эпидсезону. Жители страны смогут привиться бесплатно, отметила глава ведомства Анна Попова. Наши производители готовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа, как трехвалентных, так и четырехвалентных. Всех будут прививать за счет средств федерального бюджета. Суммы определены без каких-либо сокращений. Цена на вакцины не изменилась, поэтому объем будет вполне достаточный, сказала Попова. Она добавила, что в первую очередь от гриппа будут прививать детей, пенсионеров, граждан с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями. В Миноборнауке назвали возраст самого старого кита в мире. Он составляет 211 лет. Пресс-службе ведомства РИА Новости заявили, что речь идет об особи гренландского кита. Старший научный сотрудник зоологического института РАН Андрей Бубличенко подчеркнул, что в 19-20 веках млекопитающие были объектами китобойного промысла, поэтому сейчас их популяция состоит из относительно молодых особей. Ученый также отметил, что китообразные считаются интеллектуальными животными. Например, дельфины узнают себя в зеркале уже в 7 месяцев, а дети только к году. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
6: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
7: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
8: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю.
10: В Востоке израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. – каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
13: 94,8 FM.
14: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
15: А мы свободны для всех и даже для министра.
16: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
17: Мы с вами на одной волне.
18: Hello! Общежитие слушает.
15: И мы вас слушаем.
19: Галочка, ты сейчас умрешь.
15: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
12: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
2: А, 11.36 в Москве, пора неправду, мы тут обсуждаем различные темы. Здравствуйте, друзья.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Это Марина Александрова говорит.
1: Герман Бабаян.
0: Да, начал весь этот пассаж Макс Челноков.
1: Да, вступил.
2: Да, за окном мне показывает градусник плюс 18, правда, что
0: ли? Мне 19 показывает.
2: А что так холодно?
0: Там прохладно, да.
2: Вообще нет, очень комфортно.
1: Каждый день разная погода. Да. Вот я опять сегодня не по погоде, ничего удивительного. Ну, я вышла без зонта, потому что дождь не обещали. Я вышла,
2: а
1: сразу пошел дождь.
2: А что у тебя хорошая большая вместительная сумка, ковоська?
1: Да я забываю, я же беру, у меня все сумки большие, вместительные, я просто из одной в другую перекладываю и не всегда успеваю что-то туда положить нужное. Ну, в общем, я сегодня минут 7 стояла под деревом, думала, что не приду на работу, потому что шел дождь и не могла вырваться. Ну, дождь прошел быстро, поэтому я потом пошла весь...
0: Слава богу, был не сильный.
1: По лужам.
0: Не сильный. Да. Я ехал на велосипеде и молился, чтобы я сейчас не попал под ливень.
1: Да, да.
2: Друзья, не попадайте под ливень, наберите зонты и спокойно передвигайтесь по городу.
1: Так, а вот дальше. Тема, не могу мимо нее пройти, давай. Конечно. Мне кажется, вот каждый день можно
2: про
1: это
2: пуховики?
1: Обсуждать. Нет. Гражданам России чаще всего мешают похудеть нехватка времени, стресс, недосып и эмоциональные срывы. А многие продолжают верить в мифы о похудении, это всякие чаи, голодание, волшебные добавки, которые дают лишь временный эффект. Эксперты напоминают, для устойчивого результата важны сон, питание и здоровые привычки. Вот так.
2: Да. А самое интересное, еще люди говорят, боже мой, почему в сутках не 25-26 часов? Я бы так хорошо, прекрасно успевал бы сходить на спорт, сделал бы то-то и то-то. Самооправдание, короче. Просто вам лень, и вот вы никуда не ходите и так далее. Ты ходишь на спорт?
0: Нет, у меня нога болит.
2: А, у тебя нога.
0: Я не могу, да, сейчас на спорт
2: ходить. Да, у меня времени не хватает.
1: А это все отговорки, Гер, не про тебя, а про именно, когда не хватает времени.
2: Конечно.
1: Не обязательно заниматься каким-то спортом больших достижений, да, не обязательно нужны какие-то силовые упражнения или еще что-то. Можно ходить пешком. Можно заниматься работой по дому, можно подниматься по лестнице, то есть должна быть какая-то физическая активность, и вы в это втягиваетесь, и потом не можете остановиться, потому что вы будете получать от этого удовольствие, эндорфины и так далее. Также и с едой. Очень часто мы думаем, что сейчас мы исключим какие-то продукты, не знаю, будем пить какой-то чай, что-то добавим в свой рацион, да, и мы начнем худеть. Так это не работает. Работает история с тем, что вы выстраиваете свое питание так, что вам хватает сил, чтобы заниматься спортом, ходить на работу, какой-то обычной активностью другой заниматься, да, и при этом хорошо себя чувствовать. Это я сейчас очень упрощаю, конечно, но...
2: Нет, ты правильно все говоришь, все верно. Вот пишет наш слушатель, код Z, меньше, извините, он пишет жрать, я так прочитаю, больше двигаться. Александр, планка и хватит. Ну, планка хорошо, конечно, но организм привыкает. Вы знаете, если каждый день делать гантели 10 раз ее поднять, то через там месяц...
1: Ну, понятно, что вес нужно постепенно увеличить.
2: Конечно, и планка то же самое. Вы стоите, организм уже привык, надо же как-то менять, что-то еще делать. Даже не ходить, ходить не надо, и жить в пятиэтажке на пятом этаже.
1: Просто очень многие делают культ из еды, да, и фокусируются очень сильно на еде. Не знаю, ну, любят поесть, понимаете, вот находят в этом какое-то успокоение, расслабление, и это нормально с психологической точки зрения.
2: Почему? Дело в том, что вот чем мы дышим, мы практически не выбираем, да, вот что есть, то это. Куда мы смотрим, ну, мы выбираем номинально, но на самом деле, куда мы идем, то мы и видим. Опять же, это не наш выбор. А еда, а погода то же самое, холодно нам, горячо, нет, мы можем одеться теплее, согреться, раздеться, будет прохладно. прохладнее. Но еда – это то, что мы конкретно, самоосознанно выбираем себе. Хочется мне мясо, я хочу есть, я делаю себе мясо. Хочется мне яичницы, я делаю яичницу. Это то, и поэтому
1: ну,
2: человек
1: то есть ты поел,
2: отрывается.
1: Да, здесь, ну, да. Вот одно дело, когда ты хочешь яичницу, ты понимаешь, хочешь яичницу, ты себе пожарил, съел и успокоился. А когда ты из этого начинаешь уже делать какой-то культ, там, не знаю, нет, я не против там каких-то ритуалов, да, например, кто-то любит завтрак, кто-то ужин. Но когда это именно возведено в культ, когда для тебя еда на первом месте, а потом все остальное, ну, тут есть небольшие вопросы к тому, что тебя на самом деле наполняет в этой жизни.
2: Игорь Владимирович очень интересно прислал фотографию. Угу. Значит, тут какие-то блюда, не поймешь.
1: Салат,
2: и,
1: вижу.
2: Да, стол, рис. И позади дама в декольте глубоком.
1: С декольте, да.
2: Она с обнаженными плечами, угу. И он пишет: «На фото мой рацион». Ну да, угу. Мы понимаем вас, Игорь Владимирович, в Италии это неплохо так, да, понятно, с такими плечами покатыми. Красиво, красиво, и чашечка капучино у него тут еще. Ах, вы котяра, Игорь Владимирович, угу, понятно все.
1: Понятно.
2: Да, истина в еде, пишет Макс Федосимов. Порция с кулак 5 раз в день, пишет Александр. Ну вы правильно делаете, Марин, правда же?
1: Ну, говорят, вы упрощаете, порция... я бы не сказала, что это правильно. Например, порция
2: ладонь.
1: Чего? Порция, например, мяса, да, окей, с кулака. Если мы говорим каша. О каких-то салатах, то там должно быть 2 горсти, например, вашей.
2: Ну вот это как раз кулак.
1: Ну с кулак это не вся еда, Максим.
2: Но он 5 раз в день ест. Куда же? Угу. Это получается,
1: это
2: он 5 кулаков.
0: Игорь Владимирович пишет, да. Что это его дочь.
2: А, ой,
1: извините. Максим, а ты его, конечно,
0: блюдо
1: да.
0: Это белый рис.
1: Я так и сказала, что это рис. Я его узнала.
2: А Марина узнает по фотографиям
1: да,
2: все.
1: Да, да, да. Даже калорийность могу определить на первый взгляд.
2: Заменил спорт... Она как программа в телефоне. Ты наводишь, да. Заменил спортзал с чужими запахами на...
1: Прогулки по лесам и полям 3 раза в неделю по несколько часов. Полный детокс и очень приятная усталость. Но это круто, когда сейчас есть возможность, да, ходить, гулять по лесам и полям. Плюс это еще солнечный свет, ароматы.
2: Воздух.
1: И очень, на самом деле, круто вы перезагружаете свой мозг, когда вы гуляете
2: звуки.
1: По лесу. И
2: конечно.
1: Гуляете, не слушая аудиокнигу или какую-то музыку, а просто гуляете... по лесу, в тишине. Если с кем-то вы молчите и
2: не
1: разговариваете. Ну, потому что мы начинаем слушать аудиокниги и так далее. Попробуйте ничего не слушать, просто в тишине.
2: Так, давайте подарим книги.
1: Уже?
2: Кто... Ну да,
1: интригу чё? Не будем держать?
2: Да уже все. А какая интрига? Тут все понятно. На майке моей изображены гаражи. Она так и называется. «Наверх в детство». На майке это серия российских дизайнеров, это российский дизайнер, у него серия, там
1: сейчас как,
2: пятиэтажка.
1: Да,
2: или
1: мы
2: как,
1: такая на самоваре показываем.
2: Да, пятиэтажка была с окном, а почему-то все сказали, что почему окно такое оранжево-красное, туда бы пролаза летел, что ли.
0: Тут у тебя тоже есть эта пятиэтажка
2: да,
0: с окном.
2: Да, потом стоит горка, на ней ребенок сидит,
1: не предложили стать амбассадором этого
2: пока
1: бренда?
2: Пока нет. Вот.
1: Уважаемый
2: название,
1: бренд.
2: Кстати, я не помню.
1: Да.
2: Как-то он не
1: да
2: человеческое, не что-то такое. Короче, по гаражам прыгают дети. Мне понравилось, как Нигматуллин все это описал. Поэтому Нигматуллину что мы подарим? Кино?
1: Подарим книги.
2: Так, подожди, она не подписана, я надеюсь.
1: Нет.
2: Вот, подарим книгу «Кинооблучение», это про группу «Кино», вот, и вот такой альманах, такая разная страна, различные фотографии, прекрасные, значит, виды страны нашей, фотографии, описания.
1: 10 на 12, не
2: да,
1: только, он
2: очень красиво.
1: Классный.
2: Нигматуллин, пришлите ваш номер телефона, и все мы вам отошлем. Поехали.

0: По полям это хорошо, главное, чтобы был синий трактор. Хорошо, Нигматуллин, вам и будет синий трактор. Сейчас хотите тайну открою? Сколько да. зарабатывает господин наш мэр?
1: Я знаю.
0: Да?
1: 1 300 000 в месяц.
0: Да? Угу. Перед выборами Центр избирком опубликовал сведения о доходах и имуществе мэра Москвы. Источников дохода у него два. Это зарплата и проценты по банковским вкладам.
1: Все правильно делает.
0: Ну, да, почему нет? Все прозрачно. Вот. Еще коротенько новости одной строкой. В отеле Каппадокии, это, если кто не знает, Турция, вместо воды из кранов течет вино.
1: А в некоторых номерах отеля установлены отдельные краны с красным и белым вином
0: краны.
1: Вместо... Краны, господи, да. Краны, да. С красным и белым вином вместо обычной воды. Я сегодня удивляю, видишь?
2: Неплохо. Это как в Китае есть город Циндао, в котором ты на заправку можешь приехать, из колонки вместо бензина там пиво течет.
1: Интересно.
2: Но там весь город крутится вокруг этого всего. Это, конечно, очень вредно.
0: Так подождите, а умываться можно в этом отеле?
2: Ну, можно, конечно, но вином умываться как-то концептуально. После этого надо будет все-таки найти воду.
1: Да, чтобы помыться.
0: Нет, я не хочу умываться вином и даже ванной.
2: Тогда нельзя умываться.
0: Если из крана...
2: Ходи чумазой.
0: Приехал в Турцию, в Каппадокию и не помылся ни разу, да, зато упился вина. Ладно, переходим к следующей теме. Появился новый тренд. Психологи объяснили феномен выбора менее привлекательного партнера. Как бы это вот такой вот заголовок. А называется этот новый тренд шрекинг. Это когда ты выбираешь партнера, который менее красивый, чем ты.
2: От слова «шрек».
0: Да, Шрек, да, именно так. Страх измены, низкая самооценка и желание избежать конкуренции за внимание партнера могут влиять на выбор спутника жизни. Вот поэтому эти партнеры и выбирают. Я не знаю, мне кажется, это
1: такое ощущение,
0: какое-то клонение.
1: Но это как-то очень странно на самом деле. Но если человек нарцисс, то, не знаю, он, наверное, будет выбирать себе тоже по травме человека, то есть тоже тот... А человек, который любит проявляться, тоже такой с нарциссической такой
0: ноткой. Вот у меня жена, вот сколько мы не ходим вместе, на нее всегда все везде смотрят. Мужчины и женщины. На меня не смотрит никто.
1: Странно.
0: На нее прям все. Если только я не надену вот такую майку, как сегодня. Она, вот что бы она ни надела, вот все. Но это не говорит, а это может быть она меня выбирала.
2: Может быть,
0: да.
1: Она себя чувствует уверенно рядом с
0: тобой. Ладно, давайте с партнером, извините. С профессионалом поговорим, я уже заговариваюсь. У нас на связи кризисный психолог Ангелина Сурина. Ангелин, здравствуйте.
1: Ангелина.
0: Ангелина.
1: Вы с нами?
0: Бип-бип. Нет, Ангелина пока
2: сейчас перенаберем.
0: Давайте прочитаем, что психологи рассказали об этом феномене, значит, шрекинга, стратегии, при которой человек сознательно выбирает менее привлекательный партнер. У меня была одна знакомая, которая очень... Она вот, она не очень худая, но такая в теле, но совершенно нормальная. Она не скажет, что она полная, там, размер М-ка, наверное. Но она, у нее была подруга, у которой был размер XL. И ее кто-то спросил, что ты везде с ней шастаешь? Она говорит, на ее фоне я с ней, да, нет.
1: Здравствуйте, любимый ведущий, пишет Оля, не могли бы вы повторить бренд футболки Макса? Никак не могу найти в продаже на маркетплейсах. Тоже хочу такое. Оля, но мы не можем.
0: Оля, мы не можем первое, а второе я не помню. Я не помню. Потом в шпинат-бар заходите.
1: Почему сразу шпинат-бар? Вы, конечно, туда заходите.
2: Реклама будет там.
1: Нормально, мне за это тоже не платят.
0: Шпинат-бар — это мой телеграм-канал. Подписывайтесь на шпинат-бар, телеграм-канал. Там шпинат...
1: Марины,
0: да, шпинат-кот ее, он прорекламирует
1: да
0: это.
1: Да почему? Ты все напутал, Максим. Что ж такое? Друзья, просто шпинат-бар, заходите, там объяснимся.
2: Или сейчас Макс создаст себе свой телеграм-канал.
1: Давно пора.
0: Нет, не хочу.
1: Я давно про это говорила, да.
0: Не хочу. Что, это Ангелина с нами? Что-то мы как-то... Это кризисный психолог Ангелина Сурина на связи. Ангелина, это вы?
3: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. К нам какой-то эндокринолог, врач хотел выйти в эфир, поперепутали. Ангелина, ну вот смотрите, это от чего зависит, когда человек выбирает себе в партнеры менее красивого человека? Это говорит о том, что он настолько не уверен?
1: Себе не уверен? Или правда, может быть, он душу увидел у человека красивую и понял, что вот ему нравится этот человек, несмотря на внешность?
3: Но, может быть, все из вышеперечисленных, но это скорее поверхностное. Либо оправдание, почему я так выбрал, да, или почему так кажется. На самом деле, в глубине человек боится, что его бросят. То есть это страх отвержения чаще всего. И лучше выбрать вот это удобное, то, что конкретно... Ну, то есть человек менее симпатичный, вроде как менее востребованный. Соответственно, я в безопасности, что человек не будет мне изменять, что он меня не бросит. То есть вот в таком духе. И еще здесь чувство превосходства. То есть я чувствую себя более лучше. Это повышение еще и самооценки. А здесь они вровень идут. Такая низкая самооценка тире страх отвержения, что меня отвергнут, меня бросят, я останусь один. И еще страх одиночества там может быть. Вот как-то.
0: Ангелин, но получается, человек всю жизнь, находясь с любым практически, ну, с этим партнером или с другим, он постоянно в тревоге. Вы представляете, как нервы изнашиваются? Мы все представляем, как нервы изнашиваются. Он постоянно тревожится.
1: Но он не с тем человеком.
0: Да,
1: просто он не с тем человеком. А потом еще вопрос возникает, что он или она в ней нашли. Получается, что вот как раз какую-то уверенность.
3: Вот это как раз спокойствие, что меня не бросят, оно часто дает именно внутреннее спокойствие. То есть я в безопасности. И тогда человек меньше тревожится. Как раз таки потому, что для него сильная травма – это жить с более там успешным человеком, симпатичным, там, может быть, более ухоженным, потому что он будет жить как раз в тревоге. А вот жить с более удобным, это менее тревожно, потому что это как бы контролируемо.

0: сказать, а как бы оправдываться, что он нашел в этом некрасивом своем партнере.
1: А, здесь, да, отвечу, да, здесь чаще всего люди говорят, конечно же, и о душе, и каких-то личных качествах, что вы вот видите картинку, а на самом деле там он или она, вот он заботливый, или она там заботливая, вот это делает, вот это умеет, вот она меня любит. И, кстати, некоторые мамы вот таких детей своих, так скажем, кто выбрал такого партнера, может, менее красивого. Но у меня был такой опыт, я была на свадьбе у таких знакомых, красавец парень и девушка, ну, очень некрасивая. Мы вообще были все в шоке. Но его мама говорила так, что она его любит просто безумно. И вот это вот безумно любит, она просто как бы настолько преданна и верна ему, что вот они живут до сих пор, уже лет 20 точно, двое детей, и он уверен, что она никуда не денется. Вот в чем вопрос. И это оправдывают, что она его любит, и она никуда, ну, никогда его не бросит, что бы с ним ни случилось. Болеть он будет там, я не знаю, без денег будет сидеть. Это чувство спокойствия и безопасности на первый план ставится качество личности.
0: Понятно.
2: Но получается, что это как будто бы более здоровый выбор, да, чем когда встречаются два нарцисса и притягиваются по своей травме, потому что вот им нравится проявляться, быть
0: яркими. Они не выживут друг с другом.
1: Согласна. В этом плане, наверное, иногда так даже безопаснее. Но здесь очень тонкая грань, что оба человека должны все-таки уважать друг друга за что-то и действительно увидеть красоту души, и тогда, чтобы друг для друга не быть какими-то там скрытыми тиранами. Угу. Тогда это будет вообще хороший союз.
0: Я вспоминаю в связи с этим, что Марин сказала, первый сезон сериала «Белый лотос». Там как раз в первых сериях два героя, модели, ну и так далее. Очень сложные взаимоотношения.
3: Ангелина, а скажите, пожалуйста, а вот, да, мы выяснили, что шрекингом занимаются те, кто там боится каких-то измен, переживает за неверность партнера, хочет как-то себя успокоить. А почему мы вообще боимся того, что партнер будет нам изменять? Это с какими-то травмами связано, неуверенностью в себе? Что это такое?
2: Опыт какой-то.
1: Да, это вот все, что вы сказали, все это и есть, именно это идет из детства. В детстве случилась какая-то травма, она может быть незначительная, забыли в детском саду, а бывает значительная, развод.
0: Меня столько раз забывали в детском саду, и что? Ладно, да. Ладно, все. Да.
1: Бывают незначительные травмы, например, просто забыли в детском саду на пару часов, но у ребенка уже зародилось, что меня бросят, могут бросить, про меня могут забыть. Угу. Либо могут быть серьезные, тяжелые травмы. Угу. Развод родителей, там, избиение, может быть, еще что-то, и сильные измены, там, скажем, ребенок видел, какие-то прям сильные. То есть любая травма, она, ну, независимо от тяжелая, большая, серьезная, она может нанести именно боль у ребенка и сделать такое, скажем, убеждение, что меня могут бросить, и чтобы меня не бросили, я должен быть какой-то, или я должен себя защитить как-то. И, соответственно, конкретное индивидуальное убеждение какое-то у ребенка формулируется. И из этого убеждения он начинает жить. Он старается быть каким-то хорошим, он старается угодить, он старается найти себе партнера безопасного и так далее. Потому что вот когда-то, да, случилось что-то, и он это запомнил, и это было очень больно, и он старается избежать этой боли. Даже не он, а его психика старается избежать этой боли.
2: Понятно. Ангелина, а если наоборот мы выбираем себе красивых партнеров, нам нравятся яркие партнеры, это о чем может говорить?
1: Здесь может быть тоже такая, скажем, вторая сторона нарциссичности, когда вот очень часто такое бывает именно у мужчин, когда они выбирают очень статных, классных женщин, когда сами из себя там мало что представляют. Для них это как трофей. Вот если у меня такая женщина, то я уже что-то достоин, чего-то достоин. Mm-hmm. У женщин тоже такое бывает. То есть это, по сути, забирание, может быть, чуть-чуть у другого человека его успех. То есть, если рядом со мной такой человек, то я уже чего-то достоин. И тогда мне самому не надо ничего делать для того, чтобы чего-то быть достойным. То есть, это такая, скажем, вторая сторона инфантильности.
0: Ну, мне кажется, половина пар, да даже больше половины, так и строится в наших реалиях, что один красивый, другой умный. Это совершенно нормально. У меня, знаете, какая мысль? Я вот просто представил, например, я выбираю, меня выбирают как некрасивого, там какая-нибудь девушка, да, и получается, она жертвует собою ради чего, почему вот это

0: жертвенность. Где этот алтарь, куда она несет эту жертвенность? Ради чего? Ради того, чтобы был... мама не говорила, да когда ж ты замуж выйдешь? Когда ж ты внуков мне роди? Где? Почему это делается? Мы уже выяснили, что это из-за страха, измен и так далее. Но все равно тут какие-то неравные отношения, вот мне кажется. Один, получается, жертва, а другой какой-то агнец на заклании. Нет?
1: На чем?
0: Неважно, на чем.
2: Ну, вы знаете, здесь, конечно же, все индивидуально. Нельзя так прям клеймо ставить на всех. Но я могу сказать из опыта именно практического психолога, что каждая девушка, если вот конкретный пример берем, да, вот не очень красивого мужчину выбирает, ну как, например, Валерия, да, вот называют же его там Пригожина Шреком, а она красотка. Так вот, здесь же не видно, что кто-то из них жертва, потому что девушка на самом деле выбирает заботу и защиту и безопасность. И с возрастом она, например, или с каким-то опытом жизненным, там, каким-то трагическим, там, травмирующим, она выбирает безопасность именно, чтобы ее мужчина любил. И она уже на второй план убирает внешность. Поэтому женщина не всегда жертвует, она скорее принимает мужчину таким, какой он есть, если он очень классный, сильный внутри. А вот если брать другую сторону, когда мужчина красавчик, а девушка так себе, то чаще всего... Здесь же женщина жертва, но здесь и они оба жертвы и оба тирана. Я думаю, что они прыгают из роли в роли, вот, для того, чтобы быть любимыми. Вот, девушка оправдывает свою инфантильность, не заботится о себе, потому что, посмотрите, у меня парень какой. А парень такой говорит, типа, а я вот люблю ее душу, и мне тоже как бы, ну, может быть, я не понимаю свою красоту, но либо я на фоне нее, вот я красавчик. Вот видите все, вот.
0: Понятно. Ангелин, спасибо огромное. Спасибо. А правду говорят, что своего лица вот не пить, поэтому вот отсюда и появился этот феномен шрекинга. Ангелина Сурина, кризисный психолог, была с нами. Ангелин, до следующей встречи.
2: Спасибо.
0: Будем звонить.
2: Спасибо.
0: Да, спасибо, хорошего дня. Друзья, мы просто рассказали, это никого мы не призываем, не принуждаем, мы просто рассказали, что существует
3: само
0: такое...
3: Да, наше дело пояснить.
0: Рассказать. Нигматуллин, телефон получили, ждите звонка. У нас новости.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 12:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Урсула фон дер Ляйен заявила о заморозке потолка цен на нефть из России на год. Это будет сделано в рамках нового 21-го санкционного пакета. Постпреды стран Евросоюза ранее согласились сохранить потолок цен на уровне 44,1 доллара за баррель до 23 июля. Теперь же ограничение продлено на год, указала на своей странице в соцсети экс-глава Еврокомиссии. Кроме того, в рамках новых рестрикций ЕС внесет в черный список еще 32 российских банка, а также ведет санкции в отношении криптовалютных компаний и платформ, на которых торгуют нефтью. Председатель Евросовета Антонио Кошту ранее отмечал, что новые ограничения в отношении Москвы станут еще одним решительным шагом, чтобы усилить давление на нашу страну. ФСБ задержало троих жителей Луганской Народной Республики по подозрению в госизмене. Мужчины сотрудничали с украинскими спецслужбами. В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что фигуранты независимо друг от друга собирали и передавали сведения военного характера и данные о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти. В частности, установлено, что житель Стаханова в ЛНР по указанию кураторов установил в своей бане прослушивающее устройство для записи разговоров российских военнослужащих. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Сотрудники ФБР задержали главу Ассоциации футбола Аргентины. Это произошло в Нью-Йорке за несколько минут до посадки на рейс, на котором Соединенные Штаты также должны были покинуть некоторые игроки национальной сборной, участвовавшие в чемпионате мира 2026. У Клаудио Тапи и других представителей организации изъяли мобильные телефоны и компьютеры. По информации аргентинских СМИ, президент Ассоциации, а также казначей и предприниматель должны были 30 июля явиться в суд Южного округа во Флориду для дачи показаний. Задержание произошло на фоне расследования финансовых и коммерческих операций, связанных с деятельностью Ассоциации футбола Аргентины. В рамках проверки американские спецслужбы изучают возможные нарушения, связанные с движением денежных средств через банковскую систему США. Синоптики пообещали жителям московского региона дожди в течение 5 дней. Однако они будут непродолжительными и умеренными. За сутки выпадет не более 7 миллиметров осадков. Такие данные в беседе СТАС привела ведущая сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она пояснила, что такой характер погоды установится из-за того, что регион попадет в тропосферную ложбину. При этом, по прогнозам Макаровой, в ряде регионов северо-западного округа прогнозируются сильные дожди с грозами и штормовым ветром. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
7: Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
9: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
11: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
9: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
11: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
9: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
11: Включите ваши приемники на полную мощность.
9: Каждое воскресенье после 20:00.
11: Всего вам доброго и слушайте рок.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
12: Каждое воскресенье после 17 часов.
9: Гость в студии.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 12:06 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, а вернее народный нотариус, член комиссии Федеральной нотариальной палаты по взаимодействию со СМИ, нотариус Московской области Ирина Аникеева. Ирина Александровна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: О чем мы будем говорить? Вернее, какого плана вопроса мы ждем?
5: Я думаю, что, как всегда, мы поговорим и о наследствах, и завещаниях, и о брачных договорах. Но, Максим, вот судя по предыдущим эфирам, на которые вы меня приглашали, у вас достаточное количество слушателей, автомобилисты, и, может быть, даже сейчас кто-то находится за рулем. Я хотела бы обратить внимание на одну ошибку, которую очень часто совершают покупатели автотранспорта. Так. Они забывают посмотреть, они находятся ли в залоге та машина, которую они собираются приобрести. Особенно это касается автотранспорта, приобретаемого на вторичном рынке. Угу. Потому что, приобретая машину, которая находится, к примеру, в залоге у банка, вы также приобретаете и те долговые обязательства, обязанность выплатить кредит, который не выплатил предыдущий владелец. А интересно. Как избежать этого? Да. У нас есть реестр залогов движимого имущества. Он существует уже давно, с 2014 года. Федеральная нотариальная палата ведет этот реестр. Он в открытом доступе 24/7. Вы можете обратиться через интернет к этому реестру. Информация минимальная. Там либо по залогодателю, либо по автомобилю ВИН вводите и понимаете, находится в залоге автомобиль или нет.
4: Вот, Ирин, зря мы начали с этой темы, не знаю, но вот вопрос прилетел, но, может быть, у вас есть ответ, значит, пишет нам слушательница, не представилась, 622-я, она продала автомобиль на запчасти, под разбор, а новые хозяева, она говорит, мы даже не писали куплю-продажу. Вообще ничего, они отдали деньги, я отдала машину и ключи, без документов, без всего. Говорит, и вдруг ей стали приходить штрафы. Прошло уже 4 года, и новые хозяева машину вновь восстановили.
5: Ну, вот это и тоже и вторая распространенная ошибка. Документов,
4: правда, непонятно.
5: Вторая распространенная ошибка, когда человек передает автомобиль, фактически продает, а передает ему его по доверенности. К сожалению, это может быть как бы... Почему это может происходить? Сейчас доверенность на управление транспортными средствами не требует нотариального удостоверения. Поэтому вот те люди, которым она по факту машину продала и якобы на запчасти, они могли изготовить поддельную доверенность именно на управление и продолжать ездить по ней. При этом человек, который дает доверенность, он не понимает, что машина-то в ГИБДД числится на нем, поэтому и вот эти все штрафы приходят к нему.
4: Да не, она не на нем. А, она не пишет на ком?
5: На ней, потому что вот штрафы к ней приходят, да. ГИБДД на ней числится.
4: Понятно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте. Вот у меня есть вопрос. Я по трейдину в автосалон при обмене, при покупке нового автомобиля отдал свою старую машину. Ну, она в хорошем, которая оказалась как бы даже дороже той, которую я покупал. Вот. И все оформлено по договору купли-продажи. Салон мне оформил то, что он у меня приобрел. Вот. А потом на госуслугах я смотрю, этот мой автомобиль стоит в залоге. Как мне объяснили, что это не помешает мне в ГАИ через 10 дней снять ее с учета. Правда ли это так?
5: Я немножко не поняла, какой автомобиль? Тот, который вы продали через автосалон по трейдину? Или новый, который вы купили?
6: Нет, новый, само собой. Я имею в виду старый, который вот я... который еще как бы числится
4: нет,
6: на мне.
4: Стоп, подождите, давайте так. Тот, который ваш бывший, старый, назовем его номер один. Который вы купили, номер два. Какой арестован?
5: В залоге.
4: В залоге.
6: к первой, который...
4: Понятно, который
5: был старый. Вопрос тогда, а вы его в кредит приобретали? Почему он в залоге?
6: Нет. Мне объяснили, что...
5: Возможно, новый владелец, тот, который у вас купил, взял его в кредит, и поэтому он находится уже в залоге у
4: автосалона.
5: Автосалона, да. Но в автосалоне правы, это не помешает снять его с учета в ГИБДД.
6: Потому что с момента подписания договора они сказали, эта машина уже не ваша.
5: Передаточный акт подписали, это так, да, купли-продажи подписали, в ГИБДД ее с учета снимут, да, за это вы не волнуйтесь.
6: Да, потому что я, когда открыл госуслуги, я удивился, смотрю, стоит. Потом я позвонил в автосалон, они мне стали успокаивать, что это у них такая система, все машины, которые сдаются в трейд-ин, они как бы отдают залог банку, под который они получают, будучи они уже как бы по бумагам хозяева этой машины.
4: Ну вот видите, вам уже все ответили, наш нотариус сказала то же самое. Спасибо большое. Господа, я хочу отметить, что у нас тема не автомобильная, у нас в гостях нотариус, у нас оформление наследства, оформление других документов.
5: Брачные договоры.
4: Брачные договоры, ведение
5: сделок с
4: недвижимостью. По недвижимости. Да. Здравствуйте, Ольга пишет. Подскажите, как рассчитывается... Плата нотариуса за заверение соглашения о разделе имущества супругов после развода. Какие документы нужны для заверения нотариусом соглашения о разделе двух квартир? Одну квартиру бывшей жене, другую бывшему мужу. Понятен вопрос?
5: Конечно. Вам нужно представить нотариусу документы, подтверждающие право собственности на данные объекты недвижимости. Нотариус выяснит, действительно ли они были приобретены в браке на возмездном основании, потому что если это было, например, имущество приобретено хоть и в браке, но подарено или по наследству досталось, это не совместное имущество, и разделить его нельзя. А вот если оно было куплено, построено, тогда да, его можно разделить. Большую часть документов, практически все документы, нотариус, вам ничего не нужно собирать. Нотариус соберет сам, у нас есть много электронных сервисов, к которым мы подключены, и все выписки из Единого государственного реестра недвижимости, информацию о том, не являетесь ли вы банкротами, информацию о том, не лишен ли кто-то или не ограничен из вас дееспособности, все это нотариус получает самостоятельно. Что касается оплаты нотариального тарифа, здесь зависит это еще, нотариальный тариф зависит от того, в каком регионе вы обращаетесь к нотариусу, сделка это обязательное нотариальное удостоверение требует, поэтому федеральный тариф составит 0,5% от стоимости разделяемого имущества. И региональный тариф, он разный, варьирует в разных регионах разные суммы. Вот, например, в Московской области 10 тысяч, если я не ошибаюсь, ну, плюс там еще за каждый объект может быть добавлена какая-то сумма, но есть определенный предел, больше которого нотариус не возьмет. То есть размер нотариального тарифа прозрачен. Когда вы обращаетесь к нотариусу, он и вам посчитает. И в любой нотариальной палате на сайте есть информация, она в открытом доступе, о размере нотариальных тарифов.
4: Добрый день, Ирина. Нахожусь в разводе с ребенком 6 лет. Собираемся в отпуск за границу. Нужно ли разрешение отца на выезд из страны? Он живет в другом городе. Без моего присутствия он может сделать документы, если они нужны?
5: Если ребенок едет с одним из родителей, то согласие второго родителя не требуется. Исключение составляют некоторые страны, это страны Шенгенской зоны, которые требуют согласия второго родителя. Такие же страны, как Турция, как, куда обычно ездят у нас сейчас отдыхать, Египет и так далее, Турция, там ближнее зарубежье, Таиланд, да. Нет, не требуется согласие второго родителя. Главное, чтобы второй родитель не наложил запрет на выезд ребенка. К сожалению, бывают такие неприятные ситуации, когда родители разводятся и находятся в неприязненных отношениях, а страдают от этого дети. Вот второй родитель, чтобы наказать бывшую супругу или супруга, обращается в службу...
4: Да в полицию, да, просто можно обратиться.
5: Нет, он обращается и накладывает арест. Не на господи, прости. Накладывает запрет на выезд своего ребенка. Да, если у вас нормальные отношения с отцом, то, в принципе, все хорошо. Берете с собой свидетельство о рождении ребенка. Если вы волнуетесь, ничего страшного, что отец проживает в другом городе, он может сходить там к нотариусу, оформить согласие на выезд ребенка, и через этого же нотариуса в электронной форме направит этот документ вам, и вы придете к своему нотариусу в своем городе и преобразуете на бумагу этот документ, если вот у вас все-таки есть какие-то волнения по поводу того, что лучше бы такая бумага с вами была, когда вы будете выезжать за границу.
4: Так, 7373948, код 495, добрый день.
0: Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот если в наследственной массе есть какое-то, ну, общество с ограниченной ответственностью, да, как оно оценивается, вот там, допустим, уставной капитал 1 000 000, да, он так и оценивается, 1 000 000, или как-то это пересчитывается по какой-то причине?
5: А в соответствии с налоговым кодексом, когда нотариус выдает свидетельство о праве на наследство, нужно произвести оценку рыночной стоимости доли участника, вот, которая наследуется. То есть нотариальный тариф взыскивается не от уставного капитала, а от размера рыночной стоимости доли на дату смерти наследодателя. Причем нотариус сейчас имеет возможность обратиться также к электронным сервисам, естественно, оплачивайте эту услугу вы, и в электронной форме получить этот отчет. Вам даже самому к оценщику ходить не нужно.
0: Спасибо, понятно.
4: Пожалуйста. Так, значит, вопрос тоже очень длинный, большой. Пишет нам девушка по имени Елена. Здравствуйте. Короче, читать очень долго. Я своими словами расскажу, Ирин. Две девушки ведут бизнес на двоих. Это мастерство, ну, короче, пошив одежды. Арендовали помещение, прочее, прочее. Сейчас они покупают помещение, короче, обычную квартиру. Они покупают квартиру, это жилое помещение. И покупают они, ну, вдвоем вкладывают средства. Но владелец должен быть один. И вот Елена говорит, что она готова, чтобы владельцем квартиры, собственником стала ее подруга, но она боится при этом. Можно ли как-то им двоим заключить между ними договор какой-то через нотариуса, чтобы было, как она пишет, так-так-так, где это, чтобы было отмечено, что она тоже вкладывает 50% своих денег в покупку этой квартиры.
5: Ну, это такая достаточно щекотливая какой-то ситуация. Договор, немножечко типа... я не поняла, почему нельзя приобрести в долях и стать собственниками, чтобы проблем никаких не возникло.
4: Сейчас, еще раз. Ну, они покупают, получается... Они
5: деньги вкладывают обе, правильно? Но почему-то собственником должна стать одна.
4: В долях не могут, потому что они берут, помимо этого, кредит небольшой для ремонта.
5: И все понятно. И одно, короче, как есть кредитная история хорошая, да, на вторую не дают. Понятно. Ну, я так думаю, что... Нужно все равно какой-то финансовый след, чтобы остался. Возможно, это будет договор займа денег на определенный срок. Да, та, которая берет у...
4: Назовем ее Оля,
5: да,
4: например.
5: Да, совладельца бизнеса, да, и вот Оля... Елена, получается, Елена, да. Значит, Елена может заключить с Олей договор займа денежных средств вот на ту сумму, которую как раз она вкладывает в приобретение этой квартиры. К сожалению, залог, под залог она не может. Бывает так, что, например, человек дает денежные средства, и чтобы гарантия была, что они вернутся, под эти денежные средства он берет залог какую-то недвижимость, как правило, квартиру или жилой дом, принадлежащий вот этому человеку, который берет у него деньги. Но в данной ситуации я понимаю, квартира приобретается с кредитными средствами, поэтому она будет находиться в залоге у банка. Тут вот, к сожалению, залог оформить нельзя. Но договор займа денежных средств, я думаю, не помешает совсем.
4: Но это не подходит под... Я даже не знаю, как это сказать. Но брачный договор они не могут заключить.
5: Нет, у нас брачный договор заключают супруги разнополые.
4: Да. Но, в принципе, больше ничего. И долевое не могут, потому что это квартира у банка. Но, одним словом, только вот то, что вы сказали.
5: Ну, получается, на самом деле, она одна занимает у другой деньги для приобретения этой части квартиры, да.
4: Все понятно. Так, еще одна... нет, это уже мужчина пишет. Нам не дают на двоих ипотеку, потому что я ненадежный заемщик. Агент предлагает сделать брачный договор с оформлением квартиры на жену. После получить одобрение банка и сразу его расторгнуть. Так можно?
5: Расторгнуть брачный,
4: брачный договор.
5: Нет, проблем-то нет. Заключили супруги брачные договоры, а потом изменились у них жизненные обстоятельства, они его расторгнули. Но ситуация-то какая? А для чего банк, так сказать... просит брачный договор предоставить, потому что одного из супругов, наверное, неблагоприятная какая-то кредитная история.
4: И банк хочет,
5: чтобы единственным собственником этой квартиры была супруга. И в том случае, если при таком условии банк дает кредит, а они потом и будут менять брачный договор и хотят снова, чтобы квартира перешла в совместную собственность, а об этом надо поставить в известность банк в обязательном порядке. И тогда банк может либо изменить процентную ставку, либо вообще запретить такую сделку. Поэтому... я думаю, что не получится, к сожалению, вот таким образом выйти из положения. Но можно в брачном договоре предусмотреть такое условие, что после того, как денежные средства по кредиту будут выплачены, квартира перейдет обратно в совместную собственность супругов или в долевую собственность супругов и определить доли в праве собственности. Вот так, наверное, будет правильнее.
4: Угу. Господа, вы сегодня пишете просто какие-то «Войну и мир» романы. Ладно, я тут до конца не успел дочитать. Вопрос следующий. Моя бабушка оставила на меня завещание на все мое... на все свое имущество. У бабушки есть нетрудоспособная дочь, моя тетя, которой была выделена обязательная доля. Соответственно, наше имущество стало в общей долевой собственности. Моя тетя вступила официально в наследство, однако в дальнейшем отказалась его оформлять и получать свидетельство о собственности. До сих пор ее доля в нашем имуществе не оформлена, и оформлять никто не собирается. Возникают трудности при попытке продать квартиру. По времени уже прошло 5 лет. Тетя на сегодняшний день предлагает написать заявление об отказе от обязательной доли или какие-нибудь другие заявления, чтобы я могла в полной мере владеть имуществом. Подскажите, как в данной ситуации быть? В случае смерти тети, как будет развиваться ситуация и какие действия надо будет производить с имуществом? Наследники у нее есть, но я знаю, что обязательная доля не передается по наследству. Заранее спасибо.
5: Тут прям несколько вопросов. Давайте по порядку. Во-первых, тетя уже вступила в права наследства. Действительно, получить свидетельство – это право, не обязанность. При этом она стала собственником этого имущества, унаследованного со дня смерти вот этого умершего собственника квартиры. А отказаться уже в течение 6 месяцев можно, приняв наследство, можно в течение 6 месяцев со дня смерти отказаться. Позже нельзя. Поэтому, если тетя в принципе не возражает против того, чтобы эта доля обязательно отошла вот этой женщине, которая досталась по наследству, квартира, и не хочет ничем заниматься, то я думаю, что самый надежный вариант – это взять от нее доверенность, чтобы до конца довести дело с оформлением наследства, получить свидетельство, зарегистрировать право, а потом уже продавать квартиру. Если тете, соответственно, не нужны эти деньги, она часть денег за свою долю отдаст этой женщине. Если в процессе что-то случится с тетей, тетя скончается, то, как я уже сказала, это доля квартиры, это ее собственность. Вот если бы, например, она умерла, не успев принять наследство, обязательная доля действительно не переходит по наследству ее наследникам. Но все дело в том, что она уже собственник, даже не получив свидетельства. Поэтому, если она готова передать эту долю квартиры вам, она может сделать завещание на ваше имя, чтобы эта квартира не отошла по наследству ее наследникам по закону, детям, супругу, а именно вам отошла.
4: Там какой-то
5: на случай смерти момент. Она сказала, что если тетя там скончается и не успеет оформить квартиру.
4: Видать. Но так, наследие у нее есть. А наследникам, которые есть, это правда, что обязательная доля не передается?
5: Если человек не успел ее принять, не успел, тогда не передается. А она приняла, все, она уже собственник.
4: Стало быть, она...
5: Несмотря на то, что свидетельство не получила. Получается, это ее имущество, и она перейдет ее наследникам, если тетя не оставит завещание.
4: Все ясно. Моя мама составила завещание на недвижимость в пользу внука, сына моей родной сестры. Я и моя сестра, мы пенсионеры. Имеем ли мы право на наследство и в каком размере? Ну, тут даже я могу ответить, Ирин.
5: Еще разочек вопрос повторите,
4: пожалуйста. Мама отдала наследство внуку, а внук – это сын сестры. И вот брат, сын мамы, спрашивает, он и сестра имеют какое-то наследство?
5: Право на получение, если есть завещание.
4: Они пенсионеры.
5: Да.
4: Завещание есть.
5: Да, совершенно верно, коррелирует с первым вопросом. Обязательное право на обязательную долю у них есть, так как они являются нетрудоспособными по возрасту. А рассчитывается она следующим образом. Каждый из них имеет право на половину той доли, которую бы он получил, не оставь их мать завещание. То есть их двое с сестрой, получается, по 1/4.
4: По 1/4.
5: Так, ну, это право, не обязанность, они же никто их заставить не может. Если они не хотят, эту обязательную долю принимать.
4: 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вопросы недвижимости обсуждаем?
4: Это у нас в гостях нотариус. Мы задаем вопросы нотариусу.
7: Ну, я могу задать вопрос нотариусу по разделу, по продаже доли в квартире между родственниками?
4: Да, да, можете.
7: Так, тогда меня зовут Виталий. Вопрос такой. Есть квартира, есть два собственника, брат с сестрой. У брата доля 1/6 от этой квартиры. Теперь сестра, ну, как бы, мягко пока принуждает брата продать свою долю за совсем небольшую сумму. Брат сопротивляется этому. Вопрос. Сестра через суд может как-то принудительно заставить брата продать его долю? То есть суд может, ну, как бы, все это... обязать его продать.
5: Ну, доля 1/6 в данном случае нет. Не может суд заставить его, сестра через суд заставить продать эту долю. То есть они должны договориться между собой, либо за, так сказать, деньги, которые устраивает брата, она выкупает, либо вместе продают и делят денежки в соответствии с долями. Только так. Угу. Принудить его не могут.
7: А квартира оценивается, если что, по кадастровой, а по рыночной стоимости,
5: конечно,
7: я правильно понимаю?
5: Да, по рыночной.
7: Угу. Все понял. Спасибо вам большое за ответ.
4: Пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте. Отец умер в 2023... Нет, подождите. Что-то у вас много цифр. Когда умер отец-то? Написано 2023-24. Он в два раза умер, что ли? Давайте будем считать в 24-м. Отец умер в 24-м году. Я внебрачная дочь. По документам никто. Как мне вступить в наследство? Есть брат, но он не хочет принимать это наследство.
5: Ну, тут уже даже не важно, в 23-м или в 24-м скончался ее отец. Существует срок для принятия наследства, который равен 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Тут уже прошли годы. Если она внебрачная дочь, то, во-первых, она даже для того, чтобы иметь право на принятие наследства, она в судебном порядке должна подтвердить родство, что действительно она являлась его дочкой.
4: А как она подтвердит? По документам документов нету.
5: Есть такие возможности.
4: ДНК?
5: И ДНК, да. Бывают такие случаи, когда... Потому что если человек жив, то он может усыновить, удочерить и так далее. Если уже он скончался, то процедура только исключительно судебная. И если суд установит, что да, она действительно его родная дочь, если она по уважительным срокам, причинам пропустила срок, суд восстановит срок для принятия наследства. Ну, а если причины пропуска срока неуважительные, соответственно, все по... Поезд ушел.
4: Она вот дописывает, Инна ее зовут, она дополняет информацию, что она жила за границей и не знала о смерти. Узнала буквально недавно, 2 месяца назад.
5: Я поняла, но эти вопросы о том, насколько причины пропуска срока уважительные, в данном случае будет ли суд считать, что ввиду того, что она была за границей, не знала и не могла знать о том, что отец скончался, решать это будут в суде. То есть ее задача установить родственные отношения через суд, что она дочь, получить свидетельство о рождении, где он будет указан в качестве отца, и восстановить срок для принятия наследства, опять же, в судебном порядке. Если суд восстановит срок, значит, она будет иметь право на долю. Если нет, то нет.
4: Так, Евгений пишет, здравствуйте, как приватизировать и поделить пополам трехкомнатную квартиру между сестрой и братом, если прописано еще двое несовершеннолетних ребенка сестры?
5: Несовершеннолетних?
4: Совершеннолетних.
5: Ну, право на приватизацию имеют все зарегистрированные в квартире, если они бесплатную. Если кто-то из них уже воспользовался правом бесплатной приватизации, тогда приватизируется, соответственно, эта доля за деньги. Поэтому надо решать вопрос вот с этими другими лицами, зарегистрированными в квартире. Если они не имеют намерения приватизировать, они просто напишут отказ от приватизации.
4: Отлично. Ирина Аникеева сегодня наш народный адвокат, и вернее народный нотариус. Сразу же после новостей продолжим отвечать на ваши вопросы.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: 12:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны сообщили об освобождении населенного пункта Белецкое в ДНР. Он перешел под контроль российских военных в результате действий подразделения группировки войск «Центр». Ведомстве добавили, что вооруженные силы России ведут в городе поиск и ликвидацию одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах. В Министерстве обороны ранее сообщили об уничтожении истребителями-бомбардировщиками Су-34 опорного пункта ВСУ в Харьковской области. число госпитализированных после взрыва газа в жилом доме в Егорьевске выросло до 4. Обновленные данные привели в пресс-службе регионального Минздрава, отметив, что в больницу доставлен пожарный. Ранее сообщалось, что после взрыва в жилом доме в Подмосковье помощь медиков потребовалась 3 пострадавшим. По данным регионального управления МЧС, в одной из квартир произошло возгорание. Оно было локализовано на площади 60 квадратных метров. Из здания эвакуированы 28 человек. В оперативных службах ТАСС сообщили, что эпицентр взрыва находился на 3 этаже многоквартирного дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В Крыму за нарушение запрета на ночную езду изъяли почти 100 мопедов и мотоциклов. Актуальные данные привели в региональном управлении МВД. Согласно указу за подписью главы республики Сергея Аксенова, меры вступили в силу 17 июня. В частности, под ограничения, которые действуют с 8 вечера до 6 утра, попали квадроциклы, мопеды, питбайки, мотороллеры и мотоциклы. С момента вступления документов в силу выявлено 92 нарушителя. В каждом случае транспортные средства были изъяты, сообщили ТАСС ведомстве. В Роскачестве дали рекомендации по выбору зарядного устройства для телефона. Специалисты советуют не приобретать продукцию дешевле 900 или 1000 рублей, если она не от проверенного бренда. Кроме того, покупки следует совершать только в федеральных сетях или в официальных магазинах на маркетплейсах, чтобы избежать контрафакта. В организации отметили, что пользователям необходимо обращать внимание на репутацию бренда. Производители дешевых зарядных устройств научились давать обещанную мощность и поддерживать протоколы быстрой зарядки. Однако они целенаправленно экономят на системах безопасности, изоляции, огнестойком пластике и фильтрах помех, сообщили представители Роскачества. Специалисты провели исследование таких товаров, в рамках которого протестировали 20 образцов различных торговых марок. 13 из них не соответствовали требованиям безопасности. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва». 94,8.
9: Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
10: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
11: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио-Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Право знать». Говорит Москва.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
12: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
4: 12.35 в Москве. Добрый день. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, а вернее народный нотариус Ирина Аникеева, член комиссии Федеральной нотариальной палаты по взаимодействию со СМИ, нотариус Московской области. Ирин, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Для нотариуса вопросы можно задавать СМС, Телеграм Макс, а и по телефону прямого эфира. Здравствуйте.
13: Макс, здравствуйте, Ирина, здравствуйте. Звонит вам Любовь. У меня такой вопрос. Я инвалид второй группы, лежачая. Дочь меня хочет насильно отправить в пансионат.
4: Любовь,
13: я не хочу.
4: Вы да. буквально неделю назад задавали этот вопрос. Вам адвокат
13: Нет,
4: уже
13: я другой,
4: ответил.
13: Я другой вопрос хочу задать.
4: Говорите.
13: Вот она хочет насильно меня. Говорит, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. То есть через суд. А я не могу судиться. У меня нету ни адвоката, ни денег на то, чтобы... Может ли это будет законно без меня решить вот это действие через суд?
4: Мы в прошлый раз выяснили, вы не являетесь... Она не ваш опекун, верно? Вы не под опекой.
13: Да.
4: Она не под опекой, она совершенно свободный человек. Это женщина вторая.
5: Ну, инвалидность второй группы, да, не означает, что вы каким-то образом поражены в правах, да, и вы дееспособный гражданин, поэтому если человека признают только в судебном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным, то ему назначают опекуна или помещают в специальное заведение медицинского характера. Но я так понимаю, что это совсем не ваша история.
4: Любовь, послушайте еще раз. Вам сказали в прошлый раз, вот сейчас Ирина подтвердила, дочь ваша не ваш опекун, это первое. Она может говорить все, что угодно, но посадить вас в санаторий, в клинику отвезти, она не имеет права. Это будет тогда рассчитываться как похищение, я не знаю.
5: Противоправные действия с ее стороны, если да, она
4: это
5: против
4: первое.
5: Вашей воли.
4: Второе, даже если она подаст в суд, насколько я знаю, а это дочь будет платить.
5: Ну, это будет платить, естественно, тот, кто подает в суд, и, соответственно, не может просто так суд по желанию дочери ограничить вас в правах.
4: Она вам не надо ни адвоката, ни денег, потому что кто подает в суд, кто начинает процесс, тот и будет оплачивать. А пошлины в суде сейчас, дай бог, ваша дочь пойдет по миру. Можете ей эту запись, которую, или не запись, повтор, я не знаю, вот который разговор сейчас с нами происходит, ей просто передать. Это не дешевое дело, понимаете? Вот. И за плюс она госпошлину. Все, пожалуйста, не плачьте там. Держитесь. Никто, если будет вас забирать куда-то, звоните. Продолжаем. Вопрос такой, следующий. Являюсь потенциальным наследником по завещанию, со слов умершего. Однако после его смерти свидетельство получил другой человек, который не желает мне его отдавать. Как я могу узнать, есть ли у человека завещание? Так, сейчас, тут еще... И обязан ли нотариус предупредить меня об открытии наследства и моей доли, если я к нему обратился, этот человек, а в завещании буду указан еще и я? Меня предупредят, типа того?
5: При открытии наследственного дела, когда приходит наследник гражданину, предъявляет свидетельство о смерти, нотариус в обязательном порядке обращается к реестру завещаний Федеральной нотариальной палаты и проверяет наличие завещания. А далее, вот, очень важно, каким образом составлено завещание. То есть, если вы в курсе, что потенциально на вас должно было быть составлено завещание, обратитесь к нотариусу после смерти гражданина. Нотариус увидит, что да, это завещание на ваше имя составлено, он примет от вас заявление. Но бывают ситуации, когда в завещании указан человек посторонний, не указан адрес его проживания, а наследник, который пришел по закону, там, сын или дочь, открывать наследство, говорит, я не знаю, кто это такой. Проходит 6 месяцев, этот человек, указанный в завещании, не обратился к нотариусу, значит, право на наследство имеет наследник по закону. Единственное, что его право будет реализовано не через 6 месяцев. Есть 6 месяцев для наследника, указанного в завещании, для принятия наследства, а для наследника по закону срок начинает действовать еще в течение следующего. Вот прошло 6 месяцев, вот для него начинает действовать срок. Но если вы знаете, что на вас составлено завещание, то вы должны также быть в курсе, жив ли этот человек, который составил завещание, или умер, и обратиться к нотариусу вовремя.
4: Так, идем далее. Здравствуйте. Алло.
14: Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, Максим, за профессионализм и снисходительность к разного рода людям. Хотела спросить, по какой схеме будет действовать закон, если сам объект наследования находится в России, а человек, в буквальном смысле моя мама, она гражданка Казахстана в настоящее время?
5: Если объект недвижимости находится в Российской Федерации, то наследственное дело будет открываться в Российской Федерации, даже если ваша мама гражданка иностранного государства. Это требование такие международного законодательства. Недвижимость всегда оформляется по законодательству той страны, где она находится.
14: Угу. Всё. В таком случае...
4: Да, да,
14: хорошо. Дальше. В таком случае, верно ли, что мой брат, который считает, что, в общем, я потратила слишком большие средства на спасение хвостатых сирот, не имею права наследования на квартиру, которая находится в Казахстане.
5: Лишить вас права наследовать, я не знаю, законодательство Казахстана, можно только в судебном порядке.
4: Да, оно такое же, как и российское.
5: Ну и, как правило, да, наше законодательство очень похожее, поэтому само просто нежелание брата делиться с вами наследством не основание к тому, чтобы вы не стали совладельцем квартиры в Казахстане. Другой вопрос, может, мама завещание на брата оставила, а вас там не указала, это уже вторая история.
4: Нет, но еще брат,
14: да,
4: может доказать,
14: он указал.
4: Что он указал.
14: Он сказал ей, ну, по ее словам, что мне все равно это не достанется, я гражданка другой страны, то есть ввел ее в заблуждение.
5: Ну, вы же понимаете, что неважно, гражданин какой страны, в любой стране действуют похожие законы. То есть то, что вы гражданка, например, Российской Федерации, а недвижимость находится в Казахстане, не препятствует вам принятию наследства в Казахстане. Главное, чтобы сделать это надо вовремя, в установленные по казахскому законодательству сроки. Вы должны выяснить, в какие сроки вы должны обратиться
4: месяцев.
5: К нотариусу.
4: Ольга, слушайте, вы взрослый человек, вы образованный человек. Насколько я помню, даже у вас образование журналист. Если мне не изменяет память.
14: Да. Плюс литературный институт.
4: Тем более. Но что вот вы какую-то глупость спрашиваете? Во-первых, как он может вас лишить гражданства? Если, у мамы не написано... Ой, гражданство, наследство. Если мама не написала завещание, только это может стать препятствием. И второе, если он через суд докажет, что вы нежелательный, или как это называется?
5: Недостойный наследник.
4: Ну,
5: то есть это какой наследник? Который, например, своими действиями способствовал призванию ему к наследству. Ну, грубо говоря, например, избивал наследодателя.
4: Маму, да.
5: Или, не дай бог, у меня в практике такой был случай, убил сын свою мать в нетрезвом состоянии.
4: Или
5: естественно,
4: там,
5: это недостойный
4: наследник. Натравливали своих хвостатых друзей на маму или что-нибудь в этом роде. Вы же этого не делали. Ну и все.
14: Да, но я большие деньги потратила.
4: Да,
14: более
4: Господи,
14: 3 миллионов
4: какая
14: на
4: разница?
14: Спасение.
4: Да я больше еще потратил на одежду свою. Я что, не имею быть права наследником своего отца и мамы? Ну что за глупость? Ну, Оля.
14: Ну, внушил ей, к сожалению, что я потрачу ее квартиру на спасение хвостатых сирот. Вот так.
4: И мама что говорит? Чего вы слушаете брата? Мама что говорит?
14: Мама говорит, что так сказал брат. Все равно ничего не достанется мне, поэтому я и подписала это завещание, которое он мне дал.
5: Ну, так, это право мамы написать
4: завещание
5: на кого хочет.
4: Нет. В завещании вы есть?
14: Нет, она завещала квартиру.
4: Сколько вам лет?
14: Ну, скоро на пенсию.
4: Ну, когда скоро? Лет 55 уже есть? 60?
14: Да.
4: Все, как мама, я думаю, еще...
5: У вас в любом случае будет право на обязательную долю, даже если вы мамой в завещании не указаны как наследник.
4: Вы получите, урвете, вы скажите брату, пусть он как что не делает, все равно вы урвете долю в маминой квартире в Казахстане. Потому что вы скоро будете пенсионерка, а мама, я думаю, не завтра собралась уходить в мир иной, поэтому вы получите свою долю и тратьте это на своих хвостатых друзей. А брату покажите фигу. Все.
14: Благодарю вас за развернутый и доброжелательный ответ. Поклон.
4: Пожалуйста, и вам поклон, мамочки. Так, пусть мама живет, правда,
5: долго.
4: Ирина? Да. Здравствуйте, мой муж меняет паспорт в связи с ошибкой места рождения. Пишет Наталья, нужно ли нам вносить изменения в брачный договор?
5: Я думаю, не требуется вносить изменения в брачный договор, потому что в новом паспорте есть даже такая страничка, где указаны сведения о ранее выданных паспортах.
4: Ну, это как в паспорте в конце ставят то, что был тот паспорт, этот паспорт и так далее. Поэтому не обязательно. Так, ищут вопросы. Секундочку, Ирин, тут что-то куда-то улетело. Так, про бабушку, которая оставила имущество, мы уже говорили же, и нетрудоспособная дочь, да, мы уже спрашивали. А, так, это все было, было. А, здравствуйте. Давайте звонок сначала, я пока прочитаю сообщение. Алло.
15: Здравствуйте, Елена, Москва. Скажите, пожалуйста, Максим, а можно узнать, где похоронен человек? У меня умерла подруга, дети за границей, и я вот не знаю... Спонтанно узнала, что вот, как и чего. Вот.
4: Ирин.
5: Ну, к сожалению, официальной информации такой вы получить нигде не можете. В наших свидетельствах о смерти нет такой графы, где похоронен
15: знаю
5: человек.
15: Адрес.
5: Поэтому
15: знаю
5: только явочным порядком, там где-то она, где жила, знакомые, родственники, соседи, в конце концов, только так.
15: А дочь не звоню в Америке, она трубочки не поднимает.
4: Вы соцсетями пользуетесь?
15: Нет.
4: А кто-нибудь пользуется?
15: Дочка.
4: Попросите дочь погуглить, это называется, поискать в интернете, это первое. Может быть, кто-нибудь из друзей, из родных выкладывал информацию, где она похоронена. А, не знаю, где... А,
15: может, есть... соседи.
4: А?
5: Что? Может, соседи. Ну да, можете
4: соседи,
5: у соседей узнать.
4: Соседи, конечно. Ой, соседи это вообще кладезь информации.
15: Она живет.
5: Жила.
4: А там Шереметьево? Жила. Ну, так вы можете только поехать на все кладбища Москвы, Подмосковья, и спрашивать, нет ли такой вот здесь могилы. Так вот, как говорит нотариус, центральной информации нету. Нету такого возможности узнать. Понятно? Держитесь,
15: спасибо.
4: Пожалуйста. Спасибо. Так, имею квартиру, прекрасно, сама болею, мама тоже больна, у меня есть дочь, 10 лет, могу ли я составить завещание таким образом, что ее опекун не мог бы продавать квартиру, завещанную мной дочери, если это не требуется в интересах ребенка, например, дорогостоящее лечение?
5: А у вас даже...
4: Очень странно.
5: У вас даже нет необходимости указывать это в завещании, потому что до достижения ребенком 18 лет распоряжаться его имуществом, продавать имущество можно только с согласия органов опеки и в строго определенных случаях. А опека всегда очень ответственно к этому подходит, поэтому вы можете быть уверены в том, что квартира останется за вашим ребенком, принадлежать вашему ребенку уже, когда он достигнет или она возраста 18 лет, вот тогда она уже сможет ей сама распоряжаться.
4: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, могу ли я подарить свою квартиру трехмесячной внучке?
5: Да, конечно, можете. От имени внучки будут действовать ее родители, отец, мать. Но надо очень подумать, как следует, стоит ли это делать. Вот только что в предыдущем вопросе, отвечая на него, я говорила, что распорядиться имуществом несовершеннолетнего ребенка до 18 лет практически невозможно. А вдруг потребуется по каким-то причинам вам срочно продать квартиру, даже для того, чтобы, например, купить другую, там, побольше или поменьше площадью по разным причинам. А так как имущество будет принадлежать несовершеннолетнему, летнему это сделать очень трудно. То есть ему нужно другую, продав эту квартиру, предоставить собственность какой-то другой, не меньшей площадью жилье. Или как поведет себя эта внучка, став постарше, тоже вопрос. Поэтому подарить-то вы можете, но нужно подумать, стоит ли такой дорогостоящий подарок делать вот такому маленькому ребенку. Может быть, пока остановиться на варианте завещания, распоряжения на случай смерти.
4: Екатерина пишет: «Добрый день, напомните, меняю паспорт, 45 лет. Необходимо ли вносить изменения в правоустанавливающих документах? Спасибо».
5: Нет необходимости вносить изменения в правоустанавливающие документы. В конце концов, если вы хотите, чтобы у вас была актуальная информация в ЕГРН, вы можете подать заявление, и там будут указаны новые паспортные данные. А непосредственно в сами правоустанавливающие документы не надо вносить никаких изменений.
4: Там история сейчас такая, что вот я тоже менял буквально недавно, и вы приходите в МФЦ, И там в МФЦ уже все везде информация автоматически распоступает, распространена. Так что не волнуйтесь. Даже вплоть до того, что уже данные имеет управляющая компания. Потому что это перво-наперво. Единственное, вас попросят, знаете, это вот операторы сотовой связи с новым паспортом прийти, потому что туда не приходит. И, может быть, банк. Какой, ну, Сбер получает, насколько я знаю, такие крупные. А если у вас какой-то маленький банк, такой небольшой, то, может быть, туда придется идти с паспортом и менять. А, ну, хотя, если карточка действительно, например, до 30-го года, то это не обязательно.
5: До смены карточки нет.
4: Да. Алло.
16: Алло, добрый день, Максим, добрый день. Скажите, пожалуйста, вот могу ли я сейчас дать в долг договор займа сделать с супругой и оформить потом договор залога на ее квартиру, которая была приобретена до нашего брака, ею самостоятельно.
5: А у вас с супругой есть брачный договор или у вас совместный режим собственности?
16: Нет,
5: ну,
16: нет,
5: получается, что вы сами у себя деньги занимаете. Сначала нужно заключить брачный договор, установить раздельный режим собственности на имущество, потому что те денежные средства, которые сейчас у вас есть, неважно, на чьем счету они аккумулированы, они общие, это денежные средства.
16: Вот это меня и смущало, да, то есть денежные средства. То есть, соответственно, мы заключаем сначала брачный договор, определяемся по раздельному режиму имущества нашего, и потом уже, возможно, ситуация с заключением договора займа.
5: Ну, правильно я понял? В принципе, нет запрета, между супругами заключать договор.

0: например, лишаете права наследства наследника по закону, в первую очередь, это дети, супруг родителей, кто-то из них несовершеннолетний, пенсионер или инвалид, то, несмотря на то, что вы его лишаете права наследства, право на обязательную долю у него все равно будет, если он по суду не будет признан недостойным наследником.
1: Но надо сказать, что недостойных наследников, вот эта вот вся история, это ужасно долго,
0: это очень сложно сделать, но это действительно должны быть, как мы говорили, экстраординарные.
1: Да. Это то же самое, как оспорить завещание. Вы знаете, это денег и времени валом, а выхлоп может быть нулевой, потому что суды очень редко это все принимают во внимание. Правда, Ирин?
0: Все так, завещание спорить очень сложно. Но и опять же, мы же не знаем, какого возраста наследники. В любом случае, у гражданина есть такое право, если он не хочет завещать кому-то, лишить права наследства в завещании.
1: Быстро у нас остается прям полторы минуты. Вопрос такой от Константин. Можно ли оформить договор дарения на земельный участок между родственниками, брат с сестрой, если у них разные фамилии и даже отчество? Если да, то что для этого нужно? Справки, подтверждающие родство и т.д.?
0: Ну, подарить-то можно и постороннему человеку, нет в гражданском законодательстве на это запрета, но тогда будет налог оплачиваться одаряем, если он не подтвердит, что он родственник, родные брат и сестра, и нотариальный тариф будет другой, подороже, чем у ближайших родственников.
1: Просто с недавних пор, да, когда, Ирина, в этом году или в прошлом?
0: В прошлом.
1: В прошлом году.
0: Требуется что-то, обязательная нотариальная форма для таких сделок.
1: И еще что дарение для посреди близких не 50% всего.
0: И льгота, да, а это льгота тоже есть. С прошлого года, на 50% дешевле, чем если бы постороннему дарилось.
1: Еще есть время, успеем. Муж хочет оформить дарственную на дом с земельным участком на сына. Какие нужно иметь при себе документы и дальнейшие действия?
0: Нотариусу обратиться с паспортами, свидетельством о рождении, с НИЛСами. Желательно также документы на то имущество, которое дарите. Все остальное нотариус соберет сам.
1: Ирина Аникеева была сегодня у нас народным адвокатом, народным нотариусом, член комиссии Федеральной нотариальной палаты по взаимодействию со СМИ, нотариус Московской области. Ирина, спасибо, как всегда, великолепно. Удачи, хорошего дня.
0: Спасибо большое.
1: Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Пока.
2: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла первый за 10 лет фильм Николаса Виндинга Рефна, игровую экранизацию популярной манги о киллере на пенсии и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. 2026-й только перевалил за экватор, а у нас уже есть кандидат на звание самого противоречивого фильма года. Уже по традиции сталкивающее зрителей лбами кино снял Николас Виндинг Рефн. Для одних режиссер культового драйва, для других автор скандально-медитативных триллеров «Только Бог простит» и «Неоновый демон». Новая работа, ее личный ад, очевидно, фильм второй категории. Рефн вернулся в большое кино после 10-летней паузы. За это время постановщик не только пережил остановку сердца, но и успел окончательно отказаться от стандартных методов повествования. Как заявляет сам постановщик, новый фильм самый личный в карьере, посвящен дочерям и напрямую вдохновлен опытом клинической смерти. В стильном мегаполисе будущего появляется загадочный туман, а вместе с ним, если верить городским легендам, и убийца – кожаное лицо. Столкнуться с опасным маньяком предстоит начинающей актрисе Эль и молодому отцу Кею. Ее личный ад – в первую очередь кино для фанатов Рефна и тех зрителей, которые не боятся улиточного темпа фильма, залитых неоном кадров и едва уловимого сюжета, активно призывающего к интерпретации. А вот остальная аудитория после просмотра этой завораживающей сказки вряд ли удивится полярным оценкам картины на всевозможных площадках. 18+. Талантливый киллер Таро Сакамото завязал с криминалом, завел семью и заметно поправился. Вчерашняя машина для убийств сегодня выглядит как безобидный скуф, который управляет небольшим супермаркетом. По всем законам подлости, прошлое все же настигает героя. Бывшие коллеги открывают охоту на легендарного наемника. «Дни Сакамото» – одна из самых популярных манг последних лет, которая вполне закономерно получила экранизации двух типов. Сначала Netflix выпустил

0: только аниме, а теперь до кинотеатров дошла игровая версия первоисточника. Секрет успеха прост. За незатейливым Джон Уиковским сюжетом скрывается смесь абсурдной комедии с россыпью эксцентричных персонажей и изобретательный экшен, который без труда уделывает большинство серьезных боевиков. 18+. Эльза работает в хосписе и от всех скрывает уникальный дар – возможность разговаривать с мертвыми, которые так и не перешли в загробный мир. Правда, женщина считает свой талант бременем, из-за которого никак не может наладить личную жизнь. Однажды Эльза попадает в небольшое ДТП и встречает талантливого музыканта, который вот-вот добьется признания. Нужно ли уточнять, с какой дилеммой столкнется пара? «Между небом и землей» — хит французского проката, который покорил зрителей на удивление неманипулятивной историей. Вместо тяжеловесной мелодрамы о невозможной любви, Элис Виаль предлагает куда более духоподъемную историю о судьбе, признании и настоящей любви в духе недооцененного фильма Джонни То «Мой левый глаз видит призраков». 18+. Трехлетним опозданием, но до отечественных кинотеатров все же дошел фильм «Фантом. Кто ты?» Третья часть серии экранизации одноименного комикса о неуловимом воре в черном латексном костюме, который ловко меняет обличие, крадет драгоценности и обводит вокруг пальца полицию. Братья Антонио и Марко Манетти упиваются стилизацией под шпионское кино 1960-х. Ретро-эстетика, роковые женщины, стильные мужчины, подземные укрытия и винтажные автомобили. Словом, достойная замена Бондианы для тех, кто соскучился по британскому шпиону, но всегда хотел, чтобы герой был не рабом спецслужб, а независимым авантюристом. Смотреть третью часть франшизы вполне можно в отрыве от первых двух фильмов, как минимум ради того, чтобы увидеть на большом экране Монику Беллуччи, которая не так уж и часто снимается в кино. 18+. Киноафиша онлайн.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 13:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Кремле заявили, что Россия продолжает диалог с США по украинскому урегулированию. Он ведется по имеющимся рабочим каналам, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кроме того, он заявил, что Москва остается открытой для переговорного процесса. По словам официального представителя Кремля, власти рассчитывают, что американские переговорщики смогут приехать в российскую столицу и продолжить очное общение по урегулированию кризиса. Глава МИДа России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сегодня утром провели встречу в Маниле. Министр иностранных дел подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки Киева вооружений. Минобороны России заявили об ударах по целям на Украине. За сутки поражены места производства и хранения беспилотников большой дальности, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Сводки оборонного ведомства также отмечаются, что средства ПВО сбили 7 управляемых авиабомб, 8 снарядов РСЗО «Хаймерс» и 480 дронов. Потери противника в зоне проведения специальной военной операции за прошедшие 24 часа составили 1420 человек. Глава МИДа Японии рассказал о первом за 6 лет личном контакте с Сергеем Лавровым. Томицу Матеги сообщил, что коротко поговорил с министром иностранных дел России на полях встреч АСЕАН в Маниле и обсудил как со старым знакомым двусторонние отношения и региональные вопросы. Японо-российские отношения находятся в сложной ситуации, однако Российская Федерация – наш сосед. Важно надлежащим образом управлять двусторонними отношениями, включая межправительственную коммуникацию, а также культурные и межличностные обмены, отметил Матеги. При этом он подчеркнул, что Токио в отношении Москвы будет действовать, исходя из национальных интересов. ФИФА отчиталась об отсутствии договорных матчей на чемпионате мира 2026 года. В ходе Мундиаля специалисты в реальном времени отслеживали букмекерские рынки и ход всех 104 игр. Анализ данных не выявил ни одного случая, который мог бы указывать на манипулирование результатами, передает CBS News. Телеканал отмечает, что в состав рабочей группы входили представители футбольных конфедераций и Федерации США, Канады и Мексики, а также представители ФБР, Интерпола, Совета Европы, Спортрадар и Международной ассоциации честности ставок. Победу на чемпионате мира 2026 одержала сборная Испании, которая обыграла команду Аргентины. Турнир проходил в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 11 рублей 58 копеек. Доллар 78 рублей 48 копеек. Евро 89 рублей 60 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
0: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот четверг гость в студии – руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
4: А мы свободны для всех. И даже для министра.
5: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
6: Мы с вами на одной волне.
7: Hello! Общежитие слушает.
4: И мы вас слушаем.
8: Галочка, ты сейчас умрешь.
4: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 13:07 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. В рамках программы «Мы вас услышали», программа «Народный диетолог». И у нас в гостях Майра Рау, врач-диетолог, эндокринолог. Майра, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
4: Будем сегодня говорить про инсулинорезистентность. Тема интересная, модная, про это много сейчас говорят. Но мы не только про нее будем говорить, мы еще поговорим про гормоны и лишний вес, про БАДы, которые очень любят такие нутрициологи в кавычках назначать для того, чтобы похудеть. Поговорим о мифах, которые связаны как раз с гормонами. Поговорим о детоксах, о разгоне метаболизма. Ну, постараемся, по крайней мере, все это в час уложить. Если вдруг не уложим, в следующей программе продолжим. Друзья, если у вас есть вопрос, пожалуйста, задавайте. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите нам в Макс и смотрите нашу трансляцию в YouTube-канале, в YouTube-канале и ВКонтакте. Там мы тоже есть. Майр, давайте начнем с инсулинорезистентности. Да, потому что сейчас, мне кажется, этот диагноз ставят практически каждому. Это действительно эпидемия или это какая-то такая модная история, модный термин? Что это такое вообще инсулинорезистентность, простыми словами?
9: Для начала хочу сказать, что инсулинорезистентность – это, конечно, не диагноз. И поэтому, когда ставится диагноз инсулинорезистентности, угу, вы это видите в выписке, я бы посоветовала обратиться к другому специалисту и получить второе мнение. Дело в том, что инсулинорезистентность действительно это состояние, оно бывает патологическим и бывает физиологическим. Инсулинорезистентность это некоторое состояние, которое, например, в норме у нас возникает ночью, для того, чтобы у нас не снижался сахар в крови ниже нормативных показателей, мы не теряли сознание. Угу. Также физиологическая инсулинорезистентность наблюдается во время беременности, во время пубертата, во время длительных физических нагрузок, вот марафон, кто бежит, например. Это все физиология, это в рамках нормы. А есть такое понятие, как патологическая инсулинорезистентность, которая может являться основой для развития некоторых заболеваний, в частности, диабета второго типа, ну и в целом метаболического синдрома, то есть группы заболеваний, которые объединены в рамки этого синдрома.
4: Так.
9: Что это такое? У нас есть поджелудочная железа, в которой есть островки Лангерганса, в которых находятся клетки, бета-клетки, которые вырабатывают инсулин. Инсулин – это анаболический гормон, который необходим нам для нормального функционирования. В частности, инсулин, кстати говоря, оказывает влияние не только на углеводный обмен, а на все виды обменов. Но если мы говорим в контексте углеводного обмена, то что делает инсулин? Инсулин способствует тому, что глюкоза, которая находится в крови, попадает в клетку, потому что инсулин взаимодействует с рецептором, который находится на поверхности клетки, и открывает канал, через который эта глюкоза заходит. При накоплении в клетке избыточного количества жиров сигнал от инсулина в клетку не проходит, то есть клетка становится нечувствительной к инсулину, и это состояние называется инсулинорезистентность. То есть инсулина в крови много, поджелудочная железа все больше и больше его вырабатывает, глюкоза тоже повышается, а в клетку она попадает с трудом, потому что вдруг перестал работать этот механизм из-за избыточного накопления липидов внутри клетки.
10: А почему они избыточно накапливаются внутри клетки?
9: Избыточно они накапливаются в результате того, что мы едим больше, чем тратим, и, соответственно, это механизм появления лишнего веса у любого человека. Плюс это может быть еще генетически детерминированный механизм, когда при диабете, например, второго типа, в большинстве случаев он возникает у людей с избыточной массой тела и ожирением. Но у нас есть небольшой процент людей, у которых нормальная масса тела, и из-за генетического вот такой генетической поломки, когда возникает инсулин, инсулинорезистентность, возникает диабет второго типа при нормальной массе тела.
10: А правда, что именно вот инсулинорезистентность – это главная причина лишнего веса, что мы не можем сбросить вес или, наоборот, его набираем, потому что у нас вот есть это состояние в организме?
9: Ровно наоборот. То есть инсулинорезистентность появляется после того, как появился лишний вес. А лишний вес появляется тогда, когда мы начинаем больше есть, чем тратить, меньше двигаться, а все это происходит не на пустом месте, а, как правило, либо меняются жизненные обстоятельства. Мы испытываем какой-то стресс, и мы можем даже не обращать внимания на то, что мы стали больше есть. Люди обычно, вот мне клиенты рассказывают, ем как всегда,
10: но вес, поправляюсь.
9: Да, вот прям с воздуха прилипает. А когда начинаешь анализировать, оказывается, что не как всегда. Раньше не было машины, бегали с утра до ночи на метро и общественном транспорте. Дальше был завтрак, обед, ужин, потому что не было особо денег покупать где-то фастфуд и прочую еду.
10: Скрытые калории.
9: Да, старался там дотерпеть до дома, чтобы пообедать. А сейчас печенюшки, тут кофе с чем-то, с капучино, со сливками и так далее, мы даже не замечаем, насколько мы много потребляем лишних калорий.
10: А есть еще какие-то симптомы, которые действительно могут указывать на то, что у нас есть инсулинорезистентность, вот помимо того, что у нас изменился, например, аппетит?
9: Ну, смотрите, вообще есть такие ряд симптомов, например, не то чтобы симптомы, инсулинорезистентность, она сопутствует многим состояниям, в частности, является основой метаболического синдрома, например, диабета второго типа. Соответственно, что мы можем увидеть? Если у человека есть лишний вес, мне не нужно смотреть уровень его инсулина или там индексы всякие, HOMA, IR и так далее. Оно и понятно, что инсулинорезистентность, скорее всего, будет. Но даже если и не будет, то это никак не повлияет на тактику ведения этого пациента. Если моя тактика не изменится, как говорится, что ищем? Зачем этот анализ делать? А если говорить про другие симптомы, то есть первый – лишний вес. Да. Да? Второй – могут появиться такие темные пятна в подмышечных впадинах, например, да, ну, это такой косвенный признак, нарушение менструального цикла, может быть, у женщин. Инсулинорезистентность часто сопутствует синдрому поликистозных яичников. То есть, ну, такие вот симптомы, можно на них обратить внимание.
10: Можно как-то самостоятельно себе помочь в решении этой проблемы? Или первичное это обращение к врачу, и он уже назначает какое-то медикаментозное лечение?
9: Я бы сказала, что поскольку это не диагноз, то он и не требует какого-то лечения. Поэтому мы помогаем себе тем, что мы ведем здоровый образ жизни, нормализуем массу тела, и инсулинорезистентность – это состояние обратимое. То есть если мы снижаем массу тела, предположим, и до этого была инсулинорезистентность, которая выявлялась при проведении теста толерантности к глюкозе, ну, когда, знаете, да, натощак, конечно, сахар в крови смотрят, потом человек выпивает сладкую воду, и есть такой диапазон, когда это еще не диабет, но это уже и не норма. Вот это состояние называют нарушенной толерантностью к глюкозе или нарушенной гликемией натощак, в зависимости от того, какой сахар тычковый повысился или после нагрузки. И если человек ловит, ну, обратился за помощью в этом состоянии, то вот это состояние является обратимым. Если он нормализует массу тела, нормализует образ жизни, то у него может и не быть диабет второго типа.
10: А нужно ли какое-то специальное питание при инсулинорезистентности, либо достаточно каких-то общих рекомендаций?
9: Здоровой тарелки и общих рекомендаций по здоровью достаточно, но я понимаю, что это не популярно. Сейчас очень многие начнут мне говорить, а как же так, а как же чистые интервалы между приемами пищи и так далее, и так далее.
10: Нужно перекусывать, да, вот эту историю?
9: Да, у нас в любом случае, смотрите, если человек имеет избыточную массу тела и ожирение, естественно, у него есть инсулинорезистентность, и снижать вес будет человек на дефиците калорий. Дефицит калорий, его не надо как бы высчитывать. Это я рассказываю суть работы диетолога, то есть это мне надо, а не моему пациенту. Мне нужно посмотреть и прикинуть ориентировочный калораж, который он потребляет в сутки, и достаточно снизить калорийность рациона на 300-600 килокалорий, этого достаточно. То есть потреблял раньше 2500, сейчас будет потреблять 2, кажется, ну как, на 2000 я буду худеть? Будете худеть, и при этом постепенно будет улучшаться чувствительность к инсулину, а какое количество, вот к чему я веду, какое количество приемов пищи будет при этих, например, условно 2000 килокалориях, неважно, один человек будет есть 3 раза в день, а другой человек будет есть 3 раза в день, и у него будет пара небольших перекусов. Если он будет укладываться в эту калорийность, у него будет улучшаться чувствительность к инсулину.
10: А если он делает чересчур большие перерывы между приемами пищи, например, поел позавтракал и поужинал.
9: Типа обед, интервального голодания.
10: Начинает себе устраивать.
9: Если, опять же, он входит в диапазон калорийности необходимой, то тот же эффект ровно будет достигнут, но вот это вот эксперименты с большими интервалами между приемами пищи, они чреваты тем, что к моменту, когда вы собираетесь поесть, чувство голода очень высокое. На высоком чувстве голода большинство людей переедают.
10: Да,
9: нам кажется, что я сейчас вообще не закончу никогда есть, поэтому лучше разделить количество приемов пищи на 3 и пообедать, не пропускать обед, но зато потом не набрасываться на еду вечером.
10: Лямур спрашивает, а правда ли, что при постоянно высоком инсулине организм блокирует жиросжигание, или это миф?
9: Ну, это миф. Если вы при этом продолжаете еще потреблять больше энергии, чем тратите, то да, этот процесс блокируется. Если у вас трат больше, чем вы потребляете, вне зависимости от уровня инсулина, у вас пойдет снижение веса.
10: А есть ли какие-то продукты, группа продуктов, которых нужно избегать?
9: Избегать ничего не надо, достаточно питаться по принципу здоровой тарелки, то есть все необходимые 6 групп продуктов должны быть обязательно в рационе, и даже, о боже, представляете, молочные продукты, потому что я от альтернативных специалистов тоже слышу, что они там повышают инсулин и все такое прочее. Вообще анализ на инсулин и на индексы все, это не рутинное обследование. Ни в одной стране мира это не входит в какое-то скрининговое обследование группы какой-то популяции, например, там возраст какой-то, и мы там смотрим инсулин. Нет, мы смотрим уровень глюкозы в крови. Грамотному специалисту этого достаточно для того, чтобы сделать свои выводы, да, и предположить наличие или отсутствие у человека той самой инсулинорезистентности. А когда человек назначает вам просто не этих анализов, это скорее, ну, как-то о нем больше говорит, как о человеке, который лечит анализы, а не пациент.
10: Есть вопросы к этим специалистам, да? Еще очень часто назначают при инсулинорезистентности разные БАДы, которые должны влиять на чувство насыщения, на уровень сахара в крови. Это первое, что делают. Второе, еще предлагают установить специальную помпу, да, на руку. Не помпу, как это называется?
9: Да, это мониторинг глюкозы.
10: Мониторинг глюкозы, да, чтобы каждый раз, когда вы едите, вы могли контролировать и смотреть, насколько повышается уровень сахара в крови. Насколько использование вот таких вот БАДов, не хочется название сейчас говорить, потому что, ну, вдруг кто-то захочет их использовать, да, и использование вот такого вот индикатора глюкозы вообще оправдано для человека, у которого все в порядке с сахаром?
9: БАДы вообще никому не рекомендованы, поскольку большинство БАДов небезопасны в том смысле, что раз они не являются лекарственными препаратами, а являются БАДами, то они лицензируются как биологически активная добавка к пище и к к этим добавкам предъявляются требования как к еде, а не как к лекарственным препаратам. И какие здесь есть риски? На упаковке может быть написано одно, содержать препарат этот может совсем другое. Например, дозировки могут отличаться от партии к партии. Также могут быть всякие пестициды, соли тяжелых металлов и так далее, которые тоже не регламентируются, если этот БАД проходит как БАД. И плюс в составе БАДа может быть действующее вещество, вполне себе являющееся лекарственным препаратом, ну, которое просто не заявлено на упаковке. Написано, что растительный препарат для сжигания жира, а там, например, сибутрамин, легко. Да. Или мочегонные какие-то компоненты, или слабительные. Поэтому никакие БАДы для улучшения чувствительности к инсулину их нет. Есть группа препаратов сенситайзеры, это фармакологические препараты, которые назначаются для улучшения чувствительности к инсулину, но показаниями к назначению этих препаратов является диагностированный диабет второго типа. На всякий случай для профилактики эти препараты не используются. Что касается суточного мониторинга глюкозы, то тоже, ну, пожалуйста, ребята, прекратите наклеивать уже это все. Это устройство совершенно классное, которое произвело революцию, да, в контроле за сахарным диабетом. Оно имеет строгие показания. У человека должно быть диагностировано заболевание диабет, ну, там, второго типа, первого типа, неважно. То есть это пациент, который нуждается в периодическом контроле за уровнем глюкозы в крови, потому что он будет, в зависимости от уровня глюкозы в крови, решать, какую дозировку инсулина он себе будет вводить с помощью инсулиновой помпы или с помощью шприца. Все. Если вы здоровый человек и вдруг увидели, что у вас сахар повышается, обратите внимание на нормативные показатели. У здорового человека сахар в крови выше нормы не прыгнет, даже если вы съели что-то сладкое или, не дай бог, какие-нибудь, о боже, быстрые углеводы, да?
10: Да,
9: все равно выше нормы не прыгнет.
10: Но нужно понимать, что если сахар поднимается после приема пищи, это нормально.
9: Это нормально. Абсолютно это значит, нормально. Конечно, у вас глюкоза в кровь всосалась, и организм отреагировал.
10: Код Z нам пишет, ваша гостья прекрасно в своей манере объяснять сложные вещи простым и понятным языком в рабочем темпе. Тоже работаю врачом. И нам задают еще вопрос. Сейчас многие пьют коллаген. Как вы к этому относитесь? Майра, как вы относитесь к приему коллагена?
9: Ну, кстати говоря, к коллагену я отношусь относительно спокойно, в связи с тем, что я знаю, что, скорее всего, коллаген, по крайней мере, вреда не принесет человеку, поскольку коллаген это белок, и белок у нас в желудочно-кишечном тракте в любом случае распадется до аминокислот с помощью пептидаз, ферментов, которые расщепляют белки. И в кровь у вас уже всосется не коллаген, который будет усиленно встраиваться в морщину, как мы думаем,
10: конечно,
9: всосутся аминокислоты, которые пойдут на построение, на функционирование организма. Хотите, пейте, но, в общем, доказательной базы тоже у коллагена нет.
10: Да. Можно, не знаю, холодец есть, да? И
9: да, просто
10: получать...
9: можно белки есть, белки. Рыбу, мясо, птицу, яйца, творог, все что угодно.
10: Понятно. А давайте поговорим теперь про гормоны. Гормоны и лишний вес. Многие говорят, я не худею из-за гормонов. А насколько вообще действительно это правда?
9: Такое бывает, но в медицине на долю заболеваний, на долю, вернее, ожирения, которое вызвано другим заболеванием, приходится очень маленький процент. То есть в основном более 95% случаев избыточного веса и экзогенно-конституционального и ожирения приходится на алиментарное или экзогенно-конституциональное ожирение. То есть вес человек набирает из-за того, что он начинает есть больше, чем худеет. Вот такая грустная правда жизни. А на долю каких-то заболеваний приходится небольшой процент, и среди этого небольшого процента, там менее 5%, группа разных заболеваний есть. Если мы говорим про гормональные заболевания, это, конечно, не гипотиреоз. Оставьте уже гипотиреоз в покое. Гипотиреоз никогда не являлся причиной набора веса. Ну, может быть, я не знаю, раньше, когда рутинно мы не обследовали уровень ТТГ, и человек десятилетиями ходил с декомпенсированным гипотиреозом, то да. Но там помимо лишнего веса, поверьте, вы заметите, что на какие симптомы обратить внимание. Там помимо набора веса будет отечность, анемия, бледность кожных покровов, отечность языка до такой степени, что человек говорить начинает с трудом, выпадение волос и так далее, да, запоры, масса симптомов, то есть не просто лишний вес. А если говорить про гормональные заболевания, то это серьезные гормональные заболевания, которые встречаются достаточно редко. Я бы сказала про болезни синдрома Ценка-Кушинга, я бы сказала про гипогонадизм, инсулинома, какие-то наследственные синдромы, в рамках которых может быть, например, врожденный дефицит лептина, например. Ну, очень редкие заболевания. И это такие заболевания, при которых вряд ли вдруг лишний вес, с которым вы живете 15 лет, ой, наверное, у меня гормоны виноваты в этом. Нет, как правило, гормональные заболевания характеризуются тем, что вес резко вдруг начинает расти, то есть все было в порядке, и за год вес увеличился на 20-30 килограммов, да, например, да, да, без видимых причин. А также обращать на себя внимание будут другие симптомы. Если мы говорим про эндогенный гиперкортицизм, ну, болезнь или синдром Сенка-Кушинга, то обращать на себя внимание будут багровые стрии на животе, диспластичность распределения жировой массы, то есть относительно худые конечности из-за атрофии мышечной ткани или гипотрофии, и увеличенный живот, вдовий холмик, это вот жировая такая прослойка в области проекции седьмого шейного позвонка, лунообразное лицо, румянец на лице и повышенное давление, которое с трудом поддается коррекции гипотензивными препаратами и может ни с того ни с сего повыситься уровень глюкозы в крови до показателей, при которых мы диагностируем диабет. Угу. Вот, представляете, какие, да, симптомы? Они тут, вдруг я хожу, наверное, гормоны у меня виноваты.
10: Да. А бывает вот ситуация, когда человек вроде все делает правильно, а похудеть не может именно из-за того, что, например, у него что-то не диагностировали. Вроде он и спортом занимается, и питается более-менее нормально, но не уходит вес.
9: Ну, тут можно разбираться. Скорее всего, там есть диетические погрешности, которые человек не учитывает. Угу, угу. В большинстве случаев в этом причина. Я не говорю, что гормоны. Не нужно обращаться к специалистам. Обязательно обратитесь, если вас что-то беспокоит. Да. И помимо веса, если при этом присутствуют еще какие-то симптомы, угу, обязательно, угу, обратитесь к врачу.
10: Ирина пишет. Мариночка, спросите, пожалуйста, у гостя про протеин. Ирина, напишите, пожалуйста, что именно вы хотите узнать про протеин. И Лемур еще спрашивает. А стресс может повлиять на похудение? Слышала, что в стрессе организм тоже неохотно сжигает жиры, даже при дефиците калорий. Это, знаете, вот интересная история в соцсетях у нутрициологов, которые, ну, такие, знаете, недоказательные, которые начинают рассказывать. Если у вас остаются следы от одежды, например, на теле, не знаю, если, например, вы испытываете стресс или там еще что-то у вас происходит, какие-то там причины, да, вы точно не похудеете. Так ли это?
9: Ну и похудеете только, если обратитесь ко мне, правильно?
10: Похудеете, если обратитесь ко мне, начнете пить какие-то определенные БАДы, исключите молочку, глютен, да, и вообще...
9: Да, и когда говорят, что все врачи ангажированы, их купила Big Pharma, а нутрициологи, классика, которые продают БАДы, они не ангажированы, это, конечно, очень смешно. Нет... Какой был вопрос? Похудеет? А, может ли стресс?
10: От стресса или, например, когда вот сейчас говорят, что у вас повышен кортизол, если у вас остаются следы от одежды на теле?
9: Угу. Кортизол – это гормон вариабельный, он должен менять свою концентрацию в течение суток, и он подвержен циркадным ритмам. То есть с утра у нас самый высокий уровень кортизола в крови – это норма, поэтому мы, кстати говоря, пробуждаемся, встаем, там, да, начинаем активно действовать. И кортизол – это гормон, в частности, который участвует в стрессовой реакции организма, и он должен повышаться в ответ на какие-то стрессовые испытания, которые мы испытываем, угу, в течение дня. Но он повышается и колеблется в рамках нормативного диапазона. Он должен так колебаться. Если его уровень превышает нормативный диапазон, это свидетельствует об эндогенном гиперкортицизме, о котором я говорила. Давайте я просто произнесу заболевание, чтобы вы уже перестали придираться к своему нормальному кортизолу. Это, например, новообразование в гипофизе. Вот такое, да, аденом гипофиза, угу, это заболевание, которое способствует тому, что повышается продукция эндогенного кортизола. Либо это надпочечниковая локализация опухолевого образования, которое, то есть клетки начинают активно размножаться и синтезировать избыточное количество кортизола. Либо это вне надпочечниковая локализация в других органах. То есть, в общем, это, короче, какой-то процесс онкологический или доброкачественный, при котором возникают клетки в избыточном количестве в организме, которые продуцируют этот кортизол. В норме не надо придираться к своему кортизолу, не надо какие-то у себя отеки выискивать и думать про уставшие надпочечники. У вас кортизол колеблется в рамках нормы и помогает адаптироваться к тем жизненным испытаниям, которые мы проходим.
10: А все вот эти, знаете, еще упражнения специальные для того, чтобы, не знаю, отечность убрать, кортизол понизить, там раньше ложиться спать, больше заниматься спортом, гулять на свежем воздухе.
9: Вы знаете, вот это все правильно. И, как мне кажется, иногда специалисты используют вот такие какие-то псевдонаучные, околонаучные или даже, можно сказать, научные доказательные вещи для того, чтобы повысить мотивацию. Потому что, если я вам скажу, вообще-то надо высыпаться, нормально питаться, вести здоровый образ жизни, все скажут, ну, это так скучно. А когда под это подведут еще какую-то научную теорию, что там кортизол у вас выравнивается, как будто бы повышается мотивация это делать. Но если для вас это работает, окей, пусть так будет.
10: Высыпайтесь, гуляйте, занимайтесь спортом. Друзья, сейчас выпуск новостей на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
10: 13:30 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Урсула фон дер Лейен заявила о заморозке потолка цен на нефть из России на год. Это будет сделано в рамках нового 21-го санкционного пакета. Постпреды стран Евросоюза ранее согласились сохранить потолок цен на уровне 44,1 доллара за баррель до 23 июля. Теперь же ограничения продлены на год, указала на своей странице в соцсети X глава Еврокомиссии. Кроме того, в рамках новых рестрикций ЕС внесет в черный список еще 32 российских банка, а также ведет санкции в отношении криптовалютных компаний и платформ, на которых торгуют нефтью. Глава Минтруда оценил уровень бедности в России в 6,7%. Антон Котяков обозначил такие цифры на итоговом 8-м созыве заседания Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Внедрение единого пособия со значительной суммой финансирования позволило существенно снизить уровень бедности в нашей стране. Действительно, 6,7%, которые мы видим сегодня, это как раз тот результат, который напрямую характеризует введение такой меры поддержки, сказал Котяков. В Ялте и Семизе из-за ливня потоплены многоквартирные и частные дома. Информация о пострадавших не поступала. Представители МЧС по Республике Крым отметили, что специалисты следят за ситуацией. Всего к ликвидации последствий непогоды привлечены 59 человек, задействовано 17 единиц техники. В регионе сегодня продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное накануне из-за ливня и шквалистого ветра. В Общественной палате предложили ввести в школах курсы по этике и культуре речи. С инициативой выступил заместитель секретаря организации Владислав Гриб. Он полагает, что вопросам этического и эстетического воспитания в школьной программе сегодня уделяется недостаточно внимания, несмотря на их значимость для формирования личности ребенка. Особенно это важно на фоне введения в учебных заведениях оценки за поведение, подчеркнул в беседе с РИА Новости Владислав Гриб. Ранее он выступил с идеей изменить систему проверки домашних заданий в школах. Их следует проверять в устной форме, чтобы ученики объяснили, как выполнили работу. Замсекретаря Общественной палаты подчеркнул, что инициатива позволит снизить использование искусственного интеллекта в учебе. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 741 миллиметра ртутного столба. Днем в Москве солнечно, около плюс 22 градусов. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама.
11: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
12: Сложно!
11: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей.
12: Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
14: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Говорит Москва. 94,8.
3: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
16: А мы свободны для всех. И даже для министра.
5: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
6: Мы с вами на одной волне.
7: Hello! Общежитие слушает.
16: И мы вас слушаем.
8: Галочка, ты сейчас умрешь.
16: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
14: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
10: 13:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. В рамках программы «Мы вас услышали», программа «Народный диетолог». И у нас в гостях Майра Рау, врач-диетолог, эндокринолог. Майра, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
10: Говорим сегодня о питании, о гормонах, о инсулинорезистентности. Отвечаем на ваши вопросы. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите нам в МАКС и смотрите нашу трансляцию в YouTube-канале, в YouTube-канале и ВКонтакте. Вот по поводу протеина. Ирина спрашивает... Можно ли и нужно использовать протеин, если катастрофически не набираешь белок в питании? То есть такая замена.
9: Угу. В качестве замены, конечно, можно. Другой вопрос, я бы, конечно, если была бы вашим специалистом, начала бы придираться к вам, а почему вы не набираете,
10: да,
9: а
10: да,
9: что
10: да.
9: там именно катастрофически, то есть у вас есть какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта, при которых вы не можете обычный белок употреблять, вы не любите, вы его боитесь, может быть, это проявление орторексии и так далее, и так далее. Я поисследовала эту тему, а так в целом можно.
10: А ничего страшного в этом нет, да? И протеин, и казеин, в принципе, тоже...
9: Ну, да, просто протеины бывают разные, из разных источников. Бывают растительный протеин, например, из бобовых его получают, бывает молочный протеин на основе казеина, бывает еще яичный протеин, ну и так далее.
10: Давайте поговорим про детоксы, про метаболизм, потому что, мне кажется, все считают, не все, но большинство считают, что метаболизм с возрастом замедляется. Нужно ли его разгонять? И замедляется ли он, Майра?
9: Да, действительно, с возрастом, как это происходит, опосредованно, не просто вдруг достигаем какого-то возраста и бац, у нас там метаболизм резко вниз пошел, а все это происходит медленно. В результате того, что с годами снижается наша физическая активность. Физическая активность сниженная приводит к тому, что мышечная масса уменьшается в объеме, а мышечная масса является основным способом, с помощью которого мы можем, собственно, повлиять на скорость нашего метаболизма. И также с возрастом могут снижаться концентрации половых гормонов, которые также определяют нашу физическую активность в том числе. Там, например, женщины в менопаузе, находящиеся, могут сказать, сказать, что как будто энергию из меня высосали.
10: Сил нет.
9: Сил нет, да. Угу. И, или там мужчины тоже с андрогенным дефицитом тоже могут сказать о том, что сил ни на что нет, и еще и воли нет, и ни желания, угу. вообще ничего нет. Но это все опосредованные механизмы вторичные, да, которые... Я имею в виду снижение скорости метаболизма, которое происходит в результате, вероятно всего, снижения нашей физической активности и снижения объема мышечной массы.
10: А нужно ли заниматься больше спортом?
9: Обязательно нужно, да. Обязательно, да. Это единственный способ, который разгоняет и поддерживает скорость обменных процессов на высоком уровне. И в целом не обязательно, знаете, никто нам не гарантировал и не обязывал нас иметь лишний вес только из-за того, что мы достигаем какого-то возраста. Мы всю жизнь можем иметь нормальный вес, если, ну, следим за этим, да. Угу. Да, там, предположим, фигура может несколько измениться, да, это естественные процессы, но в целом не обязательно иметь дополнительные 20-30 килограммов только потому, что вам, там, например, 50 или 60 лет.
10: А важно, какие тренировки мы используем, скажем так? Кардионагрузки, силовые нагрузки, может быть, йога, плавание, прогулки?
9: Считается так, что базой является повседневная физическая активность, кардио. То есть это ходьба, уборка дома, там, не знаю, танцы, плавание, езда на велосипеде. И вот этой физической активности должно быть минимум 30 минут ежедневно.
10: Угу,
9: просто
10: угу.
9: ходите.
10: Uh-huh.
9: И дальше 2-3 раза в неделю желательно, чтобы еще был силовой тренинг для того, чтобы работать именно над большими группами мышц, для того, чтобы они не теряли объем, находились в тонусе и, соответственно, потом помогали нам тратить наши калории и разгоняли скорость нашего метаболизма. И для того, чтобы поддерживать гибкость и объем суставов, чтобы они функционировали нормально, да, мы добавляем еще упражнения на гибкость, растяжку. Ну, это обычно в конце любого тренинга, там,
10: да,
9: 2,
10: да.
9: от 2 до 10 минут можно посвятить растяжке, и йогу я бы сюда же отнесла, то есть это тоже классный способ работать и над растяжкой, и там есть элементы uh-huh. силового тренинга, поэтому здесь uh-huh. выбирайте, что вам больше
10: Если
9: нравится.
10: Если не ошибаюсь, метаболизм начинает замедляться только после 60 лет.
9: В целом, да, исследования показывают, что вот такая возрастная отметка на сегодняшний день актуальна, что является, на мой взгляд, хорошей новостью, потому что раньше нам говорили, что с 25 лет каждый Всё, год на 1% да. мы теряем. Нет, не теряем, если мы продолжаем вести активный образ жизни.
10: А есть ли какие-то продукты, может быть, все-таки, которые могут разогнать нам метаболизм?
9: К сожалению, нет. Продукты нет. Должен быть сбалансированный рацион, который давал бы возможность нашему организму функционировать нормально и выполнять эту физическую активность. А для этого не надо демонизировать углеводы, потому что они дают нам энергию, чтобы мы эту физическую активность выполняли. Белки являются строительным материалом, в том числе обновляют мышечную массу. А клетчатка – это работа кишечника, защита от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и прочее. Это наша флора. Поэтому все. Нам важно все.
10: Не нужно думать о том, что, например, если мы съели ананас, да, значит, у нас там что-то сжигается.
9: Да, в ананасе, кстати, есть ферменты, которые расщепляют белок, поэтому, когда вы много едите ананас, есть ощущение пощипывания на языке или там на губах.
10: Бромелаин
9: его называют. Ну, в общем, на жир, как фейри, он вообще не работает, он влияет на белок.
10: Так же, как и грейпфрут, например, да?
9: Точно.
10: Тоже такая же история. То есть не ищем продуктов, которые нам помогают якобы разогнать метаболизм.
9: Да, таких продуктов нет.
10: А разгрузочные дни наши любимые, да? Нужно ли их себе устраивать? Чтобы похудеть, например.
9: Ну, каких показаний для проведения разгрузочных дней при mm-hmm. лечении или сопровождении пациентов с различными заболеваниями, такого нет. Mm-hmm. А, даже если мы откроем современные рекомендации по лечению пациентов с ожирением, там тоже нет такого понятия, как разгрузочные дни. Это скорее наследие такой советской медицины. В этом тоже нет ничего плохого в том смысле, что если пациент хорошо переносит разгрузочные дни, предположим, это позволяет ему среднесуточную калорийность уменьшить за неделю, да, то почему бы и нет? Но опять же, у меня тогда возникает вопрос, я обычно работаю на опережение, а зачем вам разгружаться? Может, лучше не загружаться? Зачем вы переедаете, чтобы потом разгружаться? Как угу. будто бы это более логично.
10: Я ждала вот этого вопроса от слушателя. А как же отрицательная калорийность продуктов?
9: А вот тоже это миф. Отрицательной калорийности не существует. У нас действительно организм тратит некоторое количество энергии на переваривание и усвоение пищи. Обычно эти траты колеблются в диапазоне от 10 до 30%. То есть белки у нас самые энергозатратные, кстати. То есть чем грубее белок, такая грубая волокнистая мышечная ткань, говядина, например, то организм больше тратит энергии, соответственно, времени на переваривание. Мы это больше, кстати говоря, ощущаем как длительную сытость. Но в любом случае организм никогда не потратит больше энергии на переваривание, чем получил от этого продукта. Это всегда будет процент от.
10: То есть не думайте, что если вы что-то едите, типа сельдерея, то сейчас будет...
9: Чтобы съесть, чтобы похудеть, да, это вообще... Когда мы едим, мы не худеем.
10: А нас спрашивают, на работе постоянно перекусываю кофе с печеньем 2-3 раза в день. Вредно ли это?
9: Ну, не то чтобы вредно, тут зависит вообще в целом от того, какие цели вы перед собой ставите. Если вы ставите цель похудеть и при этом понимаете, что вес стоит, может быть, это и мешает вам. А если вас все устраивает в своем образе жизни, вы периодически делаете такие сладкие паузы и не переедаете этим печеньем, я бы сказала, почему нет, ешьте на здоровье.
10: А вернемся вот к разгрузочным дням, к детоксам. Детокс-соки, смузи, какие-то чаи. Даже капельницы существуют. Есть ли какой-то один, не знаю, метод с доказанной эффективностью?
9: К сожалению, нет.
10: Нет, да?
9: Нет. Детокс вообще ни в коем случае никому и не надо проводить. Меня вообще, честно говоря, удивляют вот эти современные тренды, да? Вдруг берется какая-то физиологическая функция организма, которая работает и функционирует без нашего контроля осознанного. Ну, вот желчный у нас опорожняется сам, да? Не надо ничего там нагревать, никакие тюбажи делать. Или там детокс печени постоянно, даже когда мы спим, производит. Но тут вдруг человечество задумалось о том, а давайте мы поможем. Ну, давайте поможем глазам моргать, там, я не знаю, да. Зачем это делать? Нужно просто не мешать.
10: И помните о том, что печень сама себя очищает, да?
9: Конечно. Надо просто печени не мешать выполнять свою детоксикационную функцию, не мешать в том смысле, что не перегружать организм токсикантами, к которым в первую очередь относится алкоголь. Не надо потом искать какой-то нейтрализатор, чтобы такой мне выпить, ну, да, чтобы нейтрализовать действие алкоголя. Не пейте алкоголь.
10: Нужно думать об образе жизни своем, мне кажется, да, о регулярности сна, о том, чтобы вы тренировались, регулярно питались.
9: А не... И, кстати говоря, самое лучшее еще второе, кроме исключения алкоголя, так, как мы можем защитить печень, не пейте БАДы, пожалуйста, не давайте печени дополнительную нагрузку. Все эти БАДы метаболизируются печенью. Угу. Дайте возможность печени просто выполнять свою ежедневную работу.
10: Угу. А правда ли, что лимонная вода натощак запускает обмен веществ, очень полезно?
9: Нет, это просто вкусно кому-то. Угу. Поэтому, угу, если вам нравится вкус, пожалуйста, а так ничего не запускает.
10: А теплая вода натощак?
9: Тоже, какая нравится. Обычно считается, знаете, как, что если, например, у вас есть проблемы со стулом, и вы вдруг решили наладить, да, стул, чтобы обычно, вот как мне кажется, что самое комфортное – это позавтракать, сходить в туалет, дальше совершить гигиенические какие-то процедуры, и на целый день ты свободен, да. И когда мы налаживаем этот процесс, стакан холодной воды, он действительно действует таким образом, что в некоторой степени усиливает моторику кишечника. Угу. Поэтому да, в этом смысле может вода как-то помочь. А теплая вода как будто бы не так сильно усиливает моторику ЖКТ.
10: Не нужно туда ничего добавлять, да, просто можно,
9: да, обычной водой. Да, но если вам нравится на вкус, почему нет? Угу. Мне кажется, это просто приятно пить.
10: Ну вот еще раньше популярная такая была история, когда добавляли яблочный уксус, имбирь, острый перец. Это тоже миф.
9: Чтобы что? Чтобы что-то разогнать?
10: Чтобы что-то сделать для своего организма полезное.
9: Ну, наверное, да, какая-то острая пища будет способствовать тому, что усилится кровоснабжение в той области, которой эта специя острая коснулась в желудочно-кишечном тракте. Конечно, там будет какое-то покраснение, да, количество крови увеличится в этом сегменте ЖКТ. В остальном, ну и все, ничего дальше разгоняться не будет.
10: Сейчас такой блиц небольшой по поводу мифов. Можно ли есть после 6?
9: Можно. Знаете как, нельзя, если вы... Ну, как и то, я даже так не могу сказать, что если вы ложитесь в 9, ну, даже если вы в 9 ложитесь спать, все равно можно поесть в 6.
10: Даже можно выпить кефир, да, что-то молочное съесть или что-то более серьезное. Ну, там же такая история с тем, что за пару часов до сна, например, не нужно есть что-то тяжелое, да?
9: Да, для того, чтобы просто спокойно заснуть, чтобы у вас не было ощущения какой-то тяжести, и вы не могли заснуть от того, что вы, ну, как чувствуете эту еду. Если вы не переели, просто какой легкий ужин был, пожалуйста, за пару часов поужинайте и спите.
10: А если, например, мы ночью просыпаемся в 3-4 часа утра и хотим есть, О чем это может говорить?
9: Это может свидетельствовать о том, что вы сидите на диете, и вы в течение дня не доедаете, а когда контроль снижается в ночные часы, да, организм вдруг вас сам как будто подкидывает, и организм говорит, иди поешь уже, хватит.
10: А вот этот вопрос мы сегодня задавали в моем телеграм-канале, и вот меня опять спрашивают, клетчатка исчезает при запекании и при варке?
9: Нет, она никуда не исчезает, она остается. Другое дело, что действительно в некоторой степени она становится более доступной, но клетчатка у нас бывает разная. Клетчатка бывает растворимая, нерастворимая, mm-hmm. да, то есть та, которая переваривается ферментами желудочно-кишечного тракта, и есть вообще неперевариваемая клетчатка. И та нам нужна, потому что неперевариваемая клетчатка подвергается гидролизу с помощью наших бактерий. И для бактерий такая клетчатка выступает в роли питания. Поэтому ее может, она просто становится чуть более легкой для усвоения, но она никуда не девается, она все равно остается полезной.
10: Не могу, Майра, не спросить тогда про гликемический индекс, потому что считается, что, например, вот сырые овощи, вот они, да, они классные, а вот стоит нам свеклу отварить, либо морковь, либо картофель, ну, картофель, понятно, ну, что-то вот еще отварить, потушить, все, гликемический индекс взлетает до небес, и уже это скорее углевод, а не клетчатка или что-то такое полезное. Это миф или правда?
9: Это не миф. Понятие гликемический индекс действительно существует. Другое дело, что для здорового человека это вообще не актуальная информация. Mm-hmm. Ну и вот он высокий, и что? Вот я его съела, и что? Вот у меня повысился уровень сахара в крови. Он у меня все равно повысился в рамках нормативного диапазона. Он у меня не mm-hmm. выпрыгнул за пределы, повреждая сосудистую стенку изнутри. Да, что происходит? Что такое глюкозотоксичность? Это когда хронически повышенный уровень глюкозы в крови повреждает изнутри выстилку сосудов. На эти сосуды начинают налипать эти липидные бляшки, формируется атеросклероз и крупных сосудов, и нарушение циркуляции в мелких сосудах. Ну, в общем, поздние сосудистые осложнения диабета возникают. А у здорового человека, ну, высокий гликемический индекс. Ну и что?
10: Ничего страшного в этом.
9: Конечно.
10: Нет. В общем, друзья, смотрите, если вы едите сырые овощи, вы получаете... тоже получаете клетчатку, но эта клетчатка сложнее усваивается, чем овощи, которые термически обработаны. Там тоже есть клетчатка, но эта клетчатка усваивается быстрее. И то хорошо, и то не страшно.
9: Конечно. Верно? А еще я бы, знаете, что добавила? Что в сырых овощах и фруктах скорее просто лучше сохраняются водорастворимые витамины, которые являются термолабильными. И мы просто получаем больше витаминов из этих продуктов. Но это не означает, что мы не можем термически обработанные овощи есть, поскольку... питание разнообразное подразумевает как раз комбинацию того и другого.
10: Как мне сегодня, да, написали, что как же вот вы там овощи там запекаете, варите, парите и так далее. Там же витамин С разрушается при нагревании.
9: А витамин С вы потом клубнику поедите и его
10: получите. Будет в порядке. Да. Еще очень много вопросов нам задают. Верна ли практика, что перед едой нужно выпить пол-литра, литр воды, чтобы меньше съесть еды с точки зрения диетолога?
9: Ну, в целом, есть такие исследования, когда стакан или два стакана воды перед приемом пищи может повлиять на объем съедаемого. Ну, пол-литра-литр, это, наверное, конечно, перебор какой-то будет уже, ощущение неприятное, да? Но в целом, почему нет? Можно, но это не обязательно, если вы в течение дня достаточное количество жидкости употребляете. Я скорее, знаете, еще клиентам, почему рекомендую выпивать воду перед едой, для того, чтобы в целом за сутки они набирали нужное количество жидкости, а не так, что пришел вечером домой, ой, я выпил только 200 миллилитров, надо оставшиеся 1,5 литра залпом выпить. Ну, конечно, нет, не надо так делать.
10: Это не очень полезно. Татьяна спрашивает, подросток 13 лет пьет только воду, причем холодную. Не вредно ли это?
9: Нет, не вредно, пусть пьет.
10: Угу. Вызывает ли сахар диабет? Первый тип, я так думаю. Ну и второго.
9: Ну, первый тип – это вообще аутоиммунное заболевание, там питание вообще никак не влияет на... И масс тела, кстати говоря, никак не влияет на вероятность возникновения диабета первого типа. Второй тип тоже опосредованно, впрямую сахар никак не влияет на возникновение диабета второго типа. Для того, чтобы диабет второго типа манифестировал, нужно несколько факторов. Во-первых, отягощенная наследственность по диабету второго типа. Ну, как правило, мы можем это проследить легко, там, поспрашивая у бабушки, у мамы, там, у кого-то были у близких родственников диабет второго типа. И второй момент – это набор массы тела. А набор массы тела происходит... опосредованно через набор массы тела у нас возникает сначала инсулинорезистентность, потом нарушение функции бета-клеток поджелудочной железы. Сначала инсулина много, потом бета-клетки истощаются, инсулина становится мало, ну и вот таким образом развивается диабет. Но сказать, что напрямую сахар ответственен за развитие диабета второго типа, так сказать нельзя.
10: Фрукты вечером можно есть? Там же сахар.
9: Ну и что, если...

0: А еще многие просто говорят по поводу фруктов, что их лучше все-таки даже не про молочку, а не сочетать с другой едой, с какой-то. То есть, если у вас был прием пищи, нужно подождать 20-30 минут, и уже после этого есть фрукты, потому что тоже может быть брожение.
1: Нет, оно все равно через 20-30 минут. Желудок у нас не сбрасывает еду в 12-перстную кишку через 20-30 минут. Она все еще там находится. Углеводы перевариваются в среднем 3-4 часа. Мясо от 5 до 10 часов переваривается. И поэтому в любом случае, сейчас вы съедите фрукты или через 20-30 минут, оно все, вот представьте, как вы всю еду взяли и блендером взбили. Вот так она у вас в желудке и находится.
0: А вот мы за эфиром с вами обсуждали интервальное голодание, Нобелевскую премию за интервальное голодание, процесс аутофагии, да, вот это вот все. Как вы относитесь, Майра, к интервальному голоданию? Всем ли оно подходит?
1: В целом отношусь нейтрально, кому-то подходит, если подходит, пожалуйста, это тоже способ контроля за массой тела и за количеством съедаемого, но действительно далеко не всем этот метод подходит, потому что все-таки нужно ориентироваться на собственные сигналы голода, и есть люди, у которых голод дает знать о себе каждые 3-4 часа, и тогда вариант интервального голодания, не знаю, насколько поможет, если надо будет потом терпеть длительное время без еды. И это дискомфорт, который может провоцировать у некоторых людей переедание последующее, у кого-то это провоцирует сильные головные боли, ну и прочие неприятности. Если нормально переносите, то ну, почему нет? Но тут надо, да, знаете, что сказать, да, что интервальное голодание ровным счетом никакого отношения к японскому ученому, который получил важно, премию, да, Нобелевскую, не имеет. Пожалуйста, перестаньте соединять эти вещи.
0: Да, Нобелевскую премию дали не за это. Нас спрашивают, как считать калории. Ну, как считать калории? Вы устанавливаете приложение и считаете в приложении калории. Но мне кажется, не нужно это делать постоянно, а нужно сделать до момента, пока вы не поймете, где сколько калорий содержится, чтобы потом у вас какой-нибудь невроз не развился. А можно ли похудеть без спорта? Вот я знаю, что многие, знаете, диетологи категорически против спорта в начале процесса похудения, потому что якобы от спорта повышается аппетит.
1: Похудеть без спорта можно. Но дальше, смотрите, я бы говорила вообще не спорт, а физическая активность.
0: Да, это верно.
1: А дальше для того, чтобы удерживать достигнутые результаты, просто находясь в каком-то таком пассивном образе жизни, будет сложно. Поэтому в любом случае физическую активность надо будет увеличивать. Не обязательно для этого ходить и заниматься индивидуально с тренером, там, в зале. Можно просто ходить, гулять. Это тоже физическая активность.
0: Хотя бы с чего-то нужно начинать. Какая-то физическая активность должна присутствовать.
1: Да, безусловно. И, кстати, вот я вчера с клиенткой это обсуждала. Пугаться того факта, что после физической активности возрастает аппетит, да, не нужно. Нужно просто осознанно к этому подходить. У нас часто как бывает, за тренировку человек потратил 300, а потом такой, ну я потренировался,
0: молодец,
1: да, пошел, поел на 1000.
0: Да.
1: И потом говорит, ну что-то физическая активность как-то не работает.
0: Как-то я набираю, как будто бы, да?
1: Мышцы, наверное, растут.
0: Но нужно понимать, что в среднем, да, если это какая-то тренировка по пилатесу, то это 150, максимум 200 калорий. Йога тоже бывает разная, но
1: да,
0: там от 200.
1: Да, безусловно, 300. В день физической активности вы можете больше, чуть больше есть, но это, ну, например, вместо 2 котлет вы съедаете 3, например, такое количество. Или я клиентам обычно рекомендую брать с собой какой-нибудь большой фрукт, там большое яблоко, большую грушу, банан, и съедать сразу после тренировки. А потом, пока вы сходите в душ, пока доедете до дома, вот этот фрукт, он поможет чуть повысить глюкозу в крови и как-то подснизить вот такое зверское чувство голода, когда вы в спокойном состоянии приедете домой и просто поедите.
0: А вообще нужно ли терпеть вот это вот чувство голода?
1: Нет, чувство голода – это физиологическое чувство, которое не надо терпеть. Когда мы хотим в туалет, мы что-то никак не делаем, никакие танцы не устраиваем, чтобы как-то не испытывать это чувство. Это физиология.
0: Многие начинают пить воду, пить кофе, да, как-то вот…
1: Отвлекаться, да,
0: переключаться.
1: Но смотрите, здесь опять же вопрос такой индивидуальный. Кто-то хочет действительно есть объективно каждые 3 часа, 3-4, а для кого-то 6 часов интервалы вполне нормальные. Мы все индивидуальны, нужно просто понять, какой у вас ритм.
0: Еще есть такая история, такой миф. Чем меньше калорий ты употребляешь, тем быстрее худеешь.
1: Ну, это не миф, это как бы правда. Но есть все-таки предел. Есть понятие в диетологии гипокалорийные диеты, то есть это диеты со сниженной калорийностью, чуть сниженной калорийностью, они обычно до 1500 килокалорий.
0: До базового метаболизма.
1: Да. А если диеты ниже, то их называют очень низкокалорийные диеты, и тут диапазон такой от 1000-1200 и ниже.
0: А в каком случае можно опуститься ниже и на какой период?
1: Только по, скорее, медицинским показаниям, предположим, пациент готовится к бариатрической операции или ему стентирование сосудов коронарных делают, и ангиохирург говорит, слушайте, надо, чтобы лучше прошла операция, бросить. Лучше был прогноз,

0: быстро под контролем врача сбросить. Да, иногда мы прибегаем к таким методам, но обычно, вот если вы просто живете и решили наладить свой образ жизни, не надо никуда спешить.
1: А почему так часто бывает, что, например, человек ест на 1000 калорий, понятно, что это очень мало, да, потому что базовый метаболизм в среднем 1300-1500 у женщин, и если, например, он ест на 1000 калорий, он, правда, нигде больше ничем не перекусывает, но он не худеет. В чем может быть причина?
0: Ну, в какой-то момент сначала он худеет. В любом случае сначала худеет. Mm-hmm. Я скажу вам страшную вещь, но не буду ее говорить. Ну, в общем, короче говоря, когда человек реально находится в энергодефиците, это физика, невозможно не похудеть. Но мы из воздуха не можем потреблять калории, к сожалению. Поэтому человек будет худеть. Ну, на какой-то период времени у всех людей возникает период плато, когда организм просто подстраивается и временно не отдает там вес, да. Но нужно набраться терпения и просто уйти от этих 1000 килокалорий, просто питаться нормально на 1500, и постепенно вес все равно пойдет вниз.
1: Угу. Татьяна нам еще пишет, что силовые нагрузки — это ведь не обязательно тренажеры в спортзале. Можно же обойтись домашними занятиями.
0: Конечно, можно собственным весом делать упражнения.
1: Друзья, у нас в гостях сегодня была Майра Рау, врач-диетолог, эндокринолог. Обсуждали гормоны, инсулинорезистентность, детоксы, мифы с этим связаны. Спасибо вам за ваши вопросы, Майра. Вам спасибо за интересную информацию.
0: Вам спасибо за приглашение.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: 14:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. ЕС ведет санкции в отношении 94 финансовых организаций из России. В черный список также вошла Московская биржа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. В материале говорится, что под рестрикции попадут в основном банки. Ограничительные меры предполагают замораживание активов и запрет на проведение транзакций. В 2024 году свои санкции в отношении Мосбиржи ввели США и Великобритания. Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Егорьевске. Обновленные данные привел глава муниципального округа Дмитрий Викулов. Из здания эвакуированы 28 человек, в том числе 7 детей. После вскрытия квартиры, где произошел пожар, обнаружено тело погибшего, написал он в своем канале в мессенджере «Макс». В публикации также говорится, что для эвакуированных жильцов развернут пункт временного размещения. Глава муниципального округа добавил, что губернатору Московской области Андрею Воробьеву сообщили о случившемся. Власти окажут содействие в проведении срочного ремонта подъезда. Взрыв бытового газа в жилом доме в подмосковном Егорьевске произошел сегодня утром. Госпитализированы 4 пострадавших. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». ФИФА отчиталась об отсутствии договорных матчей на чемпионате мира 2026 года. В ходе Мундиаля специалисты в реальном времени отслеживали букмекерские рынки и ход всех 104 игр. Анализ данных не выявил ни одного случая, который мог бы указывать на манипулирование результатами, передает CBS News. Телеканал отмечает, что в состав рабочей группы входили представители футбольных конфедераций, Федерации США, Канады и Мексики, а также представители ФБР, Интерпола, Совета Европы, спорт. «Радар» и Международной ассоциации честности ставок. Победу на чемпионате мира 2026 одержала сборная Испании, которая обыграла команду Аргентины. Турнир проходил в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В Испании объявлен максимальный уровень погодной опасности из-за жары. Он действует на востоке страны, уточнили в Государственном метеорологическом агентстве. Предупреждение синоптиков, в частности, касается жителей ряда районов автономных сообществ Валенсия, Мурсия и Кастилья-Ла-Манча. По прогнозам, столбики термометров могут зафиксировать отметки плюс 42, плюс 44 градуса. Кроме того, почти на всей территории Испании сохраняется чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 11 рублей 58 копеек. Доллар 78 рублей 48 копеек. Евро 89 рублей 60 копеек. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: имена поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио Говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте говоритмосква.ру. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 14:08 в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. Я напомню, что сегодня четверг, 23 июля 2026 года. И еще я напомню наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Номер прямого эфира 7-3-7-3-9-4-8, код города 495. Телеграм и Макс для ваших сообщений в эфир. Говорит МСК-бот. В одно слово. Видеотрансляция на Рутюб-канале, на Ютуб-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Ну и подписывайтесь на наши новости, которые мы выпускаем в нашем канале в Яндекс.Дзене, который так и называется «Говорит Москва», и в Телеграме, и в Максе у нас тоже есть новости. Радио «Говорит МСК» в одно слово, и их можно найти. Итак, что же мы обсудим в течение этого часа? Мы поговорим вначале, естественно, о прошедших переговорах Сергея Лаврова и Марко Рубио. 35 минут длились эти переговоры. В общем-то, много уже было заявлений. Стоит ли как бы питать какие-то нам иллюзии по поводу этих переговоров? Промышленность притормозила на полпути, и у нас рост промышленного производства, на самом деле, есть. Совсем маленький, небольшой, там 0, с чем-то, но он все-таки есть. Это не спад, и это очень хорошо. Все люди, которые говорили там о какой-то рецессии, в общем, они могут немножечко посидеть на одном месте спокойно. Министр труда и социальной защиты Котяков, Антон Котяков, сказал, что единое пособие снизило уровень бедности в России до 6,7%. Вот мы поговорим о самом понятии бедности в России, кто у нас считается бедным, и как так вот удалось за 6 лет, да, снизить бедных с 20 миллионов граждан до 9 миллионов граждан. Такой, на самом деле, рывок достаточно серьезный. Ну и в конце мы обсудим намерение властей добавить в госуслуги функции соцсетей. Вот интересно просто, как это будет выглядеть и зачем и кому это нужно. Да, и мессенджеры, соцсети, вот все это будет в госуслугах.
6: Поток. Успеем сказать главное.
7: Итак, переговоры были, прошли сегодня, да, в рамках АСЕАН. Они прошли в Маниле между Сергеем Лавровым и Марко Рубио. Переговоры эти длились 35 минут. Казалось бы, да, это небольшой такой срок, всего полчаса. Но в целом уже были сделаны такие важные заявления по их итогам. Инициатором этой встречи был Рубио, то есть американская сторона. С российской стороны в переговорах также принимали участие замглавы российского МИДа Андрей Руденко, директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин и постпред президента при АСЕАН Евгений Загайнов. С американской зам госсекретаря по политическим делам Элисон Хукер и специальный посланник президента Серджо Гор. Первые кадры встречи представителям СМИ разрешили снять. Там журналисты какие-то выкрикивали, пытались выкрикнуть несколько вопросов. Одна журналистка спросила Рубио, будет ли он в ходе встречи, спрашивает Лаврова, помогает ли Россия Ирану. А госсекретарь промолчал. При этом по правилам самих американцев задавать вопросы было запрещено. Да, это было одно из условий, но тем не менее там журналисты пытались что-то покричать. Собственно, что было еще? Заявление российской стороны. Лавров довел до Рубио информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения. Глава российского МИДа вновь подтвердил готовность страны к урегулированию конфликта на Украине и приверженность договоренностям, достигнутым в Анкоридже. Лавров и Рубио обсудили нормализацию условий функционирования дипломатических миссий России и США. Вот до сих пор не удалось этого добиться. Они также обсудили региональную и международную проблематику, в том числе обстановку в Персидском заливе, ну и договорились продолжить контакты по линии дипломатических ведомств. Рубио после этих переговоров, тоже вот важная была ремарка от него, он сказал, переговоры в Анкоридже провалились, то есть он признал официально, нам нужно придумать новые идеи. И еще он сказал, что была хорошая беседа с Лавровым, готовы сыграть конструктивную роль в прекращении конфликта на Украине. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Евгений Семибратов у нас на связи. Евгений Викторович, здравствуйте.
8: Добрый день.
7: Евгений Викторович, вот смотрите, встреча была очень короткой, да, 35 минут всего. Такой, в принципе, бриф.
8: Экспресс
7: такой, да. Как вы считаете, как можно вообще трактовать вот на данный момент итоги этой встречи?
8: Ну, смотрите, я считаю, что ключевыми моментами является следующее. Первое. Ситуация выглядит таким образом, что внутри Соединенных Штатов Америки трек, вообще линию переговоров с Россией на себя пытается перетянуть Рубио из дуэта Кушнер-Уитков. Uh-huh. То есть, мне кажется, это вполне рабочая схема. И вообще, сама идея переговоров как на американской стороне состоявшихся сейчас выглядела таким образом, что Рубио пытается, ну, извините меня, застолбить этот трек. Как версия. Посмотрим, как будет. А второй момент. Признание провала Анкориджа. Это действительно очень интересный поворот со стороны Рубио. Потому что американцы от таких жестких оценок, ну, они абстрагировались, потому что это, кстати, не бьется со стратегией непосредственного начальника Рубио, у которого всегда великолепные сделки, великолепные переговоры. Угу. Здесь, в принципе, Рубио, наверное, не отрицал, что переговоры-то были великолепными, но только великолепная здесь сделка сорвалась. И что интересно, Рубио, ну, очень хитро по-дипломатически указал на то, что они сорвались из-за того, что украинская сторона не приняла выработанное российской и американской делегациями положение. Mm-hmm. Это тоже мне представляется интересно. И третий момент. Я думаю, что за скобками там действительно был Ближний Восток. Вполне возможно, Рубио пытался задавать некоторые вопросы относительно возможной роли России в том, все-таки поддерживаем Иран или нет, но давайте тоже исходить из того, что на уровне официальных заявлений у нас есть только заявление иранской стороны, почему еще, по-моему, от марта месяца, когда они говорили, что Россия и Китай какую-то поддержку оказывают. Uh-huh. Поэтому спекулировать на этой теме точно не стоит. Что касается интересов нашей страны, по большому счету, ключевой вопрос с моей точки зрения – от нашего министра иностранных дел звучал относительно поставок вооружения, военной техники киевскому режиму, который американцы, в принципе, и не прекращали. Рубио сослался на известную еще запущенную в прошлом году президентом Трампом программу «Перл», угу, в рамках которой сейчас идет вооружение, американское вооружение на Украину, и, в принципе, на этом моменте стороны не достигли какого-то взаимного понимания, да и не могли достигнуть, потому что Украина американцами тоже используется с целью реализации своих интересов. Но то, что эта тема была обозначена, ну, с моей точки зрения, именно нами, как одна из ключевых, а я подчеркну, Рубио, ну, публично не отказывается от намерений США попытаться сыграть роль медиатора. И то, что на этом фоне мы задаем вопрос, а какие вы медиаторы, если вы поставляете вооружение киевскому режиму, это очень грамотный, правильный, своевременный вопрос, который уже, имея опыт Анкориджа, не самый лучший, как показала перспектива, нам, в принципе, следует задавать, потому что вы, как говорится, или крестик оденьте, mm-hmm, а вы, как говорится, или, снимите, или да, крестик снимите, да, или штаны оденьте, потому mm-hmm что подобные расхождения в американской риторике, что они хотят очередные великие переговоры, великие сделки, что все были довольны, но при этом подзаработать на киевском режиме и использовать киевский режим как рычаг стратегического давления на Россию, они не против.
7: Как вы считаете, Евгений Викторович, вот Рубио же не просто так, да, на себя сейчас перетягивает эту инициативу, у него же идет все-таки конкуренция с Джей Ди Венсом за будущее, так сказать, ну, как бы мы все спекулируем, что за будущее президентское кресло, возможно, по крайней мере, за
8: последние полгода у Рубио тотальная инициатива, да, потому что, наверное, когда били куранты в новогоднюю ночь, мы все думали, что потенциальным кандидатом номер один на президентское кресло США все-таки является Джей Ди Вэнс, но как он глобально пропал, особенно после начала американской военной кампании против Ирана, в целом из медийной повестки, каких-то активностей, но сейчас кандидат номер один Рубио, причем с гигантским отрывом от Джей Ди Вэнса, хотя, ну, давайте тоже говорить откровенно, с точки зрения интереса в России, ну, Джей Ди, наверное, был бы куда более интересен, потому что Рубио — это такой классический американский ястреб.
7: Ястреб,
8: конечно,
7: да.
8: Я не думаю, что он дойдет до маразма уже ныне покойных Линдси Грэма или уж тем более Маккейна, но то, что он, скажем так, на уровне своих базовых установок, своих убеждений, в конце концов, не рассматривает Россию, по крайней мере, как равноправного партнера США, о чем можно было бы вести, кстати, диалог с Вэнсом, это факт.
7: Угу. Ну, смотрите, все-таки вот он признал, да, вот этот все, значит, о духе Анкориджа все говорили, тут он поставил же точку, по сути. То есть все, он сказал, а они провалились.
8: Но я полагаю, то, что точку еще поставило наше политическое руководство, в частности, министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров, когда он указал на то, что у нас сложилось впечатление, но мы не хотим об этом думать, что Анкоридж был использован для укрепления позиции, военных позиций киевского режима. Поэтому, если Рубио поставил эту точку, то, наверное, эта точка стоит уже сильно после той точки, которую поставил наш глава нашего внешнеполитического
7: ведомства. Да, но тем не менее он сказал, что нам нужно придумать новые идеи, то есть он все-таки... А после этого Дмитрий Песков призвал не поддаваться излишнему оптимизму, но тем не менее он сказал, что мы ждем американских переговорщиков. И тут же, значит, появились сообщения о том, что вот, возможно, Витков и Кушнер скоро опять приедут в Москву.
8: И Рубио в рамках внутриамериканского вашингтонского же богадюкинга и в лучших традициях вашингтонского болота будет пытаться делать все, чтобы инициативы Кушнера и Уиткова так или иначе саботировать. Смотрите, конечно, разговор о том, что нужны новые идеи, новые формулы, они, конечно, замечательны. Но давайте исходить из того, что... исходя из сообщений СМИ, потому что те соглашения, которые были достигнуты в Анкоридже, на уровне официальных документов так и не были представлены. В СМИ говорилось о том, что России под контроль вооруженные силы Украины должны полностью передать ныне подконтрольную большую часть Донбасса, а мы соглашаемся на заморозку по линии боевого соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях. Ситуация на линии фронта здесь и сейчас резко меняется. Я не думаю, что даже вот это достаточно серьезная уступка с нашей стороны, возможная уступка, еще раз подчеркну, официально сообщений об этом не было, будет выглядеть приемлемой в условиях полного освобождения Донбасса, когда фактически военная кампания за Славянское и Краматорск уже началась.
7: Ну, понятно, что наши условия сейчас будут жестче, да?
8: Конечно, конечно. В то же время тот неадекватный уровень киевского режима, поведение киевского режима, которое они демонстрируют, у меня такое ощущение, что оно растет просто в какой-то неимоверной геометрической прогрессии, и что они сами верят в ту чушь, которую они несут по телемарафону и другим информационным помойкам в режиме 24/7. Они сами же в эту веровали, и поэтому говорить о том, что по крайней мере, пока возможно выработать какие-то решения, которые устроят всех. Американцы говорят о том, что это решение должно устроить не только Россию и США, но еще и Украину. Но пока мне представляется это утопией. Нужны ли переговоры? Да, нужны. Но говорить о том, что, ну, наверное, пресс-секретарь президента уже все самым лучшим образом охарактеризовал, что не нужно лишнего оптимизма. Ну, очень прекрасная дипломатическая формулировка.
7: Да. Спасибо вам большое. Евгений Семибратов, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, был у нас в эфире.
9: Внимание! Говорит Москва!
10: 94,8 FM.
9: Поток. Успеем сказать главное.
7: Рост промышленного производства в России по результатам 6 месяцев этого года составил 0,4% относительно такого же периода 2025-го, сообщил Росстат. Отдельно в июне выпуск оказался на 0,6% выше прошлогоднего уровня. И июньские данные таким образом свидетельствуют скорее о стабилизации сектора после майского спада, чем о возобновлении роста. Так, впрочем, в июле, как следует из опросов промышленников, они чувствуют себя несколько лучше. Заместитель главы Центра макроэкономического анализа и прогнозирования Владимир Сальников у нас в эфире. Владимир Алексеевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
7: Владимир Алексеевич, можно ли говорить о том, что, в принципе, не все так плохо в нашей промышленности, и есть даже вот какой-то совсем небольшой, но все-таки рост промпроизводства?
10: Ну, вы знаете, в целом по промышленности ситуацию сейчас характеризовать, ну, не очень, скажем так, продуктивно, потому что у нас она сейчас сильно поляризована. У нас, с одной стороны, есть производство, которое ориентировано на спрос государства, то есть, ну, это оборонно-промышленный комплекс, и там рост продолжается. Но если мы посмотрим на гражданские сектора, то вот там ситуация гораздо хуже. И вот если мы возьмем гражданские секторы за вычетом нефтяной промышленности, про которую отдельная история, то вообще-то говоря, этот сектор находится в рецессии. То есть там идет медленное сползание, так сказать, вниз. И по итогам полугодия там индекс составил 97,4. То есть на 2,6% у нас выпуск в гражданке снизился.
7: Ага, то есть это вот этот вот рост, даже небольшой, это именно за счет ВПК?
10: Ну, по сути,
7: показывает,
10: да.
7: По сути, да. Но таким образом, вот был у меня еще вопрос по поводу того, что ставка же, и ходят слухи, что вот этот вот цикл снижения ставки сейчас может быть прекращен в связи с топливным кризисом, да. А, все-таки, как бы я вела к тому, что вроде какой-то рост есть, да, и может быть и ставка здесь не мешает, а ставка все-таки мешает, да, это высокая.
10: Да, для гражданских производств она, безусловно, мешает, причем она же еще дополнительно не только сужает, вот, так сказать, возможности кредитования, она еще и способствует более крепкому рублю, а это снижает доходы экспортеров, прежде всего, которые сейчас находятся, в общем, тоже не в самом лучшем положении.
7: Угу. Но, с другой стороны, не может сейчас Эльвира Набиуллина, видимо, все-таки снизить ставку. Как считаете, будет ли сейчас вот это вот снижение дальнейшей ставки?
10: Ну, знаете, здесь прогнозировать сложно, но я просто хотел бы, знаете, здесь еще отметить, что вот снижение ставки, которое мы наблюдали последние месяцы, оно же шло в номинале.
7: Да.
10: А если мы посмотрим с учетом инфляции, то есть в реальном выражении, то по сути-то она у нас и не снижалась. Она у нас примерно оставалась на уровне, ну, там, 10% плюс-минус, там, ну, в отдельные месяцы. Поэтому фактически вот о каком-то существенном ослаблении жесткости ДКП говорить не приходится уже довольно давно.
7: Угу. А, ну, то есть, вот как некоторые представители бизнеса, да, и депутаты, собственно, которые тоже лоббируют какой-то крупный бизнес, они говорят, что надо там ставку прямо резко опускать до, естественно, однозначных значений, но вряд ли это возможно.
10: Ну, знаете, нет, резко, наверное, не надо. Любые резкие действия, они могут породить разного рода негативные побочные эффекты. Здесь как раз, вы знаете, сейчас ситуация сложная, потому что, с одной стороны, конечно, ставку надо бы снизить, но при этом вот делать это максимально аккуратно, в увязке с другими действиями. То есть, например, со стороны правительства, конечно, должен быть какой-то пакет антиинфляционных мер. То есть, если мы вдруг начинаем более быстро снижать ставку, то, конечно, нужно как-то другими способами, ну, бороться с инфляцией.
7: Да, но просто это должна быть какая-то совместная работа, да, Центробанка и правительства в этом случае.
10: Да, да.
7: А сейчас есть, ну, вот вы как, собственно, эксперт, видите какую-то эту совместную работу?
10: Ох, ну вы знаете, я бы так сказал, вот именно как независимый эксперт, я скорее негативно бы оценил, вот, как говорится, результаты этой работы, в том смысле, что, ну, мне кажется, что недостаточно идут ведомства навстречу друг другу.
7: Спасибо вам большое. Заместитель главы Центра макроэкономического анализа и прогнозирования Владимир Сальников был у нас в эфире. Выяснили мы, собственно, что у нас происходит, да, в промышленности и за счет чего есть вот этот вот рост. То есть с виду так вроде все и неплохо, как бы промышленность жила. Но, с другой стороны, речь все-таки идет, естественно, о том, что рост у нас в оборонке, что вполне естественно. Оборонная промышленность у нас подрастает. Вот, кстати говоря, еще интересные такие итоги, да, по поводу АСЕАН. Вот в Маниле прошла встреча. между главой МИД Японии и России. Первый за 6 лет личный контакт глав МИД Японии и России Тосимицу Матеги и Сергея Лаврова состоялся на полях встречи по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле и станет стартовой площадкой для улучшения отношений между двумя странами впервые за 6 лет с 2020 года. Я думаю, очень хорошо, что министр Матеги поговорил с господином Лавровым. Это станет стартовой площадкой, сказал депутат от японской правящей либерально-демократической партии Маноя Судзуки в беседе с ТАСС. Депутат в связи с этим напомнил о позиции Москвы, которая доносит до Токио, что Россия ничего не сделала Японии плохого. Да, действительно, это так. Тут вот еще интересную новость я увидела. В школах Бразилии введут русский язык как иностранный. Минпросвещение наше сообщило. Интересная новость, кстати. А то есть у них еще не было до сих пор там русского языка, в школах не изучали. Ну вот пора уже, пора, русский язык, пора. Так, почему интересно экономическую реформу Андрея Ковалева никто не воспринимает всерьез, спрашивает Бура это. Расскажите, пожалуйста, мне просто интересно, что за такая экономическая реформа Андрея Ковалева. Это что это такое, интересно? Я даже попробую сейчас поискать, что это такое экономическая реформа Андрея Ковалева. Это что такое? Расскажите мне, я просто не в курсе. Вот, по поводу этой реформы. Я, знаете, в курсе по поводу каких-то таких вещей. Знаете, как есть доказательная медицина, а есть недоказательная медицина. Например, всякая другая, да, там, о чем расскажут где-то в соцсетях, как надо лечиться. Это из этой же тоже, я думаю, приблизительно из этой же истории. Итак, у нас промышленность немножечко подросла по результатам 6 месяцев, что в целом-то является неплохо по каким-то там показателям, да, но только, как выясняется, у нас промышленность все-таки подросла в области ВПК. Далее у нас новости, потом продолжим.
11: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
12: В Москве 14.30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. 7 человек пострадали в Белгородской области в результате атак ВСУ. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. В селе Крутой Лог Белгородского округа в результате ракетного обстрела ранены 2 человека. Мужчина получил множественное осколочное ранение спины, а женщина – осколочное ранение ног, плеча и волосистой части головы. Пострадавших транспортируют в областную клиническую больницу. По оценке медиков, женщина в тяжелом состоянии, рассказали в оперативном штабе. Вячеслав Володин заявил об улучшении ситуации с топливом в регионах России. Начались поставки горюче-смазочных материалов сельскохозяйственным предприятиям. Ситуация меняется на глазах, мы через обратную связь видим. Начались поставки топлива и сельхозпредприятиям, и лимит увеличивается. Где-то отменяются более жесткие нормы, заявил спикер Госдумы в ходе пленарного заседания. Володин отметил, что необходимо сделать все для преодоления трудностей. По его словам, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы напряжение пришло в общество. Преодолевая вызовы, мы становимся сильнее, добавил председатель Нижней палаты российского парламента. В Техасе произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщила геологическая служба Соединенных Штатов. По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился примерно в 40,5 километрах к северу от города Пампа. Там проживают порядка 18 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 5,5 километров. О пострадавших и разрушениях во время землетрясения пока не сообщается. Минцифры рекомендовала ставить его сертификаты безопасности на гаджеты. Это нужно для получения бесперебойного доступа к российским сайтам, банкам и другим ресурсам через иностранные браузеры. Как отметили в ведомстве, сертификаты безопасности подтверждают подлинность сайта и защищают данные пользователя. Браузер проверяет сертификат сайта и цепочку доверия до удостоверяющего центра, который его выпустил, рассказали в пресс-службе министерства. Некоторые российские сайты могут некорректно открываться через Google Chrome, Edge или Safari после отзыва зарубежных SSL-сертификатов в 2022 году. В некоторых случаях они выдают предупреждающую плашку о небезопасном соединении или блокируют доступ. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 19, завтра в столице переменная облачность, ночью без осадков, местами по области туман, температура воздуха плюс 11-13, в пятницу в течение дня местами кратковременный дождь и гроза, воздух прогреется до 24 градусов, ветер северный 5-10 метров в секунду, атмосферное давление в пятницу составит 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
11: Говорит Москва. Реклама. Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
14: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
16: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal, Spain have scored it,
15: dear, dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing.
17: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
11: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич.
18: Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
19: Право знать. Говорит Москва.
18: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
7: 14:38 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва», 94,8 FM. Я напомню, что сегодня четверг, 23 июля 2026 года. И наш координат смс-портал +7 925 48 948. Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм и Макс для ваших сообщений в эфир. Говорит МСК-бот в одно слово. Видеотрансляции на YouTube-канале, на Рутюб-канале, сцен-сеть ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. И все наши новости можно почитать, подписаться на них в канале в Яндекс.Дзене и в Телеграме, и в Максе. Забивайте «Радио говорит МСК». Цена нефти на лондонской бирже превысила, нефти марки Brent именно эталонной, превысила опять 99 за баррель впервые с мая 26 года. Ну, нефть опять летит вверх, естественно, потому что там Дональд Трамп пока не собирается, судя по всему, успокаиваться с Ираном. И продолжает бомбить 12 дней. Они уже бомбят, бомбят, бомбят, бомбят. Нефть идет вверх. Есть, конечно, какие-то подозрения, в чью пользу тут пришли данные по поводу рекордных прибыли нефтяных компаний. Ну, разумеется, на этом фоне. Так что вот, в пользу кого играет Дональд Трамп сейчас? Итак, что мы будем сейчас обсуждать в течение этих 20 уже с небольшим минут? Единое пособие снизило уровень бедности в России до 6,7%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Ну, а «Известия», газета «Известия» узнала о намерении властей добавить в госуслуги функции соцсетей.
18: Поток. Успеем сказать главное.
7: Тут вот слушательница меня хвалит. Спасибо вам большое, Татьяна. Я все прочла. Спасибо вам большое. Но я не буду читать это все, потому что это, в принципе, не скромно. Но мне приятно, правда. Спасибо большое. Итак, пособие единое снизило уровень бедности в России до 6,7%. То есть менее 7% у нас сейчас составляет уровень бедности. И об этом сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, да. Результат внедрения единого пособия со значительной суммой финансирования позволило сегодня значительно снизить уровень бедности в нашей стране. Сказал он это, кстати говоря, на заседании Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы. По его словам, на сегодняшний день единое пособие в России получает более 9 миллионов граждан, включая детей до 17 лет и беременных женщин. Экономист, старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики Василий Аникин у нас на связи. Василий Александрович, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
7: Василий Александрович, вот, собственно, вот эта цифра, да, 9 миллионов граждан, это вот и есть как бы вот эти бедные, да, 9 миллионов сейчас на данный момент.
20: Ну, бедные по тому, как их рассчитывает Росстат.
7: Как их рассчитывает Росстат, да. Просто что меня удивило, что вот 6 лет назад, 6 лет, ну, с точки зрения истории, как бы срок вообще никакой, у нас бедных было аж 20 миллионов. То есть это какие тогда прекрасные результаты работы, вот Антон Котяков.
20: Ну, здесь на самом деле, во-первых, нужно понимать, что 20 лет назад использовался...
7: Не, не 20 лет назад, 6 подход. Лет назад, в 2020 году.
20: На самом деле у нас бедность снижается, если так вот посмотреть в исторической перспективе, то, ну, где-то вот как раз... лет 20 она снижается. Угу. Поэтому не случайная оговорка, как раз цифра в голове, да, проскочила. Угу. У меня. То есть 20 лет действительно у нас снижается бедность, и снижение бедности – это прежде всего рост доходов населения, причем в нижнедоходных сегментах. Это ключевой фактор снижения бедности. Социальная политика, безусловно, рекуррентные платежи, так называемые, да, то есть регулярные платежи для малообеспеченных, вот, в том числе единое пособие, это, конечно, был большим шагом. И здорово, что он был все-таки сделан, да, поскольку основная задача – поддержать семьи с детьми. И вот все эти шаги действительно рекуррентные платежи, так называемые, да, они действительно вкладываются в то, чтобы побороть бедность. Но на самом деле их вклад хоть и значимый, но на самом деле не очень большой, и он колеблется в пределах 5%. То есть на 5 процентных пунктов снижается бедность. Вот. То есть основной драйвер, это как бы в лучшем случае, да, то есть основной драйвер, это, конечно, рост доходов, как я уже сказал, да, рост доходов, в том числе в низкодоходных сегментах.
7: То есть в низкодоходных сегментах у нас вот такой, ну, получается довольно значительный рост доходов.
20: Плюс вы должны понимать все-таки, да, что, ну, мы все должны понимать, да, что такое все-таки бедность в России, как она определяется официально. То есть на самом деле используется очень-очень скромный критерий. По международным стандартам критерий определения бедности, ну, в два раза выше, чем в России. Что я имею в виду? У нас прожиточный минимум определяется на уровне медианного дохода, ну, то есть не самой медианы, а медиана – это сколько получает нижняя половина населения. То есть мы как бы выстраиваем все население по порядку, да, и берем нижнюю вот половину. И смотрим, сколько половин населения получает. И берем от нее 44,2%. И вот именно такая граница была установлена в 2021 году. И последние годы, ну, как бы изначально предполагалось, что каждый год правительство будет вот этот вот процент, 44,2%, пересматривать. Но в последние годы он перестало пересматривать этот процент и просто корректирует на размер официальной инфляции. За границей используется 60% медианы для сравнения, да, поэтому цифры там у нас могут отличаться. Но понятно, что 44,2% медианы – это очень скромные цифры. Это прям, ну вот, если у нас взять Россию, да, то федеральное значение, прожиточный минимум установлен законом о бюджете с 1 января 2026 года, это практически 19 тысяч рублей. Для трудоспособного населения 2644 рубля. Да, для детей 18 3701. Для пенсионеров 16 288 рублей. Ну, то есть это
7: если пенсионер бедный, считается те, у кого до 16 тысяч, да, в России?
20: Ну, у нас, смотрите, у нас же берется на душу населения, то есть берет все домохозяйство, складываются доходы вместе, а потом с учетом этих коэффициентов поправочных, да, для трудоспособного населения граница чуть повыше, высчитывается уже норма. То есть, если, например, у нас домохозяйство стоит, например, из двух взрослых трудоспособного возраста и там троих детей, то вот, соответственно, доходы все будут складываться, включая там различные платежи, временные, постоянные и прочее, и уже будет делиться.
7: Да, это, вы знаете, это Василий Александрович, это удивительные на самом деле цифры, потому что у нас вот вчера пришли данные по продуктовой корзине, да, она, естественно, выросла в цене. У нас сейчас продуктовая корзина в среднем по России уже более 8 тысяч, как минимальная, вот это, да, вот этот минимальный набор.
20: А это тоже еще один финт, можно так сказать, да, статистической службы. То есть, с одной стороны, рассчитывается прожиточный минимум, а с другой стороны, граница бедности. Вот эта граница бедности, она как раз по потребительской корзине считается, и разница там всегда будет наблюдаться между границей бедности и прожиточным минимумом. Но на самом деле вопрос, как считать потребительскую корзину.
7: Нет, это вот то, что я сказала, это не потребительская корзина, это только продуктовая, это только именно продукты питания.
20: Ну, да. Имеется в виду, да, смотря какие продукты, да, там какой состав по калориям, по белкам и прочее, да, то есть это на самом деле минимальные расчеты, в которые входят в основном углеводные, вот как бы преобладает углеводная, да, пища. Вот. И на самом деле, если мы будем увеличивать как долю продуктов с высоким содержанием белка, то тут же размер потребительской, ну, как бы стоимость потребительской корзины будет увеличиваться в разы. А мы все знаем, да, что, ну, то есть для поддержания жизни вот этого вот такого небелкового, да, скажем так, содержания жира, углевод, в принципе, достаточно, а для развития, там, в том числе костной массы, там, так далее, нужно, конечно, белковое питание. И поэтому здесь, в общем, тоже есть определенный вопрос. То есть, если говорить так совсем, ну, как бы грубо, да, очерчивать, то у нас прожиточный минимум, то есть черта бедности, да, устанавливается на уровне просто, ну, как бы фактически выживания. И с этим пока еще ничего не сделано. Поэтому, конечно, у нас вот наблюдается такая замечательная динамика.
7: А, да,
20: но,
7: такая
20: опять же,
7: статистика.
20: Повторюсь, да. То есть, как только мы сдвинем границу бедности до уровня индустриально развитых стран, то есть до 60% медианы, то у нас тут же поплывут все цифры. Но, опять же, все равно повторюсь, то есть мы считали, например, бедность работающих, как раз по международным стандартам, и получалось, что действительно рекуррентные платежи действительно страхуют от бедности, но, опять же, это в пределах 5%, ну, там, 5-3% пунктов. И, кстати говоря, любопытно, что это не пособие вот с детьми, а это те пособия, которые связаны с выплатами, ну, вот, пенсионерам, в том числе пенсионерам по инвалидности. И надо сказать, что пенсионеры, кстати говоря, очень сильно, как бы, самый сильный страхующий фактор от бедности – это наличие пенсионеров в домохозяйстве. Об этом тоже не стоит забывать.
7: Да, если они, конечно, не персональные. Но это я сейчас немножко так пошутила, да. А вы не подскажете, вот что такое вот это вот как раз единое пособие, что оно из себя представляет?
20: Ну, это пособие, которое выплачивается для семьи с детьми, которые находятся вот в затруднительном положении финансовом, скажем так, да.
7: Ну, то есть, в принципе, вот матери-одиночки, да, по идее, должны вот это получать?
20: Ну, оно как бы на ребенка, да, идет, а для беременных женщин рассчитывается там прожиточный минимум для трудоспособного населения.
7: Да.
20: С размера единого пособия на детей до 17 лет от федерального детского прожиточного минимума строится, да, который в 2020 году составлял, как я уже сказал, да, там 18 701 рубль. И считается, семейство получает либо 50%, либо 75% повышенные, да, либо 100% максимально, если совсем семья находится в тяжелой финансовой ситуации.
7: Да.
20: Тогда будет получать, если максимально, то будет получать 18 371 рубль в месяц, выплачивать самым нуждающимся семьям, чем доход остается ниже прожиточного минимума, даже с учетом 75% надбавки. То есть там вот как раз идея была в том, что дается вот эта надбавка, и даже с учетом этого выплачивается сумма.
7: Спасибо вам большое.
20: То есть, в принципе, это действительно страховка от бедности самых-самых
7: помогает, да, помогает. Да. Спасибо вам большое. Василий Аникин, экономист, старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики, был у нас в эфире. Поговорили мы о том, что такое бедность в России, кого считать бедным, кому вот выплачиваются вот такие пособия. Вот Елена спрашивает, когда в последний раз Росстат считал продуктовую корзину, в каком году? В этом, вот вчера мы давали эти данные по поводу продуктовой корзины, они ее считают постоянно, каждый год, и она выросла в цене, минимальная продуктовая корзина. Вчера мы, кстати, это обсуждали прям активно с экспертом в эфире, продуктовую корзину никаких тут нет. Можно сравнить по годам, можно просто даже забить в Яндекс, да, в поисковик и посмотреть, какая продуктовая корзина была там в прошлом году, в позапрошлом. Так, Татьяна Шмуранова пишет, интересная. У меня такая арифметика нормального дохода. Отпускные должны перекрывать затраты на отпуск. Стоимость нормального недорого, но и не палатки в лесу. 14-дневного отпуска 100 тысяч рублей с человека. Следовательно, доход 200 тысяч на человека. Чем больше человек, тем больше доход. Все, что ниже, бедность, а то, что сейчас указывает нищета. Спасибо вам большое. Персональный расчет. 14 дней отпуска, 100 тысяч на человека. К сожалению, я вас расстрою. Сейчас за две недели какого-то такого реально прям, ну, такого нормального отдыха, да, если на море, то 100 тысяч человек, 100 тысяч с перелетом, там, с едой и так далее, это уже ни о чем. Просто я боюсь, что это будет побольше. Но все-таки побольше.
0: Внимание! Говорит Москва.
21: 94.8 FM.
0: Поток. Успеем сказать главное.
7: В правительстве обсуждают стратегию развития портала госуслуги до 2035 года. Ну, то есть он будет во всю шириться и развиваться. В рамках этой стратегии госуслуги могут превратиться в универсальную цифровую платформу для общения повседневных сервисов и получения государственных услуг, пишет газета «Известия» со ссылкой на два источника, участвующих в подготовке документа. Ну, сегодня, кстати говоря, официальные лица тоже уже подтвердили эту стратегию, что все вот эти вот штуки планируют там сделать. Одно из ключевых направлений обсуждения – создание на базе портала собственной социальной сети с лентой публикаций, возможностью формировать тематические и локальные сообщества. Еще одним элементом новой концепции могут стать семейные сервисы. Обсуждается запуск доверенных чатов для родственников, аж даже чатов, общего календаря событий, а также возможность оформления госуслуг в интересах близких или по поручению. Разработчик сайта kremlin.ru, эксперт комиссии по развитию информационного общества Совет Федерации Артем Геллер у нас на связи. Артем, здравствуйте.
1: Добрый день.
7: Артём, вот, собственно, какой вопрос по поводу госуслуг, да, как считаете, насколько вообще будет востребовано вот такое комбо, то есть не будет ли это очень такая перегруженная платформа?

0: нас, у людей, но сейчас достаточно вирусов для того, чтобы просто пообщаться, найти друг друга, познакомиться, пообщаться с родственниками и так далее. Таких продуктов очень много. И, возможно, это не, сегодня не главное задача портала госуслуг, а задача портала госуслуг максимально быстро доставлять сервисы и услуги, которые государство предоставляет. Может быть, даже как-то проактивно, да, когда человек еще даже не думает о том, что ему необходима какая-то бумажка, а уже она в своем личном кабинете появилась. Uh-huh. Да, то есть, может быть, даже в другое ведомство, где она необходима. Uh-huh. То есть, вообще, по идее, нам нужно прийти к тому, чтобы человек как можно меньше тратил на взаимодействие вот с сервисами, любыми государствами, онлайновыми, офлайновыми, и позволить ему жизнь заниматься своей работой, увлечениями и так далее. Вот в этом основная задача.
1: Да. А вот слушатель по имени Григорий из Санкт-Петербурга, он пишет, что из-за проезд мы будем платить через госуслуги, как китайцы, через WeChat. Не пытаются ли сделать что-то такое? Или у нас же вроде бы есть уже как бы Макс, да, тоже?
0: Да, ну вот это как раз идея-то и неплохая, да, то есть как раз тот сервис, который может быть на госуслугах и, наверное, должен там быть. Просто, как я понял, речь идет о социальных сервисах.
1: Да-да-да.
0: Взаимодействием. Это совершенно другой срез, и вот он как раз не нужен. К тому же, если мы начнем ставить дополнительный акцент на вот этих социальной такой сети, скажем, или как бы мы это сейчас ни называли, да, внутри госуслуг, то акцент вынужденно, да, упадет, нельзя в двух местах поставить, вынужденно упадет с самих услуг. И услугами станет пользоваться менее удобно, только что потому, что появится большое количество социальных этих функций. Просто мы даже ограничены в экране, и нам надо что-то показывать. Или это, или это. В общем, это, наоборот, свяжет руки в тех местах, где действительно нужны быстрые решения, удобные.
1: А как вы думаете, зачем вообще, почему вообще подобные инициативы в целом рассматриваются? Вроде бы портал госуслуг, с ним в целом уже все понятно, да? Он работает, в принципе, это довольно рабочая версия такая, и всех все, казалось бы, устраивает. А зачем вот как бы городить вот этот огород?
0: Ну, тут несколько у меня предположений. Первое, наверное, самое банальное, что с ним надо что-то делать. И вот самая простая первая идея, которая появляется, это вот подобная идея. А давайте мы сделаем здесь, значит, чтобы люди могли еще общаться друг с другом и так далее. Ну, такая вот просто идея пришла и в стратегии появилась. Вот. Ну, есть еще варианты того, как это могло появиться. Вот все они не очень красивые и не очень профессиональные. Поэтому мне трудно ответить на этот вопрос. Я не верю в то, что это связано как-то с Максом, в том смысле, что стратегии подобных продуктов, они не за неделю, не за две придумываются, а там эти процессы занимают месяцы, кварталы, годы. И поэтому эти решения, эти идеи явно появились раньше, чем Макс был удален из сторов.
1: Угу. Вот вы знаете, еще я вас немножко помучаю, просто слушатель такую ремарку прислал. Да пора бы уже привязать госуслугам социальный рейтинг. Ну, это как в Китае, да, там что-то подобное?
0: Нет, в Китае этого нет, это тоже такой миф, знаете, как про Северную Корею, много миф существует, так и это миф про Китай.
1: Социальный рейтинг, это, знаете, я в «Черном зеркале» видел, на самом деле, вот в сериале.
0: Да, в «Черном зеркале» его хорошо показывали. Но вот такого социального рейтинга, как в «Черном зеркале», вообще ни у кого нет, это неэтично, и его не существует. Если говорить про Китай и подобные решения, это такие же, как и у нас есть сейчас, или в европейских, американских банках, рейтинги человека, да, собранные с разных баз, это даже, это не открытая оценка совсем, это оценка его кредитной способности, оценка его, каких-то нарушений, да, которые он совершает, нарушая правила дорожного движения. Если он часто что-то делает, нарушает, то ему, возможно, не дадут кредит. Вот эти данные закрыты, но они используются вот для подобных целей.
1: Вот давай, это вот довольно эффективная такая штука. Да, вот это, да. В этом есть смысл.
0: Поэтому я не верю, что в какой-то ближайшей обозримой перспективе что-то такое у каких-либо государств появится.
1: Да. Спасибо вам большое. Артем Геллер, разработчик сайта kremlin.ru, эксперт комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации, был у нас в эфире. Обсудили мы, собственно, возможные изменения на портале госуслуг и вот в этом приложении, о том, что он будет всем на свете. Я хочу стать...

0: царицу морскую. Я хочу быть всем на свете. Я хочу стать... всем вообще, и социальной сетью, с лентой публикации, и сообществами, и семейными сервисами, и доверенные чаты, и вообще все-все-все, и все мы туда свалим в госуслуги, и все непонятно, чем это все закончится, и зачем это нужно. Знаете, как вот этот принцип «мухи отдельно, котлеты отдельно». В принципе, сейчас все живут по этому принципу, и пока неплохо, да, вот это вот все как бы сделать такой... такой комбо, как комбо-обед, это уже перебор, мне кажется. Вот лимузин спрашивает, можно во всем этом вообще не участвовать? Ну, со смайликами. Нет, нельзя, лимузин. Нужно. Матакен, Николай, я, к сожалению, не смогу принять ваш звонок, потому что у нас уже мало времени остается до новостей, которые сейчас уже у нас будут. Вернее, то, что новости будут, от них, к сожалению. К сожалению, что звонок не могу принять. Вот. А после новостей у нас будет программа «Умные парни».
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Два человека пострадали при атаке беспилотников на коммерческий объект в Белгороде. Об этом сообщили в оперативном штабе области. Один мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение. Другой – слепое осколочное ранение лица. Им оказали помощь на месте. От предложенной транспортировки в стационар пострадавшие отказались, говорится в сообщении оперштаба в мессенджере «Макс». В результате удара украинских дронов три грузовых автомобиля получили повреждения. Также при атаке еще одного БПЛА загорелось оборудование другого коммерческого объекта. Пожарные ликвидировали возгорание. Кроме того, обломки дрона повредили кабину и прицеп грузовой машины. На местах работают оперативные службы Белгородской области. Логистический центр «Wildberries» в Котовске возобновил работу после атаки дронов. К воротам с утра подъезжают легковые автомобили, в том числе такси. Из машин выходят сотрудники и следуют на свои рабочие места. Как отмечает ТАСС, большого скопления людей у проходной не наблюдается. По словам сотрудников, предприятие функционирует пока не в полную силу. Вместе с тем, логистические процессы на объекте запущены, в том числе сортировка и последующая отправка товаров. Ранее основатель Wildberries, глава компании РВБ Татьяна Ким, сообщала о планах возобновления работы центра 23 июля. Напомню, ВСУ нанесли удары по складскому комплексу Wildberries в Котовске Тамбовской области в ночь на 18 июля. В результате атаки беспилотников погибли 7 человек, 25 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Зеленский рассказал о предложенных Федорову различных постах после увольнения. По словам украинского лидера, он обсуждал с бывшим министром обороны должность вице-премьера по военным инновациям. «Очень важно, чтобы была координация с руководством Минобороны, руководством нашей армии и, безусловно, со мной», — подчеркнул он. Владимир Зеленский не уточнил, предлагал ли Михаилу Федорову вернуться на пост министра обороны. Как пишут местные СМИ, это единственное назначение, которое он готов принять. Ранее глава государства на фоне протестов по всей стране был вынужден отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. Однако теперь протестующие требуют вернуть Федорова на пост министра обороны. Курс валют: китайский юань стоит 11 рублей 58 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 78,48. Курс евро сегодня 89 рублей 60 копеек. И о погоде: в Москве сейчас плюс 19, завтра в столице переменная облачность, ночью без осадков, местами по области туман, температура воздуха плюс 11-13. В пятницу в течение всего дня местами кратковременный дождь и гроза. Воздух прогреется до плюс 24. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составит 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц...
4: старше 16 лет.
3: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
6: Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: «Умные парни».
0: 15 часов 5 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня умный парень, руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов. Григорий, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Очень приятно вас тут слышать, видеть. Вы у нас частый гость. Вот обсудим сейчас всякие интересные новости, связанные с нашей внутрянкой. Ну вот, кстати, из последнего, почему я поговорила, да, с вами по поводу госуслуг. Вот это интересно. В принципе, она очень интересует наших слушателей, но это естественно, потому что мы все пользуемся госуслугами. Вот «Известия» сегодня узнали о намерении властей добавить в госуслуги функции соцсетей, ну, не только уже «Известия», это уже подтвердили, кстати, официальные лица, что действительно разрабатывают там какую-то концепцию развития портала до 2035 года. Вот мне отказалось, что, в принципе, госуслуги, с ними уже все понятно. Они прекрасно сейчас функционируют на данный момент, они действительно там помогают нам все делать быстрее. Как вы думаете, зачем делать из госуслуг соцсети, какие-то чаты, календари событий? Ну, там куча вообще всего хотят, такую комбо, такое тяжеловесное.
8: Знаете, в силу того, что особенно в последнее время я достаточно много общаюсь с коллегами и в Минцифре, и рядом с Минцифрой, и с коллегами из IT-сектора, крупнейшими нашими вендорами, игроками, у всех большое недоумение. Вот буквально на днях слышал от одного очень крупного человека в системе, он говорит: знаешь, я никак не могу понять, вот как у нас в системе госуправления одновременно существуют очень продвинутые, крутые государственные услуги, да, а с другой стороны, огромная часть того, что делается в госсистеме, делается на бумаге, в табличках Excel, да, и для того, чтобы там что-то поправить, да, надо распечатать документ, отметить там ручкой, да, потом передать другому человеку, который из карточки еще что-нибудь куда-нибудь ведет. Это с одной стороны.
0: То есть реально до сих пор так все работает?
8: Действительно, да, где-то у кого-то бриллианты мелкие, у кого-то супчик жидкий. Это все от того, что... И вот все эти инициативы, а давайте мы в госуслуги добавим социальные сети. Я предлагаю, что там, конечно, надо еще добавить этот...
0: Дейтинг же еще хотели.
8: Ну, смотрите, первое, что туда надо добавить, это, конечно, справочник по поваренной книге для того, чтобы люди открывали госуслуги, могли суп сварить, вот, там, не знаю, питание ребенку приготовить, да, детское разогреть. Ну, то есть до абсурда это же можно доводить, на самом деле, к сожалению, доводится до абсурда, потому что, к сожалению, да, вот в процессе цифровизации есть и очень четкий алгоритм, Да? Вот если его нарушать, ты получаешь хорошо оцифрованный хаос. Вначале ты должен определить стратегические цели и задачи, зачем ты это делаешь. Да? Потом ты должен оптимизировать сами процессы. Да? И только на третьем шаге накладывать на это какую-либо цифровизацию, а на четвертом шаге уже автоматизацию, искусственный интеллект и все прочее. У нас, к сожалению, это все развивается без руля, без ветрил. Uh-huh. То есть вначале, да, была правильная задача перевести очень трудозатратные и сложные процессы межведомственного взаимодействия для получения тех или иных услуг гражданами в цифровой вид. Отчасти это получилось. То есть по целому ряду первого... Ну, то есть, знаете, вот всегда низковисящие фрукты снимать просто. Uh-huh. Да? То есть оттолкнуться от плинтуса очень легко. Определить там условно 100-150 наиболее частых задач, с которыми люди обращаются в госсистему, было несложно. И тот бардак, который там был, разгрести элементарными вещами, тоже было не так сложно. Да? Другое дело, что не все, конечно, идеально работает, да, потому как там... Условно, для того, чтобы получить ребенку загранпаспорт, да, тебе приходит сообщение о том, что срок у вас истек, но в памятке на самом портале uh-huh. написано, вы не реагируете на смс, которая приходит. Это как это? Да? То есть люди знают, что у них баг в системе, uh-huh. и они этот баг сделали фичей. Да, то есть они, ну, переводя на русский язык, они эту ошибку превратили в фишку. Да? Мы напишем, что вы на это не должны реагировать. А может, чтобы эта смс-ка вообще не приходила? Чтобы люди не дергались, да, от того, что их заявка куда-то пропала. Да? И этого у нас стало очень много внутри. Да? Mm-hmm. Вроде все в цифре, все замечательно, в аналоговом виде не летает. Попытка туда добавить соцсети, да слушайте, с Максом-то уже сделали, да, это, по-моему, уже скоро не в госуслуги добавят соцсети, а в Макс добавят госуслуги. Ну, что уже практически произошло. То есть огромное количество функций людей прям заставляют попадать именно в Макс, потому что из серии вы другим способом этот QR-код не прочитаете, uh-huh. да, или вот эту услугу, я думаю, что скоро
0: просто
8: будут
0: вы
8: вводиться.
0: Эту услугу не получите. Вот да, я не могла получить услугу в МФЦ, не зарегистрировавшись в Максе и не наведя там на вот этот QR, то есть да. меня не записывали просто.
8: Ну,
0: даже.
8: То есть вот, да, это удивительно, ну, в этом плане я еще к счастью, с этим не сталкивался, да, когда меня тут недавно спросили, у тебя есть маска? Я говорю, нет. А в администрации президента знают? Я говорю, знают. И что? Я говорю, завидуют. Вот.
0: Так опасно сейчас, знаете, вы пошутили, Григорий.
8: Понимаете, то есть я пока с этим не сталкивался, потому что у меня там в госуслугах полная биометрия. Ну, и в этом плане, конечно, тут вопрос того, как бы бояться того, что какие-то твои данные куда-то утекут, ну, слушайте...
0: Они уже давно утекли. К сожалению, как бы, или да. к счастью, я не знаю. Бояться
8: если,
0: этого, да,
8: если
0: сложно.
8: За вами не следят, это не значит, что у вас нет паранойи. Mm-hmm. Вот это из этой серии. Поэтому тут проблема в другом. В том, что у нас отсутствует mm-hmm. стратегия и архитектура цифровизации системы государственного управления. Да? Вот в каждом маленьком кусочке вроде все летает. Да? Вчера было у нас совещание в Государственной Думе «Круглый стол» по развитию центров обработки данных. Да? И я абсолютно согласен с Минэнерго, которая там выступала, с заявлением о том, что, слушайте, вы, конечно, там правильно критикуете нашу стратегию размещения до 42-го года электрических мощностей, но хочу вам сказать, что стратегии размещения центров обработки данных у нас нет вообще. Да? Это действительно так. Вот, к сожалению, при всем том, что Минцифры действительно делает очень многое. Да? И с точки зрения цифрового госуправления мы действительно один из лидеров в мире. И вообще, в принципе, вот при слове цифра у нас один из сильнейших в мире финтех, у нас один из сильнейших в мире кибербез, у нас один из сильнейших в мире финбез, да, и госуслуги одни из самых крутых,
0: ну, в целом-то это...
8: крутых в мире.
0: Хороший, да?
8: Да, а уж
0: хороший.
8: Говорить про ту цифровизацию, которая есть в Москве, да, когда рядовой житель Москвы привык к тому, что у него все практически в телефоне через приложение, да, тут Яндекс, тут Мосспорт, тут еще что-то, но это не означает, что во всем этом есть логика и архитектура. Mm-hmm. Ни один человек сейчас у вас в госсистеме не скажет, какие у нас полный реестр всех ГИСов, да, систем, в которых госслужащие должны работать. Да? Никто не скажет, как у нас сочетается стратегия развития энергетики со стратегией цифровизации, потому что это нету. Более того, все ловят хайп сейчас на искусственном интеллекте, и на самом деле не хайп, да, нам действительно надо из страны третьего мира переходить в первую категорию, мы очень много упустили, но стратегия развития искусственного интеллекта у нас написана в 2021 году.
0: Ну, вы знаете же, вот видели, наверное, это высказывание Натальи Касперской, довольно жесткое.
8: Да.
0: По поводу искусственного интеллекта. Ну,
8: смотрите,
0: да.
8: Там много с чем я у нее согласен, да, особенно в отношении госсистемы, много с чем нет, да, то есть, как бы, она профессионал, имеет право на эту позицию, но, повторюсь, стратегия написана в 2021 году. Угу. Что-то я сомневаюсь, что наши гениальные люди предсказали все то, что не смогли предсказать даже люди, которые сейчас во фронтире находятся, да, и пересматривают свои прогнозы там каждые полгода. Да?
0: У
8: нас стратегия не обновлялась. Да. Китай недавно, буквально там пару недель назад, свою стратегию обновил. Да? Еще маленький нюанс. Да? В нашей рабочей группе Орешкин Григоренко по развитию искусственного интеллекта, да, у нас один человек с инженерно-техническим образованием. Да? Это Тигран Худовердян из Яндекса. Угу. Вот, глядя на него, не скажешь, что вроде как, да, человек с инженерно-техническим образованием. А все остальные у нас там гуманитарии, да, на секундочку, да. Ну, ладно, бог с ним, что у нас там промышленность, Денис Валентинович Мантров, социолог, да, и так далее. Но возьмем Китай. Там все инженеры, техники и с колоссальным практическим опытом, да. То есть люди, которые у нас управляют этой отраслью, да, они, строго говоря, не разбираются в этом, да, на уровне профессионального даже образования. Да? И вот в этом главная проблема. Не в том, что в госуслуги теперь еще что-то добавят, да. Проблема в том, что это все появляется спорадически. Ну, а давайте еще вот это навесим, а потом еще вот это навесим, да. Помните же известное высказывание: мозг хорошо устроенный лучше, чем мозг хорошо заполненный. Вот этой архитектурой системы у нас в цифровом управлении государством колоссально не хватает.
0: Но, ну, это, знаете, такая риторическая тема-то вообще, в принципе.
8: Да нет, на самом деле она не риторическая. На самом деле это не так сложно, да? Строго говоря, много где казалось, что какие-то пласты просто неподъемные, да? Там, возьмем, там, не знаю, тему там, даже эффективности госуправления. Долгое время казалось, что госсистема это слышать не будет. Нет, сейчас слышит, да, это слышит. Долгое время казалось, что невозможно говорить о том, что стратегические документы должны быть синхронизированы между собой, да. Долгое время говорилось, например, возьмем паспорта национальных проектов технологического лидерства, что вообще-то надо сквозно посмотреть по каждой из технологий, а что у нас есть, где у нас научная школа, где у нас подготовка кадров, где у нас обратный инжиниринг, где у нас выход в серию, да. Долгое время не слышали, сейчас передали технологии Минпромторгу, первое, что сказал министр Антон Андреевич Алиханов, давайте разбираться, понимать по каждому из технологических стеков, что у нас есть. Да? Долгое время говорилось, давайте двигаться в сторону производительности труда. До тех пор, пока сейчас на коллегии Минпромторга Алиханов не сказал, что одним из ключевых критериев выделения поддержки и госденег будет повышение производительности труда, все считали, что можно этим не заниматься. Вот многие вещи в госсистеме казались, более того, вот сейчас много критики я сказал в адрес там цифрового блока правительства, но то, что первые годы делал Дмитрий Юрьевич Григоренко, да, по переводу документов в электронный оборот, да, по риск-ориентированной системе контроля, это были прорывы колоссальные. Казалось, когда он начинал заниматься комиссией по законопроектной деятельности, у нас было более 3000 законопроектов, и законов уже, даже не законопроектов, а законов, с непринятыми подзаконными нормативными актами, длящимися аж от 2012 года. То есть закон принят, но он не действует, потому что не приняты подзаконные акты. Ему за короткий срок удалось это исправить. Нет подзаконного акта, не вносится законопроект в Государственную Думу. Это стало работать. Но, к сожалению, где-то есть предел простых улучшений. Правительство нынешнего созыва привыкло к двум вещам. Нам это классическая фраза внутри, нам надо снять низковисящие фрукты, и нам нужен вау-эффект. То есть мы мыслим категориями там год-два, нам нужны quick wins, быстрые победы. Да? Сейчас quick wins перестали работать. Все, что быстро и легко, уже сделано. Дальше нужна стратегия, дальше нужны длинные истории, нужны люди с длинным мышлением. А вот здесь внутри, когда ты сам мыслишь как руководитель категории там, одного года, да, и дай бог, чтобы это был просто электоральный год, да, вернее, не дай бог, чтобы это был электоральный год, то дальше ты не можешь ни о чем дальше рассуждать. Да. Недавно разговаривал с одним из главы регионов, он говорит, слушай, я два года ничего делать не могу, у меня одни выборы накладываются на другие, то были мои выборы, сейчас выборы в государственную думу, я ничего делать не могу. Угу. Я только занимаюсь выборами, тем, чтобы обеспечить красивую картинку вокруг всего этого. Да? Угу. Я не могу трансформацию, потому что любая трансформация это сложно. Это изменение культуры в головах у лиц, принимающих решения. Это непростые шаги, и их надо делать сейчас.
0: Да, но вот, кстати говоря, по поводу выборов, да, заговорили, поскольку они уже вот скоро-скоро, а Госдума тут подводила итоги своей работы. Буквально позавчера, по-моему, да, Володин выступал. И сказал, что каждый третий принятый закон социально ориентирован. То есть неплохие, как бы, итоги.
8: Слушайте, знаете, это вопрос еще Аристотеля, классификации, как считать, да? Можно было посчитать, что и каждый второй был социально ориентированный закон. А, и более того, если мы считаем, что каждый третий закон социально ориентирован, можно же сказать, что две трети законов у нас не социально ориентированы?
0: Нет, нельзя, вы что?
8: Ну что вы, нельзя же так сказать, да? Тут, как бы, я думаю, что одно дело, как бы, публичные заявления, знаете, как в те времена, когда я еще занимался выборами, среди всех коллег у нас была одна из любимейших фраз, верх цинизма выполняет свои предвыборные обещания. Да? Вот во время выборов можно говорить все, что угодно. По поводу эффективности работы Государственной Думы, смотрите, тут вот какая вещь. Большая часть законопроектов, которые принимаются, становятся законами, они же разрабатываются не депутатами. Они вносятся либо правительству, либо администрации президента. Uh-huh. Мы прекрасно понимаем, что Дума не субъектна. Да? Про региональные законодательные собрания вообще мы молчим, да, как бы кто-нибудь про Мосгордуму что-нибудь в последнее время слышал, да, да нет ее. Да? Сергей Семенович великолепно без нее справляется. Да?
0: Как бы, поэтому... Вы же понимаете, что сразу первый же вопрос логичный у человека, гражданина, а зачем тогда они нужны, да?
8: Это очень правильный и логичный вопрос, а зачем они нужны? Понимаете, у Государственной Думы, как у парламента, да, у него с точки зрения теории, да, государства и права, есть несколько функций. Да. Первая функция, депутаты, представительская функция. Да, то есть депутаты должны представлять регионы. К сожалению, да, ничего кроме красивых картинок у себя в голове они не представляют чаще всего, да, потому что они не могут лоббировать интересы региона на федеральном уровне, да, это раз.
0: Да? То есть, реально не могут, да.
8: Эту функцию выполняют сейчас губернаторы через вице-премьеров, которые курируют федеральные округа. То есть реально механизм работает так. Депутаты не лоббируют, да, и более того, они не могут представлять интересы избирателей в силу того, что, опять же, они не субъектны, да? То есть они могут как-то помогать избирателям в ходе своих приемов, но это, знаете, такое вот ручное управление,
0: точечное
8: и так далее. Представительская функция очень слабо проявлена, да, следующая функция, законотворческая, да, об этом мы уже сказали, да, что, к сожалению, большинство, да, статистика вроде как, которая исходит из Госдумы, она положительная, что количество законопроектов, которые вносятся депутатами, становится больше, но опять же, да, давайте
0: сколько
8: посмотрим,
0: из
8: них принимается раз, а во-вторых, по-моему, уже сами депутаты, я изнутри даже знаю, горшочек не вари, да, есть определенное количество депутатов, да, часть из них, к счастью, в новую Думу не попадают, да, уже, что понятно, них нету в списках нигде, они производят какое-то безумие абсолютно, которое распространяется на всю палату. Я абсолютно согласен, вот несколько дней назад там в новостях проходила инициатива Станислава Наумова, депутата Государственной Думы, о том, что не надо писать в СМИ, Государственная Дума предложила. Да? Угу. Давайте писать конкретного депутата, кто это предложил, да, для того, чтобы, знаете, как у Петра Первого, пусть каждый говорит на ассамблеях, дабы глупость каждого была видна. Да? Не Государственная Дума в целом, а конкретный депутат, да, имел неосторожность это предложить, да, этот законопроект. Ну и третья функция – парламентский контроль. Закон о парламентском контроле, по-моему, у нас 2013 года, и с тех пор не менялся. Да? В законе о парламентском контроле у нас отсутствует контроль за стратегическими документами, у нас отсутствует контроль за национальными проектами. Государственная Дума контролирует с точки зрения парламентского контроля исключительно бюджет. При этом различными рода поправками именем ковида и специальной военной операции, в принципе, правительство уже 2/3 бюджета может перераспределять в течение года без какого-либо участия Государственной Думы. Отсюда вопрос, а зачем это все требуется? Баланс ветвей власти, ну тоже, знаете, мы это воспринимаем как догму, а это лишь один из концептов Шарля Луи де Монтескье. Да? Более того, все забывают про второй концепт Монтескье, о том, что все-таки форма правления должна определяться размером государства. Да? И там, условно, прямая демократия, для которой как раз разделение властей является золотым стандартом, это для маленьких стран. А для больших стран работает только очень жесткая вертикаль власти. Ну, там, монархия, да, либо можем говорить там автократия, да, и так далее. Да? Ну вот, мы уверены, что мы должны идти в эту сторону? Не знаю, да. О том, что на самом деле какое-то осмысление функции и роли парламента в структуре нынешней системы органов власти и единой системы публичной власти необходимо, я думаю, что да.
0: Вы думаете, это будет реализовано?
8: Смотрите, будет кто-то этим заниматься? Знаете, когда на заре этого созыва Государственной Думы мы создали экспертный совет при Комитете по контролю по достижению национальной цели развития и внесли достаточно много предложений как раз по повышению функции и роли парламента, на это мне там коллеги там, в той же администрации президента говорили, слушай, ну зачем? Да? Ты что, вот реально считаешь, что если им дать вот эти вот полномочия, это же катастрофа будет. Я говорю, да, если этому созыву дать эти полномочия, да, получится катастрофа. Но если мы внесем эти изменения, возможно, при формировании нового созыва в 2026 году задумываются, а надо ли гранаты давать обезьянкам. Простите за это сравнение. Да? Может быть, мы тогда по-другому будем подбирать депутатов, раз у них есть такие полномочия. Например, да, опять же, Конституция дала парламенту достаточно большие полномочия по контролю правительства. Кроме публичных выволочек ряду министров, да, причем абсолютно управляемых, регулируемых, ничего не происходит, да, так как такового контроля за деятельностью правительства со стороны парламента по большому счету нету, да, потому что, опять же, можно сказать, что сейчас не время и не место. Абсолютно согласен. Более того, мы предлагали вообще прекратить вот этот аттракцион невиданной глупости и в прямом эфире транслировать заседание там, парламентский час с министерствами. Потому что он в итоге превращается просто в рафинированное ничто. Потому что публично говорить вещи нельзя, потому что это тут же мы наигрываем на всех наших оппонентов, да, а говорить без как бы какого-либо разбора полетов, да, тогда мы просто это превращаем в бессмысленное времяпрепровождение для самих министров, отрывая их от дел.
0: Григорий, как вы считаете, вот будущий состав Государственной Думы будет сильно отличаться от нынешнего? И сохранит ли Вячеслав Володин, собственно, пост спикера?
8: Ну, смотрите, судя по спискам партии, ротация будет, и будет достаточно существенная, да, как минимум, да, значимая часть депутатов станет выходцами из проектов «Время героев» различного уровня и участники специальной военной операции. Об этом говорил Владимир Владимирович, да, в последнем послании Федеральному собранию, которое было о том, что это новая элита. Как бы это сослужило плохую службу в целом к сожалению, все, и те, и другие восприняли эти слова слишком буквально, да, одни посчитали, что они теперь придут и сметут все старое, да, до основания, а потом и всех расстреляют, да, мы теперь элита, будьте добры, перед нами отчитывайтесь, да, а другие... в госсистеме стали защищаться от всего этого, да, и посчитали, что раз они теперь не элита, да, как бы, да ну это все по пути, которым Лавров указал. Вот, понимаете, тут вот какая история. Поменяется ли сильно состав Госдумы или нет, дело не в этом. Вот вопрос в том, поменяется ли функциональность. И опять же, вот смотрите, если мы говорим о парламенте работающем, да, то там должны работать профессионалы. Есть, многие, конечно, там шутят на тему тех депутатов, которые там с 90-х годов сидят в Государственной Думе, но на них Госдума и держится. Если бы не было этих людей, разбирающихся в законотворчестве, умеющих вычитать законопроект, да, это не только помощники делают, да, это делают сами депутаты. И опытные депутаты, которые несколько созывов, это возможность парламента быть профессиональным. А многим только полсозыва, новые депутаты меняют кабинеты, делают ремонт и привыкают к регламенту и вообще разбирают, пытаются разобраться в том, как устроена законопроектная деятельность. Это не очень хорошо.
0: Но вот, например, такие депутаты, как Ярослав Нилов, вот узнать, да, его уже не будет.
8: Ну, смотрите, история с Ярославом Ниловым, это история, к сожалению, не профессионализма, а вопросов разборок внутри партии ЛДПР. Он не стал лидером партии, претендовал на это после смерти Владимира Вольфовича, и понятно, что Леонид Эдуардович стремится по российской традиции зачистить поляну.
0: Поляну, да. Спасибо за это мнение, да, по поводу Ярослава Нилова, потому что кто-то там уже говорит, что вот жалко, такой депутат был, в принципе,
8: жалко,
0: работающий.
8: Жалко, потому что он профессионал. Профессионал уже, да? Когда профессионалы уходят, на их место приходят, пусть и умные, может быть но пока новички,
0: другие профессионалы.
8: Надо.
0: Руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромилов в программе «Умные парни». Далее новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Минобороны подтвердило крушение учебно-боевого самолета в Подмосковье. По данным ведомства, инцидент произошел в безлюдной местности. Летчик успел катапультироваться, его жизни ничто не угрожает. Разрушений на земле нет, отметили в министерстве. Как уточнили в ведомстве, полет выполнялся без боекомплекта. Предварительная причина аварии – техническая неисправность авиатехники. Дропатый назвал россиян нацией, не имеющей права на существование. Новый главком ВСУ отметил, что нашу страну нельзя назвать соседом. Ничего цивилизованного уже на протяжении тысячелетий не изменилось там ни в ментальности, ни в имперском амбициозном поведении, заявил Михаил Дропатый. Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины назвал население Донбасса нежелающим работать контингентом. По его словам, жители региона нуждаются в перевоспитании в духе украинского национализма. В Донецке и Луганске, не скажу все, но подавляющая часть контингента – люди, которые не хотят работать, хотят халявы, жить на всем готовом. Им безразлично, в какой стране жить и как она будет называться. Чтобы такого не было, с людьми нужно работать в вопросах государственности и воспитания национальной идентичности. Украинец, сказал Дропатый в интервью для одного из YouTube-каналов в 2023 году. Добавлю, в России в отношении главкома ВСУ возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о терроризме. В школах Бразилии ведут русский язык как иностранный. Об этом договорились Министерство просвещения нашей страны и Минобразование Южноамериканского государства. Уточняется, что новый предмет внедрят в учебные программы некоторых образовательных заведений. Ведомства согласовали план налаживания двусторонних связей в сфере развития программ повышения квалификации. Для этого российских учителей будут направлять в Бразилию. Также министерство подтвердили общий интерес в сфере отдыха и оздоровления детей и развития профессионального образования. Власти Бразилии назвали приоритетом подготовку квалифицированных педагогических кадров. Российская сторона выразила готовность обмениваться накопленным опытом и поддерживать регулярный диалог. Москвичи стали чаще посещать экскурсии на главной киностудии страны. С января по май 26 года абоненты использовали там на 21% больше мобильного трафика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самой популярной площадкой стал Мосфильм. За ним следует киностудия Горького. Чтобы посетители экскурсии могли сразу делиться впечатлениями в соцсетях, а съемочные группы пользоваться стабильной связью и высокоскоростным мобильным интернетом, инженеры Мегафона установили на территории киностудии Горького новое телеком-оборудование. Теперь здесь доступен мобильный интернет со средней скоростью 200 мегабит в секунду. Погода. 22 градуса сейчас в Москве. Завтра в российской столице переменная облачность. Ночью без осадков, местами по области туман. Температура воздуха плюс 11-13. В пятницу в течение дня местами кратковременный дождь и гроза. Воздух прогреется до 24 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составит 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
9: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
10: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
11: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
12: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
13: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
14: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
15: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
16: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
17: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
18: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
19: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
20: В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян.
21: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события.
22: Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
24: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
25: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
26: ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM.
27: Название станции вводите кириллицей.
28: Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
29: «Говорит Москва».
28: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
29: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
28: Все они указаны на сайте говоритмосква.ру.
1: Внимание! Говорит Москва.
30: 94.8 FM.
31: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
0: 15:37 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня умный парень, руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов. Григорий, здравствуйте еще раз.
2: Здравствуйте.
0: Я, кстати, напомню, наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграм и Макс для ваших сообщений в эфир. Говорит МСК-бот. Видеотрансляции на Рутюб-канале, на Ютуб-канале, социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Ну и повторю еще раз, где можно все наши новости почитать, подписаться на них. Это в Яндекс.Дзене, в Максе и в Телеграме. Радио говорит МСК в одно слово. Знаете, тут вот слушатель пишет мне постоянно, комментируя, значит, ваше, собственно, сегодня участие в нашем эфире, говорит, что вы ему напоминаете Жириновского. Вам надо в Госдуму самому вообще уже давно пойти. Хотели бы в Госдуму пойти, Григорий? Поработать депутатом.
2: Знаете, как-то во время какого-то дня из голосований был прямой эфир на радио тоже, и радиоведущие такие все бодрые, середина дня. Вы же уже, наверное, сходили, проголосовали. Я говорю, нет. Ну вы же, наверное, собираетесь пойти проголосовать. Я говорю, нет. Так у них лица меняются, они говорят, почему? Я говорю, работники мясокомбината колбасу не едят. Вот, поэтому, как в свое время сказал Георгий Сатаров, я этих зверушек изучаю. Невозможно трансформировать систему, находясь внутри нее. Да? Угу. Поэтому можно трансформировать ее только находясь вовне. Поэтому я и никогда не находился внутри государственной, да, системы. Хотя предлагали разные и очень высокие позиции.
0: Предлагали?
2: Предлагали.
0: Ну, какой бы стоек? Вот я боюсь, что я бы вот не отказалась. Да.
2: Понимаете, здесь вопрос того, когда ты взвешиваешь, ты что-то можешь реально сделать, да, или не можешь сделать. Да? Когда мне в 25 лет предложили быть вице-губернатором одного из регионов, да, я главе сказал, подумав 2 недели, ну, действительно заманчиво, 25 лет тебе, да, тебе предлагают пост вице-губернатора. Uh-huh. Вот, что если у вас написано объявление, вам требуется губернатор, вице-губернатор на 25 тысяч рублей, это значит, что честный вице-губернатор вам не нужен. Да? Uh-huh. Ну, вот как бы, если система изначально не позволяет внутри себя работать, да, и трансформировать, то, к сожалению, многие могут сказать, что как бы это хорошо рассуждать со стороны, да, вот типа возьми и сделай. Да. Как раз задача в том, чтобы, имея возможности смотреть на систему целиком и на все ее элементы функционирования, помогать ее трансформировать и делать ее эффективнее. И изнутри это сделать очень сложно, и я снимаю шляпу перед огромным количеством моих друзей, знакомых, коллег, которые внутри госсистемы пришли ей помочь сделать ее эффективнее в своей части. И они действительно пришли заниматься государственной службой от слова служение, да, а не накормление. Да? И на самом деле очень часто рассуждают про госсистему, что вот там все коррупционеры, все там рука руку моет, все там бездельники ничего не делают. Это не так. Да? Чаще всего огромное количество людей в госсистеме действительно стремятся сделать ее лучше. Но иногда не хватает полномочий, иногда это свойственно для регионов, муниципалитетов, не хватает компетенций, да, а иногда просто-напросто не пришло еще время, uh-huh. потому что очень много тех решений, которые мы предлагали еще в 2012, 2013, 2014, 2015 году, система стала воспринимать только вот в 2022, 2023, 2024 году. Многие решения, которые сейчас предлагаются, я думаю, что через какое-то время и их время тоже придет.
0: Угу. А знаете, о чем хочу поговорить? Ну, то есть это важная такая штука тоже вот в рамках системы, да? А вы же, ну, в курсе 100%, вот эта вот критика председателя СК, Следственного комитета Александра Бастрыкина, известное, собственно, видео везде были во всех телеграм-каналах, где он в конце июня жестко раскритиковал современные государственные молодежные структуры, заявив, что от них нет толку, тогда как подростков продолжают вовлекать в преступления, экстремистскую деятельность. Действительно, колоссальный, кстати, рост подростковой преступности, но, собственно, это не секрет. По его словам, рос молодежь и движение первых, то есть он прям первый человек, который прям так прицельно на самом деле. Движение первых существует на бюджетные деньги, но не демонстрирует заметного результата в реальной работе с детьми и подростками.
2: Ну, смотрите. С одной стороны, господин Бастрыкин известен своими резкими заявлениями, да, и его пристальное внимание к бывшему руководителю Росмолодежи Ксении Разуваеву во многом обусловило, да, эти слова. Да. Ну, смотрите, здесь есть, как всегда, да, вот госслужащие всегда выбирают из двух плохих решений, из хороших не выбирают. Вот точно так же здесь у этой медали есть две стороны. С одной стороны, все внутри госсистемы знают эту мою позицию. Я считаю, что, в принципе, ошибка была изначально создание Росмолодежи. Мы не можем, у нас вся система вертикали управления создана по отраслевому принципу. Да, оно устарело, нужен межотраслевой принцип, да? Но когда у нас все по отраслевому принципу, а только в отношении молодежи существует другой критерий, да, по сути возрастной, да, это мешает и меняет всю систему управления. Да? Невозможно, точно так же, как всякие там молодежные парламенты, это просто странные песочницы для карьеристов, да? Либо ты профессионал, либо непрофессионал. Да? И отдельно выделять молодежную политику как объект управления, да, и создавать под эту структуру, это ошибка была изначальная. Да? Она должна быть внутри политик всех других министерств и ведомств. Uh-huh. Да? И даже то, что можно сказать, что иногда под спецзадачи надо создавать федеральное агентство, да? Я согласен с этим, да, я являюсь сторонником того, чтобы под отдельные задачи система управления должна быть гибкой, да, но это не про гибкость, да, это про то, что мы ее когда-то создали, да, более того, к сожалению, мы, именно создав Росмолодежь, да, одним из первых руководителей, например, был Андрей Шаронов, да, который вышел из комсомола. Все первые руководители вышли-то из комсомола, да, Росмолодежи. Мы пытаемся повторить советскую систему. То же самое и движение первых. Мы пытаемся повторить советскую
0: которая,
2: пионерию.
0: Которая, собственно, развалилась.
2: Дело даже не в этом. А дело в том, что вот один из очень мудрых людей внутри госсистемы как-то мне сказал, вот я разговаривала с человеком, который еще жив, но и он создал вот пионерию, да, по сути, вот все атрибуты вокруг пионерии, он говорит, вот он его создавал. Он говорит, понимаете, мы создавали под определенный политический строй и определенную эпоху. И вот эти все линейки, галстуки и прочее, они соответствовали общественному настроению, строю, да, и соответствовали культуре, существующей в обществе. Пытаться это сейчас просто отзеркалить, перенести, это невозможно.
0: Пытаюсь,
2: я был на первом съезде движения первых, да, когда тут в манеже на цокольном этаже со Стасом Ярушиным они поют под караоке, а он меня целует, говорит, что любит, ночами обнимает, а дети от 14 лет плюс, да, напомню, да. А после этого их загоняют в главный зал, да, после того, как только что вот они просто были на дискотеке. Им говорят, а вот теперь, им даже не говорят, зарегистрируйтесь, им говорят, давайте протестируем голосование, да, нажмем цифру 1. Вы же понимаете, что сделали дети. Все нажали цифру 3 и 2, да, потому что просто прикольно, если я нажму это, что будет?
0: Что будет, да?
2: Да. Если делегат там, на съезд пионеров, он просто под ношей грузом этим, он не знал, как там, себя раскрепостить, да, потому что за ним стоял целый его поселок или город, и он чувствовал ответственность перед ними всеми за то, что он их представляет, а здесь они ничего не чувствуют, они просто пришли на тусовку, на очередную, да, я уж не говорю про то, как там все процедуры выборов были выстроены просто потому, что это глобальный хаос и бардак, да, это с одной стороны, да, и это ошибка, да, и, к сожалению, принятая и стратегия молодежной политики, да, это тоже проблема, да, ну, как бы, а давайте мы создадим министерство, которое будет заниматься серебряным возрастом, например, да, надо, не надо, да, а когда мы еще под молодежь подогнали возраст до 35 лет, а ВОЗ недавно
0: до
2: подняла 40, возраст
0: ну, кстати, не недавно,
2: до 45, я теперь снова молодежь поздравляю всех, да, как бы,
0: все молодые, да.
2: У нас 40% населения попадает, а Росмолодежь это вот такая вот маленькая компактная структура, как они могут определять политику в отношении 40%. Кроме того, есть еще Минпросвещение, Минобразование, есть администрация президента, которая их курирует. Это не работающая модель. Да? И то, что сейчас нынешний руководитель Росмолодежи, честь и хвала ему, что он в этих условиях, понимая все ограничения, потому что Григорий Гуров был и зам руководителя Росмолодежи, и зам министра образования, понимая все эти ограничения, он не пытается сделать все, да? Он пытается улучшить вот в конкретных маленьких задачках. Да, они администрируют нацпроект «Молодежь и дети», тоже целиком от начала и до конца проблемный, наверное, один из самых проблемных национальных проектов с точки зрения структуры его функционирования, вот, потому что, нате боже, что нам не гоже там смешанные процессы и проекты, и капитальное строительство, вот все-все-все в одну калитку сложили, и я надеюсь, что там новый состав правительства будет пересобирать всю эту историю, вот, скорее всего, будет пересобирать, я бы даже так сказал, вот, но попытка воссоздать просто советскую систему, не пытаясь даже понять, как это существует сейчас и должно существовать сейчас, это большая проблема. Да? Очень большая проблема, что у нас отсутствует вообще основа государственной политики в сфере образования и воспитания. Да? Да, мы допустили большую ошибку, это я перед всеми руководителями, которые только можно, уже повинился, что там, имел отношение к инициированию стратегии развития образования. Конечно, нельзя было ее делать. Во-первых, это не должна была быть стратегия образования и обучения, а во-вторых, действительно, к сожалению, в нынешнем виде, когда сама система образования начала писать для себя стратегию, это ошибка. Да? Машинист не может определять, куда должен ехать поезд. Да?
0: А скажите, пожалуйста, Григорий, извините, я вас перебью, а как считаете, вообще должны такие организации создаваться в рамках государства? Вот, вот такие большие, и не, ну, вы говорите, она маленькая, но все равно смотрите, это все-таки крупная организация. Это вопрос... По работе с детьми.
2: Смотрите, молодежь. Давайте сверху пойдем. Первое. Должно ли государство определять политику в отношении молодежи? Да, должно. Должно ли оно заниматься воспитанием? Да, должно. Да? Потому как, если этим не занимаешься ты, как происходило в 90-е и в нулевые, да, туда приходит другое государство, да, вот не терпит пустоты. Если общественно-государственными отношениями, воспитанием никто не занимается, этим занимается другое государство. Государство должно этим заниматься. В какой форме и в каких институциях она должна заниматься? Абсолютно очевидно, что... нынешнее, ну, смотрите, для того, чтобы понимать, как управлять молодежью, да, и заниматься управлением в отношении молодежи, надо разобраться вообще с гуманитарным блоком целиком. Да. Нынешние все системы изучения, модели и вообще концепции общества и гуманитарного знания не отвечают реальности. Да. Они все устарели. Да. Нынешнее общество гораздо сложнее. Да. И надо начинать с этого. Молодежь значительно сложнее. Поэтому в таком линейном формате это невозможно. Да, это должно носить общественно-государственный характер. И, между прочим, у движения первых это одна из двух организаций, где прописан общественно-государственный характер взаимодействия. Само общество должно здесь, должен быть партнерство между обществом и государством в отношении воспитания и работы с молодежью. Это не может быть только государственным движением с одной стороны. Вот так же, как в 90-е годы создавалось с нуля тема частного бизнеса и частно-государственного партнерства, вот так же сейчас надо трансформировать взаимодействие государства и общества. И уж простите, это никак не социальная архитектура. Да? Ну, это такое натягивание совы на глобус, все знают мою позицию. Там, причем все внутри, даже коллеги, все, все говорят, что это натягивание совы на глобус, да, но как бы публично мы не будем об этом говорить. Да? Мы будем говорить про людей с повышенной, пониженной социально-архитектурной ответственностью. Это вот идея правильная, да? Упаковка плохая. Да? И не с этого надо начинать. Да? То есть вот нельзя начинать строить дом с, не знаю, лестницы внутри. Да? Ну, вначале нужен архитектурный проект. Да? Как бы, иначе ничего не получится. Это не вина Росмолодежи, это беда Росмолодежи там, где она находится.
0: Так это беда вообще всех нас, получается, понимаете?
2: К счастью, нет. К счастью, нет. Вот смотрите, вот в этом-то как раз и, с одной стороны, в этом и суть претензий Бастрыкина, да, что, слушайте, Росмолодежь есть, а с молодежью никто не занимается. Просто Росмолодежь исторически ищет под фонарем. Во все активности Росмолодежи вовлечено, ну, там, от силы, ну, 1 миллион человек, ну, 1,5 миллиона человек, да. Но это не десятки миллионов, которые подпадают под деятельность, да. Есть ветераны молодежной политики. На там фестивальное и там форумное движение ездят одни и те же люди, да. Активно вовлечены одни и те же люди, да. Попытки там загнать там через Макс, не через Макс, на портал там «Молодежь России» как можно больше детей, они этим не пользуются, да.
0: Я просто прекрасно знаю, как молодежь обходит и подростки обходят этот Макс. Это же даже прикольно им. Они это смотрите, просто делают вот, специально.
2: Вот, да, да. Вот смотрите, в этом-то как раз и вещь, что у молодежи, по сути, это постирония. Да? Когда они говорят на опросах, говорят, смотрите, молодежь говорит, что их любимый певец — это Шаман. Угу. Это, конечно, ирония. Да? Они выдают
0: они,
2: социальное
0: одобрение, ржут,
2: они да, ржут при, над да. этим, да, они точно так же обходят Макс, да, они точно так же реагируют, условно, поднятие флага, да? Мало того, что, да, там, его зачем-то спускают в субботу и воскресенье, да, это, видимо, не территория Российской Федерации, в выходные дни, да, но вот это поднятие флага, да, и опять же, это вопрос социальной динамики, да, детей заставляют на полчаса раньше приходить в школу, они ненавидят все это, да. А если бы им ради поднятия флага разрешали на полчаса позже приходить, так это наоборот, они бы радовались этому, да? И, понимаете, это не вопрос отношения к флагу и гимну, это вопрос процедур, которые неправильно придуманы, разговоры о важном. Надо детям доносить? Конечно, надо. Надо им разъяснять, чтобы они понимали, что такое хорошо, что такое плохо. Надо. Надо ли это делать бубнёжкой по зачитанному материалу? Нет, не надо. Вопрос не содержание. Вопрос формы, в которой это упаковано.
0: Форма, если вся, бы, например, проблема в том, что те же взрослые люди, которые этим занимаются, они считают это вот бубнёжкой. Ну, почему происходит бубнёжка? Потому что они считают, что это так...
2: А на нас вот навалили. Вот, да, они сами речь? Не верят. А да, сделайте по-другому. Проведите конкурс среди всех бюджетных...

0: читали, пришли и читали, проводили урок для моих одноклассников. Но это же просто сделать, просто. Да, многих нельзя за километр к детям пускать. Для этого проведите отбор. Но этим надо заняться, а не вешайте это на обычного учителя.
1: Ну, это вот сейчас вот прям вы на идеальном просто. Как это должно быть в идеале?
0: Простите, это на элементарном.
1: Да.
0: Это элементарно, и госсистеме это сделать ничего не стоит.
1: Ну, она неповоротливая, как все говорят. Госсистема, она же неповоротливая.
0: Слушайте, она очень поворотлива. Вот правда, здесь вопрос, вот смотрите, здесь опять же вопрос фокуса. У любого госслужащего миллиарды проблем, да? Он решает, вот как говорил Александр Стальевич Волошин, в России действует закон, который принят последним, да, нормативный акт. Но точно так же госслужащий занимается тем поручением, которое ему последнее прилетело, и за которое ему ближе всего надо отвечать. Да? Подумать о чем-то длинном, да, до тех пор, пока не будет поручения президента, лично министру образования Кравцова, провести подобный конкурс, да, он не будет этим заниматься. Не потому, что он не хочет этим заниматься, потому что времени нет.
1: У него дело так, в принципе, полно.
0: Да. Вспышка слева, вспышка справа. Да? Да. Сняли получение с контрольки, придумали вау-эффект для начальства. Все. Вот в этом основная задача.
1: Вот, кстати, продолжая детскую тему, да, не смогла я обойти. Увидела вчера, актриса Ксения Алферова заявила, что современные компьютерные мультфильмы оказывают негативное влияние на детей. А в разговоре с «Комсомольской правдой» она это сказала. Вообще она считает, что современное поколение кинематографистов игнорирует традиции картин для детей, на которых выросло не одно поколение. Она упомянула вот эти фильмы «Красная шапочка», «Приключения электроник». Ну, вот все это тоже прекрасное такое. Да, сейчас много компьютерных мультиков, они очень яркие, персонажи там даже не разговаривают, а издают какие-то резкие звуки. Но надо понимать, что это тоже очень сильно раздражает нервную систему, глушит ее. Это страшно.
0: Понимаете, раньше за всем этим стояло гигантская научная методическая работа. Да? Психологи, педагоги. Да? Вот точно так же, как сейчас, по сути, место разработки новой модели образования перестало быть чисто педагогика. Да? Она определяется внешним контуром. Это раньше педагогика могла для себя разработать. Это большой длинный разговор. Но проблема не в мультиках. Да? А проблема, во-первых, в количестве этого контента, да? В устройствах донесения. Да? Одно дело, когда ребенок мультики смотрел один раз по воскресеньям, да? А другое дело, когда он в телефоне залипает по 6-8 часов, а для родителей это единственная возможность.
1: Отдохнуть от него.
0: Да, ребенок, сиди, занимайся. Да? Вы ведь все же уже обратили внимание, что в богатых семьях, люди, которые могут позволить себе все, они запрещают детям мобильные телефоны. В королевской английской семье, да, они наши оппоненты, но тем не менее, надо и лучшим пользоваться, да, запрещены гаджеты у детей. Почему? Потому что все сейчас психологи, все специалисты, все неврологи, все знают, что это вредно для ребенка, да. Опять же, не надо идеализировать советскую систему. Да? Наши знаменитые советские психоделические мультики, да, «Ёжик в тумане», да, великий мультик, да, великого Нарштейна. Да? Но если так вот посмотреть, ну, как бы для психики ребенка так себе удовольствие. Да? Просто это все было выстроено в единую систему. А сейчас, когда этой системы нет, мы потребляем все то, что сваливается с разных сторон разного качества. Надо создать вначале систему научного сопровождения детства и изучения детства, вот этой предметности. Оно не изучается просто научно. Это надо через наблюдение, через постоянный мониторинг, создание вот мониторинга системы. Вот знаете, это как гидрометцентр. Надо вот создать систему датчиков, чтобы мы могли понять современных детей, молодежь, современное общество. А потом уже строить на основании этого прогноза. Но когда у вас нету метеостанций, вы не можете выстраивать систему. У вас данных для этого просто нету.
1: Угу. А вот слушатель Лимузин пишет, рисованные мультики дороже, а мы живем в век удешевления. Даже нет уже рисованной вот этой анимации.
0: Слушайте, искусственный интеллект сейчас, если ему поставить задачу, нарисует очень быстро красивейшие мультики а-ля советские. Вопрос того, что там было содержание, научно обоснованное содержание, и смысл, который был. Вопрос же...

0: не в картинке.
1: Но мы же повторяем, в принципе, эти мультфильмы-то американские, по большому счету. Что, мы что-то выдумали? Слушайте, мы же не выдумывали велосипед, да, заново?
0: Нет, конечно. Наша школа... Нет, можно говорить, что был Дисней, мы повторяли за Дисней. Нет, я думаю, что это не так. За этим было очень много культурного пласта. А вот его сейчас, он стал очень тонким,
1: к сожалению, нет,
0: к сожалению.
1: Да. Руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов был сегодня в программе «Умные парни». Спасибо большое, Григорий.
0: Спасибо вам.
1: С вами была Анна Соловьева. Всем пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Казахстан приостановил погрузку нефти на КТК в целях безопасности. Об этом сообщили в Министерстве энергетики республики. Погрузочные операции на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума приостановлены для обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря. При этом все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии и работают в обычном режиме, отметили в Минэнерго Казахстана. В министерстве добавили, что перевалку сырья возобновят сразу после нормализации обстановки. Владимир Зеленский анонсировал перезагрузку кадрового состава ВСУ. Украинский лидер поручил новому главкому вооруженными силами Михаилу Дропатому подготовить предложение. Он также сообщил, что поставит перед главнокомандующим и в Рио министра обороны Евгением Хмарой задачу закрыть небо. Об этом Зеленский сообщил по итогам встречи с премьером Ирландии Михолом Мартином. Кроме того, глава государства заявил, что военному руководству нужно будет решать вопрос ТЦК. Он назвал территориальные центры комплектования лицом мобилизации. Дональд Трамп пригрозил Ирану ударами за вылазки хуситов. Он назвал представителей йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» доверенными лицами и ставленниками Исламской Республики. Пусть эта запись служит уведомлением о том, что если они сделают это снова, Соединенные Штаты будут считать ответственным Иран. И серьезные наказания в военном плане будут нести Тегеран и, конечно, сами хуситы, в которых я очень разочарован, так как они до настоящего времени действовали очень профессионально и мудро, написал президент США на своей странице в соцсети True Social. Глава Белого дома подтвердил, что выступил с предупреждением из-за ударов хуситов по двум судам Саудовской Аравии. Сегодня представители «Ансар Аллах» совершили атаку на два нефтяных танкера королевства, которые нарушили введенную хуситами в понедельник морскую блокаду Саудовской Аравии. От ударов баллистических ракет и беспилотников на судах произошли возгорания. МЧС запретила парковать электромобили и грузовики под мостами и эстакадами. Соответствующий документ появился на сайте Росстандарта. Уточняется, что новые правила начали действовать еще 10 июля. Изменения внесли в свод правил пожарной безопасности для инфраструктуры ЖД-транспорта. Запрет также затронул стоянки автомобилей с газобаллонным оборудованием. Кроме того, в МЧС установили новые требования к огнестойкости опор и пролетных строений мостов и эстакад. В ведомстве объяснили изменения необходимостью повысить защиту пассажиров и персонала железнодорожной инфраструктуры, а также сформировать единые правила проектирования новых объектов, включая высокоскоростные линии. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас по-прежнему плюс 22, завтра в столице переменная облачность, ночью без осадков, местами по области туман, температура воздуха плюс 11-13, в пятницу в течение дня местами кратковременный дождь и гроза, воздух прогреется до 24 градусов, ветер северный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 94,8.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом принципа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 23 июля, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, что происходит на московских дорогах. Все в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, можете присылать нам сообщения через мессенджеры или дозваниваться в прямой эфир.
2: В движении.
5: В городе, хотел сказать, на автомате двухбальные пробки, но нет, трехбальные пробки. Сегодня, судя по всему, посложнее ситуация, чем в последнее время было. 3 балла прямо сейчас, 3 балла обещают в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера. При этом заметные затруднения, это шоссе энтузиастов, но не от третьего кольца в сторону Авиамоторной, от Авиамоторной, точнее нет, даже не в районе... Получается, от Буракова в сторону Авиамоторной или от проспекта Буденного в сторону Авиамоторной. Вот там сложности. Серьезные проблемы на третьем кольце в районе пересечения с Ленинградским проспектом и в ту, и в другую сторону. И серьезные проблемы по-прежнему на северо-восточной Хорде в районе Щелковского шоссе. Ну, вы помните, там, соответственно, проблемы с ремонтом после пожара. И эти проблемы, судя по всему, сохраняются. Пока говорил, трехбальные пробки стали двухбальными.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
5: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. ВЦИОМ приводит результаты опроса, согласно которому большинство москвичей положительно оценивают программу капитального ремонта. Правда, дальше по тексту говорят о том, что они говорят, а программа капитального ремонта на облик города положительно влияет. Почему такие хорошие оценки? Может, это только внешнего вида и касается? Первая тема. Вторая. Владимир Путин поручил оптимизировать требования к нагрузке учителей. Соответствующие указания дал правительство. Там вообще довольно серьезный указ, там много говорят об информировании педагогах, о полагающихся им мерах поддержки, о реализации мер поддержки, о том, что учителям гарантировано наставничество, бесплатная юридическая помощь, звание ветеран труда после 25 лет работы в профессии. В общем, такой основополагающий, как кажется, для учителей указ, как меняется статус учителей новыми документами, что в документе не учтено, что от властей еще ждут учителя в нынешних условиях. Вторая тема, минут через 10 обсуждаем. Теперь срочное сообщение. Международные резервы России растут на $500 миллиарда, выросли за неделю. Теперь почти $723 миллиарда. Пишет агентство ТАСС, цитируя Центробанк. А в эти минуты РИА Новости, помимо международных резервов, пишет вот еще о чем. Крымчанина задержали за одобрение теракта в Крокусе. Минздрав Российской Федерации утвердил стандарт медицинской помощи детям при коре. Это все с ленты новостей, которые в эти минуты появляются. Ну и армия Израиля сообщает о еще одном вооруженном нападении на западном берегу.
2: Поток. Успеем сказать главное.
5: СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Можете писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Можно писать, соответственно, через Макс. Тоже пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить по телефону 7373948, код города 495. Тема капитального ремонта сейчас у нас на очереди, на обсуждении. ВЦИОМ показал результаты опроса, проведенного среди москвичей. Согласно опросу, большинство горожан считают, что программа капремонта, как минимум, на облик города влияет точно положительно. Главный эффект программы, программы капитального ремонта, пишет ВЦИОМ, жители столицы видят именно в изменении визуального образа столицы. Похожую оценку дают и жители домов, где уже прошел капитальный ремонт, там даже выше этот процент. Вера Москвина, председатель комиссии по реализации программы «Мой район» и комплексному развитию города в Общественной палате Москвы. Вера Михайловна, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: С вашей точки зрения, почему такие хорошие оценки? Или, может быть, это только про внешний вид?
6: Нет, подождите. Вы понимаете, в чем дело? Если после капитального ремонта крыша стала хуже, чем была, то никакой вам собственник капитальный ремонт высоко не оценит. Поэтому я считаю все-таки эту оценку собственников объективной. И если замешать в одном котле все минусы и плюсы капитального ремонта, то Москва выйдет на твердую четверку. На пятерку может только Бог, да? Москва делает это на твердую четверку. Вот если регионы, мы очень часто бываем в регионах, ну там едва натягивают на тройку. И это объективно тоже, потому что там и взнос очень маленький, 6 рублей за квадратный метр, на эти деньги сделать ничего нельзя, и активность очень маленькая. А у нас все-таки общественный контроль в Москве очень организован. Да, жители практически все вступают сразу в взаимодействие с подрядчиками, и прям контроль осуществляется на месте. Поэтому, знаете, вот телефон ЖКХ «Контроль города Москвы» висит на каждом заборе дома, где идет капитальный ремонт. Горячая линия работает 24/7. Поэтому, ну о чем вы говорите? Я считаю, что правильно. Капитализация, конечно, возрастает. И дом становится дороже, и квартира в нем становится дороже. Да, мы видим фасад. Мы крышу не видим, коммуникации не видим, подвал не видим.
5: Но собственники видят.
6: Но собственники подписывают так сдачи приемки, понимаете, да? А потому видят.
5: Смотрите, вы цитируете, что то, что происходит в ЖКХ «Контроле», вы председатель ассоциации ЖКХ «Контроль Москвы», я об этом не говорил.
6: Да.
5: Скажите, но жалобы-то все-таки есть. Что можно сказать о качестве работы используемых материалов?
6: Вот если все звонки нам просуммировать, да, то больше консультаций. Люди просят больше консультаций, чем жалуются.
5: Даже
6: вот
5: так?
6: Это я вам... Вот, знаете, у меня сидят эксперты, которые могут консультировать человека до 40 минут. Начинается капитальный ремонт, значит, конечно, лень читать в интернете что-то там 5-10, есть телефон, который висит на заборе перед глазами, а что, а где, да, и вот с самого начала каждый дом. Поэтому консультации идут полным ходом. Жалобы есть, разумеется, да, вот не тот радиатор мне принесли, я хотела вот такой, вот мне вот я точно знаю, что я буду мерзнуть, принесите мне на 40 секций радиатор, вы не будете мерзнуть, это уникальные радиаторы, теплоотдача 180 ватт, если у вас будет 5 или 6 секций на кухне, а не 3, как по проекту, да, вы будете зимой жить с открытым окном. Ой, не верю, не верю. Ой, нет, принесите мне побольше секций. Вот такого характера, понимаете? Вот, поэтому, в принципе, старший по подъезду всегда... Вот, слушайте, мы обучили 3000 человек. Каждый из 3000, значит, это простые граждане, которые принимают, подписывают акты сдачи приемки подрядчикам. Каждый еще как минимум 10 передал эти знания. Понимаете, да? То есть ретрансляция такая идет по Москве.
5: А
6: то есть вы понимаете, что
5: я
6: у нас в каждом доме живут люди, которые являются нашим волонтером. Это наши глаза и руки. Но нет, все под контролем.
5: Вот по поводу того, все под контролем собственников, вы ведь сказали об этом. А если в большинстве квартир собственник город, и тогда, получается, собственники, которые там проживают, они не смогут, у них нет большинства.
6: Нет, подождите, ну и что? У нас есть стройконтроль замечательный. Ну и что? Значит, у них нет большинства, но значит, у того, у кого есть большинство, он будет решать все правильно. И знаете, те, кто квартирку купил, он, знаете, он вот попридирчивее будет. Понимаете? А тот, кто квартирку по наследству получил, там, или как бы так, значит, извините за слово, на халяву, то тогда, значит, он как-то... Вот я не видела активистов из квартир, где люди живут по найму. Основные активисты – это те, кто свои денежки вложили в недвижимость. Вот они за них, вот они переживают и за дом, и за крышу, и за коммуникации, и за окна, за все.
5: А если вот этот собственник, который купил квартиру лучше, чем тех, кто планировали капитальный ремонт, к примеру, в тех же радиаторах разбирается, вот 674 пишет, а если я сам куплю радиаторы, мне поставят? Или все-таки
6: да,
5: поставят?
6: Конечно, поставят, но вы, вот я вас уверяю, что вы хуже купите, чем те радиаторы, которые ставит фонд капитального ремонта. У фонда капитального ремонта на радиаторы, вот они, то есть эксклюзив, понимаете, там такое высочайшее качество, что вы себе представить, вот вы значит, сначала проведите обследование, сначала узнаете, что вам приносит фонд капитального ремонта. Вы, небось, купите какой-нибудь красивый, у фонда тоже они очень даже элегантные. Значит, но вы бойтесь купить то, что ставят в коттеджи до второго этажа. И только потом никого не вините.
5: Слушай,
6: радиаторы фонда капитального ремонта, они рассчитаны под теплоемкость всего дома. Понимаете, есть карта теплоемкости.
5: Тут, я понимаю.
6: Со своими только... радиаторами поаккуратнее.
5: Человек просто, тут такой странный поворот он нам предлагает. Я, говорит, куплю такие радиаторы, которые продадут украденные в соседнем доме от работяг, которые там этот капитальный ремонт проводят. Не очень понятно, зачем покупать радиаторы, если у тебя бесплатные радиаторы. Но как бы то ни было, это, видимо, намек на то, что там воруют много.
6: Фу на него. Понимаете, пускай назовет, я вообще очень не люблю людей, которые это вот такое дерьмо на вентилятор набрасывают. Значит, пускай укажет, ну, кто конкретно продал, кто конкретно украл, какой это адрес, а не так голословно. Очень много, знаете, вот таких провокационных заявлений. Поэтому фу на него три раза.
5: Спасибо. Вера Москвина, председатель комиссии по реализации программы «Мой район» и комплексному развитию города в Общественной палате Москвы. Она же председатель ассоциации ЖКХ «Контроль» города Москвы. Хорошие оценки. Главный эффект программы капитального ремонта жители столицы, а это результаты исследования в ЦИОМ, увидят в изменении визуального облика страны, столицы. 78% москвичей говорят, что программа капремонта на облик города влияет положительно. Не знаю, как в целом на облик города, но на то, что я вижу из собственного окна, например, это точно положительно влияет. У меня за окном буквально, там я не знаю сколько, 100 метров до ближайшего дома. И вот этот самый ближайший дом только что полностью перекрасили. Построенный в советское время панельный дом, он теперь выглядит совсем по-другому. И я бы, наверное, тоже был среди тех, кто сказал «да». Положительное влияние на визуальный образ Москвы это оказывает. Если старую машину выкрасить перламутровой краской, любая автостарушка будет выглядеть не по годам, пишет Макар 768. Ну так и хорошо. Очень хорошо выглядит этот дом, который я теперь вижу каждый день, просыпаясь буквально, или там, я не знаю, выходя на кухню. Мой дом, говорит Григорий из Санкт-Петербурга, по плану пойдет под капремонт в 32-м году. Надеюсь, розовенький будет, потому что напротив дом от капиталили, и он голубенький. То есть, вам, в смысле, тот цвет не нравится, а тот нравится? Или вы думаете, что это логика такая? Влияет, написал о чем-то 838-й. Григорий говорит, я бы себе два радиатора на кухню поставил, но мне не поставят, потому что положено один. Я помню, несколько лет назад, лет 10, может быть, даже больше, сталкивался тоже с капитальным ремонтом. У нас утепляли дом советского производства, потом меняли радиаторы. Я вот не помню, была замена радиаторов в моей квартире, но я помню точно, что там были вот эти вот специальные, как это, краны, которые можно регулировать температуру, автоматически они это делали. И вот они в результате после капитального ремонта практически никогда батареи не работали, настолько дом был теплый. Андрей пишет, дом красивый, а трубы текут. Это вы про какой дом? откуда вы знаете, что трубы текут? Вот это то, о чем, видимо, Вера Москвина говорила. Может быть. А может быть, дом некрасивый, и трубы текут. А может быть, дом красивый, и трубы не текут. 674-й говорит, у меня до сих пор советские радиаторы. Жара зимой такая серьезная. В общем, жалуются, по сути, на советские радиаторы. Так это, может быть, как раз потому, что в свое время довольно свободно вот так люди делали и докупали количество вот этих вот чугунных секций, и в результате этих чугунных секций в вашей квартире, в моей квартире или в чьей-то еще квартире на самом деле просто больше, чем нужно. С одной стороны, с другой стороны, может быть, за это время дома утеплели настолько, что столько этих вот самых чугунных советских секций новому утепленному дому просто не нужно. 838-й. Утепляли панелями. Это круто, поверьте. Панелька живет, пишет 838-й. А у 363-го есть уверенность, что им тараканов подбрасывают в подвалы, а потом вешают объявление о дезинфекции, не знают, куда жаловаться. Тоже интересная история. Вот, а как это выглядит? Мне все время интересно. Значит, вы каждый день заходите в подвал, чтобы проверить, есть ли там тараканы. И вот в очередной раз, заходя в подвал, чтобы проверить, нет ли там тараканов, вы обнаруживаете тараканов, после чего выходите и видите, о, объявление о дезинфекции. Ведь так это не происходит. Просто откуда эта уверенность у многих, что тараканов кто-то, прежде чем объявлять о дезинфекции в доме, подбрасывает в подвал?
7: Внимание! Говорит Москва.
8: 94.8 FM.
7: Поток. Успеем сказать главное.
5: А и тут такое впечатление, что я ничего не говорил предыдущие полторы минуты, потому что 674-й тут же пишет, мне не надо заходить в подвал, достаточно зайти к соседу, у которого полно тараканов, он давно деградирует. Это другая история. 363-й пишет о том, что тараканов в подвал кто-то специально подбрасывает. Другой вопрос, можно ведь считать, что, как вы считаете, что сосед деградирует? Ну, то есть, может быть, тогда надо считать, что это кто-то из соседей подбрасывает тараканов? Ну, просто потому, что с ними не борется в собственной квартире. 838-му тоже, это кажется, немного преувеличенная идея, пишет, тараканов подбрасывать это смешно. А Андрей говорит, ага, кто-то еще и крыс разводит. Это вы сейчас серьезно или тоже в некотором смысле в качестве шутки? Владимир Путин, следующая тема, поручил оптимизировать требования к нагрузке учителей. Соответствующие указания даны правительству, глава государства ждет отчет в течение полугода. Власти регионов должны обеспечить информирование педагогов о полагающемся им мерам поддержки и реализацию этих мер поддержки. Там гарантируют наставничество минимум на год новым молодым учителям, бесплатную юридическую помощь по профессиональным вопросам. Обещают, что учителям, которые в профессии более 25 лет проработали, будет присваиваться звание ветеран труда, как я понимаю, гарантированно присваиваться. Еще в указе сказано, что педагоги смогут бесплатно пользоваться государственными электронными образовательными ресурсами, смогут не реже одного раза в месяц. Или не чаще. Но, неважно, тут написано не реже одного раза в месяц ходить в музей. Еще закреплен особый статус и общественная значимость профессии учителя. Вот это главный вопрос, как можно указом президента закрепить общественную значимость профессии. Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию. Олег Николаевич, здравствуйте.
9: Добрый день.
5: Первый вопрос. Можно ли указом президента закрепить общественную значимость профессии учителя?
9: Можно, если создать этим указом особые условия, которые, что называется, ставят учителя в преимущественное положение по отношению к неучителям.
5: Да, то есть, если государство поставит определенную профессию в преимущественное положение, то общество это оценит и будет лучше относиться к учителям?
9: Прежде всего, да, и общество в том числе. Но прежде всего мы должны понимать, что социальный статус, согласно Максу Веберу, знаменитому социологу, складывается из двух вещей. Первое – это материальное положение в системе общественных отношений, а второе – это, соответственно, то, что называется престижем, то есть оценка обществом значимости, престижности того или другого труда. Поэтому, в принципе, указом можно.
5: Хорошо, тогда в целом про этот указ Путина что вы скажете? Это указ о мерах поддержки учителей, и многие обращают внимание на то, что он в некотором смысле для профессии основополагающий. Это так?
9: Вы знаете, я бы сказал так. Конечно, указ я оцениваю позитивно, но, забегая вперед, могу сказать, что, пожалуй, главная проблема для многих, для большинства регионов Российской Федерации в нем не решена. Почему я указ оцениваю позитивно? Давайте по пунктам. Позиция первая. Написано в указе, что через 25 лет стажа учитель должен получить звание ветеран труда. Это стимул. Ветеран труда, если это федеральный уровень, это, соответственно, некоторые льготы по оплате жилья и коммунальных услуг. А для многих учителей, особенно на селе, ну, конечно, не в Москве, это очень и очень серьезная проблема. Вторая позиция, которая в указе имеет прямое действие, это право учителя один раз в месяц бесплатно посещать музеи. Сейчас довольно интересная ситуация. Ученики бесплатно, а учитель должен платить со своей заработной платы. Ладно, если это Москва или Салехард, или Чукотка, это невеликая проблема. А если это большинство других регионов, это проблема достаточно серьезная. Третья позиция, которую бы я отметил, хотя она имеет тоже рамочный характер, это право регионов устанавливать дополнительные гарантии для учителей. Почему я ее отмечаю? Потому что без этой позиции иногда Минфин рассматривает дополнительные социальные гарантии, которые устанавливают регионы, как некое нарушение финансовых правил. Вот теперь после этого указа такого делать не смогут. Ну и четвертая позиция, которая имеет порученческий характер, это поручение правительству в течение полугода рассмотреть вопрос о нормировании учительского труда, об учительской нагрузке, потому что, понимаете, когда принимали знаменитый указ президента номер 597 2012 года, мне говорили об этом коллеги из администрации, имелось в виду, что то, что там написано, а именно заработная плата учителя не ниже средней по региону, должна быть за одну ставку. Но с тех пор денег у регионов нет, нагрузка растет, заработная плата в многих регионах отстает от даже официальной инфляции, ну или, по крайней мере, от реальной. И получается, что, соответственно, реальная заработная плата, конечно, не выросла. Что предложит правительство через полгода, мы увидим. Но я хочу напомнить, что вообще-то есть еще указ президента номер 309 от 24 года, 7 мая, который требует, чтобы в 26 году правительство провело эксперименты в регионах, а в 27 году ввело новые системы оплаты труда в образовании, медицине, науке, культуре, социальной защите. Причем, выступая на съезде профсоюзов, президент прямо сказал, что правительство должно найти на эти цели большие деньги. Пока в бюджете 27 года мы этого ничего не видим. Посмотрим, что будет, когда проявятся основные проектировки бюджета. Поэтому я думаю, что большинство учителей в регионах, повторяю, в Москве проблема во многом решена, еще примерно в десятке субъектов Российской Федерации. Но в большинстве регионов Российской Федерации учителя, конечно, ждут именно повышения заработной платы, чтобы оно позволило в том числе и снизить нагрузку. Когда у учителя 40 уроков в неделю, это проблема не учителя. Я хочу обратить на это внимание ваших слушателей. Это проблема, дорогие слушатели, наших детей и внуков. Потому что при такой безумной нагрузке качественно давать образование невозможно. Я это говорю как учитель по первой специальности.
5: Олег Николаевич, именно как учителя и депутата многолетнего, я как раз вас и хотел спросить об этой оптимизации требований к нагрузке. Если коротко, у нас минута осталась, вы можете объяснить? Ведь не первое десятилетие даже говорят о том, что нужно оптимизировать или снизить нагрузку учителей, а она не снижается.
9: Это все очень просто. Дело в том, что невозможно решить проблему статуса учителя, не вкладывая в образование деньги. Если вы откроете письмо заместителя министра финансов господина Кадочникова, которое на мое имя направлено, то вы увидите, что доля расходов на образование которая, скажем, в 70-м году была 7% стволового внутреннего продукта, в начале 21 века примерно 3,6%, сейчас снижается до 3,3% и даже ниже. То есть надо вкладывать деньги в образование, другого пути нет.
5: Спасибо. Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию. 674-е. Может, внимание надо не наше обращать, а Министерство образования на этот вопрос? Насколько я понимаю, депутат, во-первых, обращал внимание на этот вопрос Министерства образования. Ну и главное, новость, которую мы сегодня обсуждаем, это поручение Владимира Путина как раз к правительству оптимизировать требования к нагрузке учителей. Николай, 445-й, не понял, что, мол, в Соликарде на Чукотке нет музеев, поэтому и нет проблемы. А это уж кто как может, кто как хочет, точнее, тот так и понимает. А 838-й пишет, что дочь учитель английского языка, родители только лучше стали, помогают ремонт делать, уважать начали. Но 38 человек, видимо, это много. У дочери 38, говорит, тяжело. Так написал 838-й. Ну, а 674-й не понимает, почему в Советском Союзе не было никаких особых положений для учителей, а их все уважали. А вы уверены, что никаких особых положений для учителей в советских правилах и законах при этом не было? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Путин обсудил с Совбезом тему выпуска материалов для вооружений. Президент отметил, что Россия одна из немногих стран мира, которая их производит. Глава государства подчеркнул, что налажен выпуск необходимых комплектующих, сырья для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружений, а также военной и специальной техники. Отмечу, Путин собрал совещание с постоянными членами Совета Безопасности в очном формате второй раз за месяц. Предыдущая встреча состоялась 1 июля. Тогда, в канун празднования 80-й годовщины образования Калининграда и Калининградской области, обсуждалось социально-экономическое развитие региона, сообщает ТАСС. Госдума приняла закон о бесплатном ЭКО для супруг и вдов участников СВО. Депутаты проголосовали за пакет инициатив во втором и третьем чтениях. Воспользоваться мерой поддержки женщины смогут и в случае гибели мужа. Сейчас ЭКО доступно семейным парам, где у одного из супругов или у обоих стоит диагноз бесплодие, а также одиноким женщинам с таким диагнозом. Законопроект меняет эти условия для семей ветеранов боевых действий, состоящих в браке. Владимир Зеленский анонсировал перезагрузку кадрового состава ВСУ. Украинский лидер поручил новому главкому вооруженными силами Михаилу Дропатому подготовить предложение. Он также сообщил, что поставит перед главнокомандующим и в Рио министра обороны Евгением Хмарой задачу закрыть небо. Об этом Зеленский сообщил по итогам встречи с премьером Ирландии Михаэлом Мартином. Кроме того, глава государства заявил, что военному руководству нужно будет решать вопрос ТЦК. Он назвал территориальные центры комплектования лицом мобилизации. Казахстан приостановил погрузку нефти на КТК в целях безопасности. Об этом сообщили в Министерстве энергетики республики. Погрузочные операции на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума приостановлены для обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря. При этом все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии и работают в обычном режиме, отметили в Минэнерго Казахстана. В министерстве добавили, что перевалку сырья возобновят сразу после нормализации обстановки. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в российской столице плюс 23 градуса. Завтра в городе переменная облачность. Ночью без осадков. Местами по области туман. Температура воздуха плюс 11-13. В пятницу в течение дня местами кратковременный дождь и гроза. Воздух прогреется до 24 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составит 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
7: Говорит Москва. 94,8.
8: Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
10: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
11: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
11: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Право знать. Говорит Москва.
11: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
5: Продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 23 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, за вашими сообщениями. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм или через Макс. Мы следим за движением и видим, что двухбальные пробки, которые недолго были, но были, а теперь уже трехбальными стали. Дальше будет 4 балла в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. А при этом есть серьезные проблемы на третьем транспортном кольце при приближении к Рижской эстакаде и с той, и с другой стороны. Почти сразу после того, как вы, а едете вы по Лефортовскому тоннелю не быстро, там нет пробки, но и нормального движения нет тоже. И вот вы только выезжаете, едете в сторону Старомынки и понимаете, что попадаете в пробку. Это пробка до Рижской эстакады. В целом город едет довольно стабильно, довольно неплохо. А вот в 7 вечера возможны 5-бальные пробки.
13: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Поток. Новости этого дня.
5: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Контроль над онлайн-продажей ветеринарных препаратов могут ужесточить. Что за проблема? Говорят, отечественные препараты... Ну, продаются хуже, чем вот эти непонятно откуда поступающие импортные. Это что, значит, отечественные хуже импортных, если их покупают хуже? Что за что за риски этих частных поставок? В общем, с этим разберемся отдельно. В российском городе могут появиться права для электросамокатчиков. Это новости из Санкт-Петербурга. Что могут изменить права для управления электросамокатом? Теперь вот видите, там на уровне ГИБДД местные говорят. В чем смысл этих бесконечных обсуждений вокруг электросамокатов? То говорят, права надо ввести, то говорят, ОСАГО надо ввести, ну и так далее. Может быть, действительно нужно принимать какое-то уже понятное решение, ну, типа, да или нет. Вторая тема, через 10 минут обсуждаем. Теперь срочное сообщение. России до 2036 года необходимо примерно 1600... новых гражданских судов, но это заявляет Объединенная судостроительная корпорация, то есть которая, видимо, хочет построить такое количество судов. Еще немецкий производитель батареек Варта будет реструктурирован из-за долгого кризиса. Об этом пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на одно из немецких СМИ. ТАСС в эти минуты сообщает нам о том, что... в Польше дело депутата Мочеревича об оскорблении главы военной контрразведки ушло в суд. Еще пишет, что на юго-востоке Украины разрушена автозаправочная станция. Еще со ссылкой на мэра, видимо, Энергодара, пишет мужчина, получивший ранение в результате атаки дрона ВСУ на Энергодар, скончался.
11: Поток. Успеем сказать главное.
5: Удивительные сообщения вы пишете через СМС-портал, через мессенджеры. Вот 378-й пишет, что вот этот вот цвет зданий, с его точки зрения, это от лукавого. Розовенький, голубенький, через год как насмешка будет, а инсоляция, пишет большими буквами 378-й, напротив, только ухудшится. Поэтому инсоляция не ухудшается с точки зрения 378-го, если где-то на расстоянии, к примеру, как вот в моем случае, метров 100 от вас, дом только белого цвета. Ну, только белого цвета ведь дом не может быть, у него как минимум окна существуют. Что тогда с инсоляцией делать? Ладно. Елена пишет, если учитель проводит 40 уроков в неделю, значит он получит больше денег, ведь нагрузка учитывается в расчете зарплаты, чем это плохо. Ну, это плохо с той точки зрения, что чем человек больше проводит уроков, тем, как предполагается, меньше качества в этих уроках. Разве не так? Учителя хотят работать поменьше, получать побольше, но мало кто имеет возможность поплакаться в эфире. Почему они тогда работают по 30-40 лет в школе? Почему такой конкурс в педвузы, пишет Елена? Много вопросов. Григорий, кстати, говорит, мы даже не знаем, какое министерство нас школами руководит, а обсуждаем, как все надо сделать правильно. Руководит-то Министерство просвещения, подчеркивает Григорий, а не образование. Мы сейчас про другое министерство будем говорить. Контроль над онлайн-продажей ветеринарных препаратов собираются ужесточить. Об этом пишут средства массовой информации, потому что сейчас на маркетплейсах продаются... Слушайте, мы только что говорили о том, как клопы переползали. Теперь говорим про средства от блох и клещей, которые зарубежные производители ушли, теперь их как-то иначе привозят и продают на самом деле более успешно, чем то, что делают наши производители. Так, во всяком случае, пишут СМИ, ссылаясь на общественников, которые предлагают, соответственно, ужесточить правила продажи. Теперь нам надо разобраться, а что же, собственно, с этими правилами продаж делать. Ветеринарный доктор, президент Союза кинологических организаций России Владимир Урожевский к нам присоединяется. Владимир Александрович, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
5: Что за проблема? Ради чего нужно ужесточать?
14: Проблема, знаете, как и во всех областях. Любая крайность – это очень плохо. Так как были введены ограничения на препараты, но, к сожалению, российские производители не могли не обеспечить ни количеством, не могли обеспечить надлежащим качеством в начале, когда начались санкции. Ну и тогда был вопрос не пускать, хотя как раз инициатива была Росветнадзора, российской организации. Ну, сегодня появились много производителей, которые действительно достойно выходят на рынок. Сегодня обеспечивается и количество, сегодня обеспечивается и, в общем-то, и качество. Но есть случаи, когда не так хорошо, как помогает, как те же препараты, которые делаются традиционно и много лет испытаниями в других странах. И поэтому, конечно, нужно, опять же, не делать сразу вот поспешные выводы, если мы говорим о препаратах от клещей, от паразитов, которые спасают наших питомцев. Но есть другая проблема. Те же, например, вакцины в онлайн, конечно, на маркетплейсах продавать категорично нельзя, потому что все животные должны быть привиты от чумы, гепатита, энтерита, лептоспироза, аденовируса, коронавируса и, конечно, от бешенства. Бешенство вообще является зоонозным заболеванием, которое передается человеку и достаточно опасным. Поэтому, конечно, вакцина должна храниться только в надлежащих условиях. Вакцину, конечно, должен делать доктор, который понимает и по весу, и какую вакцину, и насмотрит на здоровье щенка. Поэтому тут я абсолютно соглашусь, что ветеринарные препараты, те, которые могут нанести вред питомцу, и согласно которой нарушают ветеринарное законодательство, не должны продаваться на маркетплейсах.
5: Подождите, секунду, давайте все-таки уточним. Все-таки на маркетплейсах продают то, что не могут там продавать или не должны там продавать?
14: Ну, на маркетплейсе практически можно все сегодня купить. И мы всегда мы знаем, что никто не несет ответственность. Мы заказали, получили упаковку, там написано то или другое, как и не только в области ветеринарии, связанной с животными, так и с людьми, там средства по отбеливанию зубов и так далее, когда возникают ожоги и проблемы, там и в другие препараты. Конечно, но там, ладно, человек сам решает и на себе и несет ответственность, не хоть хочет сэкономить и пойти к стоматологу. Но в данном случае здесь животные, которые не могут сказать. Ну и потом нет, любой не специалист не сможет подтвердить, что это действительно надлежащего качества. И кто это продавал и кто передал, конечно, что касаемо медицинских, ветеринарных препаратов, должны быть, конечно, некие ограничения, и должно быть понятно, кто продает, по как минимум.
5: Ну, просто и на площадках, препараты... на маркетплейсах-то как раз говорят, что там есть соответствующее разделение, что можно продавать, как можно продавать, каким образом можно продавать. Я хотел про другое спросить. Когда говорят, что много ветеринарных препаратов сейчас идут в обход официальных каналов, и эти препараты могут нарушать установленные в стране требования. Это так?
14: Ну... Но это российское законодательство, мы же граждане России, мы законопослушные, и мы, конечно, должны жить по тем законам, которые принимаются. Если не нравятся такие законы, значит, нужно обращаться российский Росветнадзор и так далее, и вносить свои пожелания. Но не обходить по-другому, а как мы еще можем? В любом государстве есть правила, и в любой области мы живем по этим правилам.
5: Так, это понятно, вопрос в другом. А ныне существующая реальность, она идет вразрез этим правилам?
14: Ну... Как она не может, потому что опять же я вернусь.
5: Нет, ну
14: к тому,
5: тогда
14: что
5: просто вакцина, надо ужесточать.
14: Тоже существует еще стереотип. Вот как раньше было у нас, что заграничное там все хорошее, колбаса, а потом, когда разобрались, оказывается, наше лучше. И сейчас тоже мы ведем, вот Союз кинологических организаций России ведет большую просветительскую работу, что наша вакцина, например, не знаю, это реклама, не реклама, но это же наши производители, Мультикан, лучше, чем, например, Набивак, который делают в Голландии. Потому что на своем опыте, как занимаемся практикой, я скажу, что когда делали Набивак очень много лет и возникала проблема, у нас животные заболевали. После того, как перешли на нашу отечественную вакцину, ни одно животное не болело уже много лет. И тем более, что дальше был миф, что с нашей вакциной, с нашей наклейкой, этикеткой в ветеринарном паспорте нельзя путешествовать за границу, другой город. Сейчас же, опять же, это миф, потому что с наклейкой нашей вакцины отечественной, мало того, что она работает, ну и можно путешествовать в другие страны, практически все на все континенты. Это миф. Ну а что касаемо препаратов, которые, вот да, действительно, ну, к сожалению, сегодня такая ситуация, что те препараты, которые заграничные, они, да, они действительно хорошего качества и работают, и так или иначе, многие владельцы животных покупают их в других странах, ближайших, если у нас не получается. И тут надо, конечно, нашим еще производителям препаратов поработать, и чтобы препараты работали лучше, и не было проблем после приема этих препаратов.
5: С вашей точки зрения, вот это неконтролируемые поставки через маркетплейсы, если они неконтролируемы, они могут сказаться на качестве препаратов? Тут ведь началось-то все со средств от блох и клещей, говорят, эти средства в перечень рецептурных точно не входят. Но качество их может быть обеспечено при таких вот нецентрализованных поставках?
14: Ну, из практики я скажу, чтобы были проблемы, я вот не знаю, например, хотя мы объединяем тысячи кинологических организаций, Ну, наверное, теоретически может быть. И, конечно, должны любые ветеринары, те, которые не могут причинить вред здоровью животным, должны, конечно, проходить все нормы и, согласно нормам, должны попадать на, в том числе и на маркетплейсы. А те препараты, которые являются уже медицинскими, ведь, конечно, категорично не могут продаваться, которые требуют определенных условий хранения, в том числе температурного даже.
5: Спасибо. Владимир Урожевский, ветеринарный доктор и президент Союза кинологических организаций России, был с нами на прямой связи. Когда появились такие сообщения, вот, например, в том же Wildberries комментировали, что условия соответствующие на площадке работают. Если ветеринарный препарат относится к категории лекарственных средств, аптеки-партнеры могут реализовывать его только при наличии лицензий и разрешений. Покупатель при этом забирает заказ самостоятельно. Ну, а когда говорят, например, про то, что отдельно надо как-то решать проблемы с рецептурными препаратами, так обращают внимание на то, что средства от блох и клещей, вокруг которых разговор пошел, в перечень рецептурных при этом не входят. Может, эти препараты импортные не помогают от наших блох, пишет Григорий 859, а люди, вы полагаете, не в курсе, когда это понимают, когда это покупают, они не понимают, что эти препараты не помогают, а потом покупают еще раз. А может, качество надо контролировать или можно контролировать, пишет 838-й. Как вы себе это представляете, тоже очень интересно. И да, 838-й, вот эти советы, этого надо в эфире оставить, а этого надо убрать из эфира, это вот не к нашему эфиру, пожалуйста. Жалуются, что на маркетплейсах много подделок, пишет Григорий 859-й, который говорит, вот, например, препарат от клещей, о котором говорят, я коллегам привозил, там всего две больших таблетки и одна таблетка на несколько месяцев действия. Коллеги прямо просят купить такие препараты для собак, когда я езжу за границу. Говорят, если у нас такое покупать, часто сталкиваешься с подделками.
15: Внимание! Говорит Москва!
16: 94,8 FM.
15: Поток. Успеем сказать главное.
5: Не забывайте читать канал новостей, эксклюзивных новостей радиостанции «Говорит Москва» в Дзене. Подписывайтесь, будем рады, будем признательны. Не забывайте, что смотреть видеотрансляцию можно теперь не только, соответственно, в ВК, но в Рутюбе тоже. И, насколько я понимаю, по-прежнему все работает без особых проблем. Если у вас есть проблемы, напишите нам об этом, это важно. Еще. В российском городе, это следующая тема для обсуждения, в российском городе могут появиться права для электросамокатчиков. В Петербурге предложили ввести права для электросамокатчиков. Это предложение прозвучало на пресс-конференции, на которой выступал заместитель, это важно, заместитель начальника управления госавтоинспекции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Он говорит о стремительном росте популярности электросамокатов и говорит, это требует введения дополнительных мер регулирования. Вот как-то бесконечен этот разговор. Может быть, действительно уже ввести какие-то меры регулирования? Вадим Мельников, член общественного совета при Минтрансе. Вадим Вячеславович, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
5: С вашей точки зрения, в чем смысл этих бесконечных обсуждений? То от ОСАГО предлагали, теперь вот права для электросамокатчиков. Почему решения не принимаются?
17: Ну, знаете, решения принимаются. Есть, на самом деле, дорожная карта, по которой действуют, как бы, и, на самом деле, достаточно большое количество инициатив было внедрено. Например, там та же идентификация через тот же портал МОСРУ в Москве и в других историях. Вот. Что касается инициатив, связанных, например, с внедрением прав, то здесь, видимо, коллеги исходят из аналогичной проблемы, которая была в свое время, если вы помните, с мопедами, да, которые в какой-то момент появились. Ставить на учет их не надо было, да, соответственно, достаточно большое количество детей и подростков, к сожалению, тогда пострадали. Тогда была введена категория А, и, собственно говоря, для того, чтобы использовать мопед, надо было его ставить на учет и, собственно говоря, категорию А. То есть он был более-менее мощный, чем мотоцикл, поэтому нельзя было подтянуть к категории М. Здесь же, собственно говоря, история, связанная с попыткой внедрить категорию для управления электросамокатами, с одной стороны, на мой взгляд, ну, гораздо более сложной будет задача, если идти по аналогии с мопедами, да, потому что количество электросамокатов разной мощности по стране уже огромное, причем как в личном пользовании, так и, собственно говоря, в индивидуальном. Устанавливать его мощность достаточно сложно, это не публичная история, как бы, тем более у всех этих устройств есть разные режимы пользования. И, собственно говоря, перед тем, как интегрировать или объявлять историю, связанную с внедрением прав, наверное, важно в целом уточнить, есть ли необходимая для этого ресурсная база, потому что, может, это нужно где-то учить, да, дальше кто-то должен принимать на эти права, должны быть какие-то, собственно говоря, требования или контроль за тем, что если ты нарушил за какие-то правонарушения, кто-то должен их изымать. То есть я к тому, что просто предложить историю, связанную с введением, не получится. Да? Вокруг этого есть определенный комплекс. Собственно говоря, вот так.
5: Тогда еще одно уточнение. Возвращаясь к пресс-конференции питерского представителя госавтоинспекции. Он ведь говорит прежде всего о том, кто пользуется электросамокатом через сервис кикшеринга. Можно сделать так, чтобы вот только там требовались права?
17: Ну, это на самом деле достаточно сложно, потому что, опять-таки, мы понимаем, что вот в Москве, например, пошли по пути для того, чтобы не допустить там детей и подростков, которым не разрешено, через идентификацию.

0: разграничение в правилах дорожного движения, чей это транспорт там личный, либо, соответственно, принадлежащий кикшерингу, либо там арендной компании, если мы говорим про транспортные средства автомобиля. И в этой ситуации то же самое. То есть, как бы, почему мы вводим разграничение с точки зрения правил дорожного движения и участия того или иного участника в зависимости от права собственности? Это, как бы, ну, так скажем, ломает определенные правовые нормы. И мне кажется, что просто так ввести для категории кикшеринга права будет очень сложно на уровне нормативно-правовой базы. Это почти невозможно.
1: Хорошо, тогда в целом, с вашей точки зрения, потому что вы упоминали уже и дорожную карту, и то, что что-то меняется с точки зрения ограничения работы электросамокатов в Российской Федерации, ситуация становится лучше или пока не удается ничего изменить?
0: А вы знаете, мне кажется, что в нашей стране удается найти некую золотую середину между тем, чтобы тотально запретить, и, собственно говоря, тем, чтобы вот эту вот степень хаоса, который был, наверное, снизить. Но здесь очень много зависит, на самом деле, не только от регулятора и контролирующих органов, но и, собственно говоря, от тех, кто этим пользуется. Потому что все-таки это пользователи обычные, да, как бы, если они неаккуратно пользуются, там, мешают друг другу, там, создают какие-то аварийные ситуации, ну, как бы, никто не просил это делать, да, как бы, это, собственно говоря, вопрос потребителя. То же самое касается, например, допуска к частным электросамокатам, там, тех же детей и подростков, когда мы продаем, и там родители покупают мощные устройства, и потом дети, собственно говоря, начинают с ними там в тех местах, где не надо, активно пользоваться. То есть это все, на самом деле, очень связано с тем поведением, которое общество, собственно говоря, производит, да, и здесь вопрос там профилактики культуры, он тоже очень важен. Если адекватно использовать предоставленные сервисы и устройства, мне кажется, и проблемы не будет.
1: Так поймите, это вот как раз Кирилл пишет, история с правами для электросамокатов кончится тем, что при получении прав кто-то кому-то на лапу даст и спокойно дальше будет гонять в парках и избивать людей, недостаточно трезвый. Об этом Кирилл пишет, называется это состояние под шофе. Так я к тому, что всегда найдутся те, кто любые правила обойдут. Это повод, потому что вот эти все новые ограничения, они ровно для тех, кто и так соблюдает законы.
0: Ну, я с вами здесь не соглашусь, потому что, к сожалению, очень большое количество детей и подростков как раз не очень корректно ведут себя на кикшеринговых транспортах, и когда были введены в том числе кикшеринговыми компаниями достаточно значимые штрафы там, за езду вдвоем, там, либо за какие-то нарушения, и они реально стали приходить на счет того, кто привязал там банковскую карту, вот это действительно очень сильно заставило задуматься и убрало с улиц тех, кто, собственно говоря, этим активно пользовался. Плюс все-таки идентификация через цифровой профиль в системе, которая подвязана к остальным документам, ну и в целом профилю гражданина, это такой профилактический инструмент, потому что когда этого не было, все-таки степень ощущения того, что можно делать что угодно, она была слишком высока, да, сейчас эта степень сильно снизилась.
1: Хорошо, с вашей точки зрения, вот теперь, например, по двое на самокатах в Москве редко ездят, реже сильно, чем прежде?
0: Безусловно.
1: Спасибо. Вадим Мельников, член общественного совета при Минтрансе. Григорий у нас, напомню, из Санкт-Петербурга, поэтому он, видимо, все знает, что на той пресс-конференции в Питере говорили. Это будет онлайн-тест, не надо будет учиться в самокатной школе. Сдаешь тест онлайн, тебе в госуслуги прямо права пришлют на самокат. Тут главное не то, как это технологически будет сделано. Главное, как это будет потом администрироваться. Права должны предусматривать количество перевозимых людей на самокатах. Самокат для одного, самокат для двоих. Самокат для троих, а есть такие самокаты? Для троих, да даже для двоих-то, вот, когда видишь человека, когда видишь двух человек, которые едут на одном самокате, всегда кажется, что это как минимум небезопасно. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, +7 925 48 94 8, можно писать сообщение через Telegram пользователю, говорит МСК-бот, можно писать через Макс, тоже пользователю, говорит МСК-бот, можно звонить 7373948, код города 495, но это уже в следующем часе, в рамках программы «Своя правда». Ну, а что касается того, как в обществе говорят, как пишут и так далее, кто-то тут вот писал про подшофе, ну так вот, это вот через сутки в программе «Своя правда» мы о культуре речи.

0: еще будем говорить. А прямо сейчас в программе «Своя правда» другая тема.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 17 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дрон атаковал в Черном море следовавший из России сухогруз под флагом Турции. Тантекер перевозил уголь из порта Тамань в турецкий Трабзон. В результате удара беспилотника погиб один человек. Трое моряков получили ранения, пишет газета «Саба». Судно под турецким флагом приписано к порту Стамбула. По данным издания, атака на сухогруз произошла в районе Новороссийска. Уточняется, что погибший был сотрудником машинного отделения. Трех пострадавших моряков доставили в медицинские учреждения после оказания первой помощи. Несмотря на повреждения, судно сохранила ход и продолжила движение. После происшествия на борту усилили меры безопасности, специалисты провели техническое обследование сухогруза. Владимир Путин обсудил с Совбезом тему выпуска материалов для вооружений. Президент отметил, что Россия одна из немногих стран мира, которая их производит. Глава государства подчеркнул, что налажен выпуск необходимых комплектующих, сырья для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружений, а также военной и специальной техники. Путин собрал совещание с постоянными членами Совета Безопасности в очном формате второй раз за месяц, отмечает ТАСС. Предыдущая встреча состоялась 1 июля, тогда в канун праздника. Празднование 80-й годовщины образования Калининграда и Калининградской области обсуждалось социально-экономическое развитие региона. Норвегия подаст жалобу в ФИФА из-за вмешательства Трампа в дело Балагуна. Глава норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенес заявила, что дисквалификацию нападающего сборной США отменили под влиянием внешних сил и без соблюдения надлежащей процедуры. Она также призвала главу ФИФА признать ошибку. «Когда вы нарушаете правила подобным образом, вы ступаете на скользкий путь, который ставит под угрозу всю игру. Нам нужно, чтобы наш лидер ФИФА сказал, что это была ошибка», заявила Клавенес изданию «Таймс». Она подчеркнула, что подстраивание под требования государственных лидеров и политиков меняет поведение организации и размывает границы допустимого вмешательства в дела футбола. По ее словам, когда решение принимается под влиянием внешнего голоса и без коллективного обсуждения, это считается ошибкой. Елена Япольская поддержала введение устного ЕГЭ по гуманитарным предметам. Советник президента заявила, что это важно не только из-за развития нейросетей. По ее словам, школьник, завершая свое обучение, должен уметь общаться. В интервью газете «Ведомости» она отметила, что человеку, который получил среднее общее образование, нужно уметь отвечать аргументированно. Это значит грамотно и четко формулировать мысли, быстро реагировать на дополнительные вопросы, а также слышать вопрос и понимать его. При этом, как подчеркнула Япольская, отдельный предмет культуры речи в школах не нужен. Дисциплина будет очень широко представлена в новых учебниках по русскому языку и литературе. Она также высоко оценила то, что в этом году средний балл ЕГЭ по русскому языку увеличился до 63,6. Помощник президента напомнила, что 100 бальников по этому предмету было почти 2000 человек, а год назад менее 1500. О погоде в завершении выпуска. Плюс 22 сейчас в Москве. Завтра в столице переменная облачность. Ночью без осадков. Местами по области туман. Температура воздуха плюс 11-13. В пятницу в течение дня местами кратковременный дождь и гроза. Воздух прогреется до 24 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять. Мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его что?
2: Мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 23 июля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. В этом часе у нас программа «Своя правда», поэтому голосование, поэтому обсуждение одной отдельно взятой темы. Параллельно следим за новостями на лентах информационных агентств и за пробками на московских дорогах. Мы знаем, что так как середина июля, ну теперь уже ближе к концу июля, но пробок пока не очень много, даже в рабочие дни. Прямо сейчас 3 балла, 4 балла нам обещают на 6 вечера. 5 баллов на 7 вечера. Главные заметные пробки сейчас — это по-прежнему внутреннее третье кольцо на севере, наверное, от Ленинградки до проспекта Мира, так будет правильно говорить. Обращаем внимание на то, что происходит на Московской кольцевой автодороге в районе Строгина, точнее, между Строгинским шоссе и Волоколамским шоссе, и в ту, и в другую сторону там очень медленное движение, причем внешнее кольцо Московской кольцевой в том районе вообще стоит в многокилометровой, я бы даже сказал, пробке. И эта пробка начинается задолго даже до бульвара Яна Райниса, кто понимает. Вот, соответственно, как-то так это все выглядит. В целом 3 балла и 5 баллов как максимум нам обещают на 7 вечера. Срочное сообщение: футболиста «Зенита» Соболева оштрафовали за поведение в матче за Суперкубок. Это решение КДК Российского футбольного союза, который, кстати, отклонил требования «Спартака» о переигровке Суперкубка. Кубка. Это вот срочное сообщение, которое в эти минуты на лентах информационных агентств. Если кому важно, насколько оштрафовали футболиста Соболева, оштрафовали его на 30 тысяч рублей. Следим за новостями, а вот наша тема. Каждый пятый россиянин признал бесполезность диплома о высшем образовании. ТАСС цитирует компанию Level Group, которая обнародовала результаты опроса, посвященного отношению россиян к документам об их образовании. Исследование показало, что 22% респондентов, или, по сути, получается, каждый пятый участник, откровенно говорят, диплом высшего или среднего специального учебного заведения им нужен, исключительно оказался для галочки. Ну вот на работу берут, там человека обязательно с высшим образованием. Вот я и пришел с дипломом. Все. Больше мне диплом ни для чего не нужен, говорит каждый пятый. Документ выступал только формальным фильтром при поиске работы. 7% говорят, что знания, которые я получал во время обучения в высшем учебном заведении или среднем специальном, а потом на работе не пригодились. Ну, это вот пришел работать, забудь, чему там тебя учили. Вот это про 7%. 3% говорят, извините, диплом не использую, потому что работаю по специальности, которая к диплому не имеет никакого отношения. Вот это самое удивительное, с моей точки зрения, 3%. Я полагал, что доля людей, которые работают не по диплому, намного больше. Но результат именно таков. У нас голосование тоже. Считаете ли вы полезным диплом о высшем или среднем специальном образовании? Для приема на работу как формальный фильтр? Да, вот это первый вариант. Да, присаживайтесь, пожалуйста. Не считаю, полученные навыки и знания устарели. Второй вариант. Не считаю полезным диплом, я не по специальности работаю. Есть такой вариант. Да, диплом полезен, потому что учат в вузах и в этих специальных учебных заведениях не специальности, а жизни вообще-то. Человек развивается благодаря высшему учебному заведению тоже. Такой вариант есть. Есть вариант, это... Что вы хотели спросить? Все работает, все, мы в студии, все нормально. Сейчас напомню, это радиостанция «Говорит Москва», и у нас просто здесь меняется количество людей в студии, и я должен сказать, Алексей Петропольский с нами, эксперт Московского отделения «Опоры России». Алексей Игоревич, здравствуйте.
6: Добрый вечер.
5: И Илья Коршунов, заместитель директора Института образования Высшей школы экономики. А, вот так даже. Тут какая-то путаница у нас происходит. Вот интересная история. Сейчас тогда мы попросим продюсеров разобраться с этим вопросом. Хорошо. Значит, мы впервые сталкиваемся с такой ситуацией. Такое бывает. Целый дом радио.
0: Ну, в прямом
5: бывает.
0: Эфире.
5: Да, это прямой эфир. Так вот, мы сейчас про высшее или среднее специальное образование. Я использую знания по диплому на работе, поэтому он полезный. У меня нет диплома, такой вариант тоже есть. 3% по специальности работают, уверена Татьяна, 94-я. Подождите, Татьяна. То есть вы хотите сказать, что и 97% говорят нет. Я не очень понимаю. Вы себе представляете вот это? 398-й мангал дипломом раздувать самое то. Вот я очень не люблю такого отношения к документам, во-первых. То есть шутки шутками, но есть неуместные. Вот раздувать дипломом мангал, это значит, ну, не получилось у тебя с высшим учебным образованием. Ну, как-то так. С дипломом могут больше зарплату дать, пишет 357-й. Значит, но 398-й, видимо, это пошутило. Дальше совершенно бесполезная картонка. У меня их два, и MBA, знаю, о чем говорю. Писал диплом по АЭС. Как вы думаете, я дипломом пользуюсь или тем, что я энергетик? Я не знаю, чем вы пользуетесь. Наш вопрос ровно в этом. Шашечки разве кто-то отменил? Вам шашечки или ехать? 724-й. А если 22-м не нужен? Ну, вы тогда дослушайте. Ну, я же там дальше рассказывал. Значит, голосование запустили. Спасибо тем, кто уже проголосовал. Считаете ли вы полезным диплом о высшем или среднем специальном образовании? Ну, как вы поняли, у нас уже было два человека, но пока только один человек. Алексей Петропольский. Алексей, вам диплом нужен?
0: Ну, все-таки диплом как некая... отличие того, что ты прошел школу жизни, он абсолютно точно нужен. Но по себе могу сказать, да, у меня два высших образования, и сейчас вот я буду защищать кандидатскую по политологии, и фактически учусь всю жизнь, сколько живу, постоянно где-то учусь. Я могу сказать, что знания как таковые, они в теории были мне нужны, но на практике очень сильно в гуманитарии отличается то, что тебе преподают в ВУЗе, с тем, с чем ты сталкиваешься.
5: Ну, то есть вот эта история. Теперь вот научился, теперь забудь и поехали.
0: Ну, все же научиться в ВУЗе нужно. Научиться общаться с людьми. Опять же, нормы права, хотя бы их теория, не как она применяется по факту. Если мы говорим о юриспруденции, мое первое высшее образование, оно юридическое. Но разрыв между теоретической практикой и реальностью, он колоссальный в гуманитарии. Если мы говорим с вами о технических специальностях, да, то здесь, конечно, профессиональное образование, оно абсолютно точно нужно, и без него мы, увы, хороших специалистов не получим. И научить на рабочем месте технической специальности зачастую это просто невозможно или займет много времени.
5: Говорит Алексей Петропольский, эксперт Московского отделения опоры России. У нас такая непростая ситуация, я объясняю второму участнику, потому что не вы первый, кто зашел к нам в прямой эфир, Илья Коршунов вы. Вот теперь все совпадает. Илья Коршунов, заместитель директора Института образования Высшей школы экономики и председатель экспертного совета по непрерывному образованию при Госдуме. Илья Алексеевич, во-первых, добрый вечер.
1: Добрый. Я знаю, что люди очень волнуются, потому что у всех поступают дети.
5: Так вот, вопрос. Вам понадобилось высшее образование? Зачем нужен диплом?
1: Вы знаете, во-первых, диплом развивает у человека мозг, развивает его сознание. Если вы на даже младших курсах не так активно вовлечены в учебный процесс, вы упустите эту возможность. Поэтому на младших курсах идет еще развитие человеческого сознания, развитие мозга. Это крайне важно.
5: Угу. Где голосовать, подскажите, это Татьяна, 94-я? Для того, чтобы быстрее попасть в голосование, заходите в телеграм-канал, в канал в Максе. Там есть ссылка на голосование, которое у нас на сайте радиостанции «Говорит Москва». Если вы смотрите, заходите на сайт на телефоне, вам надо промотать в самый низ. И там будет актуальное голосование, которое длится с 12 до 18 часов. И в 18 как раз в прямом эфире мы подводим итоги этого голосования. Это к вопросу Татьяны, 94-й, а 724-й просит уточнить, Илья Коршунов, а польза в чем конкретно?
1: Вы знаете,
5: для соцсвязи, для карьеры.
1: Здесь очень много одновременно решается задач. Во-первых, для мозгов. Во-вторых, вы знаете, что человек, получающий высшее образование, иногда очень даже внешне отличается от человека, у которого высшего образования нет. Вот рискну даже так это сформулировать. В чем разница? А разница в том, что когда вы 4 или 5 лет учитесь, вы привыкаете к очень такой сложной нагрузке, которая заставляет вас и договариваться, и строить отношения, и реагировать на внезапно возникшие задачи. Это дает только высшее образование. То есть первое – это развитие мозга. Навыки и компетенции, которые вы будете употреблять на рынке труда, они придут вам только на последних курсах, а иногда и вообще не придут. Самые лучшие только на третьем курсе начинают работать, и как только начинают работать, собирают эти навыки.
5: Это Илья Коршунов. Алексей Петропольский, скажите, в начале программы, когда еще господина Коршунова не было здесь в студии, я во вводке, так сказать, сказал, что для меня 3%, которые говорят, что работают не по специальности, это какая-то заниженная цифра. Что думаете вы?
0: Абсолютно точно заниженная. Я могу сказать, что вот у меня в коллективе там юристов только более 60 человек. И из них, кто пришел изначально с юридическим образованием работать, наверное, половина. Но из них практически все за период, когда они начали работать, пошли учиться и закончили. Ну, потому что без юридического образования, в принципе, там ни в суд не сходишь, и какой-то базис знаний необходим. Но большая, наверное, проблема, с которой это связано, что, по сути, ребенок 17-18 лет, он определиться, чем он хочет заниматься, до конца не может. И как вот обычно говорили там, ну, не можешь, не знаешь, иди на юриста там, или иди на экономиста. А потом человек уже в процессе, когда что-то попробовал, где-то с кем-то познакомился, ну, или вообще почувствовал, что ему ближе, он принимает решение кардинально изменить свою жизнь. И я вам могу сказать, что даже юристы, которые пришли ко мне с юридическим образованием, закончили там Кутафина, многие в дальнейшем переходили на совершенно другие специальности. Вот у меня есть даже примеры, когда человек стал летчиком. Ну, то есть был юристом, пошел, 2 года отучился.
1: Да, но, знаете, это подтверждает мою гипотезу о том, что основной вклад в высшее образование — это развитие, собственно, умения думать и учиться в нестандартных обстоятельствах. И если из хорошего юриста вдруг потом выйдет хороший программист, разве это будет плохо?
5: Тут вопрос на самом деле в другом. Сейчас я попытаюсь найти. Вот, 724. Зачем тогда после 9-го теперь всех отправляют в колледжи? Ну, мы даже не будем обсуждать это. Люди обычно склонны к тому, чтобы говорить всех вот туда, всех...
1: Никто
5: вот...
1: никого не отправляет.
5: Секундочку. Но проблема есть. И вот тогда вопрос. Это значит, умные не нужны, когда говорят о том, что вот кто-то может остаться без высшего образования?
0: Да, мое мнение, что сейчас молодежь, если ее родители, допустим, не заставляют, имеет огромное количество возможностей пойти работать и зарабатывать деньги больше, чем человек с высшим образованием. Но у меня лично вот, двоюродный брат подрабатывает на складе, носит, ну, реально коробки на складе там одного из маркетплейсов, да, и он получает там сдельно, вот вышел, 10 тысяч рублей получил за день. Ну, то есть он может 20 дней поработать, 200 тысяч получить.
5: Да, я тоже уже посчитал эти 200 тысяч.
0: И как бы, когда он выйдет с вуза зеленым специалистом, он, кстати, на технической специальности учится, на программиста, 200 тысяч, ну, ни я, ни любой другой работодатель ему сразу не даст. И вот у него возникает все время дилемма, а зачем вообще я, мол, учусь, если вот здесь деньги здесь и сейчас, но благо у него есть еще обратная связь, как бы, с людьми, и он понимает, что это не вечно, да, вечно ты на складе не проработаешь. Но факт в том, что в там мое время юности и студенчества таких денег на складе не платили. Ну, то есть это просто было бы и не престижно, и самое главное, копейки бы получал.
5: Вы просто плохо искали, я так думаю. Я помню, бетонировал в студенческое время что-то перед каким-то торговым центром, очень хорошие деньги заплатили. Очень хорошие. И тоже у нас как раз была эта история по поводу того, а ради чего мы учимся?
1: Ну, слушай, не в деньгах же счастье. Вот.
5: Нет, в них тоже.
1: Ну, во-первых, существует определенный... Во-первых, существует лауреат Нобелевской премии, который получил ее в том числе за то, что, например, после определенного дохода человек теряет интерес к зарабатыванию денег. Ему хочется самореализоваться. А это означает, что большинство людей, уже тех, кому за 45, 50 и так далее, будут прежде всего стремиться делать сложную работу. Вы их не пошлете на склад и не пошлете их носить коробки. Жизнь-то долгая.
5: И все-таки, смотрите, вот люди пишут один за другим, дело же не в деньгах, сантехник зарабатывает больше юриста, но вы же не хотите такой судьбы своему сыну. Вот это тоже история, то есть как бы деньги — это одно, но с другой стороны, это же не ваш сын должен быть без высшего образования. Вот статус высшего образования, он ведь остается, мне кажется, что в советское время, например, в позднесоветское время уже, ну как бы считалось, что... как минимум городской житель должен быть с высшим образованием. Что-то подобное остается или нет?
0: Ну, смотрите, вот я как работодатель, когда ко мне приходит соискатель, для меня наличие высшего образования, оно априори необходимо. То есть у меня разные есть сферы, но было бы хорошо, чтобы оно было.
5: 534-й, скажи, а где десяточку-то платят? Таких зарплат нет, расскажите поподробнее. Ладно, продолжаем. Да.
0: И вопрос в том, что если вот встанет выбор между дипломом и опытом работы, если у него не будет диплома, но он работал там в топе компаний конкурентов, то, конечно, даже если у человека будет красный диплом, но не будет этого опыта, или будет опыт работы, но вообще не будет диплома, то я возьму человека с опытом, потому что если он работал в конкурентах на позиции руководящей, для меня этот человек гораздо более приемлем. И, честно вам сказать, сами дипломы, я это вижу прям во многих компаниях, их вообще не открывают. Какие там оценки, красный он, не красный, смотрят в первую очередь.
1: Диплом всегда означает мотивацию, знаете. Если вы приходит вам человек с дипломом, который по профилю его работы, это всегда означает, что человек держится.
0: Но без опыта, если он приходит,
1: Знаю, вот вы знаете, все равно, молодежь,
5: очень, я из вот этого разговора одного не понял, а что делать человеку, который красный диплом получил, то есть его не берут?
1: Это не так. Есть компании, которые берут только, например, выпускников с красным дипломом, потому что они гарантированы, что это будут трудящиеся, думающие люди. Есть компании, которые вообще только выбирают сотрудников с красными дипломами. Подумайте, какие стратегии они используют.
5: Не знаю, то ли хвастается, то ли, наоборот, жалуется, мой диплом никто не видел, кроме мамы. Я вам больше скажу, Геворг, мне кажется, что, вот, например, свой диплом я и то не очень помню, как выглядит. Давно видел.
0: Я свои два диплома практически никогда не видел, только когда на госслужбу на недолго уходил, вот, и у меня
5: пришлось
0: там его спросить.
5: Пришлось найти, долго искал,
0: да,
5: я понимаю.
0: Да. И то я не нашел вкладыш.
1: Потому что диплом все-таки, это диплом, это действительно бумага, а вот те навыки, которые вы получаете благодаря тому, что приходите к этому диплому, те знания, это и есть та самая, собственно, ценность, за которую вас ценит и работодатель, и ваши товарищи, и ваша мама, между прочим.
5: Виталий 618 говорит, я свой диплом помню, я выпустился 10 лет назад. Вот поговорим с вами, Виталий, лет через 30, к примеру. Так, давайте вот про другое. Тут много сообщений, из которых вырисовывается вопрос. Вот это потому теперь не продают дипломы, что с ними поборолись, или не продают, потому что уже не надо никому? Чувствуете разницу?
1: Вы знаете, и то, и то. Во-первых, конечно, с этой ситуацией боролись, да, и сегодня и Рособранадзор, и Министерство образования такой вот совсем уже продажи дипломов, когда люди пришли и не учились, и им выписали бумажку. Такого нет. И это очень большое завоевание, потому что, еще раз повторю, что человек осваивает и развивает свой мозг, свое сознание. И вот мы здесь можем гарантировать, что этот процесс происходит. Но вы знаете, вообще современное наблюдение за результатами после обучения высшего образования дошло потрясающих результатов. Да? Вы можете на сайте «Работа в России» посмотреть некие рейтинги образовательных организаций, в том числе высшего, которые будут говорить о том, сколько человек зарабатывает и как быстро он туда устраивается. Почему никто не хочет этого сделать, попробовать? Это даст хорошие результаты, вы сразу сориентируетесь.
5: Удивительные повороты бывают. Ну вот, например, 724-й, платное образование, разве это не продажа диплома? Мне кажется, что это вообще не продажа диплома.
0: Конечно. Все равно надо. У нас почти все образование платное. У нас бесплатных мест, наверное, 10%.
5: Это вы сейчас преуменьшаете, мне кажется.
1: Конечно, больше половины — это бюджет.
5: Вот это скорее так.
0: Да?
5: Да.
0: Я думал, что мест гораздо меньше.
5: Хорошо, тем более, Илья Коршунов, тогда вы скажите, а почему платное образование — это не продажа высшего образования?
1: Вы знаете, во-первых, вот возвращаясь к этим рейтингам, которые показывают заработную плату выпускников, то образование, которое люди получают на платной основе или даже в негосударственных вузах, на самом деле не самое плохое. Люди быстро трудоустраиваются. Более того, люди в эти платные вузы приходят уже мотивированы изначально. То есть они готовы учиться для того, чтобы работать по определенному направлению специальности. Поэтому, когда они завершают, они имеют хорошие результаты. Надо сказать, что вот это негосударственное образование, у него есть своя миссия, она решает задачу обучения тех, кому важно работать именно сейчас.
5: Еще один тоже интересный, кстати, поворот. Мне казалось, что это вот несколько раньше было. Ну ладно, 674-й. Многие идут туда, чтобы в армию не ходить. Это остается как важная история?
0: Я вам так скажу. Когда я поступил в аспирантуру, там было, на одно место, наверное, представьте, вот аспирантура одного из ведущих вузов, там было 30-40 аспирантов до, собственно, СВО. Сейчас там их больше 500.
5: То есть есть такая история.
1: Есть. Вы знаете, а я вот вам скажу, например, сегодня на фронт идут люди, у которых есть и золотые, и серебряные медали, красные дипломы.
5: Ну, это
1: о
5: скорее,
1: чем-то это говорит?
5: Это скорее исключение из правил,
1: это не исключение
5: вам.
1: Из правил. Нет, такие люди есть, и они действительно составляют нашу гордость. Поэтому вот я бы все-таки сказал, что сегодня не укосить от армии образование.
5: 600-я. Вы тему со складом не знаете. Администрация за любую мелочь штрафует, и ваш брат не может получить больших денег.
0: Не, ну получается.
5: То есть, если человек получает, то есть вам человек говорит, я получаю деньги, вы говорите, а этого не может быть, этого не может быть никогда. Это вот, кстати, тоже к вопросу о том, вот насколько человек образован. То есть, или это про другое. Человек просто не допускает, что что-то, что с его точки зрения невозможно, на самом деле бывает.
1: Вы знаете, вообще надо всегда во всем разбираться. Кто не может, сам искусственный интеллект в помощь.
5: А Алексей пишет, так военная кафедра, наоборот, дает военно-учетную специальность, это хуже. Почему это хуже?
0: Да потому что потом призовут точно, офицером же становишься.
5: А, в этом смысле?
0: Да, да.
5: А я бы сказал про другое. Я начал думать о том, что военная кафедра дает военно-учетную специальность и еще дополнительные знания. Мы ведь говорим о том, что высшее образование – это некий комплекс знаний, разнообразных знаний, которые позволяют тебе лучше разобраться в жизни, когда ты заканчиваешь образование. Елена говорит, в армию не хотят не только из-за реноме армии, а из-за того, что через год в голове остается небольшая часть того, чему учили в школе. А вот это интересно.
0: Ну, вы знаете, вот тоже к вопросу о отсрочке. Сейчас, во-первых, среднестатистический школьник заканчивает школу в 18 лет. И он, заканчивая школу,
5: среднестатистический на год позже.
0: Да, и он получается, что уже одну отсрочку в школе берет, вторую берет уже в вузе, а иногда в колледже.
1: А я вот молодой отец, и ребенка отправил в школу в 6,5 лет.
0: Я, кстати, тоже.
5: Многие так делают, потому что уже посчитали, что дальше.
0: У меня девочка, и поэтому я отдал, просто умная была.
1: Ну, вы знаете, все-таки я еще раз возвращаюсь...
5: Мне его не понравилось, просто умная была.
1: К военной кафедре. Вы знаете, военные кафедры сегодня... Там есть развилки, да, есть очень сильные военные кафедры, которые дают такую военно-учетную специальность, что вы потом найдете на любом крупном промышленном предприятии себе работу. И поверьте, она вас еще лучше настроит на работу, чем какая-то, так сказать, дополнительная там программа образования. Поэтому военную кафедру нужно разбираться, нужно идти, нужно учиться.
5: Не-не-не, у нас же спор на самом деле ведь не об этом. То есть высшее образование или диплом о высшем образовании, это вот про что? Это про знание, это про желание найти работу получше. Или вот, короче, напомню голосование. У нас на сайте радиостанции «Говорит Москва» продолжается голосование, присоединяйтесь к нему. Мы как раз спрашиваем, считаете ли вы полезным диплом о высшем или среднеспециальном образовании. Там 6 вариантов ответа. Я теперь попрошу собравшихся тоже как бы ответить. Итак, для приема на работу как формальный фильтр нужен диплом... Он не нужен вообще, потому что полученные навыки устаревают для работы. Не нужен вообще, потому что работаешь не по специальности. Нужен, потому что это обучение жизни, а не специальности. Нужен, потому что потом эти знания используешь. И у меня нет диплома, но это вряд ли собравшиеся вариант выберут. Вы какой выберете?
1: Обучение
5: вариант?
1: Жизни.
5: Обучение жизни. Я бы тоже, кстати, выбрал. Алексей Петропольский, а вы?
0: Я бы выбрал тоже, что это обучение жизни, но с определенным количеством нюансов, потому что где учишься, на кого учишься,
5: какой жизни,
0: ну, когда да. Ты пошел работать в процессе или после, это все очень важные нюансы, от них зависит твое будущее.
1: Да, я вот поддержу коллегу, нюансы здесь играют
5: Елена,
1: большую роль.
5: Могу ошибаться, но военная кафедра гарантирует, что не призовут, а не наоборот. Вы можете ошибаться, мне кажется, это вы скорее ошибаетесь. Военная кафедра именно гарантирует, что что-то будет дальше. В продолжение. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Энергодаре скончался пострадавший при атаке дрона мужчина. Местный житель получил серьезные ранения во время удара беспилотников ВСУ по городу. Глава города Максим Пухов уточнил, что украинские БПЛА атаковали объекты на улице воинов-интернационалистов и в районе городского рынка. При ударах пострадали 4 человека, 3 женщины и мужчина. Как заявила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, несмотря на атаки ВСУ на Энергодар, ситуация на самой атомной электростанции под полным контролем персонала. Она отметила, что интенсивность прилетов беспилотников не снижается, обстановка остается крайне сложной. Сохраняющаяся военная угроза ВСУ вокруг Энергодара создает риски для Запорожской АЭС. По словам Яшиной, украинские военные ведут настоящую охоту на людей в Энергодаре, в том числе на коммунальщиков. Они обеспечивают нормальную жизнедеятельность города. Владимир Зеленский признал неготовность Украины к зиме. Он назвал состояние дел в сфере ЖКХ неудовлетворительным. Логистика, зерно, сельское хозяйство, энергетика – все это очень важно, как и планы устойчивости, которыми я, честно говоря, полностью недоволен. «Я видел процент выполненных работ, нам нужно очень быстро включаться», – заявил глава государства по итогам встречи с премьером Ирландии Михолом Мартином. Ранее новый глава правительства Украины Сергей Корецкий признал, что предстоящая зима будет тяжелее предыдущей. По подсчетам ТАСС, в стране смогли запастись примерно половиной необходимого для прохождения холодных месяцев объема газа. Запасов угля хватит лишь на осень. Марат Хуснуллин сообщил о снижении смертности на федеральных трассах России. Число погибших в первом полугодии 2026 года уменьшилось на 10%. Количество ДТП сократилось почти на 6,5%, рассказал вице-премьер. Это означает десятки сохраненных жизней наших граждан. Добиваться результатов помогает реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которого ведется масштабная модернизация дорожной сети, устройство освещения, барьерных ограждений, тротуаров и пешеходных переходов, сказал Хуснуллин. По его словам, для безопасности и комфорта на дорогах, а также для повышения связанности регионов строятся новые участки. Также идет реконструкция и ремонт действующей дорожной сети. Дрон атаковал в Черном море следовавший из России сухогруз под флагом Турции. Танкер перевозил уголь из порта Тамань в турецкий Трабзон. В результате удара беспилотника погиб один человек. Трое моряков получили ранения, пишет газета «Саба». Судно под турецким флагом приписано к порту Стамбула. По данным издания, атака на сухогруз произошла в районе Новороссийска. Уточняется, что погибший был сотрудником машинного отделения. Трех пострадавших моряков доставили в медицинские учреждения после оказания первой помощи. О погоде в завершении выпуска. Плюс 22 градуса сейчас в российской столице. Завтра в Москве переменная облачность. Ночью без осадков. Местами по области туман. Температура воздуха плюс 11-13 градусов. В пятницу в течение дня местами кратковременный дождь, гроза. Воздух прогреется до 24 градусов. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Говорит Москва. Реклама.
6: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
7: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
8: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
9: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
10: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
13: «Право знать», говорит Москва.
10: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
5: Продолжаем. Четверг, 23 июля, сейчас 17:37. Меня зовут Юрий Буткин, это радиостанция «Говорит Москва». Вы пишите через СМС-портал, пишите через Макс, через Телеграм, дозваниваетесь в прямой эфир. Мы сегодня говорим о том, зачем нужно получать высшее образование в современной Российской Федерации. Нужно ли? Нужен ли диплом? А вам нужен диплом или не нужен диплом? Считаете ли вы полезным диплом о высшем и среднем специальном образовании? Значит, там 6 вариантов. Собравшиеся здесь в студии, как один выбрали... Вариант «да», нужен, потому что там учат не специальности, а жизни. Вот в средних специальных или высших учебных заведениях. Вы присоединяетесь к этому обсуждению, а параллельно следим, что происходит на лентах новостей. Авиаперевозки между Россией и Абхазией этим летом ведутся по 13 направлениям, заявление Никитина. ТАСС в эти минуты пишет о том, что в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде при пожаре женщина погибла. Ну и опять про футболиста «Зенита» Соболева, которого... Как мы уже знаем, оштрафовали на 30 тысяч рублей. Пробки 4-бальные нам обещали в 6 вечера. В половине 6-го уже 4 балла. Дальше, как максимум, 5-бальные пробки обещают к 7 вечера. Продолжаем обсуждение. Присоединяйтесь. Много сообщений. Напомню, здесь в студии Алексей Петропольский из «Опоры России». Он эксперт московского отделения, начальник бюро по защите прав предпринимателей в московском отделении тоже. Илья Коршунов, замдиректора Института образования Высшей школы экономики и председатель экспертного Совета по непрерывному образованию в Государственной Думе. В СССР, пишет Виталий, много людей имели высшее образование, но это не уберегло людей от зарядки банок, от телевизора, а также желания купить жене сапоги посредством пирамиды. А, в том смысле, что даже высшее образование не от всего спасает.
0: Ну вот я бы не согласился еще в чем, потому что высшее образование, высшему образованию рознь. Вот те же технические специальности, вот наш институт имени Баумана, да, там готовят реально хороших технарей. И я вам могу сказать, что их с третьего курса уже контрактуют, если у них платное образование, за них его оплачивают, корпорации, в том числе государственные, в том числе министерства, так же, как и в том же МГИМО старается наше Министерство иностранных дел уже с 3-4 курса контрактовать специалистов, которые в дальнейшем будут работать в МИДе. И здесь профиль образования меняется, потому что они уже с 3-го курса начинают работать. Как правило, к ним уже приходят те, кто начинают их стажировать и объяснять, чем они будут заниматься дальше. И здесь само образование перестает быть таким обо всем и ни о чем. Они уже узкоспециализированные специалисты, которые знают, где они будут работать в ближайшие 5 лет после выпуска. Но это, конечно, все же... исключение, нежели правило, потому что у нас эта практика...
5: Слушайте, я ожидал этот поворот, как мы заговорили вот об этом варианте голосования «Учит жизни». Тут же 674-й, по-моему, написал, что «Жизни учит армия», а не высшее учебное заведение. А теперь вот 618-й спорит, тезис, что вуз — это обучение жизни недостаточно четкий, ясный и дает огромное поле для манипуляций, потому что люди, служившие в армии, скажут, что армия прекрасно учит жизни. А, ну, представляете, насколько...
1: Согласен, кстати.
5: А насколько хорошо научен жизни человек, который прошел и армию, и вуз?
1: Абсолютно.
5: Это совершенно не противопоставляемые вещи.
0: Или военный вуз.
5: Военный вуз, тем более. Татьяна, 94-е, образование — это топливо для ума, а не печать в дипломе. У меня колледж и 3 курса вуза, диплома нет. Считаю, что главное — это навыки, подтвержденные делом. Если компания не дает возможности профессионального роста, 3-4 года я работу меняю, и обычно одного собеседования мне достаточно. Работодатели видят жажду развития и реальные результаты. Вот про жажду развития что скажете? Это жажда... это благодаря высшему или специальному образованию? Или это что-то, что вместе это, от папы с мамой?
0: Это напрямую от человека зависит. Я могу сказать, что вот поколение, которое сегодня, вот зумеров, они работают в среднем везде год, полгода, 3 месяца. То есть вот увидеть в резюме человека, рожденного там после 90-х, седьмого года, что он работал больше трех лет где-то, практически невозможно. Они скачут, причем не всегда это финансами или развитием. Просто хочется поменять вид деятельности, хочется поменять локацию или вообще поменять страну. И они, собственно, зачастую выходят на работу, работают неделю, а потом даже не забирают личные вещи, говорят, знаете, не то.
5: Сергей 170-й говорит, армия — это скорее про самостоятельность, вуз — это про расширение кругозора. То есть, ну, опять же, и то учит жизни. Какая армия, пишет Роман, я работал с бывшим офицером, он стукачил, я даже вот... Ну ладно, про грамотность, про использование русского языка, это у нас завтра в программе «Своя правда», как раз про качество речи. А сегодня у нас про другое. Стукачил на работе начальству. Не знаю, что это за слово даже в русском языке. Ну, неважно, а в армии ли этому учат? Жизни учат жизни, а не армия или вуз, пишет Игорь 983. Ну, это тут уже другая тогда история. Хорошо, высшее образование нужно или нет? Возвращаемся к банкам от телевизора, настаивает Виталий. Люди, у которых было высшее образование, самое лучшее, как мы тогда верили, в результате потом заряжали банки.
1: Да нет, конечно. Люди, у которых было хорошее образование, которые закончили топовые вузы, не заряжают банки. Поверьте, они работали в хороших, высокооплачиваемых местах. Поэтому...
5: О, кстати, подождите, вот 724-й написал, вот кто-то тут про Бауманку говорил, я думаю, что и вы, Илья Коршунов, не будете с этим спорить, а вот 724-й говорит, и где работают эти выпускники хорошей Бауманки?
0: Где? В Яндексе работают.
5: У генерала, мол, свои дети, вот они.
0: Да нет, ну и так далее. Технические специальности сейчас хорошо платят и сразу контрактуют, и попасть в эти вузы технические гораздо тяжелее.
5: Не по блату. Не по блату?
1: Вы знаете, ну, наверное, в жизни все-таки всегда есть какие-то группы, которые стараются там своих проталкивать и так далее. Это естественно, и вся жизнь иерархична, по большому счету. Но в целом, если вы хорошо что-то знаете, без вас не обойдутся.
5: Голосование. Считаете ли вы полезным диплом о высшем или среднем специальном образовании? 6 вариантов ответа. Через телеграм-канал, через канал в Максе или через сайт радиостанции «Говорит Москва». Заходите и голосуете. Призываю к активному голосованию. Будем подводить итоги через 15 минут. Можете присоединяться уже по телефону. Принимаем звонки 7373948, код города 495. Много сообщений. Значит, 47-й сын, сейчас студент третьего курса в Институте на бюджете, по специальности приглашают трудиться за зарплату в 40 тысяч рублей, а он мне говорит, я сейчас репетитором по математике 50 зарабатываю. Сказал, нет, спасибо, пойду дальше учиться. Не понял. Ну ладно, это вот описание ситуации.
1: Ну вот не учиться, ситуации. Наверное, надо дальше, а идти работать в такой ситуации. Или идти в ту среду профессионально.
5: Казалось бы, да, но тут вот так написано, поэтому я так, ну вот, ну что написано, то прочел.
1: Вообще, вы знаете, нужно разбираться в тех жизненных ситуациях, которые предлагает сегодня, да, и на рынке труда в том числе. И тогда образование будет помогающим инструментом, а не отвлекающим.
5: В хороших, высокооплачиваемых местах работают друзья и родственники начальников, 639-й пишет. Это такая распространенная история.
0: Смотрите.
5: Чтобы ты вот там... Тогда это к вопросу о том, кто покупает дипломы. Вот тогда купишь диплом, все равно не отобьешь. Места заняты начальником.
0: Ну, вы знаете, есть эффективные компании, как и государственные компании, а есть неэффективные. Есть, где действительно есть просто госорганы и госкорпорации, в которых есть отделы целые, где люди непонятно чем занимаются. А есть, где спрашивают за эффективность, за KPI, где надо обладать знаниями,
5: А есть колодцы, которые копают за 30 тысяч в день с лопатой в руках, настаивает 674.
0: Но их не будешь копать там после 50 лет, уже будет тяжеловато.
5: А да к этому я боюсь, моменту... что некоторые и раньше прекратят.
0: Да, к этому моменту, если у тебя не будет знаний, навыков и некого кругозора, то ты просто окажешься... У разбитого колодца.
5: Дальше, в развитии ситуации. Илья Коршунов, а что вы думаете о обязательном, наверное, так надо говорить, об обязательном высшем образовании? 21 век все-таки.
1: Знаете, на самом деле количество людей, имеющих высшее образование в целом в стране, растет. Это означает, что даже те, кто получают документ об образовании среднем, да, все равно так или иначе потом приходят в образование выше. Если вы квалифицированный рабочий, да, вы сразу можете получать достаточно высокую заработную плату. Но все равно потом от вас потребуются инженерные знания. Вы все равно будете дальше вот эту жажду знаний реализовывать.
0: Если она есть.
1: И так или иначе, да, если она есть. И так или иначе все равно придете к необходимости хотя бы заочном или онлайн получения вот этого системного образования, которое даст вам возможность перестроиться в дальнейшем.
5: 7373948, наушники у вас, наушники у вас, вы можете присоединиться к нашему разговору, это уже обращение к слушателям, а кто-то уже присоединяется, слушаем, здравствуйте.
14: Здравствуйте, ну я имею некоторое отношение к высшему образованию. Вот меня беспокоит то, что высшее образование, эта категория обсуждается обезличенным образом. Вот вузы бывают самые разные. Бывают такие, вот там на биоинформатику в один из вузов было 39 заявлений от людей, которых без экзаменов обязаны были принять, они там олимпиадники, а мест всего 35. Вот, а бывают такие, в которых преподаватели устаревшие курсы читают, вот сами не знают, что именно сейчас используется в жизни из того, что они преподают. В общем, вот образование нельзя обсуждать, что вообще, вот оно нужно или не нужно, а конкретный вуз. Вот, учит он делу или учит он просто вот...
5: Нет, секундочку, мы же говорим, мы же не от вузов это обсуждение строим, а от конкретного человека. Это разные вещи.
14: Но все равно нельзя говорить, нужно ли мы образование или нет. Нужно где? Вот. Нужно, допустим,
5: нужно ли высшее или среднее? Не-не-не. Вот эта вот история. Давайте поговорим о том, насколько эффективны вузы. Наверное, но это другой разговор. Анна говорит, хочется, чтобы была возможность выбирать, получать высшее образование или не получать, пока все движется к тому, что даже в 10 класс ребенку попасть сложно. Вот есть у некоторых людей, они то ли наслушались, то ли сами столкнулись с ситуацией, есть некое ощущение того, что государство в некотором смысле отодвигает возможность получить высшее образование. Такое есть или такого нет, Илья Куршев?
1: Такого нет. На самом деле вы можете всегда закончить 11 классов и поступать в университет. И никакого ограничения здесь на вас не накладывается. Но да, действительно придется пройти определенную конкурсную ситуацию. И если ваша успеваемость невысокая, если вы не разбираетесь в предметах, вы будете все в худшие и худшие вузы поступать.
5: А, это вот об этом.
15: Но не поступить, я думаю, что сейчас это еще надо постараться, если тем более ты можешь себе позволить платное образование. Сегодня мы находимся на одном из пиков демографической ямы, когда детей сильно меньше, чем там было год, два, пять назад. И дальше эта яма только будет
1: усугубляться. Да, в 2030 году это вообще будет очень серьезно.
15: Просто будет мест больше, чем абитуриентов.
5: Я не знаю, это вот слово терпимость какая-то, или как раз наличие, или отсутствие высшего образования, которое дает возможность понимать, что мир не так прост, он не черно-белый. А вы вот начали говорить про 10 класс, комментируя то, что написала наша слушательница. Она тут пишет, эксперт некомпетентен. Ну, то есть, если человек говорит то, что не совпадает с его взглядом на мир...
15: Какая проблема, простите, закончить 9 класс и пойти в 10? В чем как бы...
5: Мол, мест не хватает, не дают мест. Анна продолжает. Пусть расскажут, как из 9-го непрофильного попасть в 10-е, если они есть только профильные. Ну, значит, в другую школу,
1: да,
5: в другом районе.
1: В другую школу, в другом районе, в другом городе.
5: А вот стоп, секунду. Вот в другом городе, это как вы себе представляете?
1: А вы знаете, сейчас есть такие специальные учебные научные центры, которые подразумевают и в том числе интернатные проживания.
5: Виталий говорит, что вот эта история про допустимость другого мнения, это критическое сознание. Это тоже результат школьного или высшего образования? Или
1: высшего, это... наверное.
5: Так вот, нет, это вопрос на самом деле. Или это какая-то общественная штука, которая присоединяется к мироощущению человека чуть позже?
1: Я думаю, что должен быть достаточный опыт ошибок для того, чтобы удерживать себя от обвинения всех в неэкспертности. И вот когда вы наделаете много ошибок, тогда вы будете примерно более внимательно относиться к тому, что высказывают другие.
5: Но вернемся к теме. Что бы там ни говорили о компетентности или нет, как кажется, есть какая-то проблема, во всяком случае, на том уровне, что в школе, в которой ребенок проучился 9 лет, он не может часто пойти теперь в 10 класс. И это ведь тоже дорога к высшему образованию. Так вот, государство должно обеспечить такую прямую дорогу без выезда в соседний город в 10 класс или не должно?
1: Вы знаете, дорога вообще не к высшему образованию государство обеспечивает. Государство обеспечивает дорогу хорошему, достойному рынку труда. А уже как мы выбираем образование, это уже наша, в общем-то, ответственность и наше дело.
5: Нет, тут другая история. Не наше дело и не наша ответственность. А вот конструкция получения образования, она такова, что ты либо заканчиваешь школу, проучившись 11 лет и идешь в высшее учебное заведение, либо ты заканчиваешь 9 классов, потом, может быть, для продолжения школьного образования чуть ли не в другой город едешь, хотя правила не таковы. Напомню, правила другие. В рамках имеющегося территориального образования вам должны предоставить место. Другой вопрос, если его не предоставляют. Так вот, это проблема или не проблема?
1: Да нет, не проблема.
15: Ну, не проблема. Тоже я в своем реале кого знаю, 10-11 народ идет без проблем. Да, иногда меняет школу, но в целом проблем нет.
5: Игорь, в 17 лет работал на колбасном заводе и с дипломом составителя фарша 5 разряда. Мне директор с 2 высшими образованиями делала выговор о малой выходной мощности по вареной колбасе. Я поспорил, что при неподготовленном сырье так и будет. Она взяла процесс под контроль, и было 15 тонн брака. Но это к тому, что не всегда высшее образование — это некий, я не знаю, как бы... страховка для хорошего результата.
15: Мы с вами еще забываем о высшем образовании, которое обязательно в определенных профессиях. Да? Но мы же не будем с вами говорить, что в медицине высшее образование не нужно. Да? Там действительно люди всю жизнь учатся, чтобы стать там хирургом. Да? Ну, примерно 10-12 лет учиться, чтобы тебя допустили до скальпеля. И здесь говорить о том, что ты без высшего образования туда пойдешь, ну нет. То же самое... И огромное количество специальностей.
1: Высшее военных. Образование скорее инструмент, с помощью которого мы движемся к успешности, к хорошей работе. Вот здесь
5: тут,
1: так.
5: Смотрите, но судя по тому, что я вижу в сообщениях от слушателей, вот прямо вот какие-то полярные, 534-й, я вообще не вижу смысла сейчас в высшем образовании, если ты не планируешь работать в найме. Раз. С другой стороны, сын, вот эти вот жалобы на то, что в 10 класс не пойдешь, Сергей продолжает, сын закончил 9 класс, учителя весь год намекали, что всем надо идти в колледжи. Вели профильные классы, из 6 классов сформировали только 2, ну и так далее. То есть, так надо понять все-таки общественное настроение в сторону необходимости высшего образования или его ненужности.
1: Вот эти ваши вопросы как раз говорят, что общественное настроение в сторону высшего образования.
5: Вроде да. Но с другой стороны, 534-й говорит, если ты сам собираешься бизнесом заниматься, так зачем оно высшее образование?
15: Да, но это все равно бумага, которая подтверждает о том, что ты прошел некую школу жизни.
5: А кому ты будешь в собственном бизнесе это доказывать?
15: Себе.
5: Самому себе?
15: Да, но вот для меня это был некий, для меня и сейчас, вот я учусь, да, и для меня это для самого является некой планкой, которую надо... пройти.
1: Высшее образование — определенная система, которая дает возможность человеку все разложить по полочкам. И это нужно делать в молодом возрасте.
5: 158-й жалуется, что вот как раз про молодой возраст. Я, говорит, пока 5 лет в ВУЗе учился с 98-го года, мои друзья делали бизнес. И сделали такой, что даже сейчас 30 лет спустя это что-то космическое.
15: А счастливы ли они?
5: А счастье зависит от высшего образования?
15: Абсолютно точно.
5: Вы думаете?
15: От уровня образования сильно зависит.
5: 7-3-94-8.
1: Зависит, это статистически значимый показатель.
5: Да ну. Конечно. Хорошо, продолжаем. Слушаем вас, здравствуйте.
16: Да, здравствуйте, друзья, лимузин. Знаете, трагедия нашего времени в том, что человек, положивший много сил, учившийся и заплативший даже какие-то деньги за все за это, потом не может реализовать свой диплом в должной мере. Потому что начинается потом банальная жизнь. Например, надо содержать семью, а денег нет. И начинается повесть. У меня вот масса знакомых с высшим образованием, которые вдали работают от того, чему они учились. Потому что вот так вот сложилось. Но, с другой стороны, естественно, человек с высшим образованием, он наверняка качественнее как сотрудник будет, чем человек без образования. Но, опять же, зависит от человека в принципе. Стремится он к чему-то, не стремится. Даже такая банальная водитель, как, профессия как водитель, они же тут разные водители. Я вот занимался одно время там приемом на работу водителей. Приходили ко мне разные люди. Они вроде с одними и теми же правами, но они абсолютно разные. Понимаете? И тут вот очень трудно понять, нужно ему было высшее образование, не нужно ему было высшее образование. В итоге-то наша задача — заработать денег и обеспечить родных и близких.
5: Ой, вы знаете, это понятно, но заработать денег — это всегда очень, как это сказать, субъективно.
15: Ну, вы знаете, в премиальном такси, вот, которое можно вызывать сейчас в приложении, там больше, чем половина сотрудников имеет высшее образование.
1: 36... И они именно отбирают его так.
5: 36-й пишет, что имеет радость от нашей передачи, но это все-таки тема завтрашнего разговора, культуры речи. Это у нас завтра с 5 до 6. А 534-й, я всегда вспоминаю айтишников, люди учились, тратили деньги, а теперь им говорят, вы нам не нужны, у нас есть искусственный интеллект. И тут мы возвращаемся к тому, что такое высшее образование. 7373948 47-й. Москва слезам не верит вам в привет.

0: Второй сын, который в Орджоникидзе учится, сейчас по своей собственной инициативе уехал в Магадан, в Магаданский край, на серебряный прииск, на практику. Ему положили зарплату примерно 100 тысяч. Ну, и тот, и другой, в принципе, довольны.
1: Ну, они, может быть, смотрят и на то, и на другое, как на работу, которая потом приведет их к другой работе. Виталий вот настаивает, что Магаданская область все-таки не край, а область Магаданская. Ну, это вот опять про культуру речи.
2: Вы знаете, что очень важно? Вот он обратил внимание на то, что уже на третьем курсе ребята пошли работать. Вот это как раз тоже важная развилка, которая дается высшим образованием попробовать себя в профессии, специальности как можно раньше. И вот именно поэтому они получают 200 тысяч, и 100 тысяч, где он там получит, это только начало. Да. Поверьте, на серебряном прииске он будет 400 зарабатывать.
3: Вы поймите, здесь очень тонкая грань, потому что, чтобы не слететь с той самой отсрочки от армии, надо быть на дневном. А учиться на дневном и параллельно работать, это такое...
2: 60% студентов так делают.
1: Ну, с одной стороны. С другой стороны, Алексей из 466-й говорит, я сочетал получение высшего и работу. Это, конечно, ужас. Диплома о высшем образовании я получил к тому моменту, когда уже директором был. Главный результат высшего образования – жена подкалывать перестала. Вот, собственно. То есть, опять же, формально человек пишет, что я формально получил диплом о высшем образовании. Но Виталий возвращает нас к смыслу. Образование, оно все-таки ради чего? Это какой-то набор знаний, обучение жизни, ну и так далее. И главное, и Виталий на этом настаивает, судя по всему. А почему тогда люди с высшим образованием говорят безграмотно?
3: Ну,
1: или пишут?
2: Учились плохо, потому что...
3: Ну, у некоторых просто такая врожденная неграмотность, я не знаю. Ну, потому что действительно, если сейчас отключить все гаджеты, которые исправляют текст, то специалисты, ну, настолько неграмотные, что даже я не знаю, как бы...
2: А потом все-таки грамотная речь — это определенная культура еще, понимаете?
1: Хорошо, тогда еще одно. А вот одно дело, скажем так... По-стариковски так, наше высшее образование, другое дело нынешнее высшее образование, которое, скорее всего, и дипломы-то с искусственным интеллектом пишут. Вот это качество падает, резко падает высшего образования?
2: Да нет, конечно, не падает оно, потому что технологии развиваются, за технологиями надо успеть. И поэтому и образование за ними тоже стремится. Поэтому оно не хуже, чем оно было 10 или 20
1: лет
2: назад.
1: Оно не хуже?
3: Ну, я могу сказать, что вузы, где прилично платят специалистам, там и хорошие, как правило, преподаватели, хорошо... рассказывает интересно, и сами студенты туда с удовольствием ходят. Но есть и вузы, которые опосредственно там держат предпенсионеров, а иногда и пенсионеров, которые, вот они как читали там 30 лет назад лекцию, они примерно по тем же бумагам их и читают. Никакого
1: бывает.
3: Отношения не имеет.
1: Последний вопрос,
3: дню.
1: И будем подводить итоги. Елена 659 пишет вот о чем, что заочное образование — это еще проблема, потому что с ее точки зрения это вообще профанация и для галочки. Так или не так?
2: Ну, это не профанация, она позволяет мозги определенным образом разложить по полочкам. Поэтому, да, не для всех, наверное, заочное образование допустимо, в медицине оно недопустимо, да, сейчас. Поэтому вот где-то оно
1: заочное
2: для бухгалтера нормально.
1: Заочное образование недостаточно качественное, переведу так.
3: Когда человек учится для себя, и когда он действительно жаждет знаний, заочное образование, оно великолепное, потому что я сам так получал, и когда мне что-то было интересно, я просто с удовольствием этим занимался. Но в 18-19 лет это прямо крайне тяжело.
1: И как финал сообщение от 724-го, платите больше преподам. Голосование у нас было. Теперь предлагаю вам отгадать самый популярный ответ. Считаете ли вы полезным диплом о высшем и среднем специальном образовании? Это формальный фильтр, первый вариант. Второй вариант. Нет, это навыки все равно и знания устаревают. Нет, я не по специальности работаю. Да, это полезно, потому что учат жизни. Да, потому что я работаю по специальности. И да, у меня нет диплома, поэтому ни да, ни нет. Какой самый популярный ответ?
2: Знаете, я думаю, что нет, это для галочки.
1: Это для галочки.
3: Я думаю, да, это опыт.
1: Да, опыт, говорит Алексей Петропольский. Нет, Алексей Петропольский.
3: Да?
1: Потому что да, Илье Коршунову. Для приема на работу как формальный фильтр.
3: Никогда я не угадываю.
1: Для приема на работу как формальный фильтр. Так говорят 29%. Второй по популярности ответ удивительный. Да, диплом полезен, потому что я использую знания по диплому на работе. 26%. Второй по популярности ответ. Так проголосовала наша аудитория. Илья Коршунов, Алексей Петропольский. Благодарю вас. Спасибо.
4: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 6 часов вечера. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Двух россиян.

0: Заключили в тюрьму в Анголе за терроризм и шпионаж. Они были осуждены за план государственного переворота и организацию смертоносных демонстраций из-за роста цен на топливо. Лев Лакштанов и Игорь Рачин были приговорены к 8 и 11 годам лишения свободы соответственно. Они отрицали обвинения и утверждали, что находились в Анголе для участия в культурных и деловых мероприятиях, пишет Guardian. По данным монгольской прокуратуры, россияне хотели повлиять на выборы президента в следующем году, в том числе через финансирование крупнейшей оппозиционной партии Национального союза за полную независимость Анголы. Кроме того, силовики утверждали, что Лакштанов и Рачин были связаны с российской сетью дезинформации и пропаганды. Их также обвинили в организации беспорядков в июле прошлого года. По официальным данным, в результате массовых акций протеста погибли 22 человека. Кадровая чехарда может говорить о слабости и неуверенности Владимира Зеленского. Украинский лидер настолько часто отменял свои решения по назначениям и политике, что неразбериха и перестановки во власти становятся рисками для Киева во время конфликта. Как пишет New York Times, частые перемены демонстрируют слабость, в то время, когда требуется твердая рука. Издание напоминает, Владимир Зеленский, придя в политику, стал использовать инстинкты из шоу-бизнеса. Он часто играет на публику, чтобы добиться одобрения. Аналитики отмечают склонность главы государства прогибаться и чувствовать неуверенность в себе. Увольнение Михаила Федорова с должности министра обороны отчасти связывают с ориентацией Зеленского на внешнюю политику. Это привело к тому, что внутренние дела остались без присмотра, пишет газета. Марат Хуснуллин сообщил о снижении смертности на федеральных трассах России. Число погибших в первом полугодии 2026 года уменьшилось на 10%. Количество ДТП сократилось почти на 6,5%, рассказал вице-премьер. Это означает десятки сохраненных жизней наших граждан. Добиваться результатов помогает реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которого ведется масштабная модернизация дорожной сети, устройство освещения, барьерных ограждений, тротуаров и пешеходных переходов, сказал Хуснуллин. Елена Ямпольская поддержала введение устного ЕГЭ по гуманитарным предметам. Советник президента заявила, что это важно не только из-за развития нейросетей. По ее словам, школьник, завершая свое обучение, должен уметь общаться. В интервью газете «Ведомости» она отметила, что человеку, который получил среднее общее образование, нужно уметь отвечать аргументированно. Это значит грамотно и четко формулировать мысли, быстро реагировать на дополнительные вопросы, а также слышать вопрос и понимать его. Курс валют. Китайский юань стоит 11 рублей 58 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 78,48. Курс евро сегодня 89 рублей 60 копеек. И о погоде. Плюс 22 сейчас в Москве. Завтра в столице переменная облачность. Ночью без осадков. Местами по области туман. Температура воздуха плюс 11-13. В пятницу в течение всего дня местами кратковременный дождь. Возможно, гроза. Воздух прогреется до 24 градусов. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
4: России. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
7: В эту пятницу гость в студии – заместитель директора Института исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов.
2: «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
2: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: 18.08 в Москве, сегодня 23 июля, четверг. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите туда, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно, жмите на кнопочку с ракетой. Это тоже обязательная часть, это все очень сильно помогает развиваться каналу, все эти лайки не просто так у вас постоянно выпрашивают. Так работают алгоритмы на всех платформах, и на зарубежных, и на наших отечественных тоже. Поэтому нажимайте, пожалуйста. Также у нас есть еще телеграм-канал, у нас есть Макс-канал, у нас есть Дзен. Туда тоже подписывайтесь обязательно. А еще у нас есть QR-код в мессенджере Макс. QR-код, который приведет вас в мессенджер Макс. С помощью него можно писать нам сообщение. Там бот у нас в мессенджере Макс. Поэтому заходите обязательно. И туда тоже подписывайтесь. Сейчас смотрю на экране компьютера какая-то грязючка. Оттираю ее, оттираю, не оттирается. Я думаю, неужели могло под стекло как-то залезть? Никогда в жизни ничего. А это просто надо было немножечко вниз экран сделать, и там стрелочка, просто частичка стрелочки была. Ну, вот уже все. Сергей пишет, желтая футболка неспроста. О, ну, это был бы какой-то новый уровень, если бы я одевался под... специально выбирал бы цвет футболок, рубашек под какие-то определенные вещи. Но нет, честно говоря, никакой связи нету абсолютно. Если бы это еще была какая-нибудь футбольная футболка, тогда да, но сейчас нет. Просто желтая футболка. Так, как вам высказывание новоиспеченной гниды? Как же хочется, чтобы его прямо сегодня накрыло чем-то тяжелым. Мы про кого? Тут надо уточнять, потому что сегодня много заявлений было. Но они как будто все не новенькие. То есть, если вы про Дропатова, я так подозреваю, что вы про этого, то да, но поговорим об этом еще. Это очень, очень сильно коррелирует с тем, о чем я говорил вчера. Но вот они, как обычно, на следующий день подтверждают мои слова своими словами. Но есть еще потрясающий человечек Рубио, который сегодня сделал очень много интересных высказываний. Ну, во-первых, наверное, мы можем с вами... Хотя, как будто, может быть, еще рано, я не знаю. Все может быть, но есть ощущение, что пора окончательно хоронить Духанкориджа, потому что Марко Рубио сегодня прямым текстом сказал, что переговоры в Анкоридже провалились. И то, что было достигнуто там... невозможно реализовать, потому что украинская сторона на это не готова была пойти, а сейчас она тем более не готова на это пойти. Там, ну, я близко к тексту, но смысл передаю достаточно верно. Я не знаю, может быть, конечно, еще можно будет пытаться как-то возвращаться к духу Анкориджа и рассчитывать на то, что кто-то будет выполнять свою часть достигнутых там договоренностей, но мне кажется, что уже очень сильно вряд ли. Учитывая, что уже второй раз госсекретарь делает подобные заявления, но сейчас он их прям, ну, совсем уж четко сказал, вот, прямым текстом. Провалились. Все, нету никакого Анкориджа. Это он сделал то ли перед, то ли после встречи с нашим министром иностранных дел. Встреча прошла. Я не уверен, что встреча была какая-то невероятно продуктивная, учитывая, что она продлилась чуть больше получаса. Там, по-моему, 35 минут. Какой-то такой срок. Ну и вот эти вот высказывания подводят нас ровно к тому, о чем мы тоже говорили с вами вчера. Наверняка американцы будут пытаться поставить какие-то другие для нас условия. Они, видимо, решили, что... Ну, они точно, абсолютно не смогли это... Все ровно так, как оно и выглядело. Вот, знаете, бывают такие ситуации, когда, может быть, тебе и хотелось бы, чтобы была какая-то информация, которую ты не видишь, которая скрыта от твоего взора, и поэтому ты не видишь полной картины, и рассчитываешь, что именно вот эта скрытая информация, она на самом деле полностью меняет всю ситуацию. И все начинает восприниматься, если вдруг ты узнаешь, как оно на самом деле, все начинает восприниматься совершенно по-другому. Вот это не тот случай. Здесь как выглядело это с самого начала, так и выглядит, таким и оказалось на самом деле. Американцы не смогли довести свою часть сделки до конца. Не смогли. А насколько они были в этом заинтересованы, ну, теперь об этом нам скажут только мемуары, наверное. Хотя я считаю, что они были очень заинтересованы. Это мое мнение. Но оно основывается на анализе каких-то там параллельных процессов. Но факт заключается в том, что американцы не смогли донести свою точку зрения до Украины, продавить ее каким-то образом. Украина отвергла все предложения, которые были достигнуты на вот этих переговорах на Аляске. И, собственно, с тех пор, а я думаю, что это происходило, на самом деле, вот ну, ближайшие там месяцы от Анкориджа. То есть еще, наверное, в 25-м году. Примерно там. С тех пор, я думаю, что уже, ну вот как точно абсолютно, как только стартовал Иран... Никто уже не занимался никаким Анкориджем в Соединенных Штатах Америки, они так просто не умеют, поэтому они сами тоже подтверждали, что у них по одному делу за раз, и я об этом говорил очень часто в наших эфирах. Поэтому я думаю, что еще в конце 25-го года, на самом деле, стало понятно, что история с Анкориджем, она никуда не идет дальше, и американцы вроде как просто слились и начали игнорировать все это. А вот сейчас подтвердили, что, собственно, Анкоридж больше ориентироваться не надо. История с духом Манилы, которую вчера тоже продвигали тут некоторые наши слушатели, я думаю, тоже дух манил не случился. Потому что я так понимаю, что вообще главной задачей Рубио было окончательно поставить точку в вопросах договоренностей Анкориджа. Он это сделал. Американцы из этой истории вышли. Теперь за нами такой интересный выбор. Пытаться дальше как-то, там, я не знаю, что-то говорить про Анкоридж, про Аляску и про те согласования, которые были там, или забыть про это, про все, как про страшный сон, больше никогда к нему не возвращаться, и, может быть, там когда-нибудь в будущем найти какой-то новый дух. Но про этот дух забыть. Ну вот посмотрим, как оно будет, не знаю. Американцы выбрали сторону, которая побеждает, по их мнению, пишет Empty Words. Американцы, ну, слушайте, сейчас вот, если бы они выбирали на данный момент сторону, которая побеждает, это было бы очень странно с их точки зрения. Нет, они просто не смогли продавить, а сейчас они тем более не могут ничего продавить, потому что я еще когда еще, наверное, весной, говорил о том, что, помните, тогда в очередной раз должны были приехать Уитков и Зятьков и должны были обсуждать тут что-то в Москве с нами, и опять была какая-то определенная волна негодования, шутки про посекунчики и все прочее. Я говорил, что вот, может быть, как раз сейчас и неплохо было бы провести с американцами переговоры, потому что они находятся в слабой позиции. И с ними мы можем что-то продавить. Слабая позиция была вызвана Ираном. С ними можно будет что-то обсудить, но насколько они смогут в дальнейшем это продавливать, тоже был достаточно большой вопрос. Ну, собственно, так оно и остается. Если они не смогли продавить так, когда они были на пике своего публичного могущества. Дональд Трамп весь из себя такой крутой, бомбит, что хочет, пошлины вводит. Немножечко вам напоминаю 25-й год и его конец. Потом он там в начале 26-го крадет президента независимого государства. В общем, супер крутой Дональд Трамп. Вот если он тогда не смог продавить, если он тогда не смог объяснить, что надо идти на его условия, значит, он и сейчас-то уж тем более. Ну, а американцы как бы, ну, а что, нужно как-то маневрировать? Ну, значит, не получилось, значит, обнуляем. Все, нету никаких переговоров. Будем, значит, искать какие-то новые пути. Вот они утверждают о том, что сейчас будут какие-то поиски. Уитков, Зятьков созвонились с Зеленским, и тот начал рассказывать о том, что какие-то новые условия. У него есть какие-то предложения по новым условиям. Может быть, как раз они сейчас возьмут эти предложения, которые им Зеленский озвучил, и, может быть, даже привезут их к нам. Но, честно говоря, у меня никакого оптимизма на этот счет нет. Я не думаю, что там будет что-то адекватное, и я не думаю, что это может к чему-то привести. Но вот Анкоридж, наконец-то, ну, пишет Эдвард, наконец-то пропадет эта фраза из обихода. Тошнит уже от нее. Ну вот да, наверное, она вряд ли пропадет. Уж слишком мемная она стала. Звучать будет, надеюсь, звучать будет реже. Потому что на самом деле ощущение, что нету больше никаких анкоридских соглашений, это ощущение, этому ощущению уже несколько месяцев минимум. И Рубио уже во второй раз подтверждает, что этот Анкоридж мертв. Дух исчез, а воздух всегда где-то рядом. С кубком и не только, пишет Нигматуллин. Такер рассказал, за что американцы нас ненавидят, пишет Марго. По его мнению, все из-за того, что мы христиане, вот же богомерзкие ребята. Ну, это Такер Карлсон, это я его узнаю, да, это у него новая такая. Ветка пошла. За 35 минут невозможно ничего обсудить, но достаточно, чтобы сказать нет. Американцы не станут помогать нам в переговорах по Украине, придется самим. Не станут, да. Я согласен, действительно. Ну, здесь, я думаю, что даже не было не заявлено ничего со стороны американцев. То есть, вот, смотрите, то, о чем мы с вами тогда разговаривали, это минус, а вот есть что-то новое. Я думаю, вот этого нового, даже это новое даже не обсуждалось. Я думаю, что просто речь шла о предыдущих переговорах, о той самой Аляске, и просто официально уже министр иностранных дел, министру иностранных дел донес, что больше никаких, не надо надеяться на эти переговоры. И что они к чему-то могли бы привести. Все, закончили эту эпопею. Я думаю, что было на самом деле вот исключительно только так. Потому что даже какие-то новые предложения высказать, и на это тоже недостаточно 35 минут. 35 минут — это вообще ничто. Это действительно быстро поговорили, один какой-то тезис был произнесен, все, хорошо, счастливо. Счастливо, все, и разошлись. Я думаю, что было примерно так. А вот что-то новенькое наверняка будет в виде Уиткфа и Кушнера материализовываться где-то в Москве. Ну, еще раз, я не знаю, давайте попробуем с вами обменяться мнениями. Это хорошо, что Анкоридж все, или это плохо, или, может быть, он не все. Может быть, вы считаете, что еще какая-то надежда на эти переговоры с американцами есть. Что могут американцы предложить привести? Будут ли они вообще этим заниматься? Или просто уйдут окончательно в свой Иран и больше не будут светиться на этой украинской теме никак, кроме как там вот... Ну, он тоже сегодня подтвердил, что оружие как продавали, так и будем продавать по той же самой схеме в Европе. И тут никаких изменений не будет ни в одну, ни в другую сторону. Ну вот, давайте попробуем с вами эту историю обсудить. Слушаю вас. Здравствуйте. 7373948. Здравствуйте. Добрый вечер.
10: Добрый день. Ну, могу только предположить, да, то, что приехал там, значит, Рубио, вот, и почему там 30 минут-то. Да по факту просто он предъявил нам следующее. Вы не можете склады свои защитить, и МПЗ, поэтому мы не видим смысла с вами договариваться. Ну, просто у меня такое ощущение, что они любят говорить там про слабые кадры, карты. Uh-huh. Вот. Ну, и вот они вот нам напомнили про наши вот эти вот военные неудачи в тылу. Вот, и, грубо говоря, вот на этом фоне просто говорят, мы не видим, как бы, ну, то, что, ну да, вы молодцы насчет Константиновки, но вот мяч, по ихнему мнению, на стороне Украины. Вот они поэтому, мне кажется, не собираются ничего подписывать. Вот и все. Короче говоря, нам нужна эскалация, чтобы как-то начать это все переигрывать.
9: Хорошо. Ну, тут Сухарики написал примерно то же самое. Но на самом деле я думаю, что если и есть... там, в обосновании НПЗ, склады и все прочее, то это, знаете, уже просто подгон реальности под то, что нужно сказать. Потому что, когда шла речь об этом, обо всем, не было никаких НПЗ, складских помещений, ничего подобного не было. И от Анкориджа там, до даже того же самого Мадура прошло достаточное количество времени. И за это время ничего у американцев не получилось сделать. Хотя они пытались, они несколько раз ездили, там какие-то переговоры проводили. Поэтому и европейцы, помните, ездили. Поэтому я думаю, что... Не, это наверняка прозвучало, что-то подобное. Но это как такая, знаете, просто попытка обосновать невозможность того, чтобы со своей стороны выполнить сделку. В этом смысле они на самом деле, ну, они же не обязаны, да, там, выполнять никакие сделки. Это просто, это говорит, конечно, о слабости нынешней администрации, но это влияет по факту, наверное, только больше на них самих. Они, я почему говорю, что они бы скорее были заинтересованы в этом? Ну, потому что, посмотрите, вот сейчас промежуточные выборы, мы и год назад о них говорили. И где хоть какой-то успех президента Соединенных Штатов Америки? Я еще весной говорил о том, что у него будет где-то там три возможности исправить свое политическое положение. Может быть, как-то вылезти и снова быть на коне, победителем и самым крутым. Он... все эти возможности профукал. У него нет больше ни единой возможности. И если бы он действительно мог добиться такой существенной вещи, как какой-то мирный договор между Россией и Украиной, это, конечно, принесло бы ему бесконечное количество очков. И, может быть, даже действительно кто-то бы начал на него смотреть, как на миротворца. Что он хотел делать. Он, кстати, по-моему, забыл уже о том, что когда-то это было. Но год назад он боролся за Нобелевскую премию как не в себя. Год назад это была вообще его главная тема, он говорил об этом на каждом выступлении. Поэтому, ну, они не смогли, тогда мы еще не знали, насколько эта администрация в Соединенных Штатах Америки вообще дееспособна и может продавливать какие-то необходимые им инициативы. Казалось, что может продавить, в принципе, все что угодно, а оказалось, что не может продавить ничего. Но вот нужно было время, чтобы увидеть на самом деле эту администрацию в действии. Времени на самом деле, ну, это было понятно уже как раз где-то вот весной, окончательно стало понятно, что так оно и есть. Ну, сейчас просто поступило подтверждение с той стороны. официальное лицо произнесло этот слух. Вот все. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
11: Добрый вечер, Георгий Денис, девятиэтажник.
9: Здравствуйте, Денис.
11: Ну, знаете, на этой встрече Лавров Рубио и не могло быть ни ничего нового, ни такого принципиально завершающего. Просто сам формат. Во-первых, в рамках форума. Во-вторых, делегации, а не как один на один переговоры, да. Это не тот случай, чтобы что-то там либо начинать новое, либо завершать окончательно. Ну да, завершать мог Рубио, объявить о том, что, ну, в этот раз не получилось. Тем более, что он после смерти, в общем-то, этого экстремиста Грэма, теперь он главный антианкоридж такой, если можно так сказать, да? Ну а что, как многие говорили тут политологи, духу анкориджа не хватило буквы. Ну, ничем он не был подкреплен. Поговорили и поговорили, на самом деле. Ну, а в этот раз манили, ну, обменялись позициями. Там больше-то ничего и быть не могло. Так что тут и ожидать нечего было.
9: Ну, мне кажется, что мы все равно получили немножечко больше, нежели чем ожидали даже. То есть вот это вот... Точка такая своеобразная. Да. Я не ждал, что так произойдет, что он это скажет. То есть я получил даже больше, чем ожидал.
11: Ну, это даже странно. Такого формата тогда получается.
9: Ну, вот тут да, вот тут я точно с вами согласен. Может быть, даже и странно. Да, ну я не ожидал, что будет вот это высказывание, потому что какой, в принципе, смысл им это говорить? Они могли ничего не говорить, продолжать игнорировать этот анкоридж, вообще про него не вспоминать. И на этой встрече могли там, ну я не знаю, там какую-нибудь лапшу опять повесить. Или договориться дальше, договариваться о разговорах, там, ну как обычно это бывает. Но на самом деле, наверное, надо даже сказать спасибо. И гостеприимным Филиппинам, и госсекретарю, что хоть какая-то ясность. Все чаще и чаще приходится благодарить за честность даже, да, вот этих странных людей. То есть здесь вот, мне кажется, что это к месту. Я за определенность. Лучше пускай будет определенность, даже если она там для кого-то и неприятная, но пускай она, это уже будет хотя бы понятно. Тогда можно отказываться от определенных вещей и идти навстречу чему-то другому. В том числе и той самой эскалации. Да, сама постановка вопроса, что вопрос между Россией и Украиной надо решать где-то там, вовне, это провал, пишет Алексей. А здесь не решался вопрос между Россией и Украиной. Это вопрос между Россией и Соединенными Штатами Америки. Немножечко надо по-другому смотреть на это. Это было со стороны России... Были определенные условия, которые Россия должна выполнить. И со стороны Америки должны были быть определенные условия, которые они должны выполнить. Украина тут не сторона переговоров. Но американцы свою часть выполнить не смогли. Подразумевалось, что по итогам, когда все будет выполнено, выигрыши окажутся и они, и мы. И когда я говорю «они», я имею в виду американцев, не Украину. Поэтому это вопрос, в первую очередь, между Россией и Америкой, а не Россией и Украиной. Американцы пытаются теперь, да, типа вот мы а-ля посредники. Хотя тут они за последние несколько месяцев тоже наговорили всякого разного, что никакие мы не посредники, там мы симпатизируем, тот же самый Рубио симпатизируем Украине, мы ее поддерживаем в этом конфликте. Здесь прав Денис абсолютно девятиэтажник в том, что сейчас после смерти экстремиста Линдси Грэма, наверное, самый яркий антироссийский спикер и официальный какой-то деятель в Соединенных Штатах – это Рубио. Да, это правда так. Но вот от него, собственно, это все и исходило. Его на вот эту вот такую непродуктивную встречу его и отправили. Он, собственно, эти новости и принес. Я думаю, что не без удовольствия для него самого. Но как бы, как есть. У нас сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 18:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Минобороны сообщили о продолжении ударов по украинским портам. Речь идет об объектах, задействованных в интересах ВСУ, уточнили в министерстве. По данным оборонного ведомства, сегодня в порту Южной Одесской области была поражена инфраструктура, используемая для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. По ней были нанесены удары высокоточным оружием воздушного базирования. Двух россиян заключили в тюрьму в Анголе за терроризм и шпионаж. Они были осуждены за план госпереворота и организацию смертоносных демонстраций из-за роста цен на топливо. Лев Лакштанов и Игорь Рачин были приговорены к 8 и 11 годам лишения свободы соответственно. Они отрицали обвинения, утверждая, что находились в Анголе для участия в культурных и деловых мероприятиях, пишет газета «Гардиан». По данным ангольской прокуратуры, россияне хотели повлиять на выборы президента в следующем году, в том числе через финансирование крупнейшей оппозиционной партии Национального союза за полную независимость Анголы. Кроме того, силовики утверждали, что Лакштанов и Рачин были связаны с российской сетью дезинформации и пропаганды. Их также обвинили в организации беспорядков в июле прошлого года. По официальным данным, в результате массовых акций протеста тогда погибли 22 человека. Кадровая чехарда может говорить о слабости и неуверенности Зеленского. Украинский лидер настолько часто отменял свои решения по назначениям и в политике, что неразбериха и перестановки во власти становятся рисками для Киева во время конфликта. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», частые перемены демонстрируют слабость, в то время, когда требуется твердая рука. Издание напоминает, что Владимир Зеленский, придя в политику, стал использовать инстинкты из шоу-бизнеса. Он часто играет на публику, чтобы добиться одобрения. Аналитики отмечают склонность главы государства прогибаться и чувствовать неуверенность в себе. Глава NVIDIA назвал чушью утверждение о конце человечества из-за искусственного интеллекта. Дженсен Хуанг также раскритиковал мнение о том, что искусственный интеллект уничтожит половину рабочих мест в Америке. Нейросети повысят производительность, когда она растет, создаются возможности. На протяжении всей истории развития технологий общество становилось более продуктивным благодаря технологиям. Это создавало больше рабочих мест, а не меньше, цитирует Хуанга агентство Bloomberg. О погоде в завершении выпуска. Плюс 22 сейчас в Москве, завтра в столице переменная облачность, ночью без осадков, местами по области туман, температура плюс 11-13. В пятницу в течение дня местами кратковременный дождь и гроза, воздух прогреется до 24 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составит 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
12: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
13: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
14: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
15: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
16: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
17: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
18: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
19: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
20: В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян.
21: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события.
22: Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
24: По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа».
22: Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
22: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Имена. Поверх времен.
22: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена. Поверх времен».
22: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва.
1: 94.8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.37 в Москве, сегодня 23 июля, четверг, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495. Если что, смс-сообщение, вот мне только что пришла целая пачка смс-ок, посвященных обучениям в университетах, там, ПТУ и так далее. Что меня наводит на мысль, что это сообщение к прошлому эфиру. А значит, они идут почему-то с задержкой. Поэтому, наверное, я вам советую все-таки выбирать бот в Телеграме или бот в мессенджере Макс. Бот в мессенджере Макс можно найти у нас в трансляциях. Там есть QR-код, вы его должны отсканировать, и вас приведет как раз к этому боту. Трансляции у нас есть во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Зашли туда для того, чтобы отсканировать QR-код. Обязательно подписались, лайк поставили, кнопочку с ракетой нажали. Также зайдите к нам еще в Дзен, в Телеграм и в Макс, у нас там есть каналы, обязательно на них тоже подпишитесь, это информационные каналы. А, вот тут Елена В. написала за три... А, нет, это я уже читал, подождите, другое сообщение. Вот, она говорит, вот эти предсказания экспертов после тумана Анкориджа о том, что скоро на переговорах начнется торг за территории, обмен территориями и так далее. Как можно было всерьез обсуждать эти сказки, удручает уровень аналитики. Елена, а немножечко поподробнее раскройте, это что за предсказания такие, то есть о чем вы конкретно? Я не говорю, что не было этих предсказаний, я просто не очень понимаю, о чем вы, о каком торге, чтобы я вам отвечу, согласен я с вами или нет. Но пока не очень понял. Увидел просто ваше сообщение, зацепился. Есть ощущение, что нашим заинтересованным лицам, в общем, и говорить не с кем. Но, допустим, говорят они с американцами, а что они сделают? Благодаря он же бизнесмену Трампу, Украина сейчас это прихвостень Евросоюза. Они сидят на кормушке натовцев за евро. Рычаги давления, в общем-то, уехали в Берлин, Париж, Лондон, Брюссель. У Вашингтона остались только разведданные. Все остальное там, на континенте. Значит, надо говорить с Европой. Но если судить по публичной риторике, то они не готовы к дискуссии и компромиссам. Вот и получается, что, по сути, ответственные лица зря жгут керосин, нервы, силы, зря ждут человека-чебурек и человека посекундочка. Картинка, конечно, чисто Питер в ноябре. Ну, слишком уж вы что-то сгущаете краски, потому что Санкт-Петербург в ноябре это кошмар. Но я с вами согласен с тем, что не с кем особо разговаривать. Это правда так. Ну, то есть с американцами можно разговаривать до бесконечности. Вот что-что, а поговорить они с удовольствием. Но это единственное, что они могут сделать. Они воздуханы, эти американцы, во главе с он же бизнесменом. И они могут какую угодно рисовать перспективу сделок. Можно в рамках этих переговоров выходить и на еще более крутые сделки. Только этих сделок никогда не будет. Этого добиться невозможно. Это как... Ну, это что-то такое, знаете, бизнес-тренинги, типа такой вот истории, когда вот вам рассказывают о том, что надо сделать так-то и так-то, и ты станешь успешным, богатым, знаменитым, хорошо сложенным, накачанным красавчиком, и вырастешь еще где-то на полметра вверх, для того, чтобы перестать быть карланом, но неважно, причем какой у тебя рост, то есть 2,5 тоже прикольно. Но это все фигня, это все неправда. И сейчас этого не было видно тогда, там, год назад. Это была ситуация, выглядела по-другому. Не складывалось ощущение, что они не могут добиться вообще ничего. Наоборот, они шли в наступление, я про американцев, дипломатическое, я имею в виду, со всеми этими пошлинами и так далее, и заставляли перед собой присмыкаться. А потом оступились несколько раз, им крылышки пообрывали, оказалось, что вот все, что они там тогда сделали, это можно отменить одним указом Верховного суда. Дальше они с этим ничего не могут сделать и ввязываются в абсолютно ненужные себе войны, и на самом деле ничего не могут продвинуть дальше самих переговоров. Дальше переговоров они ни на что не способны. Поэтому с американцами можно разговаривать. Но не нужно. Это если только, ну, не с кем поговорить. Там какие-то просто, как дела. Там, я не знаю, какую музыку слушаешь. Что-то такое абсолютно отстраненное. Дела решать с ними не получится. Как бы ни хотелось. Может быть, очень было бы неплохо с ними делать дела. На бумаге выглядит отлично, но это не сработает. Они просто не способны на это. Они сами себе от этого тоже ничего не выигрывают. Им тоже это аукается очень сильно. Потенциально это какие-то я видел, что... Слушайте, а где это я видел? Это вы мне кто-то писал, или, может быть, я где-то на просторах интернета с этим сталкивался, что... Или мне в канале это кто-то писал, что... А что если... Это вообще все заговор мирового правительства. И специально поставили этого Дональда Трампа от имени республиканцев для того, чтобы у республиканцев власти не было в ближайшие еще лет 20. То есть настолько непрофессионального, скомпрометировавшего вообще всю партию, всю ее деятельность, всю, да ладно, партию, всю консервативную идею в мире. То есть это такой гениальный ход глобалистов, поставить клоуна, который разрушит антиглобалистскую идею изнутри. Вот в такие моменты начинаешь даже, ну, верить. Ну, не верить, но допускать, что если бы что-то подобное бы кто-то провернул, это было бы поистине гениально. Не знаю, есть ли у кого-то такие возможности, но это было бы, ну, это была бы шедевральная операция. Но то, что это человек, который специально поставленный туда, или просто потому, что он такой, действительно рушит вот всю идею, вокруг которой и устроится его политическая карьера, это 100%. Поэтому они сами себе, конечно, тоже огромное количество проблем этим всем привозят, тем, что они такие. Ну, нас-то это как должно вообще волновать? Ну, хорошо, ну и пускай рушат. Американская политика. Ну, ладно. Такой вот президент он. Ну, и пускай будет таким президентом. Пускай они это жрут хоть двумя ложками. Но нам с ними говорить абсолютно точно не о чем. С европейцами есть о чем говорить. Но они не собираются с нами разговаривать на данном этапе. Им нет никакой в этом необходимости, поэтому, наверное, да, сейчас, вот если мы берем конец июля 26-го года, кстати говоря, лето, все, уже скоро будем с вами подарки на Новый год обсуждать. Если мы говорим про конец июля, то да, да, разговаривать не с кем. Но говорит ли это нам о том, что это Санкт-Петербург в ноябре? Да нет. Нет, это говорит о том, что, наверное, дипломатическим путем не проложили пока эти дипломатические пути. Их надо проложить. А проложить их, судя по всему, можно только с помощью эскалации. На данный момент вырисовывается только такой вариант. Такое впечатление, что Трамп сознательно голову морочил, чтобы сдержать наступление наших войск, заодно подзаработать для своей семьи. Не-не-не-не, ну это вот, это вы слишком переоцениваете. Слишком переоцениваете суперкрутые планы этих американцев. Нет там никаких суперкрутых планов. Ничего они в долгую, никакие гениальные схемы не продумают. Там нет никаких гениальных схем, и нет там никакой гениальности. Несмотря на то, что он сам о себе говорит, что он супергений. Я, честно говоря, не встречал ни одного гения, по-настоящему гениального человека, в той или иной области, который говорил бы о себе, что он гений. Не знаю, может быть, вы видели кого-нибудь такого, но я не видел. Встречал тех, кто очень хочет сойти за гениев, и они постоянно об этом рассказывают на каждом шагу. Но настоящие гении об этом обычно молчат. Просто делают нечто гениальное. Ну, поэтому тут нет никакой гениальности. Наоборот, это полная противоположность гениальности. Это полное отсутствие каких-либо компетенций. Там Рубио, походу, сказал, ребят, делайте, что хотите, мы хотим войны, у нас с долларом проблемы, нам нужна война. Ну, нет, это тоже вряд ли он бы сказал. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Печально, но время, по-моему, упущено. Объясню, почему. Значит, продвинулись мы, не, мы наблюдали за Трампом, а Трамп наблюдал за нами. Продвинулись мы 800 километров, мы где-то взяли квадратных, это маловато, учитывая длину нашей границы. И козыри, сейчас падение Давида Зеленского, у него баллистика на подходе, дронов он там настамповал, 90 миллиардов дали. Наши козыри, ну, Орешник был в этом году, но Орешник как-то не переломил ситуацию. Если бы сейчас долбанули много Орешников, все порты, все подвозы, все мосты раздолбили, наверное, был бы хороший козырь. А сейчас надавить на Зеленского, ждать что-то от хохлов. Они не могут, американцы. Сейчас Зеленский хвост петушком держит.
2: Но я, честно говоря, не вижу здесь никакого упущенного времени, потому что методы давления на Зеленского, которые должны будут сработать, они не поменялись. Они какие были, такие остались. Вчера об этом очень много говорили. Для того, чтобы оказывать давление, нужно бить в какие-то чувствительные места, бить по интересам. Тут правильно просто найти эти интересы. Его интересы, они остались точно такими же, они никогда не менялись. Оставаться у власти как можно дольше живым. Вот и все. Вот именно поэтому и нужно бить. Ничего более его не волнует. Все остальное лишь средство для того, чтобы продолжать оставаться у власти. И он этим пользуется. Ну вот надо в эти точки бить. Здесь ничего не поменялось. Поэтому по поводу времени, ну и плюс козыри, а что у нас какие-то, у нас поменялись какие-то козыри, наши козыри куда-то делись. Вопрос в применении этих карт. Того, если мы будем говорить о том же самом Орешнике, ну, он как был, так и остался. Ничего подобного у противника на данный момент нет. Как что там будет в будущем, ну, это мы, конечно, посмотрим, но козыри какие были, так и остались. Вопрос просто в применении. Будем ли мы этим Орешником наносить удары по тем самым интересам наших врагов? Если уж мы говорим про врагов, да, то ну, вот мы сегодня с этого начали, но вот давайте я вам процитирую, да, нового главкома Вооруженных сил Украины Драпатова. Ну, вот он сказал, что мы видим, что у нас с соседом что у нас соседом не назовешь. Я не знаю, что это означает. Это вообще нация с руководством, которая не имеет права на существование. Ничего цивилизованного уже на протяжении тысячелетий не изменилось там ни в ментальности, ни в имперском амбициозном поведении, заявил он. А еще он там про людей в Донбассе сказал, что это все ленивые, желающие... А, ну вот, это криминальные элементы, несознательное население, которое хочет халявы и не хочет работать. Вот, и их надо каким-то образом, значит, будет потом перевоспитывать. Вот это враг. Ну, это, я не знаю, если вот скажи что-нибудь на нацистском... И вот там звучит вот эта вот фраза, мне кажется. Это идеальная нацистская фраза. Мне понравилось у коллеги Гудошникова. Сейчас я даже зачитаю. У него в канале было. Вот он это процитировал, вот эти цитаты таким образом. Ну, точнее, отреагировал. «Гуд, гуд, фон так, великолепно, хер тропаты, ты есть молодец». Ну, вот действительно, так оно и есть. Что, скажи что-нибудь на нацистском. Вот ровно вот это вот он говорит. «Это наш враг». Ну, как бы, а что с ними надо делать? Перевоспитать можно этих людей? Адольф улыбается из ада. Ну, наверное, да. Хотя я не знаю, я не уверен, что он хотел бы, чтобы именно эти люди были его последователями. Но, может быть, не сильно улыбается. Что он сам-то их за людей не держал. Да, но они вполне себе его последователи. Что с ними надо делать, с такими? Рассчитывать на перевоспитание или исключительно только уничтожение всеми доступными средствами? Мне кажется, что второй вариант. Иллюзии. Пора перестать питать иллюзии. Пора от этих иллюзий отказываться. Пора бить по самым болезненным точкам. Пора уничтожать террористов. Нацистских террористов. Это вообще как... Какой-то эпизод Саус Парка, Гриффинов, вот что-то такое. Самый абсурдный враг, который вот можно представить, когда ты всех объединяешь, все самое злое, что было когда-либо, вот у тебя получается, там, я не знаю, ну не хватает только, чтобы они роботами были, да, восстание роботов, террористов, нацистов, ну вот это вот какая-то абсурдная схема, но вот роботов выкини, и, пожалуйста, в принципе, реальность. Вот она здесь сейчас. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
3: Да, добрый.
2: Алло. Не очень добрый. Провода грызут. Так, нашел. Про заговоров масонов ануаков против консерватизма я писал в этом году, 14 апреля в 18:38. Спасибо, наша добрая нейросеть Виталий Филий. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Евгений, Москва.
2: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, на том уровне, на котором он находится, этот Драпат, он вот действительно верит в то, что говорит, или это просто такой способ мотивации?
2: Я думаю, верит. Конкретно этот, я думаю, верит, конечно.
3: Ну что, он такой идиот совсем?
2: Нет, почему?
3: Он действительно считает, что на Донбассе какие-то люди живут, которые не хотят работать, и тысячи лет ничего не сделали.
2: А я думаю, на самом деле считает даже хуже.
3: А по-моему, это просто способ мотивации. Просто заставить людей делать то, что вот им надо.
2: А как это должно мотивировать? Мотивировать это должно исключительно тех, кто верит же в это, правильно?
3: Ну, правильно, если пропаганда, как Геббельс говорил, если там сказать там тысячу раз, то...
2: А Геббельс верил? А Геббельс
3: хочет, не хочет, это, в это будет, этому будет...
2: А Геббельс верил, как вы думаете, вот то, чем он занимался?
3: Ну, конечно, нет.
2: А, Геббельс не верил. Мне кажется, Геббельс очень даже верил.
3: Он просто...
2: Учитывая, как Геббельс ушел... Учитывая, как Геббельс ушел... Учитывая то, как Геббельс ушел... Ладно, это до бесконечности может продолжаться. А, мне кажется, говорит о том, что у человека как раз была вера в то, чем он занимался. Потому что убить всю свою семью, включая детей, жену и самого себя, это человек, который был с убеждениями. Отвратительными, мерзкими, но убеждениями. Поэтому я думаю, что эти верят. Но, честно говоря, мне все равно. Есть какая-то разница? Это сделано, это произнесено человеком, который верит в то, что он говорит, или произнесено человеком, который не верит, но говорит для тех, кто верит, которых много, и он знает эту свою аудиторию, на нее работает. Но этот верит. Я вас уверяю, потому что он же там, по факту-то случайно сейчас главкомом стал. А так-то он убежденный нацист. Ого-го, какой! С богатым опытом. И высказывание у него вагон маленькая тележка. Это просто вот сегодняшний свежачок. Просто решил освежить. Так, почему все говорят, пишет Николай, о волне мобилизации после выборов в сентябре? Потому что каждый год, примерно в одно и то же время, все говорят о волне мобилизации в сентябре. Поэтому и сейчас все говорят об этом. Я не знаю, как вам это еще объяснить. Наверное, просто люди думают, что вот в прошлый раз было примерно в это время, сейчас вот, да, будет обязательно тоже какая-то новая волна мобилизации. Всегда говорят,

0: Кориджа и надежда, что Трамп поможет в регулировании. Поэтому он и объявил без обедняков, что переговоры в Анкоридже провалились. Я думаю, для Лаврова это стало шоком. Если кто-то докладывал Рубио о том, что в России, благодаря усилиям СМИ, очень популярна идея духа Анкориджа и надежда, что Трамп поможет в урегулировании, то надо уволить тех, кто ему это докладывал. Потому что, мне кажется, в России как раз прямая противоположность тому, что вы описали. Никакая концепция никакого Анкориджа не была популярна здесь, по крайней мере, последние полгода точно. И никакой надежды на то, что Трамп поможет в урегулировании, тоже не было. Кто ему докладывал, спрашивается. Ну и для Лаврова, конечно, это вряд ли было шоком. Я, точнее, даже вам так скажу, я уверен, что никаким шоком для Лаврова уж точно это не было. Так... Дипломатические пути прокладываются на поле боя захватом стратегически важных объектов, пишет Андрей ВМФ. Я, с одной стороны, с вами согласен, с другой нет. Я объясню, почему я не согласен. Стратегически важные объекты, это правильно, это все хорошо, но они не прокладывают в данной конкретной ситуации никакие дипломатические пути, потому что той стороне наплевать на стратегические объекты. Им нужно, чтобы они просто просидели на своем троне как можно дольше живыми. Стратегические объекты — это не важно. Плохо, конечно, что это, скорее всего, уменьшает то самое время сидения на этом троне. Но пока ты на нем сидишь, ездишь по разным странам, рассказываешь всякую свою дичку всем налево и направо и так далее, в принципе, окей. Время есть. И конкретно какие-то стратегические объекты, нет, они никакую дорогу не проложат. Захват всех стратегических объектов, да. Ну, тут уже как бы и не о переговорах идет речь, а о том, сколько сидеть, да, скорее всего, если живым останется. Но какой-то там один, два стратегических объекта, нет. Вот пока все не будут захвачены, пока у него будет хотя бы капелька власти, он, в принципе, добивается своих целей. Им нужна власть и жизнь. Что здесь первично, не знаю, мне кажется, что это одинаково на самом деле, потому что без власти у него не будет жизни, без жизни у него не будет власти, поэтому это единая история. Нужно бить либо по одному, либо по другому. Это единственное, что волнует этих людей. Как там у следующих, ну я просто не знаю, о чем с этими людьми можно в принципе переговариваться, какие с ними могут быть переговоры. Их всех уничтожить надо. Заявляешь что-то подобное тому, что вот заявил Дропатый, и всю жизнь ходишь, смотришь в небо, как бы по тебе что-нибудь не прилетело. По всем местам, где ты можешь, в принципе, обитать. Везде должно прилетать, постоянно. По каждому из них. Чтобы свой подземный город строили, только в бункерах сидели. И даже там не чувствовали себя безопасно. Только так это может, можно тут на что-то выйти. А американцы со своими духами, ну, как бы, надо сказать пока и уже спокойно начать забывать про это, про то, что это когда-то было. Все, эти американцы, все. Просто наблюдаем за тем, как они еще, там, я не знаю, вот влияют на цены на нефть, с войной с Ираном. Там вот за этим можно наблюдать, ну, взаимодействовать с ними. Бесполезно, зачем на это тратить время? У нас новость.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 19 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. И в начале новости последних минут. ЕС расширил санкции против российских нефтекомпаний. Введены ограничения против 3 нефтеперерабатывающих заводов в нашей стране и 1 в Белоруссии. Как заявили в Совете Евросоюза, в 21-й пакет санкций включены 94 российских и 4 иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовых организации. Кроме того, вводится замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям в стране. Также ЕС включил в санкционный список 4 новых объекта, связанных с компанией А7, с учетом ее связи в Африке. Расширены рестрикции против металлургии и золота, введены ограничения против, цитата, «одной из важнейших алмазодобывающих компаний», конец статы. В рамках 21-го пакета санкций замораживается потолок цен на нефть из России на уровне $44 за баррель до 15 июля 2027 года. Вводится возможность полного запрета на услуги.

0: с криптовалютами со стороны компаний из третьих стран. Он включает 14 платформ в сфере криптоактивов из Грузии, Панамы, Арабских Эмиратов, Киргизии, Белоруссии. Кроме того, Совет ЕС запретил операции с одним банком из Киргизии. Также введены санкции против 37 российских производителей беспилотников дальнего действия и в отношении 56 физических и юридических лиц, связанных с российским ВПК. Кроме того, создается основа для запрета на выдачу виз участникам СВО. Три человека пострадали после атак ВСУ в Беловском районе Курской области. Они получили множественные осколочные ранения в результате прилета беспилотника в селе Песчаное. У 65-летней женщины травма головы, у 40-летнего мужчины ожог рук и грудной клетки. В результате еще одной атаки на частный дом ранен 47-летний мужчина. У него слепые осколочные ранения и серьезная травма позвоночника. Все будут доставлены в Курск. Наши врачи окажут всю необходимую помощь, написал губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале на платформе «Макс». Более 10 человек погибли из-за оползня в городе Чунцин на юго-западе Китая. 50 местных жителей пропали без вести. Под завалами оказалось свыше 10 жилых домов. Более 1000 человек эвакуировали в безопасное место. Власти Пэншуй Мяо Тутзянского автономного уезда приостановили подачу воды, электроэнергии и газа в радиусе километра вокруг пострадавшего района. В настоящее время поисковые работы продолжаются. Спасательные операции проходят в крайне сложных условиях из-за огромного объема обрушившейся породы и нестабильности склонов. К работам привлекли различные специализированные силы, задействовали крупную строительную технику, оборудование для поисков живых людей и беспилотники. 14 школьников и студентов колледжей столицы в августе отправятся на мыс Челюскин. Они войдут в состав большой арктической экспедиции. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, под руководством опытного путешественника участники займутся восстановлением мемориала советским полярникам и проведут исследования флоры и фауны. Финалистов выбрали из более чем 10 тысяч претендентов. Они прошли многоэтапный отбор, который включал арктический диктант и учебно-тренировочные сборы в Карелии. Большая арктическая экспедиция проводится с 2018 года. О погоде. В Москве сейчас плюс 21. Завтра в столице переменная облачность. Ночью без осадков. Местами по области туман. Температура воздуха плюс 11-13. В пятницу в течение дня местами кратковременный дождь и гроза. Воздух прогреется до 24 градусов. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
4: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
10: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
1: Право знать. Говорит Москва.
11: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
13: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: 19.07 в Москве, сегодня 23 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео на Ютубе и на Рутюбе, заходите, лайки ставьте, подписывайтесь, жмите кнопки с ракетой на Рутюбе обязательно, также сканируйте QR-код в трансляции, он приведет вас в бота в мессенджере Макс, через него можно отправлять нам сообщения. СМСки сегодня работают плохо, но вот я вижу, что у меня нету никаких СМСок, не считая тех, которые были к прошлому эфиру, а значит, что в какой-то момент мне упадут смски, которые были к моему эфиру, но это будет поздно. Поэтому, если вы действительно хотите, чтобы сообщение было к месту, вы не поверите, в этот момент мне упала смска от человека со знаками вопроса опять, который мне вчера эти знаки вопроса присылал. Ты хочешь заблокировать его? А вдруг это этот Ридлер, знаешь, загадочник, враг Бэтмена, вдруг это он все это время был? Да, мы... заблокируем и не сможем потом загадку разгадать, что-нибудь плохое будет. Не-не-не, или Бэтмен придет, а у нас заблокировано, и он тоже не сможет разгадать. И там, получается, и Робин пострадает. Ну, как вариант, да? Женщина-кошка. Женщина-кошка может заодно с этим загадочником, откуда ты знаешь. Что у них там сейчас происходит? Я не слежу. Может, уже заодно, а может и нет. А может, пошел ты, как и говорилось в одном фильме. Поэтому не знаю. Но вот единственная смс-ка. Поэтому пользуйтесь ботом в Телеграме, пользуйтесь ботом в мессенджере Макс. А как мы перевоспитаем Дропатовым подобных? Мы же ленивые имперцы, работать не готовы. А перевоспитывать это сложно. Проще создать ракетостроение, вывести спутниковую группировку в космос для разведки, придумать орешник и ударить им по Дропатому. Действительно звучит как будто проще. Да, я думаю, что вот именно это направление нужно выбрать. Денис Девятиэтажник пишет. Думаю, Лаврова шокировать трудно, разве что Рубио достал бы маракас и залез на стол и начал бы петь свои народные кубинские песни. Да, вот мне я тоже думаю, что это наверняка бы удивило, и то не очень сильно, Сергей Викторович, потому что он разные видел, и танцы, и песни, и все прочее. Но конкретно от госсекретаря Соединенных Штатов Америки, наверное, бы не ожидал. Все остальное вполне возможно. Что? А если бы он начал кубанские песни петь с маракасами, да, тут, я думаю, удивился бы кто угодно. Это явно послание инопланетян, пишет Виталий Филин. Ну, вот я все больше и больше начинаю в это верить. Представляешь, взять этот номер, просто позвонить на него, а там человек тебе тоже действительно вопрос. Точно так, то есть он доносит буквально вот ровно свою мысль. Он это и хотел сказать. Просто один вопрос. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
15: Алло, здравствуйте.
14: Да, здравствуйте.
15: Мне кажется, мы зря выясняем, что думает Дропатый на самом деле, потому что уже давно был такой известный случай, например, вот еще философ Бодриард говорил, что если человек 90% времени ведет себя как психопат, и даже притворяется, то на самом деле трудно, он психопат. не имеет никакого значения. Поэтому, в принципе, абсолютно все равно. То есть Дропата ведет себя как нацист, и его надо интересовать как нацист, что он думает, на самом деле вообще не важно. То есть это абсолютно такая эфемерная вещь.
14: Да.
15: Вот. И в целом, конечно, их следует, этих вот таких как Дропаты, объявлять официально врагами. Ну вот я не знаю. Конечно, вот у Украины есть такая не очень хорошая вещь, как миротворец, но здесь можно вносить всех вот как можно чаще вот экстремистов и террористов в эти списки постоянно.
14: Ну,
15: вот,
14: я думаю, что... Спасибо, я согласен, что не имеет... Мы не выясняем. Нет такой перед нами задачи. Мы не выясняем, и выяснять это не собираемся. Это нацист и террорист, и здесь как бы второго варианта-то и быть не может. А по поводу того, что надо их официально вносить в какие-то списки, я не знаю насчет списков. Мне кажется, что надо не в списки вносить, а уничтожать террористов. А списки, не списки, это все вторичная история. От того, что они в каких-то списках, особо ничего для них не меняется. А вот если они будут уничтожены, поменяется многое. Для них так точно. Мария вот спрашивает, смысл иметь власть, когда он каждую минуту на очке в страхе за свою жизнь? В этой конфигурации ваш вопрос имел бы какой-то смысл. Действительно, зачем так делать? Если тебе ты постоянно под угрозой, зачем тебе эта власть нужна? Но это не его случай. К сожалению, пока что. По каким-то причинам это не случай Зеленского. Он не в опасности. Наоборот, самые опасные моменты наступают для любого места, ровно в тот момент, когда он это место покидает. Что как бы означает, что точно известно, что его там нету, значит, можно, то есть, как-то отслеживается его пребывание в тех или иных местах. Но, наоборот, по нему конкретно не бьют. Поэтому он не в опасности на данный момент. А нужно, чтобы он в этой опасности был. И они все, чтобы были в этой опасности. У нас в списках Залужный, Сырский, в розыске Зеленский и прочие, чего у Залужного. Five o'clock с салом, все уютно. Five o'clock с салом. Зеленский так вообще в наглую прибыл не куда-то, а в Ереван. Да, он в Ереване сейчас. Да, это я как-то, что-то у меня, видимо, сегодня я это пропустил. Елена спрашивает, а можно ли вообще банить человека за знаки вопроса? Противоречит ли это правилам эфира? Это какой-то волюнтаризм. Так мы и не баним. Все, пускай вопросы можно присылать сколько угодно. Главное, ими не спамить. Ну, не нарушайте правила, и все. Поэтому вопросы у нас, наоборот, поощряются, а не запрещаются. Это вот Осипов, он все хочет всех забанить, я не знаю. Но он очень агрессивен. Я не знаю, почему он давно такой вот агрессивный, на всех бросается. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
16: Добрый вечер, Георгий, Дмитрий.
14: Здравствуйте, Дмитрий.
16: Вы знаете, действительно, я несколько положительных моментов на назначение вот этого, эту гниду, и несколько отрицательных. Ну, положительные моменты, естественно, они видны. Это расшатанная обстановка внутри украинской, значит, ну, внутри украинского руководства, в том числе военного. Вот, потому что, ну, действительно есть разобщенность в понимании дальнейшего ведения боевых действий. Ну, а именно, это война дронов, либо война на земле. Война дронов, в общем-то, их устраивает. Война на земле не устраивает. Соответственно, люди рано или поздно, они все равно заканчиваются. Вот. И с учетом того, что на Украине это происходит, сейчас вот эти вот возникают опасения, что воевать действительно неким будет. А дронов подвезут вполне себе большое, могут подвезти вполне себе, ну и другое, там, другое вооружение. Вот. И в связи с этим и связана вот эта вот ломка сейчас в украинском вот этом вот так называемом эстеблишменте, да, с учетом того, что как дальше воевать. Вот. Ну, это из положительных моментов. Плюс положительный момент, я думаю, после таких действительно высказываний у нас снимется наконец-то вот это вот негласное правило уничтожать руководство высокое. Вот. Я думаю, эта договоренность все-таки в кулуарах есть, ну и с учетом мнений экспертов военных. Вот, теперь человек действительно говорит об войне на уничтожение. Вы заметьте, ни один из предыдущих главкомов себе такое не позволял. Вот, соответственно, плюс, естественно, это то, что таких людей действительно нужно ставить в первостепенную цель. Вот, я надеюсь, у нас изменится в этом плане подход к ведению боевых действий. Вот. В принципе, насчет руководства высшего, так называемого, я думаю, там смена грядет, и как раз-таки у нас могут под шумок после проведения у нас выборов, там как бы по аналогии тоже они будут проведены. Вот. Ну, я надеюсь, что с голосование будет не кто там встанет, а кто, в общем-то, встанет расстрельные списки. И действительно, и руководство западное, и наше, я думаю, приложат к этому усилия, потому что очевидно, что запасы терпения заканчиваются не только у нас, но и на Западе.
14: Угу.
16: Спасибо.
14: Да, спасибо. Представляете, этот машинист трамвая звонит, пишет Эдуард. Да, Виталий Фили желает счастливого пути нашему слушателю. Я тоже желаю счастливого пути. А вот еще тут целый ворох сообщений. Ну, вот, например, значит, вы обращали внимание, что Осипов тоже похож на психопата. Днем на радио сидит, ночами бомжей гоняет. Бывало. Ты у себя там около дома где-то бомжей каких-то гонял. Я помню, да, рассказывал. Ну, достаточно, да. Странно. Была бы у вас теща Фомина, вы бы тоже на всех бросались, пишет Хишеду. Старые мемы пошли в ход. Вот. А еще есть, пожалуйста, вот такой Василий пишет. Наденьте намордник на Осипова. Но это же невозможно. Мы все по эту сторону радиоприемника в постоянном страхе. Не бойтесь, я его сдерживаю. Он до вас через радио не доберется. Намордников таких размеров намордники не придумали пока, поэтому я не знаю, что на него надеть. Но он не доберется до вас, вы выдыхаете, все спокойно. Но вся эта ярость, она вот только в высказываниях, каких-то сообщениях и на меня срывается. Все остальное спокойно, до вас не доберется. Так, нужны ли положительные моменты по отношению к таким, или их даже людьми назвать как-то позорно? Ну, имелось в виду положительные моменты, что вот во всех этих перестановках, в том, что сейчас вообще происходит, положительное это оно есть. Это действительно так. Ну, то есть мы с вами наблюдаем то самое истощение, о котором очень много говорится, политическое истощение. В том числе. Я не знаю, как вот Залужный мы уже, мне кажется, определились, да, британский человечек. Буданов то ли британский, то ли американский. Скорее всего, американский. А вот Федоров, судя по всему, европейский человечек. И получается, что у тебя есть по кандидату на твое смещение от каждого из твоих самых главных союзников, от которых ты зависишь напрямую. Ты чей в этом контексте кандидат? Вот ты за кого? То есть, и это вот оно происходит. То есть, конечно же, идеально было бы их втроем друг с другом стравить, чтобы они выясняли друг с другом отношения, а ты пока бы сидел. Но это все задачки. Все это дополнительные задачи, которые нужно решать. А он в последнее время с этими задачами не справляется. Поэтому это плюс. Это, безусловно, плюс. Строгий ошейник хотя бы, пишет Ешеду. Но это уже как-то вот вообще, это все очень странно. Самый британский человечек — это Одесский порт и вся прилегающая к нему Украина, пишет Андрей ВМФ. Так, про Ереван, это он был там весной, а сейчас вроде как должен на похороны ехать Линдси Грэма, экстремиста-террориста. Да, он вроде как туда и поехал уже. Так, это опять тут про тебя, это мы не будем читать. Ну, давайте, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
17: Здравствуйте. Здравствуйте, Георгий. Олег, ну да, вот опять же эти два тезиса. Последний, понятно, что единственный рецепт и выход — это начало уничтожения укронацистской верхушки. Ну, это миллион раз или миллиард уже сказано. И вот второй тезис, это тоже ясно и, по-моему, ясно и просто. И вчера мы об этом говорили. Американцы американская сторона не смогла, значит, так воздействовать на украинскую сторону, на украхунту, чтобы навязать им анкорические договоренности. Вот и то, что проблема все в той же уконацистской хунте. Даже не, хотя американская сторона не использовала, видимо, все рычаги, связанные с коррупцией там, и прочее, старлинки, разведданные, не использовали эти рычаги и не надавила как следует. Поэтому анкорические договоренности провалились именно из-за украинской стороны. Вот в этом ясность. А ведь это могло бы, так сказать, ну, выйти на мирный трек, Россия могла бы добиться своих результатов мирным путем, но это все уже в прошлом. Поэтому в этом как бы суть-то вопроса. Вот. И то, что тоже Рубио там, по-моему, говорит, что, мол, полноценно не могут развиваться российско-американские отношения из-за этого, вот из-за этой укровойны. Но сами же американцы не использовали все рычаги давления на украинскую сторону. Поэтому все это можно констатировать, но тем не менее. И поэтому вот все эти, ну, еще проблема, она понятна. И Дропатый, и Зеленский, Буданов, Хмара, Поклад, вся эта там отвратительная пятерка или там плюс еще Сибига, шестерка отвратительная. Они все чувствуют себя в безопасности, и в этом проблема. В этом проблема, потому что все-таки пятый год затяжной укровойны. И мы можем, да, конечно, но здесь мы должны это решить, а не американцы. Значит, американцы не смогли выполнить свою часть вот этих анкорических договоренностей. Это ясно, как божий день. Вот и все. И здесь больше ничего и придумывать не надо, и дополнять. Ну вот такова, так сказать, единственное, теперь только если Россия действительно изменит вот этот инерционный сценарий СВО, будет продолжать также боевые действия, также эффективно бить по инфраструктуре укрврага, ну, займется, наконец, да, займется уничтожением вот этой пресловутой злосчастной укронацистской хунты.
14: Да.
17: Это даст результат на пятом году СВО, наконец, мы, наверное, тогда это приведет к каким-то позитивным для нас положительным результатам. Ну, вот да. Я так думаю.
14: Спасибо. Странно, то есть криворусская дипломатия как-то отбрехалась от того же бизнесмена, от Америки. В такой картине от Олега крайне не Украина, а Трамп. Просто разные ситуации. То есть ошибочно. Сейчас объединять Америку с Украиной, Америку с Европой, Европу с Украиной и так далее. Вот эти вот объединения, нет этих объединений. У всех свои интересы. В американских интересах было положить этому конец, договориться с нами, начать взаимовыгодное сотрудничество, зарабатывать деньги, зарабатывать себе политические очки. Это было в интересах американцев. В интересах Украины это вообще этого не было ничего. В их интересах, чтобы все продолжалось, потому что только во время войны они остаются у власти. Зеленский остается у власти только во время войны. Как только заканчивается война, Зеленскому, скорее всего, вообще ничего хорошего не светит. Если он там где-то сядет в какую-то тюрьму, я даже не знаю, где конкретно, в какой точке белого света, но это будет хороший для него вариант. Скорее всего, будет что-нибудь похуже. Поэтому здесь просто ну, надо было посмотреть, чьи интересы мощнее, кто может свои интересы отстаивать лучше. Но оказалось, что американцы свои отстаивать не умеют. Это был только первый звоночек. Мы с вами тогда, вот после этого анкориджа, после того, как были какие-то ожидания, что вот оно сейчас что-то пойдет, а потом все как-то ничего не начиналось, это был только первый звоночек. Потом мы с вами увидели, уже на более ярких примерах, с тем же самым Ираном, что, ой, да они вообще не способны ни на что. Поэтому они не додавили, они не способны давить. Они не умеют добиваться своих целей. Все, нет такой у них возможности. Они, даже если где-то физически там эти папочки, документики, еще что-то, это все существует, они не умеют этим пользоваться. Поэтому надо в этом смысле оставить их, все, как бы не делают еще хуже, как бы, и слава богу, все, отвалите тогда, американцы. Все, с ними выгоды мы тоже от этого взаимовыгодного сотрудничества не получилось, мы свою выгоду тоже не получили, ну, как бы, хорошо, ладно. Бывает, она все равно была эфемерная, как показала жизнь, как показало время. Они не способны. Поэтому здесь просто интересы всех. И кто лучше эти интересы отставит? И в этой конкретной ситуации удивительно, но Украина лучше, чем Америка это делает. И они от них отбились. Но Америка не особо умеет биться за свои интересы. А то, что делает, только на самом деле вгоняет ее в еще большую, еще сильнее, там, еще глубже в гигантскую яму. Под названием «Че хотите туда?» Вот добавьте у этого персонажа, у него там уже миллиард этих ям, он в них во всех параллельно сидит и рассказывает, что он супергений. Там и взаимоотношения с Европой, НАТО, Иран, Гренландия, Канада, взаимодействие с ФИФА даже сюда можно приписать, Украина, все вот это вот в параллель, он везде сидит во всех ямах, он ничего вообще не разгреб, ни одну проблему не решил, только украл вот Мадуро, Мадуро украл, да, действительно, и все, даже с Кубой ничего не сделал. Даже Кубу. На данный момент он уже сколько в блокаде Кубу держит? То есть находится с Кубой в состоянии конфронтации. Даже с Кубой ничего особо не сделал. Ну, что мы ждем от человека, который сам себя не может из ямы вытащить? Он свои собственные интересы не может соблюсти. Он не может, соответственно, он не может ничьи другие тоже параллельно соблюдать. Все, надо забыть про него. Просто, ну, там, к нему прицепился, вот Сергей пишет, Сергей, США бумажный тигр, он этот, рыжий лебедь, да, вот есть черный лебедь, есть рыжий лебедь, я много раз встречал такое обращение к нему, вот надо наблюдать, как бы, за тем, как он крушит самого себя и что-то еще вокруг, и делать так, чтобы он, ну, там, в своем желании крушить до нас не добирался, и просто делать выводы из того, что он там сейчас крушит. Как-то извлекать из этого из всего выгоду, но в остальном от него ничего ждать не стоит. Если, я не знаю, вот существовали ли какие-то ограничения в рамках этого самого Анкориджа, которые не позволяли нам что-либо делать. Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что дело было не в том, что мы там где-то о каких-то ограничениях договаривались, и все это время были ограничены соглашениями, которых не было, и которые вторая сторона не собиралась даже и реализовывать. Но если это так, и этих ограничений больше нет, то хорошо, значит, надо наверстывать. Парадигму надо менять, подходы надо менять на более дерзкие. Террористов надо называть террористами и уничтожать как террористов. Договариваться сейчас не с кем, никакие переговоры никто вести не собирается, никто ни в каком мире не заинтересован. Наоборот, все заинтересованы в войне. Но если они заинтересованы в войне, значит, нужно им эту войну предоставить и показать им, в чем они там на самом деле заинтересованы. Может быть, тогда до них дойдет. Я сейчас в первую очередь про европейцев, конечно. Но разговаривать с ними точно не имеет никакого смысла. И, наверное, заявления эти о переговорах постоянные тоже надо перестать делать. Потому что мы-то, конечно, готовы к любым переговорам. Но они не готовы. Они еще и воспринимают постоянно некоторые наши заявления как там какую-то слабость. Неправильно это все интерпретируют. Но нужно им подкинуть правильных интерпретаций. Нужно донести. Жестокость нужна. К сожалению. Жестокость — это нехорошо. Но вот она нужна. К сожалению, сейчас так. У нас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 19:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В МИСе России при ЕС пообещали действенный и адекватный ответ на новые санкции. 21-й пакет рестрикций приведет к новому обострению социально-экономических проблем в странах сообщества. Во многом они вызваны отказом этого объединения от российских энергоносителей, многомиллиардными расходами на поддержку киевского режима, и все это на фоне дестабилизации мировых энергорынков вследствие эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В данном контексте заслуживают внимания озвученные сегодня оценки Европейского центрального банка о том, что геополитическая напряженность и энергетический шок являются основными источниками неопределенности для европейской экономики, цитирует ТАСС заявление российской миссии при Евросоюзе. На Украине появится отдельная статья за незаконное использование средств ЕС. Правительство утвердило стратегию по борьбе с мошенничеством. Инициатива предусматривает уголовное наказание за нецелевые расходы средств Евросоюза. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смоглюк. По ее словам, изменения планируют внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Законопроекты должно подготовить Бюро экономической безопасности. Стратегия касается в том числе программы Ukraine Facility, по которой Киев может получить до 50 миллиардов евро до 2027 года. Как считают в правительстве, во время войны и при большом объеме международной помощи риск мошенничества и хищений повышается. Захарова ответила на слова Рубио о невозможности решить конфликт на Украине за полчаса. Официальный представитель МИДа напомнила об обещаниях президента Соединенных Штатов закончить его за сутки. Она привела в пример высказывание главы Госдепа Марка Рубио, который заявил журналистам, что урегулировать ситуацию на Украине за 30 минут невозможно. Никто так не думал, но все помнят, как более 80 раз президент США Дональд Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа, а затем давал высокую оценку саммиту в Анкоридже, написала Мария Захарова в своем телеграм-канале. 4 человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Мирные жители получили ранения в поселке Политодельском. Дрон ударил по грузовому автомобилю. Мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями бригада скорой помощи транспортирует в городскую больницу номер 2 Белгорода. В областном центре БПЛА ударил по территории коммерческого объекта. Мужчине оказана медицинская помощь на месте. От предложенной транспортировки в стационар пострадавший отказался, сообщает оперштаб региона в своем канале на платформе «Макс». Еще 2 человека, мужчина и женщина, получили акубаротравмы при атаке беспилотника на коммерческий объект в Белгороде. Они были доставлены в больницу. О погоде. Сейчас в Москве плюс 21. Завтра в столице переменная облачность. Ночью без осадков. Местами по области туман. Температура воздуха плюс 11-13. В пятницу в течение дня местами кратковременный дождь и гроза. Воздух прогреется до 24 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составит 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Москва. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
18: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
19: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
20: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
19: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
21: намеренного, неправедного и пагубного.
22: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
23: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
25: По четвергам после 8 вечера.
24: Дело Принцепа.
25: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
24: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
25: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
24: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
14: 19:37 в Москве, сегодня 23 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Советую все-таки пользоваться ботами и в телеграме, и в Максе. В Максе он доступен по ссылке на сайте «говоритмосква.ру» или через QR-код у нас в трансляциях, потому что с смс-ками что-то сегодня какой-то немножко барахлят, явно. Ну, если что, мне вот вообще, да, то есть они... Боюсь, что еще не пришли даже. Потом обязательно придут. Не всегда они падают. Сразу штук, я не знаю, там, штук 30 этих смс-ок. И потом это разгрести уже невозможно. Да и они отстали от обсуждения зачастую. Поэтому лучше ботами пользуйтесь. Трансляции у нас есть, где, собственно, можно увидеть QR-код. В ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите туда, подписывайтесь, сканируйте QR-код, ставьте лайки, жмите на кнопки с ракетами. Также у нас есть еще Дзен-канал, Макс-канал и Телеграм-канал. Это информационные ресурсы. На них тоже подпишитесь, чтобы быть в курсе всех последних событий. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. О, господи ты, боже мой. Так. Ну, что-то нет. Это, наверное, все-таки нет. Что-то, это я не знаю, вряд ли это у нас. Мы много с кем сегодня разговаривали. Это что-то у вас. Помните, раньше вот эти колонки у компьютера стояли, и каждый раз, когда тебе кто-то звонил, они начинали как раз вот ровно эти вот помехи, этот звук издавать. Так звучат вопросы, пишет Виктор. Ладно, давайте попытка номер два. Алло?
6: Георгий?
14: Да, так, опять.
6: Добрый вечер. Как я еще хочу сказать вам. Вы меня слышите?
14: Да, наводка какая-то. Ну-ка, давайте еще раз. Что, я не пойму. У вас это или у нас? Logitech, да-да-да-да-да, вот именно эти колонки, я ровно их и представляю. Или Genius еще какие-то были, ну, много было вот этих вот странных брендов. Ну, Logitech вроде нормальный. Да, они у всех примерно, они у всех были разные, но по сути все были одинаковые. И все так звучали. Рептилии глушат проклятые, да-да-да, звонок с Нибиру. Ну, давайте вот. Интересно. Слушаю, здравствуйте. Будут здесь наводки?
7: Да, здравствуйте, Георгий.
14: Нет, нету. Нету. Да, здравствуйте, добрый вечер.
7: Много вы сегодня объясняли вот эту встречу Лаврова с Рубио. Это все интересно. Вы знаете, я для себя какие-то открытия прям открываю. Вот все, вот когда вот помните, был это Анкоре, все дух Анкоре. Никто не говорит, что за дух-то, вот конкретно, что за карту они там нарисовали в Анкоре. Это прям как 39-й год, этот, знаете, какой-то подпольный вот этот, какая-то схема там был, этот акт Молотова, Риббентропа, а там какая-то схема, которую все искали, вот все. Ну, вы это вот поняли, за карту они там нарисовали в Анкоре? Я только сейчас понял. Они начинают в каких-то каналах на российских эту карту доставать. И главное, что граждане России и знать не знали про эту карту анкориджскую, как вот это, знаете, секретный пакт вот, Молотова-Риббентропа.
14: А какой карте вот, идет речь? Ну, давайте.
7: Ну, смотрите, что как-то говорили в Анкоридже, вроде как говорили, что ну вот, вот согласно этой вот этого, так сказать, пакта Путина-Трампа, значит, украинские войска должны были выйти с Донецкой области полностью, ну что там, вот они сейчас не. Да. Часть там 25%, сколько-то, 24%,
14: да.
7: Просто уйти. Туда должны были войти российские войска. А с Херсонской и Запорожской областью, да, что там было по пакту? Ну вот вы знаете, нет?
14: Нет, не знаю, ничего. Вы мне про карту расскажите.
7: Вы шутите, вы троллите, сегодня на всех каналах эту карту рисуют. Оказывается, по этому пакту и Трампа, это, вот это как они были на линии фронта, вот ну, на момент Анкориджской встречи, они должны просто быть заморожены. Просто замораживаемся и все,
14: да.
7: И не знаем, и что дальше делать.
14: Ну,
7: вот.
14: Да. Что и за карта? Там, кто вам карту нарисовал? Я начинаю за вас беспокоиться. Вот тут предполагают, что это бубновый валет был. Карта. Может быть, какая-то другая?
7: Не-не-не. Ну, вы откройте вот это 60 минут, вот, которое шло сегодня в этот... во сколько там? Вот они везут там в 13.
14: Что вы взяли, 15, что карту не вот, нарисовали сами?
7: Я вам этот Скобеевский этот скину, там ее скрины, где она стоит на этой карте, там показывает, вот там по Анкориджу там. Ну, вы что, 20 миллионов россиян смотрят, а вы говорите, не, ну вот по этой карте должны были заморожены быть вот линия фронта Херсонской
14: и
7: Запорожской
14: да,
7: по пакту.
14: И дальше что? Ну...
7: Так нет, только сегодня мы об этом, а нам-то все объясняли,
14: нет,
7: как что...
14: Нет, это вы, видимо, просто только сегодня с подключением вас. Вот видите, до кого-то еще, видимо, дух Анкориджа не дошел. Он уже помер, тот самый дух, а до некоторых он только доходит. Хватит смотреть Олесю Иванченко и ее карты, пишет Виталий Фили. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение, пишет Эдвард. Это новости с улицы Сезам были. Но я в основном пытался проверить, наводка у нас или у нашего слушателя. Оказалось, что нет, у слушателя. Ну, давайте, третья попытка. Слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый день.
14: Вот, сейчас слышу, никаких помех.
2: Ага.
14: Здравствуйте.
2: Слушайте, я что хочу сказать-то, Георгий?
14: Да.
2: С момента прихода Зеленского... к власти, так назовем, да? Самое. Государство перестало существовать. Почему? Объясняю. Потому что там, вот вы посмотрите, хоть везде, почитайте, поглядите, там настоящая махноща. То есть, Зеленский вроде батьки Махно.
14: Да.
2: Батьки Махно, значит. Вот. И, значит, все его ставников, кого он ставит, там, министров, то сюда, все они работают по отдельности на Европу. Мне так думается. Каждый. Потому что сам Зеленский, не зовет на его жизнь. Он это прекрасно понимает. Вот. Говорит, вот там он спрячется, куда-то уедет. У него единственное спасение, что прибежит в Россию. Россия придет, сдастся, скажет, да и все. Тогда он еще может остаться живой. А так, настолько он все знает, про каждого там этого европейца, они его спрячут так, что действительно никто его не найдет. Вы понимаете, что я говорю, да? Uh-huh. Вот. А вот это все, как кордон, это там война идет, это не война, это забастовка. Это же все европейское режиссерство. Поймите правильно. Европа...
14: Для кого вот, кино показывают?
2: Сейчас они делают так, да, сейчас они делают все так, сталкиваются, что им сейчас на сегодняшний день этот дурачок-клоун не нужен им, понимаете, да? Он не нужен. Им сейчас какой-то новый лидер. А с нового лидера они же сейчас думают о мире. Как бы это ни странно звучало, они думают о мире. Ну, этого наркомана не переловить, а мир нужен им. Потому что, вы смотрите, они вообще в одном месте, вы понимаете, где они попали. И вот, а чтобы идти к миру, нужен новый батька Махно. И, там президент, на сегодняшний день президент там не нужен. Там нужен новый батька Махно, который сдастся, скажет, все, свалит на Зеленского, ну, как в Америке, да? Во всем виноват Байден, а я хороший. Так и здесь будет, поймите. Это же политика. Политика. Mm-hmm. Что я хочу сказать? Что, есть такое понятие, давайте. Беги, Вова. Это я имею в виду Зеленский. Зеленского надо бежать в Россию и сказать, всех я вас вложу. Вложу всех. Вот. И может быть еще останется живой. Понимаете, да? Вот. А так. Я повторюсь, живое никому не нужен. не нужен. А вот а кто будет в следующем деле? Видите, они там вытягивают этого молодого дурачка там, от того, второго. А теперь посмотрите там другой, вот из всех этих журналистов там, посмотрите, вот этот знаменитый Гордон, да, Гордон. Уже я пересмотрел кучу вот этих все его высказывания.
14: Соболезно.
2: Уже помните там, возьму автомат, буду воевать, потому что уже ни дети, ни он, ни, они люди, не, вот как Гордон и ему подобные, никто воевать не будет. Потому что они понимают, что зачем, да чего умирать-то? Государства нет, понимаете, да? Вот. Поэтому, а таких, как Гордон-то полно. Ну, как кто ключ сам. Вот они, кто больше кричат, они ни один не держат в руках оружие. Вот. Поэтому на сегодняшний день Россия победит однозначно. А крах придет ближе к осени. Я даже не берусь, вы понимаете, вот когда наступит затишье, вот просто перестанут стрелять пушки, автоматы, начнут петь птички, да, вот это закончится война. Но она закончится тогда, именно тогда, когда придет новый правитель. А к этому все идет.
14: Хорошо. Понял. Все. К этому все идет. Ладно, посмотрим. Когда придет новый правитель, тогда все к чему-то приведет. А ему единственный вариант бежать в Россию. Ну, если без... Нет, тут без прикола, конечно, не получится, но мы, на самом деле, пару раз даже о чем-то подобном говорили, что действительно ему, может быть, единственное место, где у него есть хотя бы гипотетическая возможность сохранить жизнь, то это Россия, да, вот как бы парадоксально это не звучало. Но я, честно говоря, надеюсь, вот тут хотя Денис Девятиэтажник пишет, что он ценный свидетель, а я все равно надеюсь, что на этого не произойдет, что вот именно какого-то побега вдруг не произойдет. Всякое бывает. По-разному разворачивается история. Но я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что сдохнет прям там, как собака. Хотя нет, собак не... Я люблю собак. Собак обижать не буду. Вот. Надеюсь, что сдохнет. Что и свидетельства его не нужны будут. Наверное, какие-нибудь люди, любители юриспруденции будут мне рассказывать о том, что пускай, нет, наоборот, свидетельские показания — это лучше, лучше суд и так далее. Я вот не из таких. По мне так лучше сразу приговор на месте, нежели чем суд. Айвенго пишет, Айнкодж изначально был очередным Минском. Наивно думать, что главный заокеанский разжигатель конфликта на Украине будет заинтересован в давлении на нее в целях скорейшего заключения мира. А, не согласен, не могу с вами согласиться. Миллион раз это на самом деле пережевывали. Слишком линейно мыслите, вот я вот так скажу. То есть вам кажется, что у заокеанского разжигателя конфликта могут быть только одни единственные интересы, они никогда не меняются вне зависимости от того, что происходит в мире. То есть вот он всегда, всегда только разжигатель, всегда заинтересован только в том, чтобы делать так же, как он делал раньше. Нет, это все очень гибкая схема. И не был Анкоридж очередным Минском. Но, во-первых, Минск все-таки больше, чем Анкоридж. Во всех смыслах. И как города, и как договоренности и соглашения. Минские соглашения — это реально существующие соглашения, подписанные бумаги. Анкоридж таким видом соглашений не являлся. Но вы имеете в виду, что Минск был сделан по заявлению там европейцев только для того, чтобы время тянуть. И Анкоридж — это тоже только для того, чтобы время тянуть. Вот я так не считаю. Я не считаю, что американцы действительно просто тянули таким образом время. Нет, просто потому, что им это невыгодно. У них не заложена выгода в этой затяжке времени. Им выгодно было, наоборот, выйти на хоть какое-то урегулирование, хотя бы на его подобие, может быть, даже без бумаг. Если бы они добились, например, приостановки огня, и не было бы никаких соглашений, никто бы не подписывал бы там мирные бумаги. Нет, просто приостановка огня. В эту же секунду Дональд Трамп постит в Твиттер, идет к телекамерам и рассказывает о том, что вот, посмотрите, это война, которая никогда не должна была случиться. Никогда не должна была случиться. И я ее остановил. Я ее остановил. Они разжигали, я остановил. Я миротворец. Сюда награду мне. Сюда мне Нобелевскую премию мира. Я самый крутой. Я только за мир. Никто так не за мир, как я. А мы еще сейчас деньги будем зарабатывать. Ух, какие деньги мы сейчас заработаем с Россией. Вот что ему нужно было. Ему не нужно продолжение этого конфликта, потому что он от него особо ничего не получает. Деньги, вы скажете, вот они продают оружие, и как это ничего не получают, за это оружие получают очень большое количество денег. Да, но это не... это Америка получает, это бюджет получает, это не Трамп получает. А ему нужны политические очки. Это другая валюта, намного более ценная, и сложнее эту валюту находить. И очень легко потерять. Я тоже тут пацанскими цитатами заговорил. Ему нужна была вот эта политическая валюта, а не деньги где-то там гипотетически какие-то в какой-то бюджет. Его аудитории наплевать на эти деньги в бюджет. Много из кто из его аудитории, наоборот, с удовольствием бы посмотрели, как эти деньги не шли бы в этот бюджет. Им нужен был как раз мир, им нужна была другая конфигурация Америки. Он им это продал, заработал эти политические очки и резко начал эти политические очки терять. Надо было поддерживать этот поток. Поэтому от того, что они продают оружие, он пытается, конечно, сказать, что вот, посмотрите, мы... Он же как говорит? Он же говорит, что мы больше бесплатно не отдаем, мы зарабатываем деньги, но у него не получается. Не получается это никому впарить, всем все равно на это. А вот мир, приостановку огня, роль миротворца, вот это да, вот это просто клад политических очков. Именно поэтому он в основном пытался бить туда. Сейчас он пытается выстроить из себя человека, который никому ни в коем случае не даст обладать ядерным оружием, но там тоже совсем плохо. Поэтому это неправда, что это был точно такой же Минск. Нет, это была попытка Дональда Трампа заработать себе политических очков. А еще и можно было заработать, он же говорил об этом, мы будем зарабатывать очень много денег. Мы будем очень много денег зарабатывать. И вот триллионы долларов, который он собирался зарабатывать. Вот это вообще, это причем триллионы, расписанные там на многие десятилетия вперед. Но это здесь и сейчас. И он заявил бы о том, что он зарабатывает, начинает зарабатывать триллионы долларов. А значит, он зарабатывает триллион политических очков. Все, самый великий, самый крутой. Супергений. Это были бы основания для того, чтобы так говорить. Поэтому я не согласен с тем, что это был Минск. Не был Минск. Но эти во многом Анкоридж стал настоящей проверкой, первой настоящей проверкой этой администрации президента Соединенных Штатов Америки, и они ее провалили, а дальше повалилось все остальное. Кстати, про очки вы говорили еще год назад. Да я, наверное, и 2 года назад про это говорил, про эти политические очки. И в контексте Байдена я об этом говорил. Вообще удивляет, насколько система... Американская система, вот этих, выборная, где все вроде как собаку съели на том, чтобы впаривать аудитории какие-то свои победы, зарабатывать эти политические очки, обменивать их на те или иные политические посты, насколько вот эта система подарила 2 подряд вот таких президентов, которые на самом деле как будто делают все только, чтобы эти политические очки не заполучить и не сделать это вовремя. Предыдущий также облажался, и этот также облажался. Но это вот мне кто-то написал здесь и уже убежал, что да наплевать на этого Трампа. Своих проблем хватает. Своих проблем действительно хватает. И, наверное, если так вот конкретизировать, действительно наплевать надо на этого Трампа. Забыть надо про него. Все. С ним каши не сваришь. Он не договороспособный. На это надо перестать тратить время. И заниматься другими вещами. Не оглядываясь на него ни в каком виде, не произнося ничего ни про какого Трампа, от старания администрации президента Соединенных Штатов Америки, Анкориджи и все прочее. Все. Хорошо. Ну, пускай лишний раз не мешается, злить его, безусловно, не надо. Но и постоянно про него упоминать тоже не стоит. Все, надо забыть. Анкоридж, видимо, счастливо. Хотя еще посмотрим. Сейчас у нас будет рубрика. Рубрика у нас будет посвященная кинематографу. Называется она «Киноафиша». А я с вами прощаюсь, наверное. Что-то я подзадумался. Да тут Эдвард написал. Невозможен мир с Украиной без полного ее разгрома. Как будто примерно об этом и так говорили. Ну и завтра поговорим. Ладно, всем счастливо.
24: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла первый за 10 лет фильм Николаса Виндинга Рефна, игровую экранизацию популярной манги о киллере на пенсии и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. 2026-й только перевалил за экватор, а у нас уже есть кандидат на звание самого противоречивого фильма года. Уже по традиции сталкивающие зрителей лбами кино снял Николас Виндинг Рефн. Для одних режиссер культового драйва, для других автор скандально-медитативных триллеров «Только Бог простит» и «Неоновый демон». Новая работа, ее личный ад, очевидно, фильм второй категории. Рефн вернулся

0: Ее личный ад в первую очередь кино для фанатов Рефна и тех зрителей, которые не боятся улиточного темпа фильма, залитых неоном кадров и едва уловимого сюжета, активно призывающего к интерпретации. А вот остальная аудитория после просмотра этой завораживающей сказки вряд ли удивится полярным оценкам картины на всевозможных площадках. 18+. Талантливый киллер Таро Сакамото завязал с криминалом, завел семью и заметно поправился. Вчерашняя машина для убийств сегодня выглядит как безобидный скуф, который управляет небольшим супермаркетом. По всем законам подлости, прошлое все же настигает героя. Бывшие коллеги открывают охоту на легендарного наемника. «Дни Сакамото» — одна из самых популярных манг последних лет, которая вполне закономерно получила экранизации двух типов. Сначала Netflix выпустил бойкое аниме, а теперь до кинотеатров дошла игровая версия первоисточника. Секрет успеха прост. За незатейливым Джон Уиковским сюжетом скрывается смесь абсурдной комедии с россыпью эксцентричных персонажей и изобретательный экшен, который без труда уделывает большинство серьезных боевиков. 18+. Эльза работает в хосписе и от всех скрывает уникальный дар – возможность разговаривать с мертвыми, которые так и не перешли в загробный мир. Правда, женщина считает свой талант бременем, из-за которого никак не может наладить личную жизнь. Однажды Эльза попадает в небольшое ДТП и встречает талантливого музыканта, который вот-вот добьется признания. Нужно ли уточнять, с какой дилеммой столкнется пара? «Между небом и землей» — хит французского проката, который покорил зрителей на удивление неманипулятивной историей. Вместо тяжеловесной мелодрамы о невозможной любви, Элис Виаль предлагает куда более духоподъемную историю о судьбе, признании и настоящей любви в духе недооцененного фильма Джонни То «Мой левый глаз видит призраков». 18+. Трехлетним опозданием, но до отечественных кинотеатров все же дошел фильм «Фантом. Кто ты?» — третья часть серии экранизации одноименного комикса о неуловимом воре в черном латексном костюме, который ловко меняет обличие, крадет драгоценности и обводит вокруг пальца полицию. Братья Антонио и Марко Манетти упиваются стилизацией под шпионское кино 1960-х. Ретро-эстетика, роковые женщины, стильные мужчины, подземные укрытия и винтажные автомобили. Словом, достойная замена Бондианы для тех, кто соскучился по британскому шпиону, но всегда хотел, чтобы герой был не рабом спецслужб, а независимым авантюристом. Смотреть третью часть франшизы вполне можно в отрыве от первых двух фильмов, как минимум ради того, чтобы увидеть на большом экране Монику Беллуччи, которая не так уж и часто снимается в кино. 18+. Киноафиша онлайн.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 20 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дональд Трамп предупредил о возможности массированной атаки на Иран. По словам президента Соединенных Штатов, удары по Исламской Республике будут масштабнее, чем прежде. «Я близок к принятию решения. Мы все готовы к этому», — заявил американский лидер в интервью порталу Axios. Он подчеркнул, что Израиль присоединился бы через две минуты, если Вашингтон попросит. При этом Трамп добавил, что США ни в ком не нуждаются для начала новой операции против Ирана. По его словам, возможное решение о более мощном ударе по Исламской Республике связано с продолжающимися атаками страны на коммерческие суда в Ормузском проливе. Также глава Белого дома утверждает, что Тегеран хочет переговоров, но еще не готов к сделке. По мнению Дональда Трампа, Иран, цитата, «еще не испытал достаточно боли». Конец цитаты. Вместе России при ЕС пообещали действенный и адекватный ответ на новые санкции. 21-й пакет рестрикций приведет к очередному обострению социально-экономических проблем в странах сообщества. Во многом они вызваны отказом этого объединения от российских энергоносителей, многомиллиардными расходами на поддержку киевского режима, и все это на фоне дестабилизации мировых энергорынков вследствие эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В данном контексте заслуживают внимания озвученные сегодня оценки Европейского центрального банка о том, что геополитическая напряженность и энергетический шок являются основными источниками неопределенности для европейской экономики, цитирует ТАСС заявление российской миссии при Евросоюзе.

0: Федоров заявил Зеленскому о согласии занять только пост главы Минобороны Украины. Отправленный в отставку министр сообщил, что не примет никаких предложений о работе, кроме прежней должности. Сегодня в государстве есть только три должности, которые, помимо военных на поле боя, реально определяют ход войны. Это президент, министр обороны и главнокомандующий. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на одну другую должность, кроме должности министра обороны, ответил Михаил Федоров на предложение Владимира Зеленского продолжить работу в команде в ином статусе. Ранее украинский лидер подтвердил, что обсуждал с экс-министром его назначение на различные посты. Последним предложением была должность вице-премьера по военным инновациям. При этом Зеленский не уточнил, предлагал ли Федорову вернуться на пост министра обороны. Милан продлил контракт с обладателем золотого мяча Лукой Модричем. Новое соглашение рассчитано до конца июня 2027 года. В мае итальянское издание Tutto Sport писало, что 40-летний хорват не намерен продлевать контракт с Миланом и может вернуться в мадридский Реал. Позже СМИ сообщили, что футболист решил завершить профессиональную карьеру после чемпионата мира по футболу 2026 года. Модрич, напомню, перешел в Милан на правах свободного агента прошлым летом после ухода из Реала. В составе мадридского клуба он 6 раз выигрывал Лигу чемпионов и 5 раз клубный чемпионат мира. Также футболист 4 раза становился чемпионом Испании, 2 раза побеждал в Кубке страны и 5 раз в Суперкубке. За годы карьеры полузащитник выступал за лондонский Тоттенхэм и загребское Динамо. Погода: в Москве плюс 21, завтра в столице переменная облачность, ночью без осадков, местами по области туман, температура воздуха плюс 11-13, в пятницу в течение дня местами кратковременный дождь и гроза, воздух прогреется до 24 градусов, ветер северный 5-10 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8.
1: Реклама.
3: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
6: Дамы и господа, заводите свои моторы!
5: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
6: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM.
7: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело Принцепа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Сегодня с вами снова я, Олег Бондаренко, и наш гость Вадим Трухачев, специалист по Центральной Европе, доцент финансового университета, политолог. Вадим, приветствую.
9: Добрый вечер.
8: Хочу напомнить, у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит Москва». Москва-бот, телефон студии прямого эфира, будем рады во второй части программы вашим звонкам и вопросам по номеру 84957373948, а также вы можете читать канал радиостанции «Говорит Москва» в Дзене, и у кого работает YouTube, то вы нас можете не только услышать, но и увидеть, набирайте там канал «Говорит Москва». А радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную лексику. Все предуведомления прочитаны, можем начинать. Тема сегодняшнего эфира – как далеко зайдет ЕС? И в смысле своего расширения, и в смысле своих амбиций, и в смысле своей политики. Сегодня Европейский Союз как будто бы является... Ну, я не совру против истины, если скажу, чуть ли не главным врагом официальным для России. Официально, да, это произносится с разных трибун. Это касается определенного ряда политических, и не только политических, ценностей, прежде всего, которые у нас, чем дальше, тем больше, диаметрально противоположны. На первый взгляд, диаметрально противоположны, хотя, конечно, никто не отменял европейскую природу России и нашу общую с Европой христианскую принадлежность к одной единой христианской цивилизации. Вот маленькая Черногория, которая, по слухам, собирается уже в этом году, 1 октября, вводить визы для граждан России. Может стать последней страной, которую примут в Европейский Союз в качестве официального члена в обозримое время, в обозримом будущем, в течение нескольких лет. Напомню, с 2014 года Европейский Союз не расширялся, вот уже 12 лет. Последний раз Хорватия стала членом ЕС тогда, в 2014 году. В 13-м, да, уже 13 лет прошло. И с тех пор ЕС не расширялся. Кстати, такого длинного промежутка, такой длинной паузы в расширении ЕС не было с момента его создания. А все-таки в течение 10 лет одна-две больше стран становились его членами. Это, естественно, стало поводом говорить о том, что ЕС находится в кризисе, он находится перед большими рисками, угрозами возможного развала. Мы помним, как Греция чуть было не вернула и вышла из зоны евро, не вернула себе национальную валюту драхму, но это все было уже давно, 12 лет тому назад. И вот Черногория. Черногория, кстати, именно Вадим Трухачев в эфире нашей программы сделал еще в прошлом году прогноз о том, что с 4 квартала, с 1 октября Черногория может ввести визы, и так оно и... Ну, опять же, это неофициальная пока информация, но по всем моментам видно, что они готовятся вводить визы. Так случилось, что я оказался не так давно в Черногории вместе со своим старшим сыном и посмотрел на то, как сейчас эта страна живет. Я там тоже не был несколько лет. И что могу сказать? Вот из такого характерного, о чем только что посмеялись перед началом эфира, в городе Тивот в Черногории открыли, наконец, второй терминал международного аэропорта, который был открыт только в этом году, но построен еще 2 года назад. И 2 года его не открывали по причине, угадайте чего, по причине отсутствия разрешения на строительство. То есть все по-прежнему по-балкански, по-черногорски. Аэропорт построили без разрешения на строительство. 2 года назад и только в этом году дали это самое разрешение. Вадим, вот понятно, что Балканы — это осталась последняя территория, куда ЕС теоретически еще не полностью дошел, да? Это Черногория, это Сербия, это Северная Македония, Босния и Герцеговина, Албания. Черногория может стать, на мой взгляд, давай поспорим, последней страной, которая станет частью ЕС, ну, в силу разных на то причин. Или нет? Или этот процесс будет продолжаться, и в том числе специальная военная операция в известной степени мобилизовала Запад, Европу, НАТО для того, чтобы снова потенциал интеграционный вернуть себе, и уже не только Черногория, но и Македония, и Молдавия называются в качестве возможных, прям вот возможных уже, да, членов. Как ты считаешь, во-первых, состоится ли, в принципе, расширение ЕС до 2030 года, кто способен стать новым членом ЕС, будет ли это означать полный разрыв отношений этих новых членов ЕС с Россией или нет, и каковы, в принципе, перспективы наших взаимоотношений с Европейским Союзом?
2: Трудно сказать, примут ли. До сих пор Евросоюз никаких заявлений не делал. Скажем, прием Хорватии он анонсировал за 2 года. Уже в 2011 году они заявили, что в 2013 году Хорватию примут, переговоры окончены. Сейчас таких прямых заявлений они не делают. Вполне возможно, что в 2028 году они как раз они объявят, что в 2030 они Черногорию, а возможно и Северную Македонию, и Молдавию вместе с ней, они примут. Ну, потому что расширение только на одну Черногорию выглядит жалко. Ну, страна с населением 650, да, примерно тысяч человек, ее единственную принимают, ну, как-то это не солидно смотрится. Что касается возможных расширений ЕС. На постсоветское пространство, исключая Молдавию, потому что она рассматривается как часть исторических Балкан, они, естественно, не пойдут, пока не завершат дела с Балканами. Но на особых условиях они всегда готовы принять Норвегию и Исландию. Рассматривается вариант, по которому на особых условиях Норвегия и Исландия входят в Евросоюз, а Австрия и Ирландия входят в НАТО. Опять же, с учетом того, что они называют российской угрозой, того, какая сейчас обстановка в Европе, нельзя совсем исключить, хотя в той же самой Норвегии пока что большая часть населения не хочет идти в Евросоюз. Понятно, почему норвежцы не хотят финансировать. Не хотят давать деньги Болгарии, Румынии, а теперь еще и Черногории. Ну, не хотят. Где-то понять их можно. Но я бы в нынешней обстановке такой вариант не исключал. Все же я думаю, что попробуют подтянуть Северную Македонию, Молдавию, возможно, Албанию, хотя Албания более тяжелый случай. В крайнем случае примут вдвоем Черногорию и Северную Македонию. Но примут ли, большой вопрос. В странах, с одной стороны, маленькие, конечно, их переварить Евросоюз способен, с другой стороны, страны бедные. Черногория, не говоря уже о Северной Македонии и Молдавии, на порядок беднее даже беднейшей страны Евросоюза Болгарии. То есть денег понадобится определенное количество. А лишних денег по понятным причинам сейчас у Евросоюза просто нет. Поэтому будут считать. Могут дать какое-нибудь там неполноценное членство без там права голоса, как промежуточный вариант, они могут там изменить процедуру. Но пока что 14 из 35 пунктов. Черногория согласовала, а Македония еще меньше. Поэтому вопрос открыт, будут ли они это ускорять или нет. Или придумают что-то новое, типа протектората и подмандатной территории Евросоюза, которые впоследствии могут распространить вплоть до Армении.
8: Я слышал вот эту историю, что Черногория может открыть второй список стран-членов ЕС, которые как бы члены, но при этом без права голоса. То есть страну в Европейский Союз формально принимают, в Шенгенскую зону она не входит, как Румыния, Болгария долгие годы не входила, и Кипр не входит до сих пор. Но при этом...
2: Ирландия не входит.
8: Ирландия, да. Право вето не будет иметь Черногория на принятие решений, будет просто реципиентом. А в ситуации, если это будет не одна она, действительно, то получается, это будет уже новый формат ЕС, ЕС плюс... плюс молчаливые и бесправные.
2: Плюс молчаливые и бесправные, да, на полноценное членство претендуют только Норвегия и Исландия. В Швейцарии этот вариант даже близко не рассматриваются. Карликов вроде Лихтенштейна, Андорры, Монако, Сан-Марино принимать не собираются. Они вот в таком качестве нужны. Поэтому в качестве полноценного членства, да, только на... если согласятся на это, только Норвегия и Исландия. Черногорию вот... полноценно, ну, точно нет. Но я понимаю, почему черногорцы даже на неполноценное членство пойдут. Все-таки финансовая подушка безопасности здесь ну, слишком большая и заманчивая для небольшой и не самой богатой страны. В конце концов, это не Сейшельские острова, которые за счет курортов могут жить круглый год. Все-таки не круглогодичный курортный сезон в Черногории, и нужно что-то еще, а особо что-то еще там нету. Поэтому, конечно, опора на фонды Евросоюза, она просто необходима. Черногория, а тем более Северной Македонии и Молдавии, которые еще беднее.
8: Буквально сегодняшняя новость. Хорватия выдвинула Черногории условия для вступления в Евросоюз. Официально Хорватия дала понять Черногории, что путь в Евросоюз для нее останется закрытым до тех пор, пока не будут решены давние двусторонние споры, уходящие корнями в вооруженный конфликт начала 90-х годов. И, в общем, там перечисляется дальше много всего интересного, не буду вдаваться в детали, но смысл такой, что есть, во-первых, территориальные споры между Хорватией и Черногорией, во-вторых, есть разные, мягко сказать, взгляды на историю. А может ли так статься, что действительно Хорватия, например, заблокирует Черногории вхождение в Евросоюз, пока Черногория полностью не закроет все свои вопросы с Хорватией, по сути, капитулируя?
2: Ну, история довольно старая. Когда Хорватия вступала в ЕС, Словения тоже выдвигала похожие претензии. Да? Они до сих пор не разобрались, да, со спорными участками границы. В итоге это препятствием не стало. Скорее всего, поступят так. Вот в каком качестве Черногорию примут, полноценным, неполноценным, в таком и примут. А дальше Евросоюз выступит в качестве такого посредника и указующего перста, как для Черногории, так и для Хорватии. И заставит их как-то разобраться с этими вопросами. Скорее всего, Хорватия свои претензии снимет просто ради того, чтобы на фоне хорватских претензий в Черногории не росло сербское национальное самосознание, которое неизбежно будет расти на фоне такой вот активности Хорватии, противопоставления, да, черногорцев и хорватов. Поэтому я думаю, что в конечном счете Хорватия эти претензии снимет.
8: Когда-то Евросоюз воспринимался очень многими в мире, ну и главным образом, конечно, своими жителями, в качестве такой новой всеобщей мечты. Западной европейской мечты, где нет границ, где есть свободное перемещение людей, товаров и услуг, где есть абсолютно свободный обмен культуры, где Шарль Азнавур звучит не только в Париже, но и в Берлине, Мадриде и Риме, а немецкое пиво, соответственно, да, свободно ты можешь попробовать везде. И для многих долгие годы этот эффект, флёр этой мечты сохранялись, да, будем честны. Для многих, в том числе и россиян, сохранялись.
2: Конечно.
8: И вот сегодня, что, на твой взгляд, Евросоюз представляет из себя сегодня с точки зрения некого запроса к будущему, с точки зрения целеполагания? Что это? Это, в первую очередь, не некая рамка, форма, структура, которая объединяет очень разные народы, которые, ну, по сути, конечно, иногда периодически жили вместе, но не всегда по доброй воле, вот, а сейчас как будто бы по доброй воле, вот, и как ты видишь инверсию ЕС с точки зрения внутреннего и внешнего содержания?
2: Ну, сейчас образ Евросоюза, конечно, менее привлекательный, чем, скажем, 20 лет назад. Пожалуй, главный удар по привлекательности ЕС нанес миграционный кризис 14-17 годов, который вынудил Евросоюз принять ряд мер, и одна из этих мер, вот, новый миграционный пакт, это 10 положений, которые составили вот этот миграционный пакт, он вступил в силу 12 июня. И одна из издержек производства, которая ждет Черногорию, Северную Македонию, Молдавию и так далее, хочешь в ЕС, прими мигрантов. Им обязательно выпишут квоты, сколько мигрантов они должны...
8: Мигрантов из ЕС или мигрантов
2: извне? Мигрантов из стран Ближнего Востока, ага, и Африки прежде всего. Сколько они должны будут принять? Скажем, у Хорватии, Болгарии, Румынии возможностей отбиться, поскольку они уже в ЕС, больше. да, они эту квоту себе могут подсократить. Возможностей отбиться у новичков, у пока что еще кандидатов, будет достаточно мало. А Албания уже заключила договор с Италией о том, что она на 6 тысяч человек построит, да, у себя уже построила, да, у себя лагерь вот для таких беженцев. Кстати говоря, сейчас остров Лампедуза каждый день атакуют, в кавычках, да, десятки судов с мигрантами. Вот это первое. Ну и все это, да, наложилось на то, что теракты стали происходить исламистские в Европе постоянно. К слову сказать, не всегда, и большей частью это делали не мигранты, это делали уроженцы европейских стран. Да, вот это подкосило. Дальше, что еще? Да, зеленый переход, то, что было одной из основ, он себя не оправдал. Сейчас фактически Евросоюз от него отказался. Следующий момент, с чем Черногория придется столкнуться, Черногория по европейским меркам общество достаточно консервативное. Это явно не Голландия, которая один из главных доноров ЕС и на душу населения вносит в бюджет ЕС даже больше, чем Германия. Конечно, ценности в Черногории и в Голландии будут разные. А Голландия, как страна-донор, да, и страна, имеющая очень большой аппаратный вес, будет продавливать Черногорию, как до того, скажем, продавливала Венгрию по вопросу. И нового премьера Мадера она таки продавила на эту тему, да, отчасти законов против ЛГБТ, движение, запрещенное в России, да, Мадер вынужден был отказаться. Вот Черногорию ждет вот это. Это еще один момент, который, в общем-то, образ Евросоюза несколько пошатнул. Четвертый момент, это я бы назвал кризис лидерства, да, потому что в крупнейших странах ЕС, ну, посмотри, ну, просто какая-то бледная немощь находится, да. В странах второго эшелона был Рюта, но сейчас он переехал в НАТО, да, и в Голландии тоже не пойми, кто находится, да. Из тех, кто сейчас, да, Фицо, ну, он не системный, со страной не повезло. Бабиш в Чехии, да, человек яркий, но тоже не совсем системный. Де Вевер в Бельгии, ну, там со страной ему, опять же, не повезло, да, страна очень рыхлая, да, и он сам не совсем системный. Это четвертый момент, да, в общем, на кого смотреть. Пятый момент, что раньше Евросоюз остальному миру что-то предлагал и вообще был активен по всему миру. Сейчас я бы сказал, что происходит такая провинциализация Евросоюза. Он сосредоточился на противостоянии с Россией, но это ударило по его образу и по его интересам во всем остальном мире. В общем, всему остальному миру сейчас он особо ничего не предлагает, и везде там фактически превратился в игрока второго плана. Поэтому вот тот набор, да, который делает ЕС менее привлекательным. С другой стороны, запас прочности у Евросоюза достаточно велик. Представить себе, что Евросоюз развалится, нет. Все-таки эти страны имеют общую культурно-цивилизационную основу. Несколько выделяются православные страны, да, Греция, Болгария, Румыния. Но все же остальное это католическо-протестантское, а изначально католическое ядро. Да, если пройтись по улицам от Лиссабона до Хельсинки, что-то общее в архитектуре мы везде увидим. Так что говорить, что их ничего не объединяет, это не совсем так. Кроме того, это маленькие страны все. Да, расстояние от Москвы до Питера есть разве что в Германии, во Франции, между Мюнхеном и Гамбургом, между Парижем и Марселем, а в странах поменьше таких расстояний просто не существует. И в экономическом плане им тоже легче разговаривать с остальным миром одним голосом. Поэтому полностью они не разбегутся. Скажем, Евросоюз как инструмент выхода на внешние рынки очень нужен в том числе и бедным странам, вроде Польши, которой надо яблоки куда-то свои сбывать. Поэтому полностью Евросоюз не развалится. В конце концов, да, представим себе, есть Бельгия. 100 километров к северу Голландия, 100 километров к югу Франции, 100 километров к востоку Германия. Вернут они бельгийский франк. То есть дальше 100 километров к северу Гульден голландский, да, 100 километров к югу французский франк, 100 километров к востоку немецкая марка, еще где-то люксембургский франк может затесаться там. Но это неудобно, поэтому зона евро тоже никуда не денется, хотя, возможно, такая вещь, как параллельное хождение национальных валют. Если уж где-нибудь грянет кризис, подобный греческому, да, поэтому не развалится. Но, возможно, то, о чем говорила в свое время Меркель, Европа нескольких скоростей, да, ядро там и периферия. Но представить себе, что кто-то выйдет из Евросоюза сейчас, очень сложно себе представить. Первый кандидат, если что, это Дания. Но...
8: Почему?
2: Датчане и так с оговорками входят в ЕС. Скажем, Фарерские острова и Гренландия, которые являются автономией в своем составе Дании, они в ЕС не входят. У датчан есть исключение из той же Шенгенской зоны.
8: Почему так было изначально?
2: Изначально датчане проголосовали против Маастрихтского договора, лежавшего в основе Евросоюза. Им пошли на крупные уступки. И только после того, как им пошли на крупные уступки, они на это согласились. У датчан, кстати, есть некоторые запасы нефти собственные. Да, они, в отличие от норвежцев, не могут их экспортировать, но им самим хватает, а что не хватает, они вот у братской Норвегии до... закупают, да, поэтому вот они несколько в стороне находятся. Плюс ко всему страна богатая, если мы начнем перечислять, да, датские компании, которые там есть, там, Мэрск, Лего, там, Банк Олуфсен и все прочее, это богатая страна, которая до некоторой степени может себе это позволить. Но даже в Дании процент желающих выйти из Евросоюза пока что уступает количество тех, кто хотел бы в ЕС остаться.
8: Это что-то сродни Брекзиту?
2: Да, но Британия — это просто особый разговор. Да, это, в общем, в ЕС в значительной степени было инородное тело. Другого такого инородного тела в Евросоюзе нет. Да, в конце концов, в Англии своя правовая система, да, а во всех других странах ЕС везде римское право, да. Поэтому, да, с этой точки зрения... Ничего здесь нет. Поэтому нет, ЕС не развалится. Но вот разные скорости, где будет ядро условно от Италии до Швеции. Дальше по периферии от Хорватии до Финляндии. И Испания, Португалия, да, с другой стороны, первой периферии. Да, а православные страны Юго-Восточной Европы, они могут образовать, значит, вторую периферию в этом смысле. Но сказать, что это развалится, это никому не выгодно.
8: А Россия могла бы быть частью Европейского Союза?
2: Еще в середине 90-х годов европейские чиновники сказали, что об этом не может быть и речи. Мы для этого слишком большие.
8: Вадим Трухачев, политолог, доцент финансового университета, специалист по Центральной Европе, гость программы «Дело принципа». Оставайтесь с нами, продолжим после выпуска новостей.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 20:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. ЕС не смог включить в 21-й пакет санкций запрет на перевозку российского СПГ. Речь идет о транспортировке сжиженного природного газа европейскими танкерами в третьи страны. Еврокомиссия в июне представила эту меру в качестве центральной в новых рестрикциях в отношении России. Этот факт признали в заявлении ведомства по поводу принятия 21-го пакета санкций. Как отметили в Еврокомиссии, вместо запрета в течение следующего года операторы СПГ-танкеров будут обязаны информировать Брюссель о пунктах назначения и объемах контрактов. Также ввели требования для европейских компаний уведомлять руководство ЕС о любых продажах СПГ-танкеров в России. Запрет на перевозки российского сжиженного природного газа ранее заблокировала, напомню, Греция. В Красноярском крае на станции Ачинск-2 с рельсов сошли 4 цистерны. Это случилось на путях депо во время работ по маневрированию. Как сообщили в Красноярской железной дороге, при сходе с рельсов цистерны не опрокинулись. ЧП не повлияло на движение поездов, никто не пострадал, угроза экологии отсутствует. Для устранения последствий аварии на место направлен восстановительный поезд. Боксер Тайсон Фьюри впервые за 15 лет оказался легче соперника. Бывший чемпион WBC взвесился с поляком Мариушем Вахом перед боем в Паттайе, который пройдет завтра. Вес 37-летнего британца составил 120 килограммов, а 46-летнего Ваха 132 кило. «Теперь я мистер Стройняшка», — заявил Фьюри. Поединок в Таиланде состоится без телевизионной трансляции. Его увидят 1500 зрителей. В предыдущий раз боксер был легче соперника в 2011 году перед боем против британца Дерека Чесоры. Всего в его 17-летней карьере было 4 таких случая. Apple TV Plus закрывает телесериал «Утреннее шоу». Пятый сезон, который сейчас находится в разработке, станет последним. Проект стал дебютным для стримингового сервиса Apple и вышел в день запуска платформы 1 ноября 2019 года. За 4 сезона сериал получил 28 номинаций на премию Эмми, включая статуэтку в категории «Лучший драматический сериал». Сыгравшие главных героинь Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун признались, что заранее знали о завершении истории. Как отметила Энистон, создателям сериала удалось достойно завершить судьбы персонажей. По словам Уизерспун, утреннее шоу всегда было для нее не только историей о телевидении, но и способом высказаться о свободе прессы. Погода. Плюс 20 сейчас в Москве, завтра в столице переменная облачность, ночью без осадков, местами по области туман, температура воздуха плюс 11-13. В пятницу в течение дня местами кратковременный дождь и гроза, воздух прогреется до 24 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составит 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва», 94,8.
9: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
10: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: «Говорит Москва», 94,8.
9: «Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело принципа».
8: Продолжаем эфир нашей программы вместе с Вадимом Трухачевым, политологом, доцентом финансового университета, специалистом по Центральной Европе. Вадим, ты упомянул кризис лидерства в ЕС. Действительно, уже нет таких ярких и мощных политиков, как Гельмут Коль, как Жак Ширак, как Сильвио Берлускони. Уже нет и даже Виктора Орбана. Но о чем это говорит? Я вот такую интересную параллель бы мог провести. Например, нет в России давно ярких губернаторов, какими были раньше и Лужков, и Шаймиев, и Россель, и так далее, и даже там Савченко Белгородский, например, да. Мы видим тотальную, в этом смысле Россия, это тоже часть Европы, деперсонализацию политики, когда приходят к власти технократы. Ты не запоминаешь их фамилии, ты не запоминаешь их физиономий. Они сменяют друг друга, но работают, получается, институт, работает система. Работает система такая у нас в России, работает система такая в Европе. Никто не запоминает фамилию нового премьера, но, по сути, он выполняет некую функцию важную внутри этого большого государственного организма. И получается... Может быть, с точки зрения этого организма это лучше, чем там бы был яркий политик?
2: Ну, евробюрократы считают примерно так же, как ты сейчас это сказал. Я бы все-таки губернаторов с руководителями государств не сравнивал. У них все-таки разные задачи. Губернатор, в отличие от премьер-министра, не представляет, например, страну на международной арене. и лицом страны он не может являться просто по факту того, что он всего-навсего губернатор. Поэтому я понимаю, откуда идет эта параллель, но все-таки у губернатора роль совершенно другая. Да, в какой-то момент в Евросоюзе посчитали, что лучше перейти вот к таким вот безликим технократам, вследствие чего такие деятели, как Рютте или премьер-министр Финляндии Стуб, в предыдущие времена они смотрелись бледно, сейчас они смотрятся, ну, неплохо и даже ярче остальных, потому что они все-таки еще начинали в пору там большой публичной политики, да, Рютте вообще 14 лет был премьером, и это был единственный либеральный премьер в Европе, ни консерватор, ни социал-демократ, который так долго смог продержаться у власти. Но вот больше, в общем-то, да, Орбан, ну да, но это специфика, это человек еще в конце 80-х с улицы буквально, да, пришел к власти. Фицу сейчас, ну, Фицу со страной не повезло, да. Не так, к сожалению, много влияния Словакия имеет. А так, да, кризис, лидерство есть, и это, в общем, устраивает. То, что называется глубинное государство, институты Евросоюза. Хотя институты Евросоюза придуманы для того, чтобы этих самых ярких политиков одергивать. Отрицательный отбор, который идет, в конце концов, он сказывается и на качестве управления, и на привлекательности образа самого Евросоюза, и привлекательности образа его отдельных государств, в конце концов, привлекательность Европы, Евросоюза, отдельных европейских стран упала, и упала она прежде всего внутри самих этих европейских стран. Этот кризис лидерства сполна ощущается, да, от Лиссабона до Хельсинки. Поэтому...
8: Чуть не сказал, от Лиссабона до Владивостока.
2: Нет.
8: Напоминаю, у нас работает телефон студии прямого эфира. Звоните, задавайте вопросы. 8495-7373-94,8. СМС-портал для сообщений плюс 7-925-48-94,8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. У нас есть первый звонок. Олег, здравствуйте. Вы в эфире, говорите.
12: Здравствуйте. Ну, вы знаете, вот... ЕС, к сожалению, ЕС, Евронато становится, ну, уже стало достаточно такой, где-то даже радикально антироссийской силой. Вот два примера. Старые крупнейшие члены ЕС, Франция и Германия, да, и другие, оказывают финансовую и военную поддержку Украине. А вот скажите, возможен вариант, что ЕС придумает некое такое ассоциированное членство, без права голоса, вот ассоциированное членство, и затащит туда и Молдавию, и Украину, и Армению. Ну, вот с постсоветского пространства, например. Спасибо.
8: Спасибо.
2: Из постсоветских стран только Молдавия может рассчитывать на ассоциированное членство. Во-первых, страна небольшая, во-вторых, страна давно не воевала. В-третьих, значительная часть населения страны и так являются гражданами Румынии, одной из стран Евросоюза. В-четвертых, Молдавия все-таки это часть исторических Балкан, и именно в этом качестве ее могут в качестве недочлена ЕС туда принять. Разговор об Украине, Грузии, Армении – это разговор более долгую перспективу. Скорее, они могут рассчитывать на статус даже не там не полноценного членства, а подмандатной территории Евросоюза, да, где Евросоюз фактически осуществляет внешнее управление, но сами эти страны не будут иметь никаких прав, даже ограниченных, да, на принятие решений в Евросоюзе. Украина – воюющая страна, я напомню. Хорватия после того, как в ней закончилась война, ждала членства в ЕС 18 лет. И это Хорватия, которая имеет, в отличие от Украины, давнюю историю своей государственности. Нация вполне себе устойчивая, да, и сложившаяся. Да. Страна католическая, часть в прошлом крупной европейской империи. Страна, да, имевшая свою знать и так далее. Но даже она ждала 18 лет. Нет ни денег, ни особого желания принимать сейчас Украину. Я понимаю, что назло России, но все-таки, да, назло России имеет свои пределы. Да, зачастую политика, там, ценности и так далее идут впереди экономики для европейцев. Большинство нынешних европейских политиков – это люди глубоко идеологизированные. Для них идеология стоит выше экономики, но все-таки не до такой
13: степени. В отличие от российской элиты, кстати.
2: Да, да. Зачастую у нас разговор не складывался, да, вот в этом смысле очень показательно, я бы рекомендовал слушателям найти стенограмму переговоров Путина и Рюта в апреле 2013 года. Вот все различия в тех терминах, которыми апеллируют два политика, они очень хорошо видны. Да, с одной стороны, Путин разговаривал с Рюта как с человеком, работавшим в Unilever, то есть он должен был бы понимать, как работает бизнес. Рюта-то понимает, Трамп-то он хорошо прогибает, да, но сам этот человек, прежде всего, глубоко идеологизирован, а уже потом это про деньги. Да, здесь действительно разница есть. Нынешняя российская элита куда более прагматична и заточена на деньги, чем европейская. Я сейчас говорю, что хорошо, что плохо. Это не хорошо и не плохо. Да, и то, и другое имеет свои преимущества, да и свои издержки. Но вот зачастую разговор не складывается именно так.
13: Совсем скоро уже, в апреле следующего года, сменится президент во Франции. И, судя по нынешним опросам, мы недавно говорили об этом в одной из последних программ, новым президентом может стать яркая, по меркам нынешнего ЕС, Марин Ле Пен. А в этой ситуации Евросоюз действительно может получить и новое лицо, потому что сейчас сказать однозначно, кто является лидером ЕС, невозможно. Ни Фридрих Мерц, ни Эммануэль Макрон, ни Джорджия Мелони не являются даже близко людьми, которых можно назвать лидерами ЕС.
2: И, знаете, с натяжкой и из-под тяжка это Марк Рютте. Несмотря на то, что он занимает должность генсека НАТО, ну и будучи премьером Голландии после ухода Меркель, фактически он эту роль играл. Просто Рютте это многолетний координатор всей санкционной политики в отношении России, ну, естественно, за недостатком крупных фигур в более больших странах, естественно, выдвигается представитель средней страны, тем более, что Голландия не последнюю роль в Европе играет, к тому же это такой мост между англосаксами, да, и с одной стороны и немцами, и французами, с другой. Что касается перспектив Ле Пен, рано еще об этом говорить. Об этом, говорится, поговорим через полгода, когда выдвижение кандидатов закончится. Но вот на данном этапе я не верю в то, что ее допустят даже до выборов.
13: Но суд уже принял решение.
2: Что она формально может, да. Но, во-первых, ей нужно будет преодолеть сопротивление внутри собственной партии. Там есть господин Барделло, который руководство ЕС и французскую теневую элиту устраивает больше. Да, это такой евроскептик типа Мелони. То есть, да, вполне системно, я бы не сказал, что это прям русофоб, но он готов помогать Украине в том же объеме, может, в чуть меньшем, в каком это делал Макрон. В то, что Ле Пен станет президентом, я не верю. Такие личности могут быть премьерами Венгрии, Словакии, но в системообразующей стране такого человека не допустят. Вилдерса допустили в Голландии к власти в 23-м году, хотя он выиграл выборы, должен был формировать коалицию. Нет, потому что это системообразующая страна. Тикля, лидера партии «Свобода», допустили к власти в Австрии, хотя его партия выиграла выборы в конце 24-го года. Нет. Потому что это системообразующая страна. В Чехии такой промежуточный вариант. Там могут допустить к власти Бабиша, который уже был премьером, хорошо известен, что он может. Он не такой несистемный, как Орбан. В Словении сейчас Янша вернулся к власти, но опять же, он не настолько несистемный, поэтому то, что можно в Венгрии, уже не совсем можно в Чехии, в Словении, и совсем нельзя во Франции, в Голландии, в Австрии. Поэтому любым способом, конечно, такого политика, как Ле Пен, к власти не пустят. В Италии, да, там правительство с преобладанием правых евроскептиков, но его глава Мелони, а не Сальвини. Сальвини в системообразующей стране нет, нельзя. Мелони можно.
13: Посмотрим. А теперь к самой, мне кажется, волнующей теме. А возможно ли большая война России и Европы в обозримой перспективе? О ней в последнее время все больше как бы можно услышать, можно где-то прочитать. Нагнетается, очевидно, некое напряжение, при этом взаимно. А как ты оцениваешь перспективу большой российско-европейской войны в течение ближайших там 5 лет?
2: К сожалению, к ней готовятся. Я бы тут сказал, что европейская бюрократия, бюрократия отдельных европейских стран и европейские СМИ отмобилизованы на войну уже по полной программе, причем отмобилизованы лучше, чем это есть в России. Вопрос заключается в том, что европейские общества воевать не готовы.
13: Не хотят.
2: Не хотят. Они в массе своей, вот не будем строить иллюзии. Сразу скажу, что власть в европейских странах намного ближе к народу, чем в России. Или в Британии. Вот Россия и Британия, как крайние полюса, там власть далека от народа. Еще вопрос, где она дальше, да? А вот в континентальной Европе, даже в крупных странах, власть к народу ближе. И большого разрыва во мнениях между властью и народом там нету. Если вот примерно в среднем брать, где-то 75, то есть 3/4 европейцев осуждают политику России, 60%, ну, по странам это может различаться, потому в Польше одна картина будет, в Болгарии другая, в Чехии средняя между ними, да, ну, примерно 60% готовы немного помочь Украине. Но даже если мы возьмем опросы в таких странах, как Польша, Дания, Хорватия, к слову, я специально беру страны, где подавляющее большинство населения плохо относится к России. Вы осуждаете действия России? Да, и 85, от 85 до 90% поляков, датчан, хорватов, финнов, шведов, можем тут добавить, португальцев, к слову, да, говорят да. Готовы вы лично, чтобы вы лично или чтобы ваши родственники пошли на войну с Россией? Это сразу падает раз в 10, этот показатель. Даже в Польше, даже в странах Прибалтики, даже в Дании, даже в Хорватии. Вот воевать, идти воевать с Россией ради Украины лично европейские общества пока не готовы. Здесь я приведу пример такой страны, как Литва. Ну, сложно себе представить более антироссийскую страну. Когда бывшая премьер Шимонита заикнулась о том, что литовцы могут быть отправлены на Украину, регулярные литовские войска, она с треском проиграла выборы нынешнему президенту Наусиди, который сказал, что он этого не допустит. С треском примерно 3/4 на 1/4. Вот. Поэтому как это преодолеть, поэтому европейцы усиленно ищут тех, кто мог бы помогать Украине поставлять пушечное мясо вместо них. Много они его нашли, кстати сказать, в Косово. Очень много косовских албанцев воюют в рядах ВСУ. Немало и албанских, и македонских. Да, в качестве такого резерва рассматривается Азербайджан. Грузии пытались предлагать, но с Грузией кто мог, уже все уехал. Грузия, собственно, от этого отказалась. Рассматривается Азербайджан, рассматривается еще несколько стран. Могут рассматриваться исламисты, могут рассматриваться члены латиноамериканских картелей, особенно из Колумбии. Но пока на это скребут по сусекам. Вот то, что европейские общества не готовы воевать, там не та демография, там не тот уровень жизни, им есть что терять, им не хочется получать гробы, когда воюешь непонятно за что, да, вот это тормозит. Вот это все-таки тормозит. То есть, с одной стороны, бюрократия и СМИ готовы к войне, готовятся к войне, да, накачивают военно-промышленные комплексы военные бюджеты зачастую в ущерб другим отраслям экономики. С другой стороны, прогреть общество там пока не получается.
13: Вот буквально недавно мы общались с Натальей Юрьевной Лапиной, главным научным сотрудником ИНИОН Российской Академии Наук, специалистом большим по Франции. И она рассказывала после эфира о том, что сейчас мы видим реиндустриализацию Европы впервые там за 40 mm-hmm. лет практически. Mm-hmm. А деньги, большие деньги снова пошли в ВПК,
2: да.
13: европейский, которого с 80-х годов денег там особо не было.
2: Угу.
13: И банкротились предприятия, закрывались заводы, так далее, так далее. Вот сейчас вот мы видим, как европейский такой ренессанс в европейской промышленности за счет инвестиций в ВПК. Тот же самый эффект, который случился в России в 2022 году, когда все там кликушествовали о том, что вот не сегодня-завтра рухнет российская экономика, она не то что не рухнула, наоборот, начала взлетать именно за счет больших инвестиций в ВПК. Потому что, ну, во всех странах мира это работает одинаково. Сейчас то же самое происходит в Германии, во Франции, в других странах, там, где раньше промышленность вся выносилась за пределы не только этих стран, но и даже ЕС, а переносилась в Китай по причине дешевизны рабочей силы. Сейчас мы видим ренессанс там промышленности.
2: Есть одно «но», да, где европейцам сложнее, чем России, ресурс, да. Мало своих нефти, газа, уголь в каком-то количестве есть, да, но он настолько портит окружающую среду, что размораживать угольные шахты, это в Европе, которая имеет гораздо большую плотность населения, чем России, будет тяжелее дышать. Поэтому у них есть здесь дополнительная издержка для раскрутки своего ВПК. Ни в коем случае, конечно, не надо недооценивать, да, решимости, идеологической решимости у европейской бюрократии и части европейского крупного бизнеса на том, чтобы развивать это производство, полно. А населению, грубо говоря, пофиг, где работать, да, на военном заводе или на гражданстве. Главное, что у него будет работа, зарплата, какие-то социальные выплаты и так далее. Поэтому здесь недооценивать их ни в коем случае нельзя, но надо держать в уме, во-первых, в целом неготовность европейского общества к войне, прямой войне, широкомасштабной войне с Россией, и все-таки ограниченность европейских ресурсов. Американские СПГ стоят дорого, вот они пытаются запустить из Алжира, из Нигерии, потенциально и из Ирана. Армения и Грузия, скажем, им нужны как транзитеры иранского.
13: Ну, Азербайджан сейчас выступает.
2: Ну, Азербайджан вроде сильно заменить не может просто в том же объеме. Да, угу. У него просто объемы ограничены. Я называю страны, которые могут действительно много дать. Да, это Алжир, это Нигерия. Да, ищут такие возможности, говорится, пока в полной мере заменить российский газ не получается. ВПК растет, но растет меньшими темпами, чем им бы, говорится, хотелось. Да? Можем рассматривать это как стакан, который то ли наполовину полон, то ли да, наполовину пуст. Ибо для них он, для нас он наполовину полон, для них он наполовину пуст, потому что им бы хотелось больше. Да? Нам бы хотелось, конечно, чтобы он там рос меньше.
13: Вот уже третий, по большому счету, за 100 с небольшим лет глобальный конфликт России и Европы, по сути, двух христианских цивилизаций. На чем он базируется, на твой взгляд? Что мы бесконечно друг с дружкой делим? Пытаемся определить, какой должна быть Европа, пытаемся определить, кто в ней должен задавать правила, что мы делим, хотя, в общем-то, выросли так в одной колыбельке.
2: Я задел, оставляем задел на следующую встречу. Да, напомню, я себе тоже помечу, чтобы мы подробнее это проговорили. Если кратко, то Россия является для большинства европейской элиты идеологическим противником. Россия – это страна, которая посмела отойти от, так сказать, определенных ценностей, от определенного шаблона. Россия – это страна, которая, как им кажется, приняла на себя то, что она будет находиться под внешним диктатом, прежде всего европейским, и от этого отказалась. Россия – это страна, которая начала пересматривать границы в Европе, даже несмотря на то, что, конечно, внутренние административные границы СССР, Югославии, Чехословакии никакие Хельсинские соглашения регулировать не могли. Ну и четвертый момент. Россия – это удобный жупел, который позволяет отвлекать внимание от собственных европейских проблем. Это если коротко. А так это, в общем, разговор по каждому из этих пунктов. Это разговор очень надолго. Если брать с нашей стороны, то в качестве

0: влиять?
1: Я бы сказал, ну, я слышал, что именно так это рассматривается, да. А с их стороны это, напротив, да, возвращение нашего президента, да, который после Мюнхенской речи 2007 года стал для них неудобным, нерукопожатным и так далее. Вот с 2012 года, вот я и отмеривал бы тот момент, когда все потекло по наклонной плоскости. А уже события 2014, тем более 2022 года, это уже только следствие.
0: Но все-таки вот эта перспектива открытого противостояния, я не обладаю цифрами, какое количество граждан России также готово или не готово к открытой войне. Предполагаю, что тоже могут быть цифры-то очень близкие и похожие с европейскими. Но я про другое. Через 2 года, скорее всего, поменяется администрация в Вашингтоне. Вернутся к власти демократы. И тогда ситуация будет еще более печальная.
1: Да, да. Да. Ну и в Америке, где мобилизационный потенциал, конечно, больше. Тоже надо объяснять, зачем надо. Одно дело там помогать оружие подкидывать, с другой стороны, все-таки открытая война — это тоже много гробов. Без большого количества гробов Америка, да при прямом даже участии в войне, тоже
0: не обойдется. А сейчас гробы пойдут из Персидского залива, из Ирана.
1: А сейчас уже они идут. Они пойдут, ну, если демократы вернутся, они забудут и об Иране, о Кубе, о Северной Корее, они полностью сосредоточатся на России, как это было при Байдене. Говорится, сбрасывать это со счетов не надо, но возможность глобального конфликта пока 40-60, что его не будет. Вот я бы такой расклад дал.
0: Ну, еще есть 2 года, да, до возвращения демократов.
1: Пока вот так.
0: Вадим Трухачев, доцент финансового университета, специалист по Центральной Европе, политолог, был гостем программы «Дело принципа» совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. Подписывайтесь на телеграм-канал «Вещи Бондаренко», телеграм-канал «Балканист». Все, что вам может быть интересно о нашей Европе, о Балканах. И будьте счастливы. Всем пока.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 21 час, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Силы ПВО за день сбили 172 украинских беспилотника. Средства противовоздушной обороны перехватили дроны с 8 до 20 часов по Москве. По данным Минобороны, ППЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей и Московского региона. Кроме того, беспилотники нейтрализовали над Башкирией, Плостровом, Крым, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей. В Невинномысске потушили пожар на складе после атаки беспилотников. О ликвидации возгорания в логистическом центре Вайлвери сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. «Благодарю наших огнеборцев за героизм, стойкость и огромную работу, которую они провели», написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс». Огонь на территории складского комплекса маркетплейса вспыхнул в результате массированной атаки дронов в ночь на 22 июля. После удара беспилотников 5 человек обратились к врачам. Также украинские дроны атаковали логистический центр Вайлберис в Краснодаре. 2 человека погибли, 10 получили различные травмы. Марко Рубио объявил о новых ограничениях на въезд в США. Меры направлены против лиц, ответственных или причастных к киберпреступлениям и нарушениям закона с использованием кибертехнологий, таких, например, как мошенничество в интернете и сексуальный шантаж. По словам госсекретаря, запрет на выдачу въездных виз будет распространяться не только на подозреваемых в совершении таких преступлений, но и на их родственников. Как отметил глава Госдепа, главной мишенью станут мошенники, действия которых часто координируют китайские транснациональные преступные организации. Он отметил, что только в 2024 году аферисты обманным путем лишили американцев как минимум 10 миллиардов долларов. При этом они способствовали разгулу коррупции, отмыванию денег и торговле людьми. Сбербанк сообщил о завершении обслуживания валютных карт Visa с 1 сентября 2026 года. Кроме того, прекратится поддержка мультивалютного пластика. Такие сообщения получили по СМС некоторые клиенты банка. Им рекомендовали заранее закрыть в мобильном приложении карты международной платежной системы с продленным ранее сроком действия до 2030 года. Сделать это можно также в любом отделении Сбера. Остаток средств необходимо будет перевести на другие счета, сообщили

0: Я новости на горячей линии банка. В аптекарском огороде в Москве впервые зацвел японский банан. Увидеть его можно в субтропической оранжерее. В среднем растение цветет раз в два года. Это зависит от его возраста. Плоды у этого банана несъедобны, то есть это больше декоративное растение, рассказал РИА Новости научный сотрудник ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Филин. Японский банан – это травянистое растение, которое вырастает до 2,5 метров в высоту. Его родина – материковый Китай. Погода плюс 20 сейчас в Москве, завтра в столице переменная облачность, ночью без осадков, местами по Подмосковью туман, температура воздуха плюс 11-13. В пятницу в течение дня местами кратковременный дождь и гроза, воздух прогреется до 22-24 градусов, ветер северный 5-10 метров в секунду, атмосферное давление в пятницу составит 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
2: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Повтор лучшего.
4: Союзные силы убивают остатки украинских сил из пригорода Присича.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
6: 15:05 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. И у нас сегодня умный парень, руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов. Григорий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Очень приятно вас тут слышать, видеть. Вы у нас частый гость. Вот, обсудим сейчас всякие интересные новости, связанные с нашей внутрянкой. Ну вот, кстати, из последнего, почему я поговорила, да, с вами по поводу госуслуг. Вот это интересно. В принципе, она очень интересует наших слушателей. Но это естественно, потому что мы все пользуемся госуслугами. Вот «Известия» сегодня узнали о намерении властей добавить в госуслуги функции соцсетей. Ну, не только уже «Известия», это уже подтвердили, кстати, официальные лица, что действительно разрабатывают там какую-то концепцию развития портала до 2035 года. Вот мне отказалось, что, в принципе, госуслуги, с ними уже все понятно. Они прекрасно сейчас функционируют на данный момент, они действительно там помогают нам все делать быстрее. Как вы думаете, зачем делать из госуслуг соцсети, какие-то чаты, календари событий? Ну, там куча вообще всего хотят, такую комбо, такую тяжеловесную.
7: Знаете, в силу того, что особенно в последнее время я достаточно много общаюсь с коллегами и в Минцифре, и рядом с Минцифрой, и с коллегами из IT-сектора, крупнейшими нашими вендорами, игроками, у всех большое недоумение. Вот буквально на днях слышал от одного очень крупного человека в системе, он говорит: знаешь, я никак не могу понять, вот как у нас в системе госуправления одновременно существуют очень продвинутые, крутые государственные услуги, да, А с другой стороны, огромная часть того, что делается в госсистеме, делается на бумаге, в табличках Excel, да, и для того, чтобы там что-то поправить, да, надо распечатать документ, отметить там ручкой, да, потом передать другому человеку, который из карточки еще что-нибудь куда-нибудь введет. Это с одной стороны.
6: То есть реально до сих пор так все работает?
7: Действительно, да, где-то у кого-то бриллианты мелкие, у кого-то супчик жидкий. А это все от того, что... И вот все эти инициативы, а давайте мы в госуслуги добавим социальные сети. Я предлагаю, что там, конечно, надо еще добавить этот...
6: Дейтинг же еще хотели.
7: Ну, смотрите, первое, что туда надо добавить, это, конечно, справочник по поваренной книге для того, чтобы люди открывали госуслуги, могли суп сварить, вот, там, не знаю, питание ребенку приготовить, да, детское разогреть. Ну, то есть до абсурда это же можно доводить. Это, на самом деле, к сожалению, доводится до абсурда, потому что, к сожалению, да, вот в процессе цифровизации есть и очень четкий алгоритм. Да? Вот если его нарушать, ты получаешь хорошо оцифрованный хаос. Вначале ты должен определить стратегические цели и задачи, зачем ты это делаешь. Да? Потом ты должен оптимизировать сами процессы, да? И только на третьем шаге накладывать на это какую-либо цифровизацию, а на четвертом шаге уже автоматизацию, искусственный интеллект и все прочее. У нас, к сожалению, это все развивается без руля, без ветрил. То есть вначале, да, была правильная задача перевести очень трудозатратные и сложные процессы межведомственного взаимодействия для получения тех или иных услуг гражданами в цифровой вид. Отчасти это получилось. То есть по целому ряду первого... Ну, то есть, знаете, вот всегда низковисящие фрукты снимать просто. Да? То есть оттолкнуться от плинтуса очень легко. Определить там условно 100-150 наиболее частых задач, с которыми люди обращаются в госсистему, было несложно. И тот бардак, который там был, разгрести элементарными вещами тоже было не так сложно. Да? Другое дело, что не все, конечно, идеально работает, да, потому как там... Условно, для того, чтобы получить ребенку загранпаспорт, да, тебе приходит сообщение о том, что срок у вас истек, но в памятке на самом портале написано, вы не реагируете на СМС, которая приходит. Это как это? Да? То есть люди знают, что у них баг в системе, и они этот баг сделали фичей. Да? То есть они, ну, переводя на русский язык, они эту ошибку превратили в фишку. Да? Мы напишем, что вы на это не должны реагировать. А может, чтобы эта смс-ка вообще не приходила? Чтобы люди не дергались, да, от того, что их заявка куда-то пропала. Да? И этого у нас стало очень много внутри. Да? Вроде все в цифре, все замечательно, в аналоговом виде не летает. Попытка туда добавить соцсети, да, слушайте, с Максом-то уже сделали, да, это, по-моему, уже скоро не, не в госуслуги добавят соцсеть, а в Макс добавят госуслуги, ну, что уже практически произошло. То есть огромное количество функций людей прям заставляют попадать именно в Макс, потому что из серии вы другим способом этот QR-код не прочитаете, да, или вот эту услугу, я думаю, что скоро
6: просто
7: будут
6: вы вводиться. Эту услугу не получите. Вот да, я не могла получить услугу в МФЦ, не зарегистрировавшись в Максе и не наведя там на вот этот QR, то есть меня не записывали просто.
7: Ну, то есть, вот, да, это удивительно, ну, в этом плане я еще, к счастью, с этим не сталкивался, да, когда меня тут недавно спросили, у тебя есть маска, я говорю, нет, а в администрации президента знают, я говорю, знают, и что, я говорю, завидуют, вот.
6: Так опасно сейчас, знаете, вы пошутили, Григорий.
7: Понимаете, то есть, я пока с этим не сталкивался, потому что у меня там в госуслугах полная биометрия, ну, и в этом плане, конечно, тут вопрос того, как бы, боятся того, что какие-то твои данные куда-то утекут, ну, слушайте...
6: Они уже давно утекли, к сожалению, или к счастью, я не знаю. Бояться этого, да, сложно.
7: Если за вами не следят, это не значит, что у вас нет паранойи. Вот это из этой серии. Поэтому тут проблема в другом. В том, что у нас отсутствует стратегия и архитектура цифровизации системы государственного управления. Да? Вот в каждом маленьком кусочке вроде все летает. Да? Вчера было у нас совещание в Государственной Думе, круглый стол по развитию центров обработки данных. Да? И я абсолютно согласен с Минэнерго, которая там выступала, с заявлением о том, что, слушайте, вы, конечно, там правильно критикуете нашу стратегию размещения до 42-го года электрических технических мощностей, но хочу вам сказать, что стратегии размещения центров обработки данных у нас нет вообще. Да? Это действительно так. Вот, к сожалению, при всем том, что Минцифры действительно делает очень многое, да, и с точки зрения цифрового госуправления мы действительно один из лидеров в мире, и вообще, в принципе, вот при слове «цифра» у нас один из сильнейших в мире финтех, у нас один из сильнейших в мире кибербез, у нас один из сильнейших в мире финбез, да, и госуслуги одни из самых крутых, крутых в мире.
6: Хороший, да,
7: а уж хороший. Говорить про ту цифровизацию, которая есть в Москве, да, когда рядовой житель Москвы привык к тому, что у него все практически в телефоне через приложение, да, тут Яндекс, тут Мосспорт, тут еще что-то, тут еще что-то, но это не означает, что во всем этом есть логика и архитектура. Ни один человек сейчас у вас в госсистеме не скажет, какие у нас полный реестр всех ГИСов, да, систем, в которых госслужащие должны работать. Да? Никто не скажет, как у нас сочетается стратегия развития энергетики со стратегией цифровизации, потому что это нету. Более того, все ловят хайп сейчас на искусственном интеллекте, и на самом деле не хайп, да, нам действительно надо из страны третьего мира переходить в первую категорию, мы очень много упустили, но стратегия развития искусственного интеллекта у нас написана в 2021 году.
6: Ну, вы знаете же, вот видели, наверное, это высказывание Натальи Касперской, довольно жесткое.
7: Да.
6: По поводу искусственного интеллекта. Ну,
7: смотрите, да. Там много с чем я у нее согласен, да, особенно в отношении госсистемы, много с чем нет, да, то есть, как бы, она профессионал, имеет право на эту позицию, но, повторюсь, стратегия написана в 2021 году. Угу. Что-то я сомневаюсь, наши гениальные люди предсказали все то, что не смогли предсказать даже люди, которые сейчас во фронтире находятся, да, и пересматривают свои прогнозы там каждые полгода. Да? У нас стратегия не обновлялась. Да. Китай недавно, буквально там пару недель назад, свою стратегию обновил. Да? Еще маленький нюанс. Да? В нашей рабочей группе Орешкин-Григоренко по развитию искусственного интеллекта у нас один человек с инженерно-техническим образованием. Да? Это Тигран Худовердян из Яндекса. Угу. Вот, глядя на него, не скажешь, что вроде как, да, человек с инженерно-техническим образованием. А все остальные у нас там гуманитарии, да, на секундочку, да. Ну, ладно, бог с ним, что у нас там промышленность, Денис Валентинович Мантров, социолог, да, и так далее. Но возьмем Китай. Там все инженеры, техники и с колоссальным практическим опытом, да. То есть люди, которые у нас управляют этой отраслью, да, они, строго говоря, не разбираются в этом, да, на уровне профессионального даже образования. Да? И вот в этом главная проблема. Не в том, что в госуслуги теперь еще что-то добавят, да. Проблема в том, что это все появляется спорадически. Ну, а давайте еще вот это навесим, а потом еще вот это навесим. Да? Помните же известное высказывание: мозг хорошо устроенный лучше, чем мозг хорошо заполненный. Вот этой архитектурой системы у нас в цифровом управлении государством колоссально не хватает.
6: Но, ну, это, знаете, такая риторическая тема-то вообще, в принципе.
7: Да нет, на самом деле она не риторическая. На самом деле это не так сложно, да? Строго говоря, много где казалось, что какие-то пласты просто неподъемные, да? Там, возьмем, там, не знаю, тему там, даже эффективности госуправления. Долгое время казалось, что госсистема это слышать не будет. Нет, сейчас слышит, да, это слышит. Долгое время казалось, что невозможно говорить о том, что стратегические документы должны быть синхронизированы между собой, да. Долгое время говорилось, например, возьмем паспорта национальных проектов технологического лидерства, что вообще-то надо сквозно посмотреть по каждой из технологий, а что у нас есть, где у нас научная школа, где у нас подготовка кадров, где у нас обратный инжиниринг, где у нас выход в серию, да. Долгое время не слышали, сейчас передали технологии Минпромторгу, первое, что сказал министр Антон Андреевич Алиханов, давайте разбираться, понимать по каждому из технологических стеков, что у нас есть. Да? Долгое время говорилось, давайте двигаться в сторону производительности труда. До тех пор, пока сейчас на коллегии Минпромторга Алиханов не сказал, что одним из ключевых критериев выделения поддержки и госденег будет повышение производительности труда, все считали, что можно этим не заниматься. Вот многие вещи в госсистеме казались, более того, вот сейчас много критики я сказал в адрес там цифрового блока правительства, но то, что первые годы делал Дмитрий Юрьевич Григоренко, да, по переводу документов в электронный оборот, да, по риск-ориентированной системе контроля, это были прорывы колоссальные. Казалось, когда он начинал заниматься комиссией по законопроектной деятельности, у нас было более 3000 законопроектов, и законов уже, даже не законопроектов, а законов, с непринятыми подзаконными нормативными актами, длящимися аж от 2012 года. То есть закон принят, но он не действует, потому что не приняты подзаконные акты. Ему за короткий срок удалось это исправить. Нет подзаконного акта, не вносится законопроект в Государственную Думу. Это стало работать. Но, к сожалению, где-то есть предел простых улучшений. Правительство нынешнего созыва привыкло к двум вещам. Нам, это классическая фраза внутри, нам надо снять низковисящие фрукты, и нам нужен вау-эффект. То есть мы мыслим категориями, там, год-два, нам нужны quick wins, быстрые победы. Да? Сейчас quick wins перестали работать. Все, что быстро и легко, уже сделано. Дальше нужна стратегия, дальше нужны длинные истории, нужны люди с длинным мышлением. А вот здесь внутри, когда ты сам мыслишь как руководитель категории там, одного года, да, и дай бог, чтобы это был просто электоральный год, да, вернее, не дай бог, чтобы это был электоральный год, то дальше ты не можешь ни о чем дальше рассуждать. Да. Недавно разговаривал с одним из главой регионов, он говорит, слушай, я два года ничего делать не могу, у меня одни выборы накладываются на другие, то были мои выборы, сейчас выборы в Государственную Думу. Думать, я ничего делать не могу. Я только занимаюсь выборами, тем, чтобы обеспечить красивую картинку вокруг всего этого. Да? Я не могу трансформацию, потому что любая трансформация — это сложно. Это изменение культуры в головах у лиц, принимающих решения. Это непростые шаги, и их надо делать сейчас.
6: Да, но вот, кстати говоря, по поводу выборов, да, заговорили, поскольку они уже вот скоро-скоро. А Госдума тут подводила итоги своей работы. Буквально позавчера, по-моему, да, Володин выступал. И сказал, что каждый третий принятый закон социально ориентирован. То есть неплохие, как бы, итоги.
7: Слушайте, знаете, это вопрос еще Аристотеля, классификации, как считать, да? Можно было посчитать, что и каждый второй был социально ориентированный закон. А, и более того, если мы считаем, что каждый третий закон социально ориентирован, можно же сказать, что две трети законов у нас не социально ориентированы?
6: Нет, нельзя, вы что?
7: Ну что вы, нельзя же так сказать, да? Тут, как бы, я думаю, что одно дело, как бы, публичные заявления, знаете, как в те времена, когда я еще занимался выборами, среди всех коллег у нас была одна из любимейших фраз, верх цинизма выполняет свои предвыборные обещания, да? Вот во время выборов можно говорить все, что угодно. По поводу эффективности работы Государственной Думы, смотрите, тут вот какая вещь. Большая часть законопроектов, которые принимают, становятся законами, они же разрабатываются не депутатами. Они вносятся либо правительству, либо администрации президента. Мы прекрасно понимаем, что Дума не субъектна. Да? Про региональные законодательные собрания вообще мы молчим, да, как бы кто-нибудь про Мосгордуму что-нибудь в последнее время слышал, да, да нет ее, да? Сергей Семенович великолепно без нее справляется, да, как бы, поэтому...
6: Вы же понимаете, что сразу первый же вопрос логичный у человека, а зачем тогда они нужны, да?
7: Это очень правильный и логичный вопрос, а зачем они нужны? Понимаете, у Государственной Думы, как у парламента, да, у него с точки зрения теории, да, государства и права, есть несколько функций. Да. Первая функция – депьюти, представительская функция. Да, то есть депутаты должны представлять регионы. К сожалению, да, ничего кроме красивых картинок у себя в голове они не представляют чаще всего, да, потому что они не могут лоббировать интересы региона на федеральном уровне. Да. Это раз. Да,
6: то есть, ну, реально не могут, да.
7: Эту функцию выполняют сейчас губернаторы через вице-премьеров, которые курируют федеральные округа. То есть реально механизм работает так. Депутаты не лоббируют, да, и более того, они не могут представлять интересы избирателей в силу того, что, опять же, они не субъектны, да? То есть они могут как-то помогать избирателям в ходе своих приемов, но это, знаете, такое вот ручное управление,
6: ну, точечное,
7: да,
6: такая,
7: точечное, да, и так далее. Представительская функция очень слабо проявлена, да. Следующая функция, законотворческая, да, об этом мы уже сказали, да, что, к сожалению, большинство, да, статистика вроде как, которая исходит исходит из Госдумы, она положительная, что количество законопроектов, которые вносятся депутатами, становится больше, но опять же, да, давайте
6: сколько
7: посмотрим,
6: из них принимается,
7: сколько
6: да.
7: из них принимается раз, а во-вторых, по-моему, уже сами депутаты, я изнутри даже знаю, горшочек не вари, да, есть определенное количество депутатов, да, часть из них, к счастью, в Новую Думу не попадают, да, уже, что понятно, они их нету в списках нигде, они производят какое-то безумие абсолютно, которое распространяется на всю палату. Я абсолютно согласен, вот несколько дней назад там в новостях проходила инициатива Станислава Наумова, депутата Государственной Думы, о том, что не надо писать в СМИ, Государственная Дума предложила. Да? Угу. Давайте писать конкретного депутата, кто это предложил, да, для того, чтобы, знаете, как у Петра Первого, пусть каждый говорит на ассамблеях, дабы глупость каждого была видна. Да? Не Государственная Дума в целом, а конкретный депутат, да, имел неосторожность это предложить, да, этот законопроект. Ну и третья функция – парламентский контроль. Закон о парламентском контроле, по-моему, у нас 2013 года, и с тех пор не менялся. Да? В законе о парламентском контроле у нас отсутствует контроль за стратегическими документами, у нас отсутствует контроль за национальными проектами. Государственная Дума контролирует с точки зрения парламентского контроля исключительно бюджет. При этом различными рода поправками именем ковида и специальной военной операции, в принципе, правительство уже 2/3 бюджета может перераспределять в течение года без какого-либо участия Государственной Думы. Отсюда вопрос, а зачем это все требуется? Баланс ветвей власти, ну тоже, знаете, мы это воспринимаем как догму, а это лишь один из концептов Шарля Луи де Монтескье. Да? Более того, все забывают про второй концепт Монтескье, о том, что все-таки форма правления должна определяться размером государства. Да? И там, условно, прямая демократия, для которой как раз разделение властей является золотым стандартом, это для маленьких стран. А для больших стран работает только очень жесткая вертикаль власти. Ну, угу. там, монархия, да, либо можем говорить там авторократия, да, и так далее. Да? Ну, вот мы уверены, что мы должны идти в эту сторону? Не знаю, да. О том, что на самом деле какое-то осмысление функции и роли парламента в структуре нынешней системы органов власти и единой системы публичной власти необходимо, я думаю, что да.
6: Вы думаете, это будет реализовано?
7: Смотрите,
6: будет кто-то этим заниматься?
7: Знаете, когда на заре этого созыва Государственной Думы мы создали экспертный совет при Комитете по контролю по достижению национальных целей развития и внесли достаточно много предложений как раз по повышению функции и роли парламента, на это мне там коллеги там, в той же администрации президента говорили, слушай, ну зачем? Да? Вот, ну, ты что, вот реально считаешь, что если им дать сейчас дать вот эти вот полномочия, ну это же катастрофа будет. Я говорю, да, если этому созыву дать эти полномочия, да, получится катастрофа. Но если мы внесем эти изменения, возможно, при формировании нового созыва в 2026 году задумываются, а надо ли гранаты давать обезьянкам. Простите за это сравнение. Да? Может быть, мы тогда по-другому будем подбирать депутатов, раз у них есть такие полномочия. Например, да, опять же, Конституция дала парламенту достаточно большие полномочия по контролю правительства. Кроме публичных выволочек ряду министров, да, причем абсолютно управляемых, регулируемых, ничего не происходит, да, так как такового контроля за деятельностью правительства со стороны парламента по большому счету нету, да, потому что, опять же, можно сказать, что сейчас не время и не место. Абсолютно согласен. Более того, мы предлагали вообще делать, прекратить вот этот аттракцион невиданной глупости и в прямом эфире транслировать заседание, там, парламентский час с министерствами. Потому что он в итоге превращается просто в рафинированное ничто. Потому что публично говорить вещи нельзя, потому что это тут же мы наигрываем на всех наших оппонентов, да, А говорить без как бы какого-либо разбора полетов, да, тогда мы просто это превращаем в бессмысленное времяпрепровождение для самих министров, отрывая их от дел.
6: Григорий, как вы считаете, вот будущий состав Государственной Думы будет сильно отличаться от нынешнего? И сохранит ли Вячеслав Володин, собственно, пост спикера?
7: Ну, смотрите, судя по спискам партии, ротация будет, и будет достаточно существенная, да, как минимум, да, значимая часть депутатов станет выходцами из проектов «Время героев» различного уровня и участники специальной военной операции. Об этом говорил Владимир Владимирович, да, в последнем послании Федеральному собранию, которое было о том, что это новая элита. Как бы это сослужило плохую службу в целом. К сожалению, все и те, и другие восприняли эти слова слишком буквально, да, одни посчитали, что они теперь придут и сметут все старое, да, до основания, а потом и всех расстреляют, да, мы теперь элита, будьте добры, перед нами отчитывайтесь, да, а другие... в госсистеме стали защищаться от всего этого, да, и посчитали, что раз они теперь не элита, да, как бы, да ну это все по пути, которым Лавров указал. Вот, понимаете, тут вот какая история. Поменяется ли сильно состав Госдумы или нет, дело не в этом. Вот вопрос в том, поменяется ли функциональность. И опять же, вот смотрите, если мы говорим о парламенте работающем, да, то там должны работать профессионалы. Есть, многие, конечно, там шутят на тему тех депутатов, которые там с 90-х годов сидят в Государственной Думе, но на них Госдума и держится. Если бы не было этих людей, разбирающихся в законотворчестве, умеющих вычитать законопроект, да, это не только помощники делают, да, это делают сами депутаты. И опытные депутаты, которые несколько созывов, это возможность парламента быть профессиональным. А многим только полсозыва, новые депутаты меняют кабинеты, делают ремонт и привыкают к регламенту и вообще разбирают, пытаются разобраться в том, как устроена законопроектная деятельность. Это не очень хорошо.
6: Но вот, например, такие депутаты, как Ярослав Нилов, вот вы знаете, да, его уже не будет.
7: Ну, смотрите, история с Ярославом Ниловым – это история, к сожалению, не профессионализма, а вопросов разборок внутри партии ЛДПР. Он не стал лидером партии, претендовал на это после смерти Владимира Вольфовича, и понятно, что Леонид Эдуардович стремится по российской традиции зачистить поляну.
6: Поляну, да. Спасибо за это мнение, да, по поводу Ярослава Нилова, потому что кто-то там уже говорит, что вот жалко, такой депутат был, в принципе,
7: жалко, работающий. Потому что он профессионал уже, да? Когда профессионалы уходят, на их место приходят, пусть и умные, может быть, может быть, но пока новички,
6: другие профессионалы.
7: Надо.
6: Руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромилов в программе «Умные парни». Далее новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Повтор лучшего.
2: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
6: 15:37 в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня умный парень, руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов. Григорий, здравствуйте еще раз.
7: Здравствуйте.
6: Я, кстати, напомню, наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм и Макс для ваших сообщений в эфир. Говорит МСК-бот. Видеотрансляции на Рутюб-канале, на Ютуб-канале, социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Ну и повторю еще раз, где можно все наши новости почитать, подписаться на них. Это в Яндекс.Дзене, в Максе и в Телеграме. Радио «Говорит МСК» в одно слово. Знаете, тут вот слушатель пишет мне постоянно, комментируя, значит, ваше, собственно, сегодня участие в нашем эфире, говорит, что вы ему напоминаете Жириновского. Вам надо в Госдуму самому вообще уже давно пойти. Хотели бы в Госдуму пойти, Григорий? Поработать депутатом.
7: Знаете, как-то во время какого-то дня из голосований был прямой эфир на радио тоже, и радиоведущий такие все бодрые, середина дня. Вы же уже, наверное, сходили, проголосовали. Я говорю, нет. Ну вы же, наверное, собираетесь пойти проголосовать. Я говорю, нет. Так у них лица меняются, они говорят, а почему? Я говорю, работники мясокомбината колбасу не едят. Вот, поэтому, как в свое время сказал Георгий Сатаров, я этих зверушек изучаю. Невозможно трансформировать систему, находясь внутри нее. Да? Поэтому можно трансформировать ее только находясь вовне. Поэтому я и никогда не находился внутри государственной, да, системы. Хотя предлагали разные и очень высокие позиции.
6: Предлагали?
7: Предлагали.
6: Ну, какой вы стоик? Вот я боюсь, что я бы вот не отказалась. Да.
7: Понимаете, здесь вопрос того, когда ты взвешиваешь, ты что-то можешь реально сделать, да, или не можешь сделать. Да? Когда мне в 25 лет предложили быть вице-губернатором одного из регионов, да, я главе сказал, подумав 2 недели, ну, действительно заманчиво, 25 лет тебе, да, тебе предлагают пост вице-губернатора. Вот, что если у вас написано объявление, вам требуется губернатор, вице-губернатор, на 25 тысяч рублей, это значит, что честный вице-губернатор вам не нужен. Да? Ну вот как бы, если система изначально не позволяет внутри себя работать, да, и трансформировать, то, к сожалению, многие могут сказать, что как бы это хорошо рассуждать со стороны, да, вот типа возьми и сделай. Да? Как раз задача в том, чтобы, имея возможности смотреть на систему целиком, и на все ее элементы функционирования, помогать ее трансформировать и делать ее эффективнее. И изнутри это сделать очень сложно, и я снимаю шляпу перед огромным количеством моих друзей, знакомых, коллег, которые внутри госсистемы пришли ей помочь сделать ее эффективнее в своей части. И они действительно пришли заниматься государственной службой от слова служение, да, а не накормление. Да? И на самом деле очень часто рассуждают про госсистему, что вот там все коррупционеры, все там рука руку моет, все там бездельники ничего не делают. Это не так. Да? Чаще всего огромное количество людей в госсистеме действительно стремятся сделать ее лучше. Но иногда не хватает полномочий, иногда это свойственно для регионов, муниципалитетов, не хватает компетенций, да, а иногда просто-напросто не пришло еще время, потому что очень много тех решений, которые мы предлагали еще в 2012, 2013, 2014, 2015 году, система стала воспринимать только вот в 2022, 2023, 2024 году. Многие решения, которые сейчас предлагаются, я думаю, что через какое-то время и их время тоже придет.
6: А знаете, о чем хочу поговорить? Ну, то есть это важная такая штука, тоже вот в рамках системы, да? А вы же, ну, в курсе 100%, вот эта вот критика председателя СК, Следственного комитета Александра Бастрыкина, известное, собственно, видео, везде были во всех телеграм-каналах, где он в конце июня жестко раскритиковал современные государственные молодежные структуры, заявив, что от них нет толку, тогда как подростков продолжают вовлекать в преступление, экстремистскую деятельность. Действительно, колоссальный, кстати, рост подростковой преступности, но, собственно, это не секрет. По его словам, Росмолодежь и движение первых, то есть он прям первый человек, который прям так прицельно на самом деле. Движение первых существует на бюджетные деньги, но не демонстрирует заметного результата в реальной работе с детьми и подростками.
7: Ну, смотрите. С одной стороны, господин Бастрыкин известен своими резкими заявлениями, да, и его пристальное внимание к бывшему руководителю Росмолодежи Ксении Разуваеву во многом обусловило, да, эти слова, да. Ну, смотрите, здесь есть, как всегда, да, вот госслужащий всегда выбирает из двух плохих решений, из хороших не выбирает. Вот точно так же здесь у этой медали есть две стороны. С одной стороны, все внутри госсистемы знают эту мою позицию. Я считаю, что, в принципе, ошибка была изначально создание Росмолодежи. Мы не можем, у нас вся система вертикали управления создана по отраслевому принципу. Да, она устарела, нужен межотраслевой принцип, да? Но когда у нас все по отраслевому принципу, а только в отношении молодежи существует другой критерий, да, по сути возрастной, да, это мешает и меняет всю систему управления. Да. Невозможно, точно так же, как всякие там молодежные парламенты, это просто странные песочницы для карьеристов, да, либо ты профессионал, либо не профессионал. Да. И отдельно выделять молодежную политику как объект управления, да, и создавать под эту структуру, это ошибка была изначальная. Да. Она должна быть внутри политик всех других министерств и ведомств. Uh-huh. Да. И даже то, что можно сказать, что иногда под спецзадачи надо создавать федеральное агентство, да, я согласен с этим, да, и я являюсь сторонником того, чтобы под отдельные задачи система управления должна быть гибкой, да, но это не про гибкость, да, это про то, что мы ее когда-то создали, да, более того, к сожалению, мы, именно создав Росмолодежь, да, одним из первых руководителей, например, был Андрей Шаронов, да, который вышел из комсомола. Все первые руководители вышли-то из комсомола, да, Росмолодежи. Мы пытаемся повторить советскую систему. То же самое и движение первых. Мы пытаемся повторить советскую
6: которая,
7: пионерию.
6: Которая, собственно, развалилась.
7: Дело даже не в этом. А дело в том, что вот один из очень мудрых людей внутри госсистемы, как ты мне сказал, я разговаривала с человеком, который еще жив, но и он создал вот пионерию, да, по сути, вот все атрибуты вокруг пионерии, он говорит, вот он его создавал, он говорит, понимаете, мы создавали под определенный политический строй и определенную эпоху, и вот эти все линейки, галстуки и прочее, они соответствовали общественному настроению, строю, да, и соответствовали культуре, существующей в обществе. Пытаться это сейчас просто отзеркалить, перенести, это невозможно.
6: Пытаются,
7: я был на первом съезде движения первых, да, когда тут в манеже на цокольном этаже со Стасом Ярушиным они поют под караоке, а он меня целует, говорит, что любит, ночами обнимает, а дети от 14 лет плюс, да, напомню, да, а после этого их загоняют в главный зал, да, после того, как только что вот они просто были на дискотеке, и им говорят, а вот теперь, им даже не говорят, зарегистрируйтесь, им говорят, давайте протестируем голосование, да, нажмем цифру 1. Вы же понимаете, что сделали дети. Все нажали цифру 3 и 2, да, потому что просто прикольно, а если я нажму это, что будет?
6: Что будет, да?
7: Если делегат там, на съезд пионеров, он просто под ношей, грузом этим, он не знал, как там, себя раскрепостить, да, потому что за ним стоял целый его поселок или город, и он чувствовал ответственность перед ними всеми за то, что он их представляет, а здесь они ничего не чувствуют, они просто пришли на тусовку, на очередную, да, я уж не говорю про то, как там все процедуры выборов были выстроены, просто потому что это глобальный хаос и бардак, да, это с одной стороны, да, и это ошибка, да, и, к сожалению, принятая и стратегия молодежной политики, да, это тоже проблема, да, ну, как бы, а давайте мы создадим министерство, которое будет заниматься серебряным возрастом, например, да, надо, не надо, да, а когда мы еще под молодежь подогнали возраст до 35 лет, а ВОЗ недавно до подняла 40... возраст,
6: ну, кстати, не недавно,
7: до 45, я теперь снова молодежь поздравляю всех, да. Да, как бы,
6: все молодые, да.
7: У нас 40% населения попадает, а Росмолодежь это вот такая вот маленькая компактная структура, как они могут определять политику в отношении 40%. Кроме того, есть еще Минпросвещение, Минобразование, есть администрация президента, которая их курирует. Это не работающая модель. Да? Uh-huh. И то, что сейчас нынешний руководитель Росмолодежи, честь и хвала ему, что он в этих условиях, понимая все ограничения, потому что Григорий Гуров был и зам руководителя Росмолодежи, и зам министра образования, понимая все эти ограничения, он не пытается сделать все, да? Он пытается улучшить вот в конкретных маленьких задачках. Да, они администрируют нас проект «Молодежь и дети», тоже целиком от начала и до конца проблемный, mm-hmm. наверное, один из самых проблемных национальных проектов с точки зрения структуры его функционирования, вот, потому что, нате боже, что нам негоже там смешанные процессы и проекты, и капитальное строительство, вот все-все-все в одну калитку сложили, и я надеюсь, что там новый состав правительства будет пересобирать всю эту историю, вот, скорее всего, будет пересобирать, я даже так сказал, вот, но попытка воссоздать просто советскую систему, не пытаясь даже понять, как это существует сейчас и должно существовать сейчас, это большая проблема. Да? Очень большая проблема, что у нас отсутствует вообще основа государственной политики в сфере образования и воспитания. Да? Uh-huh. Да, мы допустили большую ошибку, это я перед всеми руководителями, которые только можно, уже повинился, что там, имел отношение к инициированию стратегии развития образования. Конечно, нельзя было ее делать. Во-первых, это не должна была быть стратегия образования и обучения. А во-вторых, действительно, к сожалению, в нынешнем виде, когда сама система образования начала писать для себя стратегию, это ошибка. Да? Машинист не может определять, куда должен ехать поезд. Да?
6: А скажите, пожалуйста, Григорий, извините, я вас перебью. А как вы считаете, вообще должны такие организации создаваться в рамках государства? Вот, вот такие большие, и не, ну, вы говорите, она маленькая, но все равно смотрите, это все-таки крупная организация
7: вопрос,
6: по работе
7: вот,
6: с детьми.
7: Смотрите, молодежь. Давайте сверху пойдем. Первое. Угу. Должно ли государство определять политику в отношении молодежи? Да, должно. Должно ли оно заниматься воспитанием? Да, должно. Да? Потому как если этим не занимаешься ты, как происходило в 90-е uh-huh. в нулевые, да, туда приходит другое государство, да, вот не терпит пустоты. Если uh-huh. общественно-государственными отношениями, воспитанием никто не занимается, этим занимается другое государство. Государство должно этим заниматься. В какой форме и
6: да,
7: в каких
6: как
7: институциях uh-huh. она должна заниматься? Абсолютно очевидно, что нынешнее, ну, смотрите, для того, чтобы понимать, как управлять молодежью, да, и заниматься управлением в отношении молодежи, надо разобраться вообще с гуманитарным блоком целиком. Да. Нынешние все системы изучения, модели и вообще концепции общества и гуманитарного знания не отвечают реальности. Да. Они все устарели. Да. Нынешнее общество гораздо сложнее. Да. И надо начинать с этого. Молодежь значительно сложнее. Поэтому в таком линейном формате это невозможно. Да, это должно носить общественно-государственный характер. И, между прочим, у движения первых это одна из двух организаций, где прописан общественно-государственный характер взаимодействия. Само общество должно здесь, должен быть партнерство между обществом и государством в отношении воспитания и работы с молодежью. Это не может быть только государственным движением с одной стороны. Вот так же, как в 90-е годы создавалось с нуля тема частного бизнеса и частно-государственного партнерства, вот так же сейчас надо трансформировать взаимодействие государства и общества. И уж простите, это никак не социальная архитектура. Да? Uh-huh. Ну, это такое натягивание совы на глобус, все знают мою позицию. Там, причем все внутри, даже коллеги, все, все говорят, что это натягивание совы на глобус, да, но как бы публично мы не будем об этом говорить. Да? Мы будем говорить про людей с повышенной, пониженной социальной архитектурной ответственностью. Это вот идея правильная, да? Упаковка плохая. Да? И не с этого надо начинать. Да? То есть вот нельзя начинать строить дом с, не знаю, лестницы внутри. Да? Ну, вначале нужен архитектурный проект, да? Как бы, иначе ничего не получится. Это не вина Росмолодежи, это беда Росмолодежи там, где она находится.
6: Так это беда вообще всех нас, получается, понимаете?
7: К счастью, нет. К счастью, нет. Вот смотрите, вот в этом-то как раз и, с одной стороны, в этом и суть претензий Бастрыкина, да, что, слушайте, Росмолодежь есть, а с молодежью никто не занимается. Просто Росмолодежь исторически ищет под фонарем. Да. Во все активности Росмолодежи вовлечено, ну, там, от силы, ну, 1 миллион человек, ну, 1,5 миллиона человек, да. Но это не десятки миллионов, которые подпадают под деятельность, да. Есть ветераны молодежной политики. На там, фестивальное и там, форумное движение ездят одни и те же люди, да. Активно вовлечены одни и те же люди, да. Попытки там загнать там, через МАКС, не через МАКС, на портал там, «Молодежь России» как можно больше детей, они этим не пользуются, да.
6: Я просто прекрасно знаю, как молодежь обходит, и подростки обходят этот МАКС. Это же даже прикольно им. Они это смотрите, просто делают вот, специально.
7: Вот, да, да. Вот смотрите, в этом-то как раз и вещь, что у молодежи, по сути, это постирония. Да? Когда они говорят на опросах, смотрите, молодежь говорит, что их любимый певец это Шаман. Mm. Это, конечно, ирония. Да? Они выдают социальное одобрение.
6: Они ржут
7: над этим, да. Они точно так же обходят МАКС, да. Они точно так же реагируют, условно, поднятие флага. Да? Mm-hmm. Мало того, что да, там, его зачем-то спускают в субботу и воскресенье, да, это, видимо, не территория Российской Федерации, в выходные дни, да. Но вот это поднятие флага, да, и опять же, это вопрос социальной динамики. Да? Детей заставляют на полчаса раньше приходить в школу. Они ненавидят все это, да. А если бы им ради поднятия флага разрешали на полчаса позже приходить, это наоборот, они бы радовались этому, да? И, понимаете, это не вопрос отношения к флагу и гимну, это вопрос процедур, которые неправильно придуманы, разговоры о важном. Надо детям доносить? Конечно, надо. Надо им разъяснять, чтобы они понимали, что такое хорошо, что такое плохо. Надо. Надо ли это делать бубнёжкой по зачитанному материалу? Нет, не надо. Вопрос не содержание. Вопрос формы, в которой это упаковано.
6: Вся проблема в том, что те же взрослые люди, которые этим занимаются, они считают это вот бубнёжкой. Ну, почему происходит бубнёжка? Потому что они считают, что это так...
7: Они сами в это не верят. А да, сделайте по-другому. Проведите конкурс среди всех бюджетных, руководителей бюджетных учреждений, на госслужбе, в социалке, где угодно. Конкурс на возможность перед детьми выступать с уроками разговором о важном. Дайте им возможность отобрать их, да, пусть они представят проекты своих уроков. И лучших из них, да, как отдельное поощрение, как премию для них, выпустите к детям, и успешный человек, он будет им рассказывать интересно, потому что он будет гореть об этом. А если еще он придет в класс к своему ребенку, ну, это для ребенка гордость. Мой папа или мама читали, пришли и читали, проводили урок для моих одноклассников. Но это же просто сделать, просто. Да, многих нельзя за километр к детям пускать, для этого проведите отбор. Но этим надо заняться, а не вешайте это на обычного учителя.
6: Ну, это вот сейчас вот прям на идеальном просто. Как это должно быть в идеале?
7: Простите, это на элементарном.
6: Да.
7: Это элементарно, и госсистеме это сделать ничего не стоит.
6: Ну, она неповоротливая, как все говорят. Госсистема, она же неповоротливая.
7: Слушайте, она очень поворотлива. Вот правда, здесь вопрос, вот смотрите, здесь опять же вопрос фокуса. У любого госслужащего миллиарды проблем, да? Он решает, вот как говорил Александр Сталич Волошин, в России действует закон, который принят последним, да, нормативный акт. Вот точно так же госслужащий занимается тем поручением, которое ему последнее прилетело, и за которое ему ближе всего надо отвечать, да? Подумать о чем-то длинном, да, до тех пор, пока не будет поручения президента, лично министру образования Кравцова, провести подобный конкурс, да, он не будет этим заниматься. Не потому, что он не хочет этим заниматься, потому что времени нет.
6: У него дело так, в принципе, полно.
7: Да. Вспышка слева, вспышка справа. Да? Да. Сняли поручение с контрольки, придумали вау-эффект для начальства. Все. Вот в этом основная задача.
6: Вот, кстати, продолжая детскую тему, да, не смогла я обойти, увидела вчера, актриса Ксения Алферова заявила, что современные компьютерные мультфильмы оказывают негативное влияние на детей. А в разговоре с «Комсомольской правдой» она это сказала. Вообще она считает, что современное поколение кинематографистов игнорирует традиции картин для детей, на которых выросло не одно поколение. Она упомянула вот эти фильмы «Красная шапочка», «Приключения электроника». Ну, вот все это тоже прекрасное такое. Да, сейчас много компьютерных мультиков, они очень яркие, персонажи там даже не разговаривают, а издают какие-то резкие звуки. Но надо понимать, что это тоже очень сильно раздражает нервную систему, глушит ее. Это страшно.
7: Понимаете, раньше за всем этим стояло гигантская научная и методическая работа. Да? Психологи, педагоги. Да? Вот точно так же, как сейчас, по сути, место разработки новой модели образования перестало быть чисто педагогика. Да? Оно определяется внешним контуром. Это раньше педагогика могла для себя разработать. Это большой длинный разговор. Но проблема не в мультиках. Да? А проблема, во-первых, в количестве этого контента, да, в устройствах донесения. Да, одно дело, когда ребенок мультики смотрел один раз по воскресеньям, да, а другое дело, когда он в телефоне залипает по 6-8 часов, а для родителей это единственная возможность.
6: Отдушина, от него.
7: Как бы, да, ребенок, сиди, занимайся. Да, вы ведь все же уже обратили внимание, что в богатых семьях люди, которые могут позволить себе все, они запрещают детям мобильные телефоны. В королевской английской семье, да, они наши оппоненты, но тем не менее, надо и лучшим пользоваться, да, запрещены гаджеты у детей. Почему? Потому что все сейчас психологи, все специалисты, все неврологи, все знают, что это вредно для ребенка, да. Опять же, не надо идеализировать советскую систему, да? Наши знаменитые советские психоделические мультики, да, «Ёжик в тумане», да, великий мультик, да, великого Нарштейна, да. Но если так вот посмотреть, ну, как бы для психики ребенка так себе удовольствие, да? Просто это все было выстроено в единую систему. А сейчас, когда этой системы нет, мы потребляем все то, что сваливается с разных сторон разного качества. Надо создать вначале систему научного сопровождения детства и изучения детства, вот этой предметности. Оно не изучается просто научно. Угу. Это надо через наблюдение, через постоянный мониторинг, создание вот мониторинга системы. Вот знаете, это как гидрометцентр. Надо вот создать систему датчиков, чтобы мы могли понять современных детей, молодежь, современное общество. А потом уже строить на основании этого прогноза. Но когда у вас нету метеостанций, вы не можете выстраивать систему. У вас данных для этого просто нету.
6: Угу. А вот слушатель Лимузин пишет, рисованные мультики дороже, а мы живем в век удешевления. Даже нет уже рисованной вот этой анимации.
7: Слушайте, искусственный интеллект сейчас, если ему поставить задачу, нарисует очень быстро красивейшие мультики а-ля советские. Вопрос того, что там было содержание, научно обоснованное содержание, и смысл, который был. Вопрос же не в картинке.
6: Ну, мы же повторяем, в принципе, эти мультфильмы-то американские, по большому счету. Что, мы что-то выдумали? Слушайте, мы же не выдумывали велосипед, да, заново?
7: Нет, конечно. Наша школа... Нет, можно говорить, что был Дисней, мы повторяли за Дисней. Нет, я думаю, что это не так. За этим было очень много культурного пласта. А вот его сейчас,
6: теперь,
7: он стал очень тонким,
6: к сожалению, нет,
7: к сожалению.
6: Да. Руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов был сегодня в программе «Умные парни». Спасибо большое, Григорий.
7: Спасибо вам.
6: С вами была Анна Соловьева. Всем пока.
8: Далекие края. Волнующая праздник. Отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Представьте город, где прогулка почти всегда начинается с подъема. Только поднимешься на холм, Волга становится огромной. Пустишься к воде, она снова совсем рядом. Потом еще один поворот, еще одна лестница, еще один вид – Плёс будто специально построен так, чтобы постоянно менять перспективу. И, наверное, именно поэтому сюда однажды приехал Исаак Левитан. Говорят, всего на несколько дней. Начнем у Волги. Набережная здесь совсем небольшая, но именно с нее лучше всего знакомиться с городом. У причала покачиваются теплоходы, на воде кричат чайки, кто-то неспешно пьет кофе за столиком у самой реки. Вдоль берега тянутся старые купеческие дома XIX века. Когда-то здесь кипела торговля. По Волге шли баржи с зерном, лесом, рыбой. Сегодня вместо купцов – путешественники, но ощущение большого речного пути никогда не исчезало. От набережной всего несколько минут до торговой площади. Старые торговые ряды до сих пор напоминают о времени, когда Плёс был важным волжским городом. Кажется, стоит закрыть глаза, и вместо туристов услышишь скрип телеги, голоса торговцев и звон монет. Дальше дорога начинает подниматься. Это Соборная гора, место, с которого когда-то начинался Плёс. В 15 веке по приказу великого князя Василия I здесь построили деревянную крепость, защищавшую Волжский путь к Москве. Крепость не сохранилась, но зато отсюда открывается тот самый вид, ради которого сюда поднимаются снова и снова. Волга отсюда кажется бесконечной, а город совсем маленьким, будто случайно остановившимся на ее берегу. Именно этот пейзаж

0: А проходят над Волгой, солнце касается воды, и пейзаж меняется буквально каждую минуту. Не случайно совсем рядом находится единственный в России музей пейзажа. После прогулки по Плёским холмам заходишь туда уже с другим взглядом. Начинаешь замечать, что художники писали не просто реку, лес или небо, они пытались поймать тот самый свет. И вдруг над Волгой разносится колокольный звон. Он не гремит, а будто медленно плывет над водой. В этот момент становится понятно, почему в Плёс хочется возвращаться. Не за фотографиями, а за этим ощущением тишины. После прогулки самое время сделать паузу. За блюдами современной русской кухни многие заходят в ресторан мясоедов, где готовят мясо на открытом огне и сезонные блюда из местных продуктов. Если хочется попробовать волжскую рыбу и местное крафтовое пиво, стоит заглянуть в Плёский пивной дом. А завершить прогулку лучше чашкой кофе и домашним пирогом в кофейне Софьи Петровны Кувшинниковой, художницы и близкой подруги Левитана, которая не раз приезжала сюда вместе с ним. Если останетесь на ночь, выбирайте небольшой гостевой дом в историческом центре. Когда последний теплоход уходит вниз по Волге, Плёс становится совсем другим. На набережной стихает шум, в реке отражаются огни домов, и кажется, что город снова принадлежит только своим жителям. Из Москвы удобнее всего добираться на машине. Дорога займет около 5-6 часов. Без автомобиля тоже несложно. «Красная ласточка» довезет до Иваново примерно за 3,5 часа, а дальше около часа на автобусе или такси до Плёса. Билет на поезд обычно стоит от 1500 рублей, автобус – от 1300 рублей. Плёс часто называют городом Левитана. Но кажется, все наоборот. Это город, который научил художника еще внимательнее смотреть на свет, на воду и на небо. И если задержаться здесь хотя бы до вечера, можно поймать себя на той же мысли. Иногда достаточно просто остановиться, чтобы увидеть гораздо большее. А с вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
6: «Красный конь» с картины Кузьмы Петрова Водкина где только не проходил. Полотно побывало на

0: выставках в шведской Мальме, в Нью-Йорке, а сейчас находится в Третьяковской галерее на Крымском валу. Но у российского зрителя не было бы возможности увидеть купание красного коня без одной женщины, коллекционера русского искусства Казимиры Басевич. Она появилась на свет в 1898 году в Иркутске. Она родилась в семье ссыльных поляков. Также известно, что гимназию тогда еще Казимира Романовская окончила в Харбине, а в 1917 году поступила на московские высшие женские курсы. Она училась на историко-филологическом факультете. В Москве Басевич выходит замуж за зоолога и будущего директора зоологического музея МГУ Сергея Турова. Вместе с ним она едет на родину, где оканчивает Иркутский университет в 1924 году. Брак с первым мужем распался, после чего девушка снова выходит замуж, в этот раз за ученого гидротехника Акима Басевича. Через несколько лет семья переехала в Ленинград. Во время блокады Басевич жила в эвакуации в Ташкенте, где начала преподавать географию. Известно, что она собирала произведения искусства с 40-х годов 20 века. С чего именно началась история ее коллекции, неизвестно. Басевич упоминала, что увлекалась искусством с юности. Сама коллекционер отмечала, что приобретала полотна путем ограничений и лишений. Не исключено, что в этом подсобили доходы мужа. Позднее Казимира Константиновна уехала в Ленинград, вышла замуж, супруг ее стал профессором, и она продолжала свое любимое дело – коллекционирование произведений русских художников начала 20 века. Везде и всюду – в комиссионных магазинах, у коллекционеров, у нуждающихся престарелых людей – приобретала она картины и стала таким образом обладательницей большой коллекции, отмечал Фатьянов. Басевич приобретала работы русских мастеров. Среди них Константин Коровин, Николай Рерих, Михаил Врубель, Константин Сомов, Зинаида Серебрякова, Виктор Борисов-Мусатов, Борис Кустодиев, Павел Кузнецов, Мартирос Сарьян и другие. Сохранились фотографии интерьера квартиры коллекционера, где, как писал искусствовед Александр Каменский, пылая яростным алым цветом, висело полотно «Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина. Каменский также упоминает, что в 1914 году художник участвовал с этой работой в Балтийской выставке в Швеции. Но началась Первая мировая война, в России революция и гражданская война. Все это время картина находилась за границей, а на ее возвращении настояла вдова Петрова-Водкина Мария Федоровна. В 1950 году картины художника вернулись из Швеции в Россию. Музеи отказались принимать в собрание «Купание красного коня». Тогда у Марии Федоровны купила полотно Казимира Басевич. Коллекционер не использовала картины для обогащения. Известен любопытный случай дарения произведений искусства Иркутскому музею от Басевич. Бывший директор учреждения писал, что коллекционер пообещала передать в собрание 2-3 вещи, но при выполнении затейливого требования. Она поставила лукавое условие. Если я отгадаю название работ, просматриваемых на стенах соседней комнаты, то она их подарит музею. Таким образом, Алексей Фатьянов узнал картину Аркадия Рылова, пейзаж, выполненный темперой кисти Зинаиды Серебряковой, и полотно Сергея Колесникова «Стирка белья». Еще в коллекцию Иркутскому музею отправился этюд Николая Андреева «Река Ушаковка вблизи Иркутска». Также в 1961 году Басевич подарила несколько произведений Третьяковской галереи. Среди них было и легендарное полотно Петрова-Водкина. Родственница коллекционера предполагала, что такое спонтанное решение было следствием эмоционального подъема после полета Юрия Гагарина в космос. Казимира Басевич умерла в 1973 году, но история приобретенных ею картин не даст закончить рассказ о ней. Согласно воле коллекционера, в год ее смерти еще 7 полотен перешло в Третьяковскую галерею. Их передала племянница Галина Лотарева. В 2017 году внучатая племянница Басевич, профессор Уральской архитектурно-художественной академии Рена Лотарева, передала в дар Третьяковке 17 произведений русских художников, а в Екатеринбургский музей изобразительных искусств отправилось 8 произведений живописи и графики. Также было подарено 4 скульптуры и более 200 предметов декоративно-прикладного искусства. Бывший директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова оценила вклад Басевич такими словами. «У нее был какой-то внутренний дар выбирать действительно выдающиеся произведения искусства своих современников. Конечно, самым главным приобретением Казимиры Константиновны была знаковая для всего русского искусства начала 20 века и, позволю себе сказать, для развития мирового искусства картина Петрова-Водкина «Купание красного коня».
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Повтор лучшего.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 8:08, четверг, июль, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 2 балла в Москве, 16 градусов, ощущается как 15. Вообще погода отличная. Вот погулять, подышать, самое оно. Здравствуйте, Алексей, пишет Роман. Вчера вы закончили программу тем, что говорили про карьеру, построенную под бандеровцами. Зеленский что, бандеровец? Есть какое-то теневое бандеровское правительство, пишет Роман. Так оно не теневое. Но, Роман, я польщен тем, что вы помните, чем я вчера заканчивал программу, и вам настолько было интересно выяснить ответ на этот вопрос, что вы даже сегодня написали. Действительно, спасибо большое, что с вниманием относитесь к тому, что я говорю. Теперь по сути вопроса, почему я называю Зеленского бандеровцем. Все очень просто. Он возглавляет режим, который перезахоранивает с воинскими почестями бандеровцев, и фактически это сделал идеология официальной Украины. Понятно, что и до него эти процессы происходили, но при Зеленском они не уменьшились, не остались даже на том же самом уровне, а усилились. Я имею в виду тот факт, что они создают вот такое там, как это уж, некрополь, что ли, назвать, не знаю. Ну, они, в общем, собирают со всего мира останки бандеровцев. Разнообразных. И это их идеология. Плюс сам лозунг, что ли, Украины нынешний, это лозунг бандеровцев, ОУН-УПА, террористическая экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации и так далее, про славу Украине. То есть, имейте в виду, можете это проверить. Вот взять и в интернете проверить, что это за лозунг, кем он использовался. То есть, если прям сильно коротко, украинскими нацистами, так скажем. Ну, назовем их так. Националистами. Как вам больше нравится? Смысл один и тот же. По сути. Поэтому, Роман, я так и говорю, что сегодня в Киеве бандеровцы во власти. И Зеленский, да, главный бандеровец. То есть, я даже больше вам скажу, мы в эфире когда-то это обсуждали, это мое мнение, опять же, можете там не соглашаться, Зеленский превзошел Бандеру в бандеризме. То есть, можно говорить не о том, что они бандеровцы, а можно говорить о том, что они зеленковцы. Или как-то вот так вот, зеленовцы, я не знаю, как правильно. Ну, то есть, Зеленский больше народу-то положил. Для понимания. Под теми же самыми идеями. Поэтому такая штука. Доброе утро всем, отличного эфира, пишет Саша Зум. Да, Роман, если вдруг вам кажется, что я в чем-то не прав, пожалуйста, ваши какие-то, может быть, вопросы, может быть, аргументы, может быть, тезисы просто, я с удовольствием постараюсь ответить на них, если будет что ответить, да? А почему бандеровцы, а не просто фашисты, пишет 66-й? Ну, потому что они собирают именно бандеровцев. То есть именно эта ветка национализма радикального их интересует наиболее. То есть они не взяли лозунг фашистов итальянских себе, они не взяли себе лозунг нацистов немецких, они взяли себе лозунг радикальных националистов, нацистов, фашистов, как хотите их называйте. Ну, в общем, бандеровцев. То есть, самое, на самом деле, точное определение того, что сегодня собой представляет с идеологической точки зрения власть в Киеве, это бандеровцы. Это самое точное определение. Нацисты не совсем точное определение. Почему? Потому что нацисты, я расшифровываю вам слово нацизм, национал-социализм. Есть национал-социалисты немецкие, как бы, первой половины и середины 20-го столетия. Вот их называют классически нацистами. Ну, обычно о них говорят. То есть это прочная ассоциация именно с этими национал-социалистами. Вот. Эти национал-социалисты отличились тем, что они стали проводить радикальную, так скажем, расовую политику. Ну, в чем она заключалась? Убить славян, ну, не всех, кого-то в рабы, убить всех евреев, цыган, всех, ну и так далее. То есть она заключалась в том, что есть какая-то нация, которая превосходит все остальные нации не так хороши, есть нации, которые почти такие же хорошие, как у них, А есть нации, ну, то есть национальности, люди такой национальности, которые, в общем-то, и не люди, так вот они говорили. Унтерменши, недочеловеки. Мы в их классификации были унтерменшами. Сегодняшняя европейская политика по отношению к нам лживая, когда они поддерживают бандеровский режим, говорит о том, что мы не только были для них унтерменшами, мы и остаемся для них унтерменшами. К сожалению, для нас, для всех. Вот. И еврею власти при этом, пишет Макс, да, и еврею власти при этом. Вот такая вот история, Макс, понимаете, может быть, это кого-то удивляет, а может быть, оно и не должно удивлять. Вот такая вот специфика, да. Зеленский, насколько я понимаю, по крови, я не знаю, насколько, но он еврей, об этом говорят открыто, в том числе люди, которые этому народу принадлежат, например, в России, да, он еврей, да, но идеология, которую он проповедует, это идеология бандеровцев, все. Вот такая фишка. Да, у него есть дедушка. Дедушка, ну, был дедушка. Дедушка у него был человеком советским, советским офицером был, с бандеровцами сражался. Зеленский предал дедушку, Зеленский предал всех, Зеленский предал свой народ, фактически. И да, поддерживает бандеровцев, да. Да, ну, конечно, да, так и есть. Так и есть. Правильно, кстати, ты говоришь. Если мы говорим о там, национальностях, вот смотрите, возле Христа был Иуда. Да, вот посмотрите. Вот вам какая разница. Везде есть предатели, конечно. Поэтому вот так. А что, нет в Израиле тех людей, которые поддерживают киевский режим? Есть. Есть. Есть факты того, что в Израиле лечили бандеровских преступников? Есть. Что, они не видели на этих преступниках свастик и всего остального? Всех этих татуировок Гитлера? Конечно, видели. Все они видели, все они знают. Поэтому, вот, да, такая ситуация, дорогие друзья. Но я уж не говорю о тех американских евреях, людях сверхсостоятельных, вот, состоятельных много лет подряд, из поколения в поколение передающих свое богатство своим там, потомкам. Кстати, это очень круто, что получается сохранить вот это потомственно богатство. На самом деле это удивительно, потому что многие говорят, что богатство-то сливают дети, но если не дети, то внуки. Ну и еще некоторые говорят, что на внуках природа отдыхает. Ну вот видите, есть семьи, в которых не отдыхает природа. Она всегда работает и хорошо работает. Значит, есть какая-то система воспитания. Но другое дело, что, возможно, у этих людей в культ возведены именно деньги. Да? А нравственность оставляет желать лучшего. И вот получается, что эти люди, будучи при этом, да, вот по национальности евреями, проживая в Соединенных Штатах Америки, например, финансируют бандеровский режим. Вот такие вот пироги. Да? А что вы удивляетесь? А олигархи украинские некоторые, там есть разного происхождения люди, но есть и еврейской крови. Да, и они поддерживали бандеровский режим, и да, они поддерживали Майдан, да, они финансировали это все. Другое дело, что, может быть, кто-то из них считал, что это инструмент. Может быть, вот господин Коломойский считал, что это инструмент. Может быть, господин Коломойский считал, что Зеленский в его руках инструмент. Вот видите, теперь господин Коломойский в тюрьме. Вот так тут получилось. Ну, что поделать. Ну вот. А как же борьба бандеровцев с москалями жидами, так говорят. Вот вы написали. Мне не нравится это слово. И слово москали мне тоже не нравится. Но да, действительно, бандеровцы так называют русских и евреев. Да. И вот я вам приведу еще один пример. Смотрите, вы мне говорите про Зеленского, который поддерживает, не то что поддерживает, а возглавляет бандеровский режим и удивляетесь его происхождению. А я вам скажу про Сырского. Русский человек, русский офицер, советский офицер, дававший присягу здесь, в Советском Союзе, в конце 80-х годов. Вчера я биографию приводил его в пример вам. Родители которого, как, ну, он сам родился под Владимиром, живут до сих пор под Владимиром, я не знаю, там, живы они, нет, просто люди уже в возрасте. Ну, вот, возглавлял ВСУ, да вот до последнего момента. Русский человек. Дальше, сейчас вся истерия, это почему? Выкинули с поста министра обороны Украины Федорова. Федоров. И что? И вы мне скажете, ничего себе, это что это? Это русские, что ли, бандеровцы поддерживают? Представляете? А я вам напомню про генерала Власова. Русские, знаете, тоже разные бывают. Поэтому, когда вы говорите, вот Зеленский, он же еврей, поэтому он, как вот он может бандеровцев поддерживать? А как Федоров может поддерживать бандеровцев и быть одним из видных бандеровцев? Как это возможно? А ничего, что верхушка киевская, она ну, представлена русскими людьми во многом. Это ни о чем вам не говорит. Ну, а те коллаборанты, которые были на территории, ну, давайте так скажем, Советского Союза во времена Второй мировой войны, что на Украине, что из других регионов, перебежали на сторону немцев. Это о чем-то говорит? Или не говорит? Поэтому, смотрите, нацистам, к сожалению, может быть русский, нацистам, к сожалению, может быть еврей, нацистам, к сожалению, может быть кто угодно. И они, к сожалению, нацисты. А мы, к счастью, нет. И с нашей стороны, те, кто борется с нацистами, могут быть и русскими, и евреями. И даже они могут называть себя украинцами, хотя я считаю, что украинцы — это русские. И всякое может быть. И есть немцы, которые ненавидят нацизм и ненавидят бандеровцев, и презирают их, и борются с ними. От нас. Вместе с нами. Люди с немецкими фамилиями, люди с немецкими корнями борются с нацизмом. А как? Такая штука. Во времена Второй мировой войны среди французов было большее число коллаборантов. Давайте будем говорить откровенно. Дивизия, по-моему, дивизия Шарлемань до последнего обороняла Рейхстаг от советского наступления. То есть французы держали Рейхстаг в некотором смысле. Но при этом было и французское сопротивление. Все эти Нормандия, Неман. Но, к сожалению, сопротивление французское было не такое многочисленное, как коллаборация их с немцами. То есть, есть французы, деды, или там прадеды, которых воевали на правильной стороне истории. Их просто меньше. А есть те, которые были с Гитлером заодно. Французы. Ну, так вот бывает. По-разному бывает, дорогие друзья. А, украинцы — это русские или славяне? Это же разное же, нет, пишет Санчиксон. Украинцы — это конкретно русские, при этом русские и украинцы — это славяне. И поляки — славяне, и чехи — славяне. И не только. А вот прибалты — не славяне. Они — балтийцы. Но смысл-то в чем? Вы меня спрашиваете, а я вам отвечаю. Собственно, ваш вопрос был в таком, как бы, ключе. Я вам, в общем-то, так же информативно, как вы спросили, ответил, мне кажется, Санчиксон, нет? Федоров 35-летний, пишет Санчиксон. Да, где-то 35-летний, 91-го года рождения. Можете посчитать, сколько ему лет там, 35-34, не знаю. Зеленский агент Кремля стаскивает со всего мира кости бандеровцев для облегчения последующей утилизации, пишет В. Шутку понял, но понимаете, в чем дело? Не шутка это. Он их стягивает, эти кости, туда не для того, чтобы мы их потом полегче утилизировали, а он их стягивает для того, чтобы укрепить миф украинский о том, что Украина якобы какая-то независимая страна, и там были какие-то периоды этой независимости, они были абсолютно замечательные, и эту независимость все время кто-то подавлял. Все эти периоды, на самом деле, обозначены кровью ужасной. В силу того, что так называемая украинская независимость, это... Ну, вот у нас бы сейчас это все охарактеризовали где угодно в мире, как, ну, нацизм. Ну, вот это вот расизм, нацизм, национализм радикальный, вот, такая вот проблема. И, соответственно, все герои нынешнего киевского режима и их мифа о том, какие они были когда-то и могли быть какими-то великими, это не герои вовсе, это преступники исторически. Да, то есть и они этих преступников собирают и хотят вот хоронить и дальше где-то там в центре Киева и поклоняться им ходить. Это не просто так, это знаковая вещь. Это знаете, как вот у нас, например, есть могила неизвестного солдата. Есть, да? Вот в Александровском саду. Там есть, ну, памятник, да, мы говорим о том, что там города-герои обозначены и так далее. То есть люди приходят к могиле неизвестного солдата, полагая, что в этой могиле может быть их родственник, который пропал без вести, сражаясь с нацизмом. Это важная вещь, это очень важный момент, это часть, в хорошем смысле этого слова, нашего Вот миф здесь даже не применимо, потому что это прямо историческая правда. Ну, то есть это часть нашего понимания, это часть нашего фундамента, это часть нашего вот этого стержня духовного. То есть в центре Москвы, нашей столицы, в сердце нашей Родины есть могила неизвестного солдата, которым может быть каждый из наших родственников, пропавших без вести, сражаясь с Гитлером. То есть оставшийся неизвестным. Невозможно было определить, кто это конкретно. Но это был наш там, боец Красной Армии. Все. Вот кто-то. А пропавших без вести было очень много. Вы это, наверное, знаете. Так я и пишу, что получается это такой бизнес, только очень кровавый, пишет Макс. Ну, это мы уже говорили, что все, так или иначе, бизнес. Вопрос ведь не в том, что бизнес, а что не бизнес. Вопрос в том, на что готовы люди ради денег, некоторые. Конкретно эти люди готовы ради денег на все. Ну, давайте, может быть, на все они не готовы, но они готовы забыть свое прошлое, забыть свои корни, наплевать в могилы предков и все остальное за деньги. И они это делают. Вот. И все. Поэтому богатеть-то можно по-разному. Правильно? Зарабатывать можно по-разному. Да, конечно, любая, даже работа, она требует вашего времени и фактически, ну, некоторой части такого, самопожертвования. Ну, то есть, ты бы мог спать, но тебе надо идти на работу. Да? Ты бы мог бы гулять, но тебе надо работать. Ну, то есть, это ты жертвуешь своим временем за то, что у тебя денежка потом есть. Ну, зарплату ты получаешь, так скажем. Все. Но чем вы готовы пожертвовать? Ради каких денег? Вот ради тех денег, которые, доступ к которым получил Зеленский и все остальные там бандеровцы, они пожертвовали, ну, всем практически. Ну, кроме тех, кто, так скажем, из рода бандеровцев и был. То есть прямо они потомственные, вот эти вот националисты украинские. Зеленский не такой. Нет. Зеленский, он именно что предатель, то есть это вот, назовем его Манкурт, там, не знаю, Иван, не помнящий родства, как-то так. Просто он наплевал на деда, который воевал Великую Отечественную с нацистами и бандеровцами. Ну, просто наплевал и все. Понял, что дед уже давно умер, а деньги здесь и сейчас, а власть здесь и сейчас. И поэтому, ну, извини, дедушка, потом как-нибудь, может быть, где-нибудь встретимся, хотя они не встретятся, потому что Зеленский отправится в ад обязательно. Ну, тем не менее, там у него может быть свое представление о потустороннем мире, а может быть, у него представление такого, что потустороннего мира никакого нет. Может быть, он абсолютно там безбожник какой-нибудь, не знаю. Вот. Так, ну, нету истории правильной стороны, вот сейчас вся история с Украиной фантастически неправильная, а это уйдет в историю, пишет Ники. Ну, когда говорят о правильной стороне истории, конечно, можно подразумевать разные вещи, Ники. Но я имею в виду, что ты был на стороне правды, справедливости, добра. Это я имею в виду, когда говорю на правильной стороне истории. Здесь, конечно, уйдет ли это в историю, что сейчас происходит? Внес ли себя, так скажем, Зеленский и те, кто его раздул, в историю? Да, они внесли себя. Они будут в учебниках, да, они будут. Вопрос только в том, в каком статусе они там будут. Вот и все. А так, ну, естественно, это не заметить того, что и происходит, не описать это потом в литературе и научной, и художественный, но уже не получится, это очевидно. То есть слишком масштабно все, слишком масштабно. Более того, Запад будет наверняка создавать миф о героизме Зеленского, о героизме бандеровцев современных, снимать об этом фильмы. Они и сейчас это делают, но будут еще делать, еще. То есть это противостояние, оно на... Ну, я не могу говорить такими категориями, даже мысли там навсегда. Ну, оно надолго, сильно надолго. Вот как они сейчас создают миф о том, что Украина сражается за свободу и демократию, хотя там ни свободы, ни демократии нет, так они и продолжат этот миф пестовать. Вот. Раньше бандеровцы прятались в лесных землянках, сейчас же засели в Киево-Печерской лавре, пишет Печерской лавре, пишет Дело техники. Да, так и есть. В силу объективных обстоятельств. Советский Союз рухнул, и у нас не было сил для того, чтобы сдержать этот натиск. А восхождение бандеровцев, оно полностью оплачено Западом. То есть мы проиграли в холодной войне, давайте так скажем, в прямом противостоянии. Запад продолжил реализовывать те стратегии, которые у них есть относительно нас. Стратегия, мы уже обсуждали тоже, она понятная. Разделить и владеть. Все. У меня прадед до Берлина дошел, всю сознательную жизнь и по сей день, День Победы самый главный праздник, а эти гады бандеровские нацистов с почестями закапывают, гореть им в аду, пишет Дмитрий. Восхождение бандеровцев началось еще при Хрущеве, пишет Николай. Ну, на самом деле, вы понимаете, что оно началось гораздо раньше, то есть вот эти вот идеи националистические, ультранационалистические на Украине, они начались гораздо раньше, чем при Хрущеве, но при Хрущеве были некоторые сделаны шаги, которые должны были вроде бы утихомирить эту часть публики, а произошло все с точностью наоборот в итоге. Вот. А как актеришки Петрушки голливудские хоть перестали к ним ездить, пишет Павел. Знаете, плевать на этих актеришек, интересная новость в другом заключается. Есть вот эта вот компания, вчера пишут, международная компания, как она там, Маерск. Вот. Она перестала пользоваться Одесским портом. Перестала пользоваться, говорит, слишком опасно. И все, международная компания грузовая, международная компания. Она датская. Что это она международная? Она датская. То, что она действует по всему миру, это ничего не значит. Это датская компания. Перестали пользоваться, знаете почему? Потому что мы порт Одессы разнесли. Они говорят, ой, слишком опасно. И теперь будут ходить через другой порт. Все. Все, туда они не пойдут. Вот оказывается, как можно превращать датский флот в теневой. Оказывается, вот оно что. Как интересно. Давайте новости, после этого вернемся.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
6: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культурные коды России без самоваров, матрешек и шапок-ушанок. Традиции прошлого и как они переплетаются с настоящим. Как повелось. О наследии, которое объединяет народы России.
0: Ритуал переодевания покойника до сих пор соблюдают среди мордвы. Его суть в том, чтобы одежда усопшего после поминок развешивалась либо на кресте, либо раскладывалась на могиле. Люди после 50 лет начинают собирать вещи для ритуала. Женщины готовят платье, нижнее белье, а мужчины – рубаху, штаны и обувь. Одежду выбирают самую лучшую, желательно из натуральных тканей. Обряд переодевания покойника называется так метафорически. Проводится он на 40-й день после смерти, во время поминок. Родственники перед походом на кладбище стелят подготовленную одежду на скамью, где стоял гроб. Вещи должны лежать в таком же порядке, как и в день похорон. После их складывают в поминальную корзину и идут на кладбище. Туда родственники приносят ритуальную еду – угостить умерших близких. После идут на могилу недавно почившего и уже либо развешивают одежду на кресте, либо раскладывают на могиле. Есть несколько версий, для чего проводится ритуал. О них рассказала Марина Тростина, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Мордовского государственного университета имени Огарева, кандидат филологических наук.
8: За 40 дней, пока душа блуждала в поиске своего места, она, естественно, перенесла много потрясений, проделала долгий путь, и вот эту одежду, в которой прошло это испытание, нужно сменить. Во-вторых, покойный должен явиться Господу в новой, самой лучшей одежде. И вот этот ритуал как раз знаменует это переодевание.
0: После переодевания покойника могилу обходят 3 раза и читают молитвы, а после исполняют народные причитания. Одежду покойника отдают похожему на умершего человеку. Считалось, что таким образом оставшиеся жизненные силы мертвеца передаются преемнику. Мордва до сих пор соблюдает языческий ритуал из-за культа предков. Массово крестился этот народ только в 19 веке, поэтому сегодня местные традиции сохраняются и чтутся наравне с православием.
1: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
4: «8.36 в Москве», это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. А 5 лет назад так нельзя было сделать спортом в Одессе, только сейчас проснулись, пишет Павел. Павел, понимаю ваш пафос, но и на эту тему тоже мы в эфире уже говорили. 5 лет назад наши вооружения сильно отличались от тех вооружений, которые у нас есть сейчас. 5 лет назад включенность Запада в конфликт сильно отличалась от той включенности, которая есть сейчас. Целями нашими 5 лет назад, на самом деле, и целью нашей была стабилизация безопасности в Евразии в целом. И наши предложения, которые звучали в 2021 году, были направлены на то, чтобы американская и вообще западная военщина, так сказать, отодвинулась от наших границ, то есть перестали стягивать войска к нашим границам. Вот в чем заключалась наша инициатива. 5 лет назад Россия всячески говорила об этом и действовала так, чтобы показать, что она не хочет воевать. Вот что было 5 лет назад. Понимаете, какое дело? Поэтому нет, нельзя было 5 лет назад так. Так, почему у вас в социальной рекламе дети не выговаривают «Р», их родителям плевать, к логопеду не ходят, пишет Павел. Павел, вы сегодня решили проявить неосознанность во всех вопросах? И про 5 лет назад и Одессу спросили, и про детей, которые не выговаривают «Р»? Хорошо. Павел, во-первых, социальная реклама – это социальная реклама. И она, собственно, размещается теми людьми, которые проводят правильную социальную поддержку людей, населения. И призывают к правильным вещам. Раз. Два. Буква «Р» – одна из самых сложных. И букву «Р» дети все не выговаривают до определенного возраста. А некоторые взрослые и не выговаривают уже, когда становятся взрослыми, потому что это сложная буква. Буква «Р» и «Л» – это сложные буквы. Если, Павел, вы когда-нибудь видели детей, вот возможно, и, возможно, кто-то вас, так сказать, допускал к общению с детьми, то вы, может быть, обратили внимание, что зачастую лет примерно до пяти ждать хорошего произношения буквы «Р» вообще не очень-то и следует. Ну, до 4,5, до 4. Ну, то есть «Л» будет, «Л». Потому что дети не умеют делать «Р», они делают «Ф». Ясно? Так что, Павел, это просто говорит о том, что дети очень маленькие. Маленькие детишки. И они высказывают свое мнение о том, как они видят, что такое семья. И они говорят, это когда мам, папе, та-та-та-та-та. Это как раз говорит о представлении детском о мире, о спокойствии, о семье. Вот. И объяснение, соответственно, мы слышим детское, что такое семья, а не взрослое. Да? Готовьтесь отвечать на вопросы, почему небо синее, а трава зеленая, пишет Дмитрий Александрович. Но это не самые сложные вопросы. Дружно поблагодарим Павла за познавательную минутку. Низкий поклон, пишет Василий. Павел, почему без шапки, спрашивает Олег. Да. Без зубов, потому что, пишет Диванов. Ну, нет, почему, с зубами, вы думаете, а когда, по-вашему, Диванов, а когда у детей зубы-то появляются? Вы думаете, что ближе к 5 годам появляются? Или вы имеете в виду, это период, когда дети уже научились говорить, и у них молочные зубы повыпадали, и поэтому с буквой «Р» проблемы возникают? Короче, букву «Р» мы не сразу все научились говорить. Это не то, чтобы вот нас мама родила, и тут же там какой-нибудь акушер нас в руки берет, там, врач берет в руки, вот, легкие нам расправил легким похлопыванием по спине, и мы такие «Р-р-р-р-р-р-р». Я предположу, что только один человек на свете так сделал, это был Охлобыстин, а все остальные нет. Да. А, или Сергей Доренко, Василий. Правильно, правильно, да, вот это. Этот, вот два человека мы знаем. Больше не знаем. Вот. Так. Фу. А французы все не выговаривают «Р», пишет Алекс. Ну, по сути, да. У них такой выговор специальный. А Гудошников, вы ко всему прочему еще и логопед, спрашивает Николай. Да нет, я просто достаточно здравомыслящий человек. И раз уж кто-то задается вопросом, почему дети маленькие не выговаривают «Р», и что, их родителям на них наплевать, я сразу же вижу, что этот человек, ну просто, как бы, у него нет детей. И, скорее всего, он детей, ну, видел где-то в кино, может быть, я не знаю, там какие-нибудь фильмы, там какой-нибудь Бетховен, знаете, где там собака какая-то особо умная, там, трудный ребенок. А так вообще он не в курсе. И, наверное, еще я могу предположить, что не было младших в семье у этого человека. То есть он, наверное, такой вот одиночка-эгоист. Или младшенький. Потому что все старшенькие говорили «Р», а когда он не умел еще говорить «Р», никто это, сам он не помнит. И говорю, как это они не говорят «Р»? Розги им надо, да? Это, вот раньше детей били, и они сразу говорили «Р», а сейчас что такое, что за времена? А что, если я вам скажу, что Владимир Ильич Ленин не выговаривал «Р»? И что же вы хотите сказать? Родителям Владимира Ильича было на него плевать? Владимир Ильич Ленин не выговаривал «Р». Подумайте над этим, уважаемый Павел. Так к нам в порты тоже никто не заходит из кораблей, и выйти боятся, пишет Евгений. Да, вот и наконец-то мы сделали так, чтобы их и в Одессу никто не приходил и не заходил. Ну, то есть мы отзеркалили, наконец-то, слава богу. И все, и все эти дерзкие, классные, веселые датчане на своих майерсках вдруг свалили из Одессы. Вдруг им стало невыгодно. И вдруг все эти страховые компании британские, которые нашим судам страховку не предоставляли и называли наши там какие-то корабли теневым флотом, всем чем угодно. Вот. Они вот своей страховкой, видимо, риски покрыть не могут.
9: Понимаете? И датчане такие: нет-нет, спасибо большое, мы туда не пойдем.
4: Если вас интересует ситуация на воде, то я вам еще хочу о нескольких вещах сказать. Значит, вот вчерашняя новость. А, как вчерашняя? Сегодня с утра. Прямо, ну, ночью, можно сказать. Центральное командование вооруженных сил США сообщает, что Иран не осуществляет контроля над Ормузским проливом. Новость номер один. Через пару часов новость. Три танкера пытались пройти через Ормузский пролив. На одном из них произошел взрыв, сообщили в корпусе стражи Исламской революции. КСИР. Поняли, да? То есть американцы все еще пытаются прогнать, ну, в смысле, ободрить все эти танкеры, что, мол, все хорошо, мы все контролируем, а те на свой страх и риск, если хотят попробовать, проходят. Но не все проходят, мягко говоря. Или не только лишь все, как говорил один украинский мыслитель, чемпион мира по мышлению в тяжелом весе. Так вот, эта ситуация на воде в Персидском заливе. Еще один момент по поводу Персидского залива. Иран вчера недвусмысленно намекнул, прямым текстом сказал, иными словами, что если они не могут торговать нефтью в регионе, то никто не будет торговать нефтью в регионе. Это послание всем соседним странам. Следующая ситуация на воде. Саудовская Аравия решила разобраться с йеменскими хуситами. У них там давние счеты, и стала бить по их аэропорту. Йеменские хуситы сказали: ну ладно, хорошо, мы вас поняли, мы вас услышали, и решили сообщить Саудовской Аравии, что теперь в Саудовской Аравии будут проблемы с танкерами, и они перекрывают судоходство в Саудовской Аравии. Вот такое. Примерно. И также намекнули, что есть там такой еще один пролив. Вот есть Ормузский, а есть Баб-эль-Мандебский. Он западнее находится, чем Ормузский пролив. И говорят, мы тоже можем закрыть. Ну, для некоторых. Вот вам еще ситуация на воде. И к чему это все, я говорю? А я говорю это все к тому, что наша светлая мысль, наша, когда мы с вами это обсуждали в эфире, что вода перестает быть для кого-то безопасной, она, в общем-то, вот реализуется на практике. То есть Запад в определенный момент подумал, что он контролирует воду. И он будет вот что хочет, то и делать, и вот куда хотят они будут заходить, выходить, у них все классно, а кому они запретят, тот не может пользоваться международными водами. В том числе, вы помните, как они танкеры, например, американцы в нейтральных водах останавливали, забирали, воровали иранскую нефть и блокировали Кубу тем самым, в том числе. Ну, помните. А оказывается, в эту игру можно играть вдвоем, а то и втроем, или вчетвером. То есть вода вообще перестает быть безопасной. Если вода перестает быть безопасной, то у многих-многих-многих стран возникают серьезнейшие проблемы с, ну, в широком смысле энергетикой, или в узком смысле с энергетикой, а в широком с экономикой по итогу. Почему? Потому что по воде доставляется много всякого разного горючего. Ну, нефть доставляется по воде, газ сжиженный доставляется по воде. Помните, они стали атаковать наши газовозы, так скажем. Вот, которые по воде как раз-таки перевозят сжиженный природный газ. СПГ. Ну, опять же, мы вас услышали, как говорится. Ну, вот и все. А как думаешь, США может бахнуть ядеркой по Ирану? Доброжелатель говорит. Я думаю, что может. Американцы это единственные люди в мире и в истории человечества, которые применили ядерное оружие по городам с населением. Это бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Широко известная. Произведенная в августе, 6-9 августа 1945 года, да? Ничего, я не ошибся. Август? Да, август. Да, август, да, август. В отличие от вас, у меня ребенок уже вырос, пишет Павел. Да и младший у меня в семье был. Просто и родители, и мы не жалели времени и денег на логопеда. А у вас там в рекламе все картает, пишет Павел. Не верю я вам, Павел. Потому что, во-первых, вы не знаете, что у меня. Во-вторых, вы говорите как человек, который мягко говоря, не понимает, в каком возрасте дети начинают говорить «р». Кстати, раз уж вы утверждаете, что вы все понимаете, и в каком возрасте у вас дети вместе с логопедом научились говорить букву «р», Павел? Ну, вот в каком? Вот вы говорите, мы потратили много времени, денег на логопеда, и в каком возрасте? 4, 5, во сколько? Потом еще один интересный момент, специфический. Вы знаете, ну, так или иначе, если вот Павел любит врубаться, видимо, вот, поспорить, нравится ему на отвлеченные темы. Павел, вот смотрите, есть люди, которые просто научились говорить «р», есть люди, которым требуется определенная помощь. Есть люди, которым не требовалась определенная помощь, дети, они бы научились говорить «р», но их родители нервные. И поэтому они начинают раньше времени бегать по логопедам и все остальное. Логопеды благодарны этим людям очень сильно, потому что это же заработок. У меня вопрос. Вы нервно бегали или была определенная проблема, с которой помогли справиться логопеды? Вот вопрос. Если хотите, можете отвечать. Если не хотите, я понимаю, что вопросы достаточно личные, поэтому на них можно абсолютно никак не отвечать. Просто сказать, нет, я не буду говорить об этом. И все. Ну, раз уж вы как бы некоторые странички своей биографии приоткрываете в эфире, то если вам не сложно, ответьте на эти вопросы. Так. Зубы передние вырастают к 7 годам. Ку-ку, пишет Станислав. Чего? Чего? Если американцы применят ядерное оружие против Ирана, то Иран тоже может ударить в ответ по США. Тот же Пакистан может передать ядерное оружие, а может, у Ирана оно уже и есть, пишет В. Ну, это все если, может и все остальное. Сегодня американцы наносят удары по территории Ирана непосредственной. Иран наносит удары по военным базам американским в сопредельных государствах с Ираном, плюс-минус, то есть в регионе. До американцев и американских баз, которые находятся на территории Соединенных Штатов Америки, иранцы дотянуться не могут. Я полагаю, что если бы иранцы могли дотянуться до военных баз американских на территории США, они бы это сделали. Иранцы настроены решительно, судя по всему, но дотянуться не могут. Что мешает иранцам дотянуться? Отсутствие ракет, которые могут дотянуться, и других видов вооружений, средств доставки по воде или еще как-то под водой. И, если уж вы говорите о ядерном оружии, отсутствие ядерного оружия у Ирана. Ядерное оружие, ну, как само вот, взрывное устройство, так скажем, этого мало. Его надо еще уметь доставить. Вот у американцев есть разные средства доставки. Ракеты, самолеты специальные, бомбардировщики, как видимые, так и невидимые. Много разных есть, ну, некоторые, ну, так скажем, истребители имеют возможность у них нести бомбы ядерные, там как бы на Б-61, те самые, которые американцы активно распространяют там, в Европе и так далее. Ну, то есть у них много разных средств доставки. У них есть подводные лодки, на которых есть тоже ракеты, способные далеко и эффективно поражать цели. Много что у них есть. У Ирана нет таких ракет, которые могут долететь до Соединенных Штатов Америки. Иран действительно ощутил большие проблемы с флотом в тот момент, когда американцы этот флот выбивали, а американцы его, по сути-то, выбили. То есть Дональд Трамп, конечно, клоунаду все время устраивает и шапито, но в целом он сказал правду относительно иранского флота, что они прям были нацелены на то, чтобы его выбить, и, по сути, они его и выбили. Поэтому куда-то доплыть и что-то запустить, ну, перспектива туманная. Подводный флот иранский крайне, так скажем, скромный, насколько я понимаю, если он еще остался. И он не дает возможности даже мыслить о том, чтобы куда-то там дойти до Америки под водой. Нет. Поэтому американцы, собственно, и говорят, что их цель не допустить появления, ну, не допустить развития ракетной программы иранской и появление ядерного оружия у Ирана. Конечно же, если бы у Ирана появилась ракета, да еще и с ядерной начинкой, так скажем, которая бы гарантированно поражала бы территорию Соединенных Штатов Америки, даже в теории, Соединенные Штаты Америки вынуждены были бы резко изменить их подходы к Ирану. Ну, то есть вот так ахально, как они сейчас бомбят Иран, они бы уже не могли это делать. Я сама научилась выговаривать, а вот сын с логопедом к 7 годам только смог. Все индивидуально, пишет Октябрина. Павел говорит, я вообще без нервов, но я не о том. Я о некачественной социальной рекламе, где используется имитация голосов детей. Добавляется картавость, примитивный пошлый ролик, пишет Павел. Да нет, это дети говорят, Павел, ну что вы не понимаете? Или вы думаете, это как это, Клара Румянцева? Когда все детские персонажи, и зайчики, и белочки, и все остальное, вот, ей озвучивались. Великая женщина в этом смысле. Потому что ее голос мы слышим почти в каждом мультике, который мы любим. Нет, это дети, это дети. И уже, Павел, как бы я намекаю, я еще раз намекаю, отстаньте от них, Павел. Позорьтесь. Отстаньте от детей. Все. А как же реклама не обсуждается, пишет Нилс. Ну, не обсуждается, конечно. Но тут же не реклама. Здесь человек спрашивает про детей. Я ей говорю, ну, отстаньте вы от них, от детей-то, господи. Вот. Я все понял. Вы просто хотите похвалиться своими. Все, я уже догадался. Мол, мои, они вот так. Они бы в рекламе. Ну, что я вам скажу? Ну, да. Свои-то они всегда самые хорошие. Это правильно. Своих детей, конечно... Надо очень сильно любить, и да даже если и не надо, то все равно сильно будешь любить и все такое. Поэтому, конечно, свои-то, да, это ясно. Знаете, я так иногда тоже посматриваю там какие-нибудь там выступления детских ансамблей, вот этих вот поп-музыку они всякую разную поют. У меня возникает масса вопросов относительно способностей конкретно некоторых детей к пению и выступлению на сцене. Ну, это же мои вопросы. Собственно, меня же никто не заставляет это слушать. Вот. Все эти дети, поющие на автотюне, так называемом, когда компьютер подстраивает нотки, чтобы они, ну, они попадать не могут. То есть безголосые, без слуха дети. Ну и что? Ну и что? А зато пляшут, зато поют, зато не стесняются. Зато научены публичным выступлением. Прекрасно, замечательно. Вот. Что еще нужно? В конечном счете смотришь потом, как взрослые исполнители поют. И тоже... Страшно становится. Понимаешь, что не по голосу выбирают людей, не по умению извлекать ноты, а по каким-то другим критериям. Вот. Так. Да он хвалится собой, пишет Нео. Ну, собой, да. Вот я постарался, а эти не постарались. А я молодец. Вы молодец. Все, Павел. Вы молодец, вы вовремя все сделали, и все правильно. И как хорошо, что есть такие сознательные родители, как Павел. Все, Павел? Да? Орден Павлу, орден пупка земли, пишет Василий. Дети цветы жизни, может, принесут стакан воды, пишет Конь-огонь. Ну, не знаю, Илон Маск говорит, что нам принесут стакан воды эти роботы. Еще одна важная новость, о которой я хотел сказать. Вчера, кстати, рынок на это отреагировал позитивно. Наконец-то многонедельное падение рынка нашего фондового, так сказать, прекратилось. И даже там некоторые позиции были отыграны. Ну, там скромно отыграли, но тем не менее отыграли. Один из позитивных таких сигналов был переговоры Сергея Лаврова с Марко Рубио. Ну, вот вы, может быть, слышали, что... На полях саммита АСЕАН должны были встретиться, это вчера было сказано, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и госсекретарь США Рубио Марко. Они встретились. Встреча длилась, по разным данным, от 30 до 35 минут. Ну, то есть удалось поздороваться, сесть за стол, и потом разойтись, потому что 35 минут — это очень и очень мало. Хотя, с другой стороны, мы знаем, что Сергей Викторович великолепно владеет английским языком, а это позволяет, конечно же, сократить время диалога, потому что не через переводчиков можно говорить, а напрямую. Я сами кадры встречи не посмотрел еще пока, поэтому не знаю, на каком... языке общались. Ну, гипотетически представлю себе, что, чтобы сократить время пребывания в одной комнате с Рубио, Сергей Викторович мог использовать английский язык, чтобы побыстрее избавиться от этого персонажа рядом с собой, Марко Рубио. Неприятный тип. флюгер конкретный. Вот. Мы это тоже обсуждали с вами. Но, тем не менее, из-за как бы позитива, можно сказать, что впервые за много, ну, за долгое время вот эта встреча произошла. То есть главы дипломатии российской и американской вот так вот лицом к лицу друг с другом поговорили. От 30 до 35 минут. А то вообще этого не было. И, по сути, контакты с американцами шли через другие группы. Ну, вы знаете, да? По бизнесу, так скажем, решали. Джаред Кушнер.

0: Ну, более как бы дополнительного какого-то позитива по поводу этой встречи дать не могу. Ну вот-вот, сама встреча, это уже можно ее трактовать как позитив, наверное. И что там? Снова нам напомнили, что нас побеждают, и наша экономика в клочья, пишет Василий. Не могу знать пока, Василий. Как только узнаю, сразу вам начну сообщать по этому поводу. А, вот, что-то, наверное. Вот переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио в Маниле завершились, продлились 35 минут. Все. Встреча прошла по инициативе США. Американцы говорят, а давайте встретимся, говорят они. Сергей Лавров на встрече с Марко Рубио в Маниле довел до американской стороны. Вот. Информацию о положении дел на линии боевого соприкосновения акцентировал недопустимость дальнейшей накачки Киева вооружениями. Глава российского дипведомства подтвердил приверженность России предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске. Стороны обсудили нормализацию условий работы дипмиссии России и США, договорились продолжить контакты по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках международных организаций, обменялись мнениями по международной проблематике, включая ситуацию в Персидском заливе. Видимо, это был очень быстрый разговор на все животрепещущие темы по итогу. Но, тем не менее... Посмотрим, как этот, как сейчас модно говорить, трек будет развиваться. 9.00 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Далекие края, волнующая праздность, отдых будет. Программа «На чемоданах».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Дагестан. Этот край расположен на юге России в северо-восточной части Большого Кавказа. Регион богат природными ресурсами, красивыми достопримечательностями и интересными историями. Дагестан – это территория с мягким климатом, омываемая Каспийским морем и включающая в себя значительную часть горных массивов Кавказа. Сети предлагают множество вариантов экскурсий по достопримечательностям региона. Например, уже сегодня можно забронировать тур в новогодние праздники. За 5 дней и 4 ночи путешествий

0: Дагестану придется отдать 45 тысяч рублей на человека, не считая билетов. Столица республики – Махачкала. В интернете множество предложений по аренде жилья посуточно для прибывающих туристов. В среднем двухкомнатная квартира возле моря обойдется вам в пределах 10 тысяч рублей на несколько суток. Также в городе работают множество отелей с номерами на самый разный бюджет. А для любителей местной кухни есть вариант вдвое дороже, но в те же даты. В начале января можно отправиться в настоящий винно-гастрономический тур по Дагестану. Или просто погулять по Махачкале, красивому городу с богатой историей. Местные экскурсоводы расскажут вам, как когда-то Петровск стал сначала Шамилем, а затем получил и современное название. Также можно полюбоваться видами на морскую гладь. Дагестан расположен вдоль побережья Каспийского моря на протяжении около 500 километров. На этом промежутке оборудованы примерно 30 пляжей. Как отмечают местные туристические сайты, их отличительная особенность – это песчаный пологий вход в море и широкая пляжная полоса. В Дагестане обязательно нужно попробовать хинкал, не путать с хинкали. Это кусочек вареного теста без начинки, который подается вместе с мясом и бульоном, но в разной посуде. Его вам предложат практически везде, от простых домов до лучших ресторанов региона. Кроме того, он знаменит своими шашлыками. Чаще всего их готовят из баранины и говядины. А подают вместе с большим количеством зелени, луком и тонкими лепешками. Из Дагестана можно привезти в качестве сувениров предметы, обладающие национальным колоритом. Друзья и знакомые будут рады, если из такой поездки вы привезете папах, урок для кавказских тостов или украшения из местного серебра. Они продаются в специальных сувенирных лавках или у частных торговцев. Добраться до Махачкалы из Москвы можно несколькими разными способами. Поездом, самолетом, автобусом, на автомобиле. Самым дешевым вариантом будет поезд. Билет в одну сторону обойдется в среднем от 5 до 8 тысяч рублей, а сама поездка займет более 31 часа. До Махачкалы можно долететь на самолете. Ваш путь займет около 3 часов, однако стоимость билетов тут варьируется от 7 до 38 тысяч.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 9:07, четверг, июль, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве, 18 градусов, ощущается как 18 градусов. Василий говорит, интересно, два дня назад Сергей Лавров заявлял, что Россия исходит из того, что США не отказались от договоренности Анкориджа. Но ведь это же Рубио ранее заявлял, что не было никаких договоренностей, а был только обмен мнениями. Зачем-то оставляем американцам пространство для маневра и смены позиции. Не зачем-то, а оставляем американцам пространство для маневра и смены позиции. Потому что было бы неплохо, если бы американцы поменяли свою позицию. Некоторые медийные украинцы решили в кавычках помочь гражданам и предпринимателям России, предложили завалить суды исками к Wildberries, даже исковые сделали. А они точно в нашу сторону воюют? Почему при ударах по Укрпочте они не предложили завалить исками украинские суды? Вопросы, одни вопросы. А некоторые медийные украинцы... А, вы имеете в виду кто-то на территории России, приехавший с территории Украины, сейчас, значит, занимается такой деятельностью, которую можно охарактеризовать как подрывную, да, Алекс? Я правильно понимаю? Так а что, у нас нет силовых структур, которые могут это проверить?

0: Не раз слышала мнение, что ИИ – это ядерное оружие ближайшего будущего. Вы согласны? У кого преимущество такого вооружения? У Китая или США? Мы есть в этом списке? Спасибо, пишет Олеся. Олеся, понятно, что ИИ есть разного характера. Есть бытовые вопросы, которые решаются при помощи этих технологий. Есть в военной сфере ИИ используется. Вот, сказать в военной сфере, где мы сейчас находимся, я вам не могу. Не вся информация в этом смысле доступна. Но я знаю, что у нас есть оружие с машинным зрением, и я, насколько понимаю, могу сделать вывод, исходя из этих вещей, что у нас в военном смысле ИИ есть и работает. У нас есть некоторые лакуны с точки зрения обеспечения связи. Вы знаете, что у них есть низкоорбитальная группировка Starlink, которую изображают как интернет для всего мира, а на самом деле это военная, конечно же, технология, и в военном смысле она используется и работает на врага у нас, да. У нас такой группировки нет, есть проект бюро 1440. Это как раз-таки создание вот этой вот низкоорбитальной группировки или группировки спутников, которые работают на низкой орбите для обеспечения вот такого же интернета плюс-минус, как у американцев. Недавно была новость о том, что мы такие спутники еще запустили, и запуск прошел успешно, то есть вывели на орбиту, и они уже, насколько я понимаю, работают. Новость очень хорошая и необходимая. Что касается ИИ технологий в целом, то, что я читал последнее время, во всяком случае, заявления американцев говорят о том, что они находятся впереди по ИИ технологиям, и им в спину дышит Китай. Якобы ИИ модели китайские отстают, ну, это в среднем, где-то на 6 месяцев. То есть вот такое вот у американцев задел. Но при этом есть также информация о том, что определенные ИИ модели, которые начинают использовать китайцы, они, например, так хороши, что некоторые сегменты американских ИИ начинают выбивать. Как они их выбивают? Рынок. Просто рынок. И проблемы начались у компании Oracle, насколько я знаю, американской. По-моему, Oracle, да? Что-то еще Blue Origin у меня в голове. По-моему, Oracle. Проблемы с бумагами. Почему? Потому что китайцы выпустили там какую-то новую модель обновленную, то ли там на DeepSeek, то ли на чем. Ну, то есть показали, что они как какую-то придумали хитрую схему, что эти ИИшки работают лучше. И быстрее, и дешевле, и вообще. Слушай, китайцы уже не отстают, судя по всему, на 6 месяцев. Наверное, отставание это еще сократилось. И вообще все говорит о том, что, скорее всего, они выйдут вперед, китайцы. Вот, и американцы по этому поводу как раз бьют тревогу, кто, ну, занимается этой сферой, и говорит, китайцы уже, как бы, ребята, вы не думайте, что они там копируют какие-то наши вещи, они уже вот-вот-вот-вот-вот, ноздря в ноздрю с нами уже практически идут. И начинаются проблемы с бумагами, начинаются проблемы с финансами у компаний, вот, по-моему, все-таки Oracle первая попала под нее, вы можете это, кстати, найти. А мы уже насколько отстаем, пишет Андрей, таких данных у меня нет. Спросили, собственно говоря, кто впереди, Китай или США. На данный момент, судя по тем данным, которые есть в открытых источниках, американцы все-таки чуть впереди, но разрыв стремительно сокращается. Вот. Насколько я понимаю, мы дружественными системами ИИ пользуемся в том числе. Вот недавно выступал Герман Греф, и такое ощущение, что он мягко намекнул, что те системы ИИ, которые развивает Яндекс, это китайские системы ИИ. Не знаю, это какая-то у них внутренняя борьба между Сбером и Яндексом или что-то большее, но вот как-то он намекнул, что надо свои системы улучшать. Слышал, что мы где-то на полгода от Китая, пишет Николай, отстаем. Ну вот, значит, если мы на полгода от Китая, Китай на полгода от американцев, мы где-то на год отстаем от американцев. Бюро вывело на орбиту часть группировки, но военным тестировать не дают. Что касается ИИ, то в самом прогрессивном УПЛА «Ёлка» стоит контроллер с китайской нейросетью, говорит Андрей. Что касается тестировать военным не дают. Мы, конечно, доподлинно с вами не знаем, кому и как и где дают тестировать спутники бюро 1440. Да, «Рассвет» это называется еще система «Рассвет». Мы не знаем этого, и знать мы этого не можем. А почему я предполагаю, что мы этого не можем знать? Гипотетически, конечно, возможно, существуют подразделения, которые имеют возможность этим пользоваться, но я предположу, что это в тестовом режиме может происходить, и, наверное, это, конечно же, не касается в широком смысле всех. И в связи с этим все вряд ли об этом знают, даже если находятся на передовой. Поэтому, когда говорят, что военным не дают, возникает вопрос, каким и на какой стадии сейчас находится вот эта наша спутниковая группировка и какими возможностями она обладает. Есть специфический момент, о котором я хотел сказать. Вы, наверное, обратили внимание на улучшение качества наших ударов по инфраструктуре двойного назначения и чисто военного назначения на территории Украины. Улучшить качество ударов, улучшить во всех смыслах это качество, то есть чтобы дрон дошел, чтобы дрон точно поразил и все остальное, чтобы он не был сбит, можно, и самое главное, чтобы он попал именно туда, где болезненно будет для врага, можно только при помощи разведки. Только при помощи разведки. И, собственно, систем связи, которые обеспечивают пролет этих дронов к нужным объектам. Да, и плюс изменение траектории и всего остального. То есть они прокладывают маршруты таким образом, чтобы избежать встречи с системами ПВО западными, которые тоже, в общем-то, вы знаете, управляются при помощи западных ИИ и все такое. Я предполагаю, что улучшение качества в этих ударов наших, оно из воздуха-то не берется. Я так предполагаю, что улучшилась разведка. Видимо, какую разведку можно улучшить? Улучшить можно спутниковую разведку, да, всегда. То есть ты наблюдаешь из космоса, где, куда, кто, какие силы стягивает, и быстро реагируешь на это. Силы или там средства. Также на Земле, то есть можно и нужно развивать сеть, так скажем, партизанскую, у нас по классике это партизанщиной можно назвать, то есть разведка на Земле, видимо, тоже лучше стала работать. Разведке на Земле, хочешь не хочешь, нужна связь. А связь должна быть такая, чтобы враг не мог отследить эту связь, и много чего еще интересного. Доподлинно мне неизвестно, на каком этапе сейчас находится тестирование или использование нашей низкоорбитальной группировки, которая формируется. Но предположить, что потихонечку этот процесс идет, хотелось бы, конечно, чтобы он шел семимильными шагами, но предположить, что он идет, этот процесс, я вот могу, например. В ИИ самое главное набор данных, на котором обучается модель, военный ИИ у нас наиболее сильный, таких дата-сетов, как у нас, есть в лучшем случае у США, но с учетом источника данных для американского у них данные хуже, ибо когда врет, значит, бандеровец, когда открывает рот, а значит, данные искажены, пишет Алекс Поляков. Американцы тоже, да, та же самая Палантир, они же не на слово верят бандеровцам, они данные собирают, то есть кадры объективного контроля и все остальное, поэтому предположить, что им просто бандеровцы что-то сказали, а те такие, так, значит, будем делать так, это, наверное, неправильно. Они собирают данные, много часов видео и фотосъемки и всего остального. Спутниковая группировка у американцев крайне разветвленная и качественная, снимки из космоса у них великолепные, и много чего еще интересного. Вот. Я думаю, мы очень быстро поймем, когда военные начнут это использовать, пишет Игорь. Я думаю, мы ничего не поймем с вами, когда и кто, и где, что будет использовать. И я думаю, что задача заключается в том, чтобы мы особо и не понимали, потому что в нас зачастую не держится информация. Вы знаете, мы даже до сих пор не можем понять, что не надо снимать удары беспилотников вражеских по нашим объектам и выкладывать это в интернет. То есть вот мы с вами поймем. Мы, может, с вами и поймем. Нужно ли, чтобы это поняли все? И в каком объеме? И зачем вообще? Заметьте, все штурмовики ВСУ оборудованы камерами GoPro, пишет Игорь В. Да, в том числе. То есть информацию они собирают в огромных объемах, и эта информация перенаправляется американцам. И, в частности, вот этой компании Palantir. которая фактически курирует вопросы ударов, которые наносятся вглубь нашей страны. То есть это наши непосредственные враги. Напоминаю, что оружием считается то, что принято Государственной комиссией на вооружение, все остальное – опытный образец, пишет Дмитрий. Ну, как бы юридически, конечно, да. У нас с заводом молодой парень в бюро это уходит. Пожелал им удачи, пишет Андрей. Ну и отлично. Я думаю, все получится. Главное понять, а это уже мы поняли, что такие чувствительные сферы, как оборона, они нуждаются в независимости. И элементная база должна быть своя, и вообще все должно быть свое, потому что это умение себя защитить. Ну и наказать врага, который на тебя нападает. Так. Да, и вот по поводу того, что Олеся говорила, что ИИ — это ядерное оружие ближайшего будущего. Это красивые слова, в том смысле, что ИИ — это ядерное оружие ближайшего будущего. Просто говорят о том, что эффект от использования ИИ, он может быть в некотором смысле сопоставим с эффектом от использования ядерного оружия. В том смысле, что те страны, которые обладают системами искусственного интеллекта и оружием, которое действует на основе этого искусственного интеллекта, они будут сильно доминировать над теми странами, у которых этих технологий нет и не предвидится. То есть так, когда... Ну, когда так произошло в последний раз? Ну, когда... Ну, это, кстати, не последний раз был, но тем не менее. Именно тогда, когда появилось ядерное оружие. То есть не было ядерного оружия, и вот Оппенгеймер и его группа ученых, естественно, под контролем военных американских, создали ядерные две бомбы. И эти две бомбы натурно, в кавычках, испытали, то есть сбросили на города Хиросима и Нагасаки. И многое в те дни, 6-9 августа 1945 года, изменилось, многое изменилось на самом деле. Нет, Япония не капитулировала в связи с этим. Япония капитулировала по другим причинам. Но это была одна из причин капитуляции Японии тоже. Появление чего-то такого, что демонстрирует абсолютное превосходство над всеми в вопросах войны. И вот искусственный интеллект сегодня — это именно такая сфера. Именно поэтому воевать на равных с теми, у кого есть эти системы, и они развиваются, тем, у кого нет этих систем, и они не развиваются, не получится вообще никак. Но есть и плюс. С видео солдат ВСУ наши смотрят, как они ведут боевые действия, анализируя действия, можно использовать для наших солдат, пишет Денис. Конечно, потому что эти GoPro-шки, они же остаются в том числе и на трупах ВСУшников, и можно посмотреть, где они, что они, почему они, как они, что делают. Какой фильм посмотреть? Подскажи, пожалуйста, пишет Валентин. Вы знаете, я вчера начал смотреть глубоко пиратскую версию фильма «Одиссея», который получил много уже негативных комментариев, да, отзывов до того, как вышел на экраны. Но благодаря нашим уникальным интернет-технологиям и нашему воистину свободному интернету и воистину свободным соцсетям, а не задушенным поганым соцсетям западным, где все сорвать с тебя хотят, урвать кусок, понимаешь, копеечку, я могу смотреть, хоть и глубоко пиратскую, но все-таки вот самую-самую, что ни на есть, новинку прямо сейчас. Я там не досмотрел полчаса, невозможно, просто уснул. Вот, я бы, не знаю, как просыпался бы, если бы эти полчаса еще досмотрел. И так что-то я там в 1:30 лег. Не очень. Так вот, ну, есть смысл посмотреть. Вы знаете, что касается чернокожей Елены, это, конечно, вызывает бурю эмоций в людях. Ну, мне это, собственно, не так уж интересно. Вот, меня это мало смущает. Я понимаю, что это, как всегда, исковерканная история, это сумасшествие, которое демонстрируют режиссеры западные. Потом девочка-актриса симпатичная была, хорошая девчонка, которая вдруг решила, что она мальчик, она сделала себе операцию, она там играет одного из героев, играет мальчика. Это тоже омерзительно. Вот. Ну, а так, в целом, интересно посмотреть, ознакомиться. Какой-то фильм, который по-настоящему меня зацепил, но не знаю, не знаю. Из художественного мне сложно сказать. Вот сегодня с моим коллегой, который сейчас вот в студии, обсуждали документальный фильм. Он уже давно появился, кстати, в широком прокате он был. Это наш документальный фильм, который я много раз рекомендовал. И вот, возможно, мои рекомендации в «Измери эффект». «У края бездны». Я рекомендую всем посмотреть этот многосерийный документальный фильм. Он в 4 сериях. О фактически начале боевых действий вот в 22-м году. Ну и некой предыстории. А? Конечно, это настоящая документалистика, она очень, так скажем, для зрелой психики, слабонервным действительно такое смотреть нельзя. Но нельзя сказать, что здесь смакуется насилие, нет. Здесь нет никакого попытки смаковать насилие, здесь просто показаны реалии боевых действий. На примере наших людей, наших воинов. Сомали. Да, Сомали. Это донецкие. Фильм действительно заставляет и задуматься в очередной раз о важных вещах, и дает понимание того, что такое военные действия. Ну, в общем, рекомендую. Вот этот многосерийный фильм я прямо могу рекомендовать без каких-либо там оговорок. Действительно, дает понимание. У нас еще есть радиостанция «Судного дня», пишет Сергей. Ну, вы имеете в виду вот это, как она там, УВБ, что-то там, где иногда какие-то голоса раздаются, там какой-нибудь свинорыл. Для понимания, эта станция никакие слова не передает, насколько я понял. Пытался разобраться в этой теме, почитал. Много мифологизации вокруг этого. Значит, она передает определенные вот эти вот звуковые там шумы. Ну, просто шумы. И все. Жужжит, да, жужжит как бы. Кряхтит, жужжит там, щелкает. А вот эти вот голоса, которые вы слышите, это радиохулиганы в вашем регионе, которые поверх этой волны вам что-то вещают по приколу. Все. В этом, и вот он, свинохрюк, там еще что-нибудь, хрюхостяк. Это очень веселит некоторых, самих хулиганов радио. Это веселит журналистов, которые вдохновлены этим всем, и каждый раз они нам об этих хрюкостягах сообщают. Но никакого отношения не имеет к реальности все эти хрюкостяги и прочее. Поэтому обращать на это внимание нет никакого смысла. Есть предположение, что якобы вот эти радиостанция «Судного дня», она может иметь отношение к системе «Периметр». Система «Периметр», прозванная на Западе системой «Мертвая рука», это система, которая гарантирует запуск ракет разного базирования в случае уничтожения нашего руководства врагами. То есть это гарантированный ответ и гарантированное уничтожение врага в случае, если уничтожается наше руководство. Опять же, из открытых данных, система «Периметр» якобы, помимо всего прочего, в ее состав входят три чемоданчика так называемых ядерных. Система эта называется «Казбек». Эти три чемоданчика распределены следующим образом. Глава Генштаба, министр обороны, верховный главнокомандующий. Решение о применении ядерного оружия, опять же говорю, якобы по открытым источникам, это может быть не так, но это вот то, что, так скажем, общее мнение такое в открытых источниках. Мы применяем ядерное оружие, если мы, например, решаем, что нужно применить ядерное оружие, наше государство так решает, то решение, точнее так, приведение в действие ядерного оружия осуществляется при помощи сразу трех чемоданчиков. То есть это должно быть решение согласованное, совместное и фактически параллельное между Верховным главнокомандующим, министром обороны и главой Генштаба. То есть они там, грубо говоря, поворачивают ключ и нажимают на кнопку. Дальше. Если один из этих чемоданчиков уничтожается в результате удара врага, то два чемоданчика продолжают общаться с этой системой и не дают разрешения на запуск. Если все три чемоданчика не отвечают, якобы запускается специальная ракета, так скажем, ракета командная, то есть ракета, которая дает команду на запуск других ракет. Она взлетает и дает команду, и они реагируют на это. Она может быть одна, может быть их 10, мы не знаем сколько их. Ну, как бы просто объясняется сама суть происходящего. Некая ракета взлетает, дает команду другим, и они пошли. Сколько этих ракет, которые взлетают и дают команду, мы с вами не знаем. И замечательно. Вот такая примерно система. Повторите, пожалуйста, название фильма, не успел услышать его, пишет доктор Ливс. «У края бездны». Да, «У края бездны» называется документальный фильм, который я всем рекомендую уже, мне кажется, не первый год рекомендую. Про УВБ неправы. Задавить передатчик помех такой мощности радиохулиганы не могут на постоянной основе, пишет Дмитрий. А они на постоянной и не давят. И потом они давят в вашем регионе конкретно. Рядом с вами. То есть они не давят этот передатчик, а они, условно говоря, вещают на этой волне где-нибудь рядом с вашим передатчиком. Вот. Насколько я это понял, исходя из того, что я читал. Но, возможно, те люди, которые у нас профессионально занимаются радиовещанием, я не имею в виду радиовещание в FM-диапазоне, а радиолюбители, возможно, мне подскажут, может быть, я ошибаюсь. Новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Jordi Alba, Lionel Messi!
5: Oh my goodness!
4: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
5: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
4: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play. Найдите «Радио Говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
7: «Говорит Москва».
2: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте говоритмосква.ру. Культурные коды России без самоваров, матрешек и шапок-ушанок. Традиции прошлого и как они переплетаются с настоящим. Как повелось. О наследии, которое объединяет народы России.
7: Ритуал опахивания пришел в Древнюю Русь от язычества. Этнографы отмечали его у восточных славян 19-го – начала 20 века. Суть заключается в проведении борозды вокруг определенного участка земли. Часто для опахивания использовали новый или сделанный за одну ночь плуг. В него прягали волов, а иногда и людей. Детали обряда отличались, но процесс описывали примерно одинаково. В полночь девушки и вдовы выходили на улицу, заранее сговорившись между собой. Они распускали волосы и надевали белые рубахи. У восточных славян число участников обряда обычно должно было быть кратно двум или трем. Ритуал относят к так называемым оказиональным. Он совершался по случаю, во время эпидемий, падежа скота, природных катаклизмов и других кризисов. Либо его проводили перед определенным важным событием – Страстной субботой, весеннему Юрьеву дню, Петрову дню, окончанию жатвы и тому подобное. Ритуал считается языческим, но при этом участники могли кадить ладан, несли иконы Пресвятой Богородицы или Николая Чудотворца. Опахивание носило сакральный характер. Часто оно проходило в тайне от жителей села. Если обряд совершался с ведома односельчан, они должны были сидеть по домам с запертыми окнами и воротами. Встречный человек при этом воспринимался как препятствие. Он мог нарушить ход обряда и угрожать достижению успеха. Если процессия крестьянок во время опахивания встречала мужчину, то его считали воплощением несчастья, против которого совершался обряд. И порой жестоко избивали, приговаривая: «Вот коровья смерть пришла». Если опахивание проводилось, чтобы предупредить опасность, то стояла тишина или читали молитвы. Если же оно имело целью изгнания уже имеющейся болезни, его сопровождали шумом, криками и громкими песнями. Опахивать начинали с востока, двигаясь на север, и заканчивали в том же месте, откуда начинали. Следили, чтобы земля ложилась в противоположную от села сторону, чтобы отвратить от него болезни и несчастья. По окончании опахивания зарывали в землю сошник. Подобная традиция описана и в легенде про основание Рима. Там, где Рома упрошелся сохой, появилась граница города и стало отделено оккультуренное пространство от дикого.
2: Как повелось.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: День 36 в Москве, а вот Андрей И, я так понимаю, он радиолюбитель, он написал, что нет, это короткие волны по поводу жужжалки, 80-метровый диапазон, распространение минимум 300 плюс километров от передатчика днем, а ночью от 1000 километров. Это физика распространения радиоволн КВ. Ну и даже 1 киловатт доступен не каждому радиохулигану. У меня первая радиолюбительская категория и разрешение работать на КВ мощностью 1 киловатт, а жужжалка фигачит киловатт 100, пишет Андрей. Так то есть, Андрей, нельзя перекрыть в конкретном каком-то, на конкретном участке? Вот у меня такой вопрос. То есть, вот эта жужжалка стоит, например, она там расположена от нас на расстоянии 100 километров, да? Мы находимся к источнику каких-то там, ну, к приемнику чужому на расстоянии, не знаю, километр. Мы можем перекрыть или не можем перекрыть? Вот у меня такой вопрос. Это абсолютно, любительский здесь неправильно. То есть, абсолютно я не знаю этого. Вот это именно вопрос, чтобы вы мне объяснили. Нет, пишет Андрей. Андрей говорит, нет. То есть, реально сидят люди на этой вот станции и говорят, хрюкостяк, хрюкостяк. Там, вот это, то есть, они реально передают какие-то хрюкостяги. Радио хулиганов не глушат, они создают помехи в эфире различным службам, а еще и создавать помехи мощной глушилкой. Радио хулиганов, когда они серьезно мешают, пеленгуют и штрафуют. Да, я знаю, должны, вроде. Но есть открытые волны для всех. Вот можно купить там какой-нибудь Баофэнг и слушать, как общаются между собой радиолюбители. Я один раз так и сделал. Ну, в Москве. Я, значит, у меня этот Баофэнг есть. Его поставил и так бы настроился на те волны, которые выделены под общение радиолюбителям. И там все было нормально, но в какой-то момент какой-то мужчина такой достаточно серьезного уже, мне кажется, возраста, вероятно, уважаемый в кругах, он что-то обсуждал с другими, но, знаете, как он вещал им какие-то серьезные их радиолюбительские вещи, а какие-то хулиганы что-то там мешали, и он начал их воспитывать самыми нехорошими словами, самыми нехорошими. Я просто сидел и слушал, а он там, ты... П, Б, вот это вот все. Я думаю, ах, вот ты какой мир радиолюбителей. Меня это немножко удивило, если честно. Потому что я думал все-таки, что, как бы стремятся все к некой стерильности эфира. Нет, там жизнь кипит, я вам скажу, эмоционально. Но, во всяком случае, так было. Ну, это, наверное, где-то пару лет назад было. Вот. Они не говорят «хрюкостяк», они говорят «Харитон», «Роман», «Юрий», «Каша», «Олег» и так далее, пишет Дмитрий. А кто говорит «хрюкостяк», Дмитрий, тогда? Вот. Просто хулиганы работают параллельно на этой же частоте, что и радиостанция, и без проблем, пишет Николай. Ну вот Андрей говорит, что невозможно, не повещаешь ты в параллель. Открытые диапазоны, узкая полоска. И там в основном и хулиганье, и всякие сигналки, пишет Андрей. Да, и вы вот написали 433 мегагерца, да, мегагерца, и 446. А еще есть что-то там около 148 или что-то такое. Да? Вон что-то там, их два диапазона этих есть, насколько я понял. И вот на одном из них я слушал, как негодовал один старый волк радиолюбительский. Там прикол в том, что мне выходить нельзя, то есть ничего мне говорить в эту нельзя. Да меня и не услышат, что у меня этот Баофэнг. Но слушать можно. Ну, я слушал, сидел. Но есть же специальные такие интересные сайты, где вы можете, пользуясь... этими сайтами вообще слушать много разных волн, которые ваши Баофэнги и все остальное просто не слышат. И с одной стороны это удивительно, с другой стороны это тоже удивительно. Ну, то есть, например, фактически, зайдя на этот сайт, например, наши враги могут слушать, что говорят диспетчеры аэропорта Шереметьево, например, и не только. Да, и причем не один там диспетчер, а там, как этот, прилет-вылет, заход такой, что-то там много разных башен. Там. Ну, я сидел так, слушал, и враги могут постоянно слушать. Кстати, интересная новость по поводу авиасообщения. У нас некоторые самолеты летели транзитно через Москву. Например, из Санкт-Петербурга в Сочи там, и так далее. И вот сейчас эти самолеты, которые транзитно летели через Москву, насколько я понял, исходя из вчерашних новостей, будут лететь стороной. То есть им сказали, что, ребятки, не надо через Москву летать для обеспечения безопасности, давайте облетать. В среднем это добавит около 5 до 20 минут дополнительного летного времени, если ты летишь из Санкт-Петербурга в Сочи. Вот как-то так вот посчитали журналисты. В общем, проблема не, в этом смысле небольшая. То есть по времени там потери не такие большие. Ну, а с точки зрения безопасности, я так понимаю, что тут ясно почему. Потому что небо над Москвой, ну, во-первых, атакуется врагами постоянно, да, эти беспилотники все и все остальное. Ну, и чем больше объектов в небе, которые тебе нужно контролировать, тем сложнее работа, собственно, диспетчеров. И вот это постоянно отслеживать, перенаправлять и все остальное, особенно то, что летит транзитом. А так оно летит, например, чуть-чуть восточнее, да, вот если на карту посмотреть, и летит, и пускай чуть-чуть облететь Москву. Разгрузить работу диспетчерам. Я так понимаю, в этом смысл. Авиадиапазон это 108-136, он должен быть открытым, без цифры, без шифрования, чтобы борт мог связаться с диспетчерами. Да и ничего там интересного врагам нет. Рутинная работа аэропорта, пишет Андрей. Ну, вот видите, вы глубоко погружены, Андрей, поэтому вы сразу даете ответ. А для меня, как человека, который с этим плохо знаком, для меня это все удивительно, знаете. Потому что сидишь и слышишь, как работают диспетчеры. Как будто бы тебе это нельзя слышать. Вот как будто бы нельзя. А оказывается, ничего там интересного для всех остальных нет. Ну, они там эшелоны меняют, а? Нет, то заходите, выходите, эшелон такой, там, туда-сюда. Там. Радиолюбительство — это очень интересное интеллектуальное увлечение, пишет Код Z. Безусловно, безусловно. Это невероятно увлекательный, крайне романтичный вид досуга. Раньше мне казалось, что какие-то радиолюбители сидят там в каких-то гаражах, ну, грубо говоря, в каких-то там помещениях непонятных, какие-то антенны они обсуждают. Что это за чушь? А потом, когда я чуть-чуть прикоснулся к этому удивительному миру, я подумал, черт побери, а почему не я радиолюбитель? Почему я не радиолюбитель? Это же очень интересно, и это еще и важно. Потому что если вдруг везде и все, и до свидания, то, возможно, это будет один из немногих элементов связи, который будет доступен, да?
1: Если вы слышите меня, вы и есть сопротивление.
3: Раньше летали по Европе, в эфире часто слышал о других европейских экипажей. Мяу, это они так развлекаются, пишет Николай. Вот. Они, посмотрите сериал «Радар». Очень даже неплохо, пишет Светлана. Сериал «Радар». А может, я и видел что-то такое. Это наш отечественный, да? Ты смотрел? На ОКО? А о чем там, о чем? Ну, чуть-чуть, просто введи в курс дела, я просто вспомню. Ну, что там промо? О чем там, примерно? Парень с фотоаппаратом. Увидел. Да, ну, я понял. Да, пишет Светлана. Парень с фотоаппаратом что-то увидел. В прошлом году в колонию отправили известного радиохулигана Валентина Бушуева за возбуждение ненависти, оскорбление чувств верующих. 3 года дали. Радиоэфир — это не игрушка, пишет СВ. Да, конечно. Особенно сегодня. Посмотрите книгу «Илья». Книга... Нет, написано «Илья». Книгу «Илья». Ну, конечно, «Илая». Ну, а какая разница, «Илая» или «Илья»? По-нашенски «Илья». Илья. Вот. В любом случае, имя еврейское. В любом случае, как и Иван. Некоторые Иваны этого не знают, а я им докладываю. Конечно же, это еврейское имя. Ну, или, можно сказать, библейское. Библейское имя. Радар, там инопланетяне, если коротко, пишет Дмитрий. Инопланетяне, радар...
4: Ну, может быть, я что-то и видел. Но есть и другие...
3: Помните, да, это тайна... Не тайна, не тайна третьей планеты. Не тайна третьей планеты, а какой-то там... Задача трех тел. Китайская тоже там. Вот это вот все. Какие-то радиосигналы идут туда-сюда. И почитать можно, и посмотреть можно. А тайна третьей планеты вообще классная вещь. Потому что никто не знает, что такое третья планета. Ты знаешь, что такое третья планета? Ну да. Ну какая планета третья? Ну смотри, Луна это не планета. Какая планета третья? Ты знаешь те вопросы, которые как бы для меня дают понимание, что ты знаешь. Какая планета третья? Марс! Пишет нам один из слушателей, не буду говорить кто, чтобы он потом не чувствовал себя ущемленным. Венера, пишет Лис хитрый. Железяка, пишет Алена. Ну, может, и железяка. Может, и железяка. Третья планета. Ребята, третья. А? Третья планета от Солнца? Дело техники, говорит. Земля. Земля? Ни Марс, ни Венера, нет, точно. Понимаете, почему-то, я не знаю почему, но многие люди думают, что Земля четвертая планета. Почему-то. Я не знаю почему. И... А получается, что вроде как третья. Вот такие дела. Получается, что вроде как Меркурий, Венера, Земля и Марс. Вроде. Вроде. А? Ну? Капекс, мне говорят. Земля, земля, ну земля же, Аркадий говорит, земля. Да, просто я не знаю, каким образом сформировано это общественное мнение, но как будто все считают, что Марс до Земли. Вот смотрите, я сейчас вам... Солнечная система. Солнечная система. Вот я ее открываю. Это прикольно, почему бы и нет. Вроде бы в школе все это изучали. Меркурий, Венера, Земля, третья планета, и Марс, четвертая. Но люди почему-то думают, что Марс ближе к Солнцу. Некоторые. Не знаю почему. А Марс дальше. И, собственно, на Марс мы и летим, для этого, потому что он дальше. Ну, как бы мы хотим туда полететь. И вот такая специфика. Может быть, думают о том, что Марс чуть раньше, потому что он меньше Земли, но планеты не распределены по размерам относительно Солнца. То есть нет такого, что они увеличиваются в размерах. Такого нет. То есть та же самая Венера, она больше Земли, например. Вот. Это надо знать, как времена года. У меня отсутствует знание по нумерации планет Солнечной системы, пишет за плинтусом. Прикиньте. Поэтому тайна третьей планеты — это тайна нашей планеты. Так если задуматься, это наша планета. Ребята, это наша планета. Земля и есть третья планета. Прикольно, согласитесь, если задуматься. Вот. А спросите, сколько звезд в нашей Солнечной системе, вот это будет номер, пишет Михаил. Хорошо. А сколько звезд в нашей Солнечной системе? Столько же, сколько в нашей Солнечной системе. Уважаемые друзья, сколько звезд в нашей Солнечной системе? Потому что вот мой коллега говорит, столько же, сколько у меня волос на голове. Ну, сколько звезд в Солнечной системе? Давайте, это вопрос на засыпку. Вот это у нас тема пошла, а мы про бандеровцев говорим, там, кто выкопал Черное море. Ну-ка, ну-ка. Одна, блин, две, Солнце и Виктор Цой, пишет Гермошлем. Две, пишет за плинтусом, одна. Ну так что, сколько звезд? Давайте уже все вот, стабильно, вот просто вот берете и пишите, сколько звезд. Несмотря в интернет, вот вам эксперимент. Сколько звезд в Солнечной планете? Все. Ой, Солнечной планете. В Солнечной системе. Поехали. Все. Потому что пошел спор, одна или две. Вот, давайте выясним, одна или две. А Высоцкий не звезда, что ли, пишет Андрей. Вот. Чего вы гоните? Одна, конечно, пишет Алексей. Не знаю, вот люди пишут две. некоторые. Ну, конечно же, одна, потому что это солнечная система, звезда по имени Солнце, как пел Виктор Цой. И, собственно, система одной звезды, вокруг которой вращаются наши планеты, третья по счету, от которой Земля, это и есть система звезд и планет вокруг одной звезды. Вот, вот так вот скажем. Она потому и называется Солнечная система. Звезда одна тут все. Было бы у нас две звезды, ох, ребята, не знаю, это была бы уже задача двух тел. Да, две звезды. А теперь в Прибалтике, да? Вот такая песня нравится, нет? Две звезды теперь в Прибалтике. Русофобы. Сначала было две, но потом Киркоров сказал, что он планета, пишет Алекс Поляков. В Солнечной системе две звезды, Солнце и я, пишет Наталья. Вот еще, кстати, вопрос. Есть Наталья, а есть Наталья. С чем это связано, дорогие друзья? Нет, кто-то может объяснить, что есть Наталья, а есть Наталья? Вот кто-то может объяснить, с чем это связано? Мне всегда было интересно узнать. Это первое, что мне интересно узнать. И второе, кто у нас на клавиатуре рисует карандашом вот здесь сидит?
5: Я.
3: Реально? Посмотри, у нас клавиатура разрисована карандашом. То есть кто-то очень нервный из моих коллег вот так вот рисует карандашом черточки на клавиатуре. Это не я. Вы можете проверить все видеозаписи. Может быть, у нас есть влажная салфетка, и этот карандаш мы отсюда удалим навсегда? Потому что осталось только написать слово из трех букв, естественно, мир, на столе. И как бы мы достигнем, мне кажется, вершины восприятия действительности. Кстати, эта пыль в клавиатуре тоже немножко удивляет. Есть влажная салфетка? Я протру, мне не сложно. Меня просто вот это вот рисунок зебры на клавиатуре немножко смущает. И на этой клавиатуре тоже немножко, один раз только нарисовали. Не знаю. Или просто человек, который хочет сделать мир красивее. Единственное, что вот так пальцем проводишь, пачкаешься. Так и что там по поводу Натальи, еще не дай бог Наталью назвать Натальей. Там такое можно... вот Даниил, пишет Владимир. Это я с вами согласен, А есть Коля и Толя. Толя — это Анатолий, а Коля... Почему не Анатолий, пишет. Почему пишет Андрей. Старая шутка. Так. Макс Челноков вчера влажной салфеткой стол протирал, пишет Ирина. Значит, после Макса тут кто-то рисовал, ты понимаешь? Вот тоже загадка. Не уходи от вопроса про и я. А, от Натальи? Ну, в общем, так и не ответим мы. Но интересная вещь, всегда люблю ее приводить в пример. Я сейчас вижу, часто дают имена детям, какие-то немножечко, ну, так скажем, с колоритом. То есть не Алексей, а Елисей. Да, Елисей. Не Ирина, а Арина. Прикол с Елисеями и Аринами, знаете? Это региональное произношение имени Алексей и Ирина. Да? Вот прям можешь взять и открыть в интернете и посмотреть имя Арина. Это то, как мы здесь стали говорить имя Ирина. И все. Вот так вот. Так же, как Оксана. Это регионализм от Ксения. Ксенос. Чужачка, чужая, чужой. Да-да-да, Ксения — это чужая. Ну, где-нибудь, наверное, какое-нибудь племя захватили, ты будешь Ксения, чужая. Ну, Ксения. Ну, мужики захватили каких-то женщин. Вот, пришлая, наверное, какая-то. Ксенос. Чужой. Чужой против хищника, понял? Предатор там, ксеноморф его еще называют поэтому. Да, Ксения — это чужачка. Оксана — это региональная от Ксении. Аксинья. Регионализм от Ксении. Такие пироги. Аксинья — красивое имя, согласен. Но в Тихом Доне она, конечно, сумасшедшая абсолютно. А у меня сестра Ксюха всегда так звал, пишет 48-й. Да? Ксеноморф чужой, пишет Игорь. Ну? Вот. Ратибор, пишет Лис Хитрый. При этом ему за 40, у меня друг. Не, Ратибор — это не регионализм. Это конкретное имя, образованное из слов в... Ну, так, я так предположу, это славянские слова. Вот. Есть у нас такие имена, которые прям русские-русские. Прям русские-русские. Все, ну, славянские имена, все связанные со словом «слав». Вот. Владимир, русское имя полностью. Владеющий миром. Вот. Все славы — это славяне. Есть калькированные имена, ну, они получаются русские. Любовь. Вера. Ну, русские слова просто. Получаются русские. Но как бы это калька от тех там святых, ну, знаете, да? Вот. Самое русское имя — это шаман. Шаман! Пишет Макс. Ярослав, он же Ярик. Да, русское имя. Все, где вы видите слав, это обязательно славяне. Поэтому у поляков будут славы всякие разные, и у всех остальных. У славян слав — это обязательно. Это славянское имя. Алексей, вам два по астрономии, Меркурий меньше Земли, пишет Георгий. Почему мне два по астрономии, если я сказал, что Венера больше Земли? Я не говорил, что Меркурий больше Земли. Меркурий меньше Земли. Венера больше Земли. Марс меньше Земли. Но Марс расположен дальше Земли. Хотя все считают почему-то, что Марс расположен, ну, не все, а многие. И это страшная ошибка, не знаю, с чем связано. В чем проблема? Почему-то считают, что Марс ближе к Солнцу. Это не так, наоборот. Вот. Олеся, пишет Леся. Олеся, Олеся, Олеся. Ну, это Лейсан. Не, Олеся, я воистину вам не скажу происхождение этого имени, но могу посмотреть для вашего интереса. Вот Олеся, не знаю. Сейчас. Олеся. Олеся. Да, найдем сейчас мы. Так. А уменьшительно ласкательное от формы от Александра. На украинском Олександра. Но есть еще другая версия происхождения. Олеся лесная, возле леса. Но, скорее всего, это несостоятельная версия. Вот. Вот. Так. Венера меньше Земли. Венера меньше...

0: ли, или Венера уменьшилась, черт ее. Все, два мне по астрономии тоже. Благодарю вас, дорогие друзья. Век живи, век учись. Но это наверняка эти западники. Но это речь о размере, а по массе, пишет Макс. Потом будем разбираться. Так, диаметр, радиус. По диаметру на 320 километров происходит. Вот гадина. Когда успела? 10:00. Пойду тоже подтяну свои знания по астрономии. Ну, по крайней мере, мы выяснили, что Земля — третья планета. Вот. И в Солнечной системе одна звезда по имени Солнце. Ну, еще Цой. И, конечно же, Высоцкий. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе?

0: тебе сохраняет деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные песни.

белый мяч футбольный, футболисты этот мяч били очень больно, за воротами порой. Он искал спасения, ненавидя всей душой центра нападения.

быть, человечки от нападок защищал. Он его при встрече ни побед и неудач. Он бросался в драку, был ему за это мяч. Предан, как собака, футбольный мяч не знал людских секретов, высоких чувств.

летит к воротам, видит, нету там дружка, нету никого, там так случается порой. Если другу туго, бейся в штангу головой, но не выдай друга. Футбольный мяч не знал людских секретов, высоких чувств.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

на мочистой террасе спокойно стирает белье. Стою я в сторонке безмолвно, душа замирает в груди. Прости меня, Галя, Галина Петровна, не знаю.

0: родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: А рядом учатся летать, им салютует шум прибоя, в глазах их небо голубое, ничем орлят не испугать. Орлятам учатся летать, орлятам учатся летать.

0: там учатся летать. Будят тревоженные горны, что завтра злее будут шторны. Ну что же нам не привыкать? Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать. Они сумеют встретить море, поднять на сильные крылья взоры, не умирать, а побеждать. Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – заместитель директора Института исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Москва. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.

вдоль обрыва, понад пропастью, по самому покрытию.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно.

якоря сниматься, по местам стоять. Эй, на румбе, румбе, румбе так держать. Дьяволу морскому свезем бочонок рому, ему не устоять.

пусть, как прежде, одни ухабы. Судьба под ноги бросает мне. Ей благодарен за то хотя бы.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
1: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
4: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
6: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
8: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва» 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города.

одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают

Надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной.

И забыть по-прежнему нельзя. Все, что мы когда-то не допели, милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города, жизнь нас разлучает.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: за ней ходил, глаз влюбленных не сводил, только нужных слов не находил.
1: Я не знаю, как начать, в общем, значит, так сказать,

0: люблю.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
4: Марин, ну куда ты опять собралась?
5: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
6: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
4: Рассказываем по пятницам после 12.
6: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
1: Поющее сердце столицы.

чем твоя песня, певец незнакомый? Над чем ты смеешься, о чем ты грустишь? Ах, как друг от друга теперь далеко мы. Ты с черного диска со мной говоришь. Падает снег на пляж, и кружатся листья по колдовской мираж.

Переведи, переводчик, слова на язык ночи, на диалект тучи или травы на лугу. Ну что же ты, переводчик, в глазах твоих многоточий? Ты этому не обучен, не можешь, а я могу. Падает снег на пляж, и кружатся листья. О, колдовской мираж, взмах волшебный.

О чем твоя песня, певец незнакомый? Над чем ты смеешься? О чем ты грустишь? На улице ночь, мы одни с тобой дома. Ты с черного диска со мной говоришь. Падает снег на пляж, и кружатся листья,

друг. Припоминаешь, как собирая дальний путь, ты говорил мне до свидания, а я шепнула, не забудь, случайно встретят с тобой на мать.

0: У всех свой путь, мой друг, у всех своя мечта.
1: Нам есть что вспомнить.

0: понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайные гости встречаются.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

праздницы ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит, как призрак за спиной.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

ручья и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах, и стоянка такси та самая, на которой

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: На пыльных улицах Шанхая

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как у